Я понимаю, что это действительно страшное, страшное зло, царящее на земле. Вряд ли кто-то будет соглашаться с тем, что жизнь – это зло, а смерть – это благо. Хотя есть и такие религии на земле, но это мизерно, это меньшинство. Большинство здравомыслящих людей воспринимают именно жизнь как благо, а смерть как страшное зло. Именно жизнь воспринимают как естественное состояние для человека, а смерть как неестественное, как уродливое, ненормальное явление. Итак, что же есть смерть? И можно ли дать определение смерти? Нам трудно ответить на этот вопрос, потому что мы до конца не знаем ответа на вопрос, а что есть жизнь? Что есть жизнь? И как определить этот феномен, феномен жизни? Что есть жизнь по сути своей? Единственное, что мы можем сказать, это то, что жизнь – дар Божий. Вот что мы читаем о появлении жизни. Мы, конечно же, говорим о жизни человека. Книга «Бытие», глава 2 и 7 текст. Здесь описано сотворение человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Текст однозначно дает нам понять, что жизнь исходит как бы от Бога. Она не принадлежит человеку как таковому. Она привносится в человека. Она привносится извне. После того, как Бог вдунул дыхание жизни, дунул жизнь в человека, человек после этого становится душою живою. Он становится живым существом. Поэтому все попытки объяснить жизнь, дать определение жизни с точки зрения, скажем, науки, медицинской науки, биохимии, они, наверное, будут несостоятельными. Я не могу дать определение жизни, но я знаю одно, что жизнь – это великое благо для меня. Я радуюсь жизни, и я скорблю, когда кто-то из моих родных и близких лишается жизни, уходит из этой жизни. Смерть всегда приносит человеку боль, приносит человеку скорбь. И, конечно же, естественно, у каждого человека, который переживает боль, утраты родных и близких, в душе возникает вопрос, а что дальше? А что там за порогом смерти? И вот, наверное, не случайно то, что практически во всех мировых религиях имеет место представление о загробном или посмертном существовании, о загробной жизни. Вот эти представления, они, по всей видимости, отражают неистребимое желание человека жить и не умирать. Человек не хочет мириться с тем, что рано или поздно он уйдет из жизни. Он не хочет смириться с тем, что смерть станет последней точкой в его существовании. Тяжело принять такой финал своей жизни, если жизнь приносит тебе радость. Если ты счастлив в этой жизни, если ты счастлив в окружении родных и близких, согласиться с тем, что смерть – это последняя точка в твоей жизни, это финал, это та вот грань, за которой дальше уже ничего нет, дальше просто небытие, наше человеческое естество просто не хочет и не готово. Поэтому вот представление о продолжении жизни после смерти,
представление о загробной жизни,

представляет собой своеобразным механизмом защиты от вот подобных представлений о том, что смерть – это конец. Человек как бы пытается успокоить себя, утешить себя тем, что все-таки это не конец, смерть – это не конец. После смерти следует продолжение жизни, пусть и в иной форме, но тем не менее смерть – это не финал. В Священном Писании смерть объясняется грехопадением. То есть причина, основная причина смерти – это грех. И мы читаем во второй главе книги «Бытие», в той же самой главе, где говорится о сотворении человека и о том, что он стал душою живою, то есть он стал живым существом, говорится об условии продолжения жизни человека. Это условие очень простое – послушание Богу, послушание Божьей заповеди, которая для первых людей была выражена в словах: «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот это первое упоминание в Священном Писании о смерти. И здесь смерть связана с непослушанием, с неповиновением. Ослушаетесь, вы навлечете на себя смерть. Так вот, я повторяюсь, основная причина смерти – это грех, понимаемый в таком широком смысле слова, как отрыв от Бога, как источника жизни. Вот. Находясь постоянно в присутствии Божьем, человек находится в присутствии жизнедателя. Он получает от Бога эту постоянную жизненную энергию, которая позволяет ему жить. Оторвавшись от Бога, человек оторвал себя от источника жизни, и поэтому последующее его существование стало подчинено старению, умиранию и смерти. Но интересно то, что по учению Священного Писания смерть действительно не последняя точка в предложении жизни, если можно так сказать. Более того, учение Священного Писания о смерти, оно где-то даже оптимистично, оно не наполнено вот тем трагизмом, который обычно сопровождает похоронные процессии, когда люди прощаются со своими родными и близкими. Вот. Дело в том, что в Священном Писании смерть представлена как состояние временное. Это не состояние обреченности, полной, окончательной обреченности, тупиковости, вот, из которой выхода уже нет. Нет ни в коем случае. Более того, смерть, как мы ее знаем, в Священном Писании представляется с помощью образа сна. Сон, как известно, категория достаточно приятная для человека, потому что сон – это время, когда наш организм восстанавливает свои силы. И обычно после сна происходит пробуждение, и человек, проснувшийся, он чувствует себя намного лучше, бодрее, чем до сна. Сон – категория в высшей степени позитивная. Так вот, многие авторы Священного Писания используют этот образ сна применительно к смерти. Естественно, возникает вопрос, почему? Почему именно образ сна? Ну, для того, чтобы не быть голословными, хочу обратить ваше внимание на несколько текстов, где действительно речь идет о смерти, как о сне. Известный страдалец Иов задается вопросом в его книге, в книге Иова, в 14 главе, в 14 тексте, вот есть такой вопрос. Когда умрет человек, будет ли он жить опять? Когда умрет человек, будет ли он жить опять? Каждый человек, наверное, задается таким вопросом. Что дальше? Что?

за порогом смерти. И вот обратите внимание на то, как Иов отвечает на свой собственный вопрос. В этой же 14 главе 12 текст. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Иов однозначно говорит о том, что смерть – это не конец. Смерть сравни со сном, после которого наступит пробуждение. Человек пробудится и воспрянет от сна своего. Естественно, задать вопрос, а когда? Когда это будет? Когда человек пробудится, когда он воспрянет от сна своего, от состояния смерти? На этот вопрос мы ответим чуть позже. А сейчас снова, вот возвращаясь к опыту Иова, хочу напомнить его известные слова, слова надежды, полные надежды и уверенности в будущем и в своем Искупителе. «А я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я сам своими глазами узрю его, увижу своего Спасителя, своего Искупителя». Иов не единственный, кто использует образ сна, когда рассуждает о смерти. Вот, достаточно вспомнить знаменитые слова из книги пророка Даниила из 12 главы. Там во втором тексте сказано, что «многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Опять образ сна. Спящие во прахе земли, то есть умершие, они однажды пробудятся. И вот мы возвращаемся к одной из основных характеристик Сына Божия Иисуса Христа. Он жизнедатель. Он жизнедатель. И в Новом Завете вот эта мысль, что жизнь, она связана со Христом, и что Он действительно податель жизни, она прослеживается во многих текстах. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 текст. «Я пришел, – говорит Иисус Христос, – для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть не просто жизнь, вот, которую мы имеем сейчас, жизнь приходящую, да, временную, бренную, исполненную страданий, но жизнь в ее новом качестве, жизнь, которую возможно обрести только в Боге, как источнике жизни. Эту жизнь Иисус Христос называет жизнью с избытком. Вот. Иисус Христос, так же, как и пророки до Него, исповедовал тот же взгляд на смерть, как на временное состояние, как состояние сна, после которого наступит пробуждение. В частности, в 5 главе Евангелия от Иоанна вот мы встречаемся с его словами, 25-26 тексты. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего, и услышавши, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Отец имеет жизнь в самом себе, Он жизнедатель. И Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Он тоже жизнедатель. И Христос о себе неоднократно говорил, что «Я есть жизнь», в частности, в известном его выражении «Я есть путь, истина и жизнь», которую мы рассмотрим в другой раз. Но здесь подчеркивается то, что «Я есть жизнь». И, возвращаясь к 6 главе Евангелия от Иоанна, еще раз хочется подчеркнуть то, что именно свою основную миссию Иисус Христос видит в том, чтобы вернуть жизнь тем, кто ее

утратил по причине грехопадения. 6 глава, 39 и 40 тексты. Вот что здесь говорится. «Воля пославшего меня есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот в этих словах Господа Иисуса Христа и заключена надежда всякого верующего человека. Не в идее бессмертной души, не в идее загробной жизни, не в идее продолжения существования после смерти, а именно в идее воскрешения, будущего воскрешения в последний день, когда Господь явится во славе, и мертвые во Христе воскреснут, оживут для новой жизни. Вот эта тема воскресения, которая, опять же, красной нитью прослеживается в Священном Писании, она и составляет основу надежды всех верующих, верующих всех эпох и поколений. Надежда на жизнь благодаря будущему воскресению, которое состоится при втором пришествии Иисуса Христа на землю. Подчеркивая свою вот эту жизнедательную силу, если можно так сказать, Иисус Христос сравнивает себя с хлебом живым, отталкиваясь от образа манны в пустыне, которой питался народ в течение долгих лет странствия по пустыне. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 51 тексте, Иисус Христос о себе говорит следующее: «Я хлеб живой, сшедший с небес, и едущий хлеб сей будет жить вовек». Дальше он говорит о своей жертве, о плоти своей, вот, которую он отдаст за жизнь этого мира. Ну и, пожалуй, самым ярким евангельским эпизодом, который подчеркивает ту жизнедательную силу Сына Божия Иисуса Христа, является эпизод, записанный в 11 главе Евангелия от Иоанна. Здесь Иоанн передает чувства людей, вот, скорбящих, плачущих, потерявших родного и близкого человека. Речь идет о друзьях Иисуса Христа, значит, Лазаре и его двух сестер Марии и Марфы. Случилось так, что Лазарь заболел, и сестры послали весточку Иисусу Христу, чтобы он пришел и вмешался в эту ситуацию болезни и помог Лазарю исцелиться. Но, как повествует евангелист, Иисус Христос задержался на несколько дней, и Лазарь умер. Интересно, как Иисус Христос представляет смерть Лазаря. 11 глава Евангелия от Иоанна, 11 и 12 тексты. «Сказав это, говорит им потом, Иисус Христос ученикам своим говорит: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Да, Христос знает, что Лазарь умер, но он говорит о смерти Лазаря вот таким необычным языком: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Когда ученики услышали такое, они, естественно, восприняли эти слова буквально и сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». 13 текст. «Но Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. И тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер».

Итак, вот самый яркий пример того, что и сам Господь, Иисус Христос, тоже воспринимает смерть как сон, как состояние временное, как состояние, после которого обязательно последует пробуждение. Он имеет в виду будущее воскресение. И когда Иисус Христос встречается с плачущими сестрами,

бы ты пришел, не умер бы наш брат. Иисус Христос говорит им, плачущим женщинам, воскреснет ваш брат. Это 23-й текст. Воскреснет брат твой, Иисус Христос говорит Марфе. И Марфа говорит, знаю, что воскреснет. Воскресение, в последний день. То есть Марфа правильно, в богословском плане, правильно понимает последовательность событий. Она не верит в то, что ее брат, сейчас душа его брата, она находится в раю. Вот. Иначе зачем тогда возвращать его назад к жизни, если он уже наслаждается этой райской жизнью? Нет. Она верит в будущее воскресение. Последний день, речь идет о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Именно с этим событием и связано будущее воскресение. «Я это знаю», – говорит Марфа. И Иисус, продолжая, говорит ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит, так, Господи, верую. Я верую, что Ты Христос, Сын будущий, Сын Божий, грядущий в мир. Вот такой разговор состоялся между Иисусом Христом и Марфой, которая верила в будущее воскресение. Но, конечно же, ее можно понять. Она потеряла близкого человека, родного брата. Сейчас он мертв, сейчас он в могиле. Но Иисус Христос, будучи жизнедателем, не оставляет несчастья этих плачущих сестер. Он пришел в этот небольшой городок, Вифанию, для того, чтобы продемонстрировать силу той жизни, которая есть в нем. И ему достаточно было произнести несколько слов, чтобы тот, чье тело уже стало разлагаться в могильном склепе, вышел на свет Божий, и человеку, который умер от тяжелой болезни, вернулась жизнь благодаря словам жизнедателя «Лазарь». «Выйди наружу, выйди вон». Благодаря тому, что Иисус Христос есть воскресение и жизнь. В Нем жизнь. И когда мы принимаем Иисуса Христа верою в свою собственную жизнь, мы принимаем жизнь, которая в Нем и которая становится нашей. И вот эта жизнь со Христом – она превращает нашу жизнь в иное качество, иное состояние. Эта жизнь и то, что за ней последует, нас уже не пугает, потому что вся наша жизнь сосредоточена в Нем, нашем Спасителе и Жизнедателе. И как отрадно звучат слова апостола Павла из первого послания к церкви города Фессалоники, когда он, обращаясь к верующим, вынужденным терять своих родных и близких, говорит им следующее. «Я не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». Это 4 глава с 13 текста. «Не хочу оставить вас в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Когда? При гласе архангела, при возвещении, гласе трубе Божией, Он сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Вот и пусть Господь укрепит веру нашу и упование на тот славный день явления Господа Иисуса Христа во славе, когда благодаря той силе жизни, которая есть в Нем, те, кто ушли из этой жизни по причине смерти, поднимутся из праха земного и восстанут к жизни новой, к жизни
вечной, со своим Господом и

0: Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.
1: Верить. Иметь на основании свидетельств убежденность в том, чему нет прямых доказательств. Верить в Бога значит признавать Его истинным Богом, от которого зависит вся жизнь человека. Не видя Бога, люди верили в Него и повиновались Ему. По велению Божьему Авраам покинул родную землю, чтобы отправиться в незнакомые края. Израильский народ покинул Египет под руководством Бога, чтобы поселиться в земле, которую он никогда не видел. Пророк Аввакум заявляет в своей книге: «Праведный своей верою жив будет». Если в Ветхом Завете вера определяется как верность Божьему Завету, заключенному Богом с Авраамом и его потомками, то в Новом Завете вера означает признание Иисуса Христа Господом и Спасителем. Согласно второй главе послания Иакова, вера проявляется и достигает совершенства через дела, без которых она мертва. Апостол Павел в 11 главе послания к евреям говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, и перечисляет героев веры. Все они непоколебимо верили в то, что Бог исполнит обещанное, и их вера не будет тщетной.
0: «Верую, Господи, помоги моему неверию».

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем обсуждение основ социального учения церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Сегодня мы обсуждаем раздел «Современная экономика и христианские ценности» вместе с руководителем отдела общественных связей Адвентистской церкви Гончаровым Олегом Юрьевичем. И Олег Юрьевич, начиная эту тему, я бы хотел задать такой вопрос, что мы знаем, что адвентисты проповедуют о скором втором пришествии Христа. Не обесценивает ли это труд? С той точки зрения, ну как бы зачем что-то созидать, если все равно скоро все сгорит?
1: Да, об этом говорит притча о талантах, да, вот когда царь отправился куда-то там путешествовать, да, он дал поручение своим рабам, да, вот, работникам, то есть по-современному, если мы излагаем эту притчу. И он дал там одному один талант, другому там три, там пять, десять талантов. Ну и потом, когда он вернулся, вот, то стали отчитываться его рабы, и вот каждый из них умножил свои таланты. Но только один тот, кому он дал этот один талант, он ему его и вернул. Вот. И тот говорит, ну а
0: не приумножая.
1: Да, почему ты не умножил? Я же тебе дал этот талант. Он говорит, ну я знал, что ты вернешься, да? Вот. И как бы зачем? Это мне не нужно, да, это не мое. Вот мне кажется, это ответ на ваш вопрос. Да? Мы знаем, что Господь вернется, но мы несем ответственность за развитие своих талантов. И когда Он придет, мы тоже должны Ему вернуть не тот талант, который Он нам дал, а в два, а может быть, и в больше.
0: Это может касаться материальных ценностей?
1: Да, в том числе и материальных ценностей. В том-то все дело, потому что материальные ценности - это те же таланты. Собственно, это талант – это деньги. В этой притче как бы говорится именно о деньгах прежде всего. Да? Талант – это же деньги были, система денежная. Вот, поэтому те материальные блага, которые мы получаем, мы призваны умножать. Даже несмотря на то, что в любой момент хозяин, тот, кто дал нам эти таланты и материальные блага, может вернуться. Да?
0: Ну, а можно ли сказать, что вера во второе пришествие не только не преуменьшает, а может быть как-то и...
1: Так вот, как раз я и говорю, что эта притча учит нас, так же, как и другие его высказывания и притчи, слова Иисуса Христа, учат нас готовиться к второму пришествию тем, что потом мы дадим отчет.
0: Что Бог спросит
1: да,
0: с нас.
1: Да, Бог спросит с нас. И это один момент. А второй момент... Мы же любим Христа. Вот. Мы не только должны там, бояться да, Его, а вдруг Он нас накажет. А прежде всего-то мы, трудясь для других людей, для своей семьи прежде всего, потом для блага всего общества, мы тем самым прославляем того, кого мы любим, Иисуса Христа. То есть это элемент прославления Бога, когда мы что-то делаем, трудимся, зарабатываем деньги и даем их там, бедным, нуждающимся, и какой-то вклад в экономику делаем своего общества, своей страны. Это тоже прославление Бога.
0: А можно ли обозначить какие-то определенные принципы библейские, которые касаются, скажем так, трудовой этики? Да? То есть, может быть, и работодателей, и наемных работников, есть ли какие-то такие определенные библейские принципы, касающиеся непосредственно трудовой деятельности.
1: Ну да, вот что касается предпринимательства, то Священное Писание учит нас, и здесь записано вот в этой книге, значит, три таких особенности существует, да, по отношению к предпринимательству. Ну или три особенности протестантской этики, так называемой. Отношение к труду как к призванию, вот, как к способу реализовывать божественный замысел в жизни. То есть человек, христианин, понимает свой труд как особую форму богопоклонения. Это вот особенность того, что мы читаем в Священном Писании, да, отношение к труду. Стремление к получению прибыли даже больше, чем человек мог использовать для себя и своей семьи. Здесь о чем речь идет? Что мы уже говорили, каждый должен умножать полученные от Бога таланты. Матфея 25 глава. И как раз вот эти вот притчи, да, и вот это учение об умножении талантов, оно приводит к развитию производства, да, к развитию экономики, общества. Вот, это как раз к этому приводит. И третий момент – так называемый аскетизм в миру, о чем Макс Вебер писал, ну и это стало уже таким научным, можно сказать, выражением аскетизм в миру, относящимся к протестантской этике. Это строгость в использовании полученного богатства.
0: В чем проявляется?
1: Мы, когда получаем деньги, мы не должны их транжирить. Угу. Вот, а мы должны быть людьми скромными, в определенном смысле аскетичными людьми. Вот, я, кстати, заметил, что во многих протестантских сообществах, ну, то есть обществах с богатой протестантской культурой, люди до сих пор, имея хорошие деньги, живут в небольших домах, ездят на небольших машинах. И спрашиваешь, ну, у вас же есть достаток, могли бы и больше, большой дом построить и огромную машину купить. Они говорят, ну зачем, это же портит природу, это нам не нужно, нам хватает, у нас вот так. То есть вот эта вот скромность христианина, это тоже особенность протестантской этики, в частности, библейского учения, откуда, в общем, протестантская этика и берет как бы свою основу.
0: Ну, а вот вы упомянули Макса Вебера. Разделяет ли адвентистская церковь вот такое представление, что можно географически увидеть разницу между странами протестантскими и странами, скажем, католическими, что экономическое развитие более присуще странам, принявшим протестантизм, в связи вот с тем, что...
1: Да, Макс Вебер, ученый, который жил в конце 19-го, начале 20-го столетия, он вывел вот эту вот взаимосвязь, да, между развитием экономики и протестантизмом. То есть в тех странах, где больше всего было протестантов, ну, в частности, в Соединенных Штатах Америки, вот, там был отмечен наибольший рост в экономике. Потому что как раз вот эти особенности, наверное, влияли, о которых мы говорим, особенности протестантской этики или понимания Священного Писания. Поэтому, безусловно, в истории экономики современного мира протестанты оказали, ну, как бы большое влияние и большой вклад. Вот. Но это же и создало проблему для западных сообществ, мы тоже должны об этом сказать. А проблема в чем заключается? Что когда появляется богатство и растет экономика, тогда, к сожалению, как показала библейская история, люди начинают потихоньку забывать о том, кто дал это богатство и кто научил людей, да, так жить и так вести свое хозяйство. То есть забывать о Боге-творце. К сожалению, это было в истории израильского народа, да, и это повторилось, к сожалению, в истории протестантских стран, многих протестантских стран.
0: Да, может быть, можно сказать, что именно протестантские страны сегодня более секулярными стали, да, чем даже...
1: Конечно, да. В этом-то вот и проблема.
0: Скажите, вы в контексте упоминания о притче о талантах сказали, что, ну, скажем, та же прибыль может быть формой служения, соответственно, можно ли рассматривать, скажем, материальное благополучие улучшающееся человека как признак благословения от Бога?
1: Да, безусловно, что человек, который начинает использовать библейские принципы ведения хозяйства в своей жизни, он получает от Бога благословение. И жизнь его в экономическом плане, она улучшается. Вот. Если, конечно, не происходит каких-то катастроф, или если это не связано со здоровьем, разные бывают ситуации, да? Бывает инвалидом, вот. Или происходят какие-то социальные, природные, военные катастрофы.
0: Независящие, да, когда
1: независящие, да. Тут мы это, ну, как бы... А если вот не считаем, а если это нормальный... В жизни человек трудится, по Библии живет, конечно, это приносит ему определенный достаток, определенное благополучие. Единственное, что адвентистская церковь не согласна с учением Жана Кальвина в том плане, что как бы, вот, богатство само по себе является индикатором принятия человека Богом, как учил Жан Кальвин. Он развил это учение кальвинистское до такой степени, что вот, значит, сегодня это теология процветания, кстати говоря.
0: Что если... Давайте подробнее об этом.
1: Если, ну, да, теология процветания подразумевает, что если человек богатый, это показывает, что Бог его принял и спас. А если он бедный, то это показывает наоборот, да, что он не спасен. Вот это вот неправильно. Почему? Потому что мы живем в мире социальной несправедливости, мы живем в мире греха, и человек может попадать в разные ситуации. Вот, случаться что-то может независящее от него, он может терять свой достаток. И в целом Иисус Христос никогда и нигде не учил, что материальное благополучие или достаток как-то связано с вопросом спасения. Вот. Это не теологический вопрос, понимаете? С вопросом спасения связано только одно – вера человека.
0: Отношение с Богом.
1: Отношение человека с Богом – его вера в Иисуса Христа. Христос говорит, если вы будете веровать в меня, то спасетесь. Кто будет верить, тот спасен будет, а кто не будет, тот не спасен будет. Так говорит нам, учит нас Священное Писание. Вот. Не тот, кто богатый, спасен будет, да, а тот, кто будет верить. Чувствуете разницу? Поэтому вот церковь адвентистская не согласна с таким пониманием Жана Кальвина. Вот. Но, тем не менее, все равно вот, вы задали вопрос, изучение Священного Писания, христианская жизнь, она, конечно, будет оказывать влияние на определенный достаток.
0: А это может выразиться в улучшении материального дохода.
1: Да, но опять же мы должны помнить, что Бог дает нам эти таланты для служения, для служения ближним, прежде всего своей семье, потом и обществу, да. Вот. И в этом должна проявляться ответственность каждого христианина, предпринимателя. Да? Вот. Мы ответственны за семью свою, мы ответственны за свое окружение. Мы не можем быть ответственны за всю там, страну или за все общество. Вот. Такой космополитизм, конечно, мы не исповедуем. Да? Вот. Знаете, когда человек говорит, я там всем готов помогать, для всех служить, это, как правило, бывает пафосом и пустыми словами. А прежде всего мы должны служить для ближних, то есть для тех людей, с которыми мы в повседневной жизни встречаемся, с кем мы живем.

0: живем, работаем, да, вот, трудимся для наших ближних. И мы должны, Библия призывает нас к уплате налогов именно по этой причине, потому что на налоги существует социальная сфера, да, в том числе, и много других сфер нашего государства. Значит, мы, когда развиваем свой бизнес, мы создаем новые рабочие места, например. Да, и у нас есть такие примеры, когда наши предприниматели нанимают на работу, значит, своих единоверцев, они дают возможность им тоже заработать. И мы, кстати говоря, и учим в протестантской этике, в адвентистском учении, что лучше всего дать человеку удочку и научить его ловить рыбу, чем постоянно его кормить этой рыбой. Да? Вот, потому что если мы будем постоянно кормить этой рыбой человека, он будет ленивым. Вот. А Библия учит нас, протестантская этика, учит нас быть трудолюбивыми людьми. Да? Так таково учение Священного Писания. Вот. И, конечно же, поддержка социально малоимущих, да? Или неимущих. Поддержка тех, кто пострадал от войны. Сейчас это очень актуальная тема. Беженцев, например, да? Кто получил ранение, там ранен, кто потерял имущество. Вот. Это тоже наша социальная ответственность. А как мы будем помогать, если мы сами ничего не имеем? Вот вопрос. Поэтому мы должны трудиться, что-то делать своими руками. Кстати говоря, прежде всего мы должны семью создавать. Вот я постоянно в последнее время думаю об этом. Понимаете, молодое поколение сегодня не спешит создавать семьи, не спешит заводить детей.
1: Да, да, есть.
0: А ведь это тоже труд, поймите, это тоже к нашей теме относится. Попробуйте воспитать детей, да, это же сохранить семью, воспитать детей, это тоже труд. Но без этого не будет будущего. И это, кстати, тоже наше призвание от Бога. Поэтому я хотел бы призвать молодых людей задуматься, если вы христианин и действительно верите в Бога, вот, и вы еще не создали семью, хотя можете это сделать, вы задумайтесь, это ваша тоже ответственность.
1: То есть, что ответственность христианина касается не только стремления попасть в Царство Божие, но и здесь, на земле, да? То есть, да. И касательно труда, и вот вопрос
0: это
1: семьи.
0: Это тоже к труду относится. Семья – это тоже труд в определенном смысле. И воспитание детей.
1: А есть такой еще аспект. У нас вот в этом документе, ну, такое ключевое понятие для экономики, как частная собственность, оно связывается с идеей библейского управления. Могли бы вы подробнее это разъяснить, что это значит? Потому что, наверное, для человека, незнакомого с Библией, вот эта концепция управителя, она не совсем понятна.
0: Ну да, эта концепция, она с самого начала очевидная. Когда Бог создал первого человека, Адама и Еву, то Бог повелел им возделывать Эдемский сад. Так написано в Священном Писании, в 3 главе книги Бытия написано, во 2-й, в 3-й главе. То есть Бог создал человека не просто, чтобы они праздно там проводили время, а чтобы они трудились, проявляли свои творческие способности в ухаживании за Божьим садом, да, вот, за Божьей землей. И в этом отношении человек приобретает статус управителя. Кто такой управитель? Это тот, кто управляет имуществом хозяина, движимым или недвижимым, да. Вот как раз человек, он не сам является хозяином, потому что не он создатель земли, а Бог является создателем земли. И человек является управителем в этом отношении. Он призван управлять Божьим...
1: Распространяется ли это на то, что можно считать частной собственностью человека?
0: Конечно.
1: То есть его дом, его имущество?
0: Безусловно, конечно, конечно. Именно поэтому Священное Писание подразумевает наличие у человека частной собственности. Для того, чтобы он мог нести ответственность за то, что ему дал Бог. За свой дом, свой сад, свою работу, свой бизнес. Вот. Это, в общем-то, как бы для христианина это даже не его, это то, что Бог ему доверил в управлении. То есть вот мы как раз и пришли к пониманию того.
1: И в адвентистской церкви есть целое направление, да, то есть отдел управления ресурсами, есть,
0: да,
1: люди, кто специально это развивает.
0: Да.
1: Мне кажется, это несколько уникальное явление среди протестантов.
0: Совершенно верно, да. То есть мы воспринимаем все, что мы получаем, как собственность, доверенную нам самим Творцом. Вот, как те таланты, которые мы должны умножить и потом вернуть Творцу, вернуть в форме служения церкви, ближнему. Ну, служение церкви есть служение ближнему, да. А если мы служим ближнему, как учит нас Евангелие от Матфея, например,

0: 25 глава, значит, мы служим и самому Богу, если мы служим ближним. Да?
1: Вот вы упомянули о том, что мы не разделяем идею о так называемой теологии процветания, но, с другой стороны, адвентистская церковь, поддерживает ли она как-то предпринимателей, стремится ли они к тому, чтобы их становилось больше среди адвентистов? Есть ли какие-то примеры вот таких успешных предпринимателей и богатых людей?
0: Вот, например, если брать, мы говорим о России, то у нас существует сообщество адвентистских предпринимателей ОСИ, которое собирается периодически для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с как раз служением, церкви, обществу, ну и не только, какие-то вопросы бизнеса, поделиться, бизнесмены адвентистские делятся друг с другом какими-то опытами ведения бизнеса, чтобы помогать друг другу, и помогают в том числе, дают, может быть, какую-то даже работу друг другу. То есть в этом отношении, конечно, верующие делают многое. А пастор, его задача оказать духовную поддержку. Это же духовное лицо, пастор не предприниматель. Он духовно поддерживает предпринимателей, чтобы они могли молиться за них, прежде всего, как-то с ними встречается, поддерживает духовно, направляет их, ободряет, благодарит. Это вот задача пастора.
1: Ну и в целом церковь поддерживает это, то есть это под эгидой церкви вот это.
0: Ну конечно, поддерживает. И вы знаете, опыт такой, что вот в последнее время в России много стало появляться, например, частных санаториев, или там мы их называем центрами здоровья, где люди могут отдохнуть, получить знания о Боге.
1: Ну, а это связано как-то также и с бизнесом,
0: Конечно, то есть предприниматели на свои деньги покупают. Значит, помещение, землю, помещение, строят вот эти центры здоровья, отдыха, и там верующие получают помощь такую. То есть, как один из примеров. Ну и, собственно, второй пример тоже всем очевиден. Заволжский университет, когда-то это была семинария, сейчас университет, построен во многом на деньги предпринимателей адвентистских. Макнилос, например, из зарубежных предпринимателей построил. В Нижнем Новгороде христианский культурный центр построен тоже на деньги там предпринимателей зарубежных. И таких примеров немало, когда предприниматели жертвуют свои деньги, церкви строят, греции там в Калининграде построили очень много церквей. Я просто боюсь всех упоминать, потому что кого-то забудешь, а их очень много, предпринимателей, которые стараются, что-то делают. И я недавно в Крыму был, там хороший санаторий Рябуха. Он наш предприниматель из Воронежа построил, Игорь Алексеевич, ему большая благодарность. Но их много, я боюсь, кого-то не упомяну, обидятся, скажут, почему
1: Ну да, мы, в принципе, говорим в целом, что это тоже рассматривается как форма служения.
0: Да, это и есть.
1: То есть часть духовной жизни.
0: Конечно, это не просто рассматривается, это очень важная форма служения, она наравне со всеми другими видами служения, потому что вы затронули этот вопрос. На самом деле, этот вопрос-то архиважный. Потому что, я помню, даже мой отец, он не был предпринимателем, он просто трудился на заводе. У него была хорошая зарплата, он начальником был на производстве в свое время. И он для церкви там подарил какую-то табличку довольно дорогую, там, где название церкви было, на молитвенный дом. И он очень обиделся, когда пастор вышел, стал хвалить всех за то, что люди разносят газеты, журналы там по домам, а про него забыл. И он говорит, слушайте, это же мое служение. Я не могу ходить по домам, в силу разных обстоятельств, с книгами, с литературой. Но я пожертвовал, и там на молитвенный дом он тоже пожертвовал немалую сумму. И он говорит, мне обидно, что если про меня забывают, такие тоже бывают случаи. То есть, а у нас считается, что служение – это только такая форма, когда ты проводишь евангельскую программу, или книги даришь, или журналы, или газеты разные. Вот это служение? Нет, это неправильное понимание. Предпринимательство, когда человек зарабатывает и что-то жертвует, это тоже его служение.
1: И служит обществу и Богу.
0: Конечно, его за это тоже надо благодарить наравне с теми евангелистами, которые непосредственно... А на какие же деньги тогда трудятся евангелисты? Они же трудятся на деньги этих предпринимателей, правильно? Все же взаимосвязано.
1: Спасибо большое.

0: Спасибо. Мы продолжим в следующий раз, и следующей нашей темой будет церковь и экология.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

Жертва абьюзера всегда находится в травмирующем положении. Она испытывает насилие и, как результат, переживает множество разных психологических травм. Чтобы от этого избавиться, нужен процесс реабилитации или самореабилитации. Второй этап реабилитации или самореабилитации – это принятие. Что это значит, об этом поговорим мы прямо сейчас. Суть принятия, суть этого этапа самореабилитации заключается в том, чтобы принять тот факт, что вы были в абьюзивных отношениях. И сделать это весьма непросто. И вот по каким причинам это сделать непросто. Но прежде всего мне хочется сказать о том, что жертва, когда находится в абьюзивных отношениях, она находится как бы на эмоциональных качелях. Как это выглядит? Давайте посмотрим. Как выглядят эти эмоциональные качели? Все очень просто. Сначала вы испытываете массу положительных эмоций во взаимоотношениях с абьюзером. Вы даже можете не догадываться о том, что вы находитесь в таких отношениях. Но потом вдруг эта радость, этот восторг куда-то девается, и все переходит в какую-то фазу резко негативную или даже, возможно, насильственную фазу. После этого абьюзер, понимая, что жертва не может находиться долго, исключительно испытывая отрицательные эмоции, он снова дает вам порцию положительных эмоций. И этот процесс повторяется до бесконечности. Это и есть эмоциональные качели. В чем проблема эмоциональных качелей? Проблема в том, что это не просто смена характера взаимоотношений между вами и вашим мучителем. Дело в том, что всякий раз вы реагируете не только своими эмоциями, но вы реагируете на уровне гормонов и нейромедиаторов. Формируется так называемая биохимическая зависимость.

Внутри каждого из нас происходят довольно сложные биохимические процессы. Например, когда мы переживаем отрицательные эмоции, наш организм выбрасывает в кровь большое количество такого гормона, как кортизол. Когда кортизол вырабатывается нашими надпочечниками, то организм наполняется как будто бы силой для того, чтобы реагировать на стресс, потому что кортизол – это как раз-таки гормон стресса. И если происходит, предположим, эмоциональное насилие, то мы не можем как бы отреагировать достаточно ярко, да, то есть мы не можем убежать, мы не можем как бы накричать, потому что вроде бы как формального повода для этого нет. Ведь абьюзер свои манипулятивные практики используют очень тонко. И если речь идет об эмоциональном насилии, о психологическом насилии, то распознать это довольно сложно. Поэтому получается, что мы испытываем негативные эмоции, но не совсем понимаем, что с этим делать и как на это реагировать. Таким образом, уровень кортизола накапливается, и мы находимся в таком состоянии стресса. Следующий отрицательный гормон, который относится к такой функции организма защитной, это адреналин. Адреналин – это гормон, который помогает нам убежать или ударить, то есть отреагировать одним из двух способов. И когда у нас нет возможности реализовать или одну, или другую защитную стратегию, то, опять же, уровень этого гормона в нашем организме накапливается и тем самым приносит нам довольно большие неприятности. Кортизол и адреналин накапливаются в нашем организме и делают с нами довольно злую шутку. Мы испытываем очень яркие, очень сильные эмоции, но при этом никак их не выражаем. А поскольку эти эмоции мы испытываем по отношению к конкретному человеку, то мы формируем таким образом очень глубокую привязанность к человеку, даже если мы испытываем негативные эмоции. Но наступает следующая фаза ну, таких вот положительных эмоций. И в нашу кровь выбрасывается огромное количество дофамина и окситоцина. Это гормоны, которые ответственны за ощущение любви, за ощущение принятия. Эти гормоны формируются и вырабатываются в больших количествах, когда между мужчиной и женщиной происходит сексуальная близость. И это гормоны радости и счастья, так называемые. Они тоже вырабатываются в довольно больших количествах, потому что перепады между хорошими периодами и плохими периодами, они очень отчетливые, они очень яркие. Поэтому при эмоциональных качелях мы получаем очень мощный выброс кортизола и адреналина и многих других гормонов. И с другой стороны, при положительном вот, как бы, развитии событий мы получаем мощный выброс гормонов радости, окситоцина и дофамина. Конечно, я сейчас очень упростил всю эту схему просто для того, чтобы понять, что происходит в нашем организме. На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Но этого знания достаточно для того, чтобы понять, что эта биохимия со временем формирует вот эту биохимическую зависимость. И вот по какой причине очень тяжело уйти от абьюзера, очень тяжело осознать, что ты находился в этих разрушительных, травмирующих отношениях. Кстати, очень многие люди не понимают, как так жертва оказалась в руках такого ужасного человека, как абьюзер. Но еще больше люди не понимают, как жертва не может уйти от человека, который явно бьет, уничтожает, унижает, обесценивает и так далее. Но теперь вы знаете, в чем проблема. В нашем организме включаются очень мощные процессы, которые формируют зависимость на биохимическом уровне. Вот почему так сложно уйти. Мы насколько попадаем в зависимость от естественных, так сказать, наркотиков, да, условно выражаясь, что нам сложно выйти из этих отношений. И поэтому все это формирует, вот все эти процессы, о которых я чуть выше вам сказал, формируют так называемые особого рода нейронные связи. То есть эмоциональные качели и ваша естественная биохимия и формируют те самые нейронные связи. Проще говоря, это особого

рода дорожки внутри вот нашего мозга, которые пропускают импульсы в определенном порядке. Другими словами, это наши привычные реакции на ситуацию, в которой мы живем постоянно. Мы привыкаем реагировать на абьюзера отсутствием реакции или попыткой заслужить его доверие. Но вся правда в том, что сделать это невозможно. Вот именно понимая этот процесс, можно научиться выходить из травмирующих отношений. Хотя надо приготовиться к тому, что у вас будут случаться откаты. То есть вы будете хотеть вернуться в отношения, которые вас разрушали. К этому нужно быть готовым, нужно приготовиться к тому, что вам захочется вернуться туда, откуда вы сбежали. Что же делать со всем этим? К счастью, нейронные связи как формируются, так формируются со знаком минус, формируются, чтобы разрушать вас, так они формируются и чтобы созидать вас. Нейронные связи можно переписывать. Как это делать? Я поделюсь этим с вами прямо сейчас. Для того, чтобы справиться с травматическим опытом, нужно пройти определенный процесс. И этот процесс проходит через несколько простых стадий, о которых я хочу вам рассказать прямо сейчас. И первая стадия этого процесса – отрицание. Отрицание – это защитная реакция организма от болезненных ощущений. Наш мозг не хочет, чтобы мы испытывали что-то плохое. Однако здесь не все так просто, и с нашим мозгом нужно поработать. Каким образом? Во-первых, нам стоит понять, что мы можем столкнуться с тем, что к нам будут приходить навязчивые мысли. Например, ведь в наших отношениях не было все так плохо. Таким образом, мы, говоря себе эту фразу, мы пытаемся как бы отрицать, как бы не принимать тот факт, что отношения закончились, и вы сами или абьюзер их прекратил. Хотя это маловероятный сценарий, чтобы абьюзер прекратил отношения. Чаще всего это делает именно жертва, если ей хватает на это сил. Итак, мы начинаем отрицать, что этот опыт целиком плохой. А если он целиком плохой, значит, в принципе, можно в него вернуться. Поэтому это часть стратегии отрицания. Более того, отрицание может выглядеть и как бы иначе, немножко иначе. Когда вы сами себе говорите, я же тоже не идеален. И тут вроде бы появляется достаточная аргументация для того, чтобы вернуться в отношения. Потому что не только же человек виноват, в отношениях, а и вы сами. И самое печальное, что это действительно правда. Скорее всего, вы тоже допускали ошибки в отношениях. Но ошибки в отношениях – это абсолютная норма. Целостные личности, которые создают отношения, они тоже ошибаются. Но за ошибки никто друг друга не уничтожает. Просто ошибки обсуждаются и исправляются. И все, это здоровые отношения. Поэтому отрицание – это первый этап реагирования на то, чтобы принять ситуацию. Вы будете отрицать. Вы будете отрицать реальность того, что это случилось именно с вами. Тем более, когда приходит осознание, что вы попали именно в такие отношения, и все люди вокруг, значимые для вас, об этом узнали, вы начинаете испытывать стыд по этому поводу. Как я с высшим образованием или с двумя высшими образованиями, таким опытом вообще попала в эти отношения. Но помните о том, что эта стадия, она пройдет. Это всего лишь первая стадия горевания, первая стадия расставания с абьюзером. Следующая стадия – это стадия гнева. Когда вы смирились с мыслью, то есть перестали отрицать очевидный факт, что ваши отношения распались, и в принципе в этом, по большому счету, нет ничего такого смертельного, наступает гнев. Вы начинаете злиться. Вы начинаете злиться на обидчика. Вы начинаете злиться на себя. Что сделать в этой ситуации? Прежде всего, не стоит этот гнев в себе душить. Это естественная реакция организма на то, что с вами происходит. Просто нужно позаботиться о том, чтобы этот гнев выражать конструктивно. Например, в Библии довольно много советов, посвященных гневу. И Библия не запрещает гневаться. Напротив, Библия показывает, как это делать конструктивно. Например, гневаясь, не согрешайте.

вкушайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть тем самым Библия говорит о том, что в принципе гневаться можно, но и нужно, но делать это лучше, чем быстрее, тем лучше, чтобы эта негативная эмоция вышла наружу. И если вы испытываете гнев, то выразите его, просто сделайте так, чтобы от этого никто не пострадал. Например, если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется кричать, выйдите в лес и просто прокричитесь. Выразите свои чувства так, чтобы это не причинило никому вреда, и никто от этого не пострадал и не испугался, особенно ваши дети. Может быть, стоит вам выразить этот гнев, поговорив со специалистом. Это может быть психолог, это может быть психотерапевт или пастор, душепопечитель, который разбирается в таких вопросах. Просто расскажите ему о том, насколько сильно вы гневаетесь на человека, который причинил вам сколько боли. Не держите это в себе, расскажите свою историю. Если вы чувствуете гнев на саму себя за то, что вы не смогли вовремя разобрать, выразите этот гнев точно так же. Иногда можно использовать такое упражнение, как записывание, да, вот, изложение на бумаге своих чувств. Таким образом, гнев не остается внутри нас. Следующий этап, через который проходит жертва, это торг. Во время торга мы пытаемся договориться с собой. А что, если можно было бы все-таки иначе? А что, если я сделала не все? А что, если можно попробовать как-то по-другому, чтобы отношения все же восстановить? То есть вы чувствуете, насколько вот зависимость, биохимическая зависимость и сформировавшиеся нейронные связи пытаются вас отбросить назад в травмирующий опыт. Но просто знайте о том, что этот торг внутри себя вы будете испытывать, вам захочется вернуться в отношения, но делать это вовсе не обязательно. Попробуйте опять же рационализировать и еще раз адекватно, объективно оценить ваши отношения. Для этого просто вернитесь в предыдущий шаг, шаг осознания. Более того, стоит научиться переводить его фразы на реальный язык. Вы звоните абьюзеру целый день, а он игнорирует, не берет трубку, не отвечает на ваши сообщения. Переводить это стоит очень просто. Мучайся, тварь. В следующий раз будешь знать, как себя правильно вести. Поэтому, когда вы учитесь распознавать и адекватно переводить фразы абьюзера, вам становится намного легче, и этот торг вас начинает потихонечку попускать. Следующий этап – это депрессия. Депрессию еще можно назвать как тоской, печалью и грустью. На этом этапе вы начинаете вспоминать какие-то события, которые вас когда-то объединяли. Вы пытаетесь вспомнить что-то хорошее в ваших отношениях. Но я очень вам рекомендую называть вещи своими именами. Перестаньте думать о ваших отношениях как о отношениях, в которых было не все плохо, в которых была любовь. Запомните, абьюзер не способен любить. У вас не было любовных отношений, у вас не было нормальной семьи, вас просто использовали, вас стирали в порошок, вы переставали существовать как личность, у вас не было любви. Более того, вам не стоит воспринимать разрыв отношений с абьюзером как поражение. Напротив, не такое уж большое количество людей хотят выйти из абьюзивных отношений. Если вы это сделали, то вы в числе победителей, поэтому вам не о чем грустить и не за что, собственно, просить прощения или как-то возвращаться, тем более уж в эти отношения. Ну и последний этап – это этап принятия. Именно пройдя все эти стадии, как правило, они идут именно в заданном порядке, в большей или меньшей степени, просто вы можете что-то чувствовать ярче, что-то не так ярко, но в любом случае вы пройдете через этот процесс. И финалом этого процесса является принятие. Принятие того факта, что вы были в этих отношениях, но когда вы прошли этот процесс самореабилитации, то вас это перестает насколько сильно тревожить, что это полностью вашу жизнь ставит в зависимость от вашего опыта. На этом этапе вы свободно можете сказать: «Прошлое – это важная часть меня, но оно уже прошло».

В статистике лишь 2% абьюзеров приходят на реабилитацию. И из них лишь 0,8% доходят до конца. Поэтому чаще всего, оказавшись в токсичных отношениях, выход только один – уходить. Существует много явных признаков, так скажем, звоночков, которые говорят о том, что отношения нужно прекратить. Он или она уже не изменится. В программе «Как прекратить отношения с тираном» я расскажу вам об этих признаках. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В семейных отношениях очень важную роль играет эмоциональная и духовная составляющая, особенно для женщин. Женщины, как все мы знаем, очень эмоциональные, и также некоторые мужчины бывают очень эмоциональные. И сегодня в данной теме, в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Виталий, духовная и эмоциональная составляющая в семье – это, пожалуй, наверное, самый важный аспект, да? И очень важно, вот, в особенности для женщин, как я подметила уже, что женщины, они эмоциональные существа, они, можно даже сказать, питаются вот этой вот эмоциональностью. Вот как правильно построить
1: взаимоотношения? Питаются, изливают.
0: Да.
1: Дело в том, что когда мы говорим, да, о функциях семьи, и мы больше говорили, наверное, о том, что является фундаментом любого общества и что является двигателем любого общества, и мы про эти функции проговорили. Но мы не затронули одну очень важную функцию, я ее называю так, функцию восстановления. Да? И эта функция восстановления очень важная для того, чтобы мы с вами не только отдавали, вот я часто встречаю так взаимоотношения между мужем и женой, и муж говорит мне, вот я только даю, но жена моя мне ничего не воздает, ничем не восполняет то, что я отдаю. Она как бы питается мной, да, там говорят, есть такой вампир такой психологический. Ну, могу женщинам дать совет такой, да, посмотрите, хочет ваш муж возвращаться домой или нет. Если мужу не хочется возвращаться домой, если он где-то задерживается, это уже о чем-то говорит, то есть, да, нужно о чем-то задуматься. И тема наша, да, семейные отношения.

семейные ценности, семейные отношения между мужчиной и женщиной. И если говорить о мужчине и женщине, то мы совершенно должны понимать, что это диаметрально противоположные личности, это разные существа. И если говорить о восполнении эмоциональных и духовных потребностей мужчины и женщины, мы должны понимать, что они совершенно разные. Если говорить о духовных или эмоциональных потребностях женщины. Но я хочу вам показать, что

0: сам Бог в этом заинтересован, и Бог нам говорит о важности восполнения этих функций. Вот смотрите, сказал Господь, нехорошо быть человеку одному. То есть, первое, человек – это такое существо, которое не может находиться в одиночестве. За редким исключением, да, бывает всегда исключение из правил. Еще есть текст Экклесиаста, 4 глава, с 9 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Или упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда он упадет, а другого нет, чтобы поднял его». То есть как раз речь идет о том, что каждый из нас переживает определенные эмоциональные трудности, связанные, я не знаю, с работой, может быть, с какими-то неприятными взаимоотношениями. Mm-hmm. Женщина очень сильно нуждается именно в эмоциональной поддержке. Женщина без эмоциональной поддержки вообще, мне кажется, не женщина. И если ей не восполнять ее эмоциональную потребность, то она чувствует себя несчастной.
1: Как вы интересно сказали, эмоциональная потребность, да? А вот объясните для мужчин сейчас, в частности, да, эмоциональная потребность, что это такое? Вот некоторые просто даже не понимают этого термина.
0: Ну, вот давайте пример возьмем. Пример. Mm-hmm. Женщина переживает какой-то определенный кризис, стресс, я не знаю, проблему какую-то. В чем она нуждается, то есть эмоционально? Какое поведение будет женщины эмоционально? Вот если у нее что-то произошло, что она будет делать?
1: Опять-таки, зависит, я думаю, от психотипа женщины. Некоторые разбиты, они очень погруженные в себя.
0: Нет, что она будет делать? Вот что она будет делать?
1: Ну, как правило, на свою вторую половину акцент смещается. Ты должен мне помочь сделать что-нибудь.
0: Да, ну, если мы говорим о том, что женщина эмоциональное существо, более того, в сферу того, что физиологические, не знаю, девочки и девушки отличаются от мальчиков и парней, девочки начинают раньше говорить, у них больше именно связей, связанных с разговором, у нее много подруг, у нее много с кем есть пообщаться, с кем поговорить. Мужчины отличаются, кстати, в этом вопросе. Поэтому, когда у женщины что-то происходит, и она, существо эмоционально, первое ее желание это сделать что? Она ей хочется выговорить, да, проговорить. И она ищет, ну, так называемую жилеточку, в которой можно было бы поплакаться. То есть она ищет, звонит подруге какой-нибудь, маме она может позвонить. Но лучше, чтобы этим человеком был, ну, если мы говорим о эмоциональной восполняемости и эмоциональному восстановлению, лучше бы что-то было дома. Потому что если у девушки нет хорошей подруги, которой бы она могла доверять, не очень хорошие отношения с родителями, может, не связались, я не знаю, каким образом, то она обязательно будет искать того, кому это можно было бы выговорить, да, с кем можно было бы поделиться. И помните, я вам говорил, что если не восполняешь сексуальные отношения, появляется третий, не восполняешь эмоциональные отношения, появляется тоже третий. Поэтому если вы не хотите, чтобы в вашей семье появился кто-то третий, вы должны восполнять эмоциональные потребности друг друга. Итак, эмоциональная потребность женщины выговориться, проговорить, рассказать, поделиться, значит, задача мужа в чем заключается?
1: Выслушать и промолчать, да?
0: Выслушать, поддержать, ну, может быть, я не знаю.
1: Ну, где-то промолчать, потому что иногда вот женщине все-таки хочется просто выплеснуть, да, выговорить, что у нее накипело, да, рассказать.
0: Вот мужчина совершенно противоположная личность, и очень часто женщины, не понимая, да, как они проецируют. То есть у мужа проблема, она думает, что нужно ему, у него проблема, ему нужно выговориться, да, и они...
1: Давай поговорим.
0: Они так говорят, что случилось, расскажи. Там, поделись со мной, что ты молчишь? А мужчина устроен совершенно по-другому. Ему необходима тишина и покой. То есть, когда что-то у него происходит, он эмоционально восстанавливается, находясь в полном одиночестве.
1: Тогда вот я хочу обратить внимание на то, что вот зачастую мужчины говорят, оставь меня в покое, или вот погружаются в что-то там, да, к примеру, в соцсети, да, там, например, как вариант, кто-то там еще в какие-то направления, кто-то пошел машину сразу ремонтировать, ну, я не знаю, у всех методы свои.
0: Автопилот, он переходит в систему автопилотирования.
1: Или я поехал сразу, то есть он переключился, я куда-нибудь поехал, как-то вот, ну, переключусь. То есть это метод переключения, да, у мужчины сразу срабатывает, он с этой сложной ситуации начинает переключаться. переключаться, то есть уходить, ну, да, как бы от этого.
0: Чтобы успокоиться, чтобы... Ага.

0: найти равновесие, чтобы, я так называю, самоисцелиться. Самоисцеление у него именно происходит, когда он находится вот в таком одиночестве, да, когда он, ему никто не беспокоит, никто не мешает ему восстановить свои эмоциональные силы.
1: А
0: поэтому грамотная женщина, да, когда она видит, что муж пришел с работы, что-то случилось, да, она улыбнулась ему, там, сказала там, «Привет, там, мы рады, что ты пришел домой». И если она видит, что он там ходит, буркает, что-то у него произошло, она оставляет его в покое. Она и так его должна не беспокоить в течение 20 минут.
1: Да, после того, как разгрузил себя.
0: Да, чтобы он переключился с тем, чем он занимался, на то, что происходит дома. Но если она видит, что у него реально какие-то проблемы, нужно оставить его в покое. Все, не беспокоить его. Если вы продолжите...
1: Навязываете вопросы свои.
0: Если вы продолжите восстанавливать его эмоционально то, как вам кажется, что это правильно, то часто вы можете иметь даже такую агрессивную реакцию. То есть, да, муж может нагрубить, муж может резко что-то ответить, а потом вы будете обижаться, почему он с вами так обходится. Да?
1: Как интересно.
0: А причина заключается именно в том, что вы не понимаете, что человеку нужно эмоциональное восстановление, а восстанавливается он в тишине. Вот оставьте его в покое.
1: То есть, соответственно, бывает, что вот многие вот эти разлады, да, в семьях, они, как правило, из-за того, что женщина, в свою очередь, не проявила какую-то чуткость, не заметила, что, ага, у мужчин какая-то проблема, здесь нужно остановиться, отойти в сторону. Заняться своими делами, например, да, как вариант. Вот. А мужчина, в свою очередь, вовремя не выслушал. То есть, по сути, это все легко и просто.
0: Да.
1: Он вовремя не выслушал, а она вовремя не остановила себя, да, в плане вот своих вот этих эмоций, как я за день провела свой вообще режим дня, распорядок.
0: Да, нужно это выслушать обязательно.
1: Да, понятно.
0: И нужно друг другу быть чутким, как мы вот текст читали, да, чувствовать друг друга. То есть нужно видеть, в каком состоянии находится эмоциональном ваш партнер. Следующее, что необходимо, да, это первое, мы говорим о эмоциональной составляющей, а следующая составляющая, это духовная составляющая, и это очень важно, восполнение духовных потребностей друг друга.
1: Угу.
0: В Библии есть очень интересный текст, который говорит о восстановлении человека в духовном плане. Давайте мы с вами его прочитаем.
1: Да, конечно.
0: Книга «Исход», 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы святить его». В этот день не делай никакого дела, ни ты, ни жена твоя, ни дочь твоя, ни сын твой, ни тот, кто пришел в доме твой, ни скот твой, который у тебя есть. То есть Бог уделяет огромное внимание, да, восстановлению человеческих в человеке духовного потенциала или духовных сил. Поэтому, что важно, несмотря на то, что вы должны работать, несмотря на то, что нужно восполнять все вот эти функции, о которых мы с вами говорили, необходимо останавливаться в процессе вашей семейной жизни и уделять один день. Ну, Слово Божие говорит, раз в неделю надо, да? И мы читаем, что, ну, суббота, по крайней
1: так
0: мере,
1: сказал
0: Библия
1: Господь.
0: Говорит, да, о субботе, о том, что должен быть один день у семьи во взаимоотношениях для того, чтобы человек мог не только эмоционально восстановиться, да, но и духовно восстановиться. Почему? Потому что если вы возьмете устройство человека, как человек сотворен Богом, да, как он сделал, человек – это дух, душа и тело. И все это нуждается в исцелении, восстановлении. То есть если вы начнете пренебрегать одной составляющей частей человека, то вы будете иметь проблемы со здоровьем, с духовным здоровьем, душевным здоровьем или физическим здоровьем. Поэтому очень важно уделять внимание духовности. Что подразумевается под духовностью? Подразумевается под духовностью не только взаимоотношения человека и Бога. Под духовностью подразумевается все-таки все, ну, все, что связано с духовностью, может быть. Вот. Восстановление именно духовных сил каких-то. Да? Это время, когда муж и жена... Но если мы говорим о семье, да, муж, жена, если есть дети, значит, муж, жена и дети восстанавливают или налаживают духовные связи. То, что их должно объединять, то, что должно их соединять.
1: Да, хорошо, это вот идеальный союз такой, да, но зачастую как бывает, что, к примеру, женщина, она посещает церковь, она, к примеру, служит, да, то есть в церкви, и она действительно отдыхает в субботу, а мужчина...

0: Мужчина, к примеру, нет. Ну вот он, для него суббота, к примеру, это обычный день. Вот в данном случае как быть, чтобы были гармоничные взаимоотношения?
1: Я, наверное, разочарую нашу слабую половину, ну, девушек разочарую, женщин разочарую. Дело в том, что если женщина захотела, да, вот мы говорим о каких-то вещах, мы говорим, что понимание важности образования в вопросах семейных отношений, семейных ценностей очень важно для того, чтобы человек был счастлив и гармоничен в этих отношениях. И если женщина увидела, что это важно для нее, и решила для себя, что вот все, что мы здесь говорим, и она решила, да, это важно, я буду делать это, я буду там искать где-то там в интернете, или буду книги какие-то важные читать, и вот она решила двигаться в этом направлении, молодец. Но она не сдвинет мужчину на миллиметр. То есть мужчину невозможно к этому мероприятию привлечь. Так мужчина устроен. Единственная причина, по которой мужчина будет учиться в плане вот именно семейных отношений, семейных ценностей, это его личное желание. Его это невозможно желание к этому привлечь.
0: Личное желание, оно откуда может вообще возникнуть? Вот. Ну, пример, наверное, женщины все-таки, я он думаю, может сыграть
1: бесполезно,
0: роль?
1: Бесполезно.
0: Нет, бесполезно. Нет. Женщина.
1: Вот, и ситуация совершенно иная. Допустим, если мужчина, будучи главой, да, вот мы читаем, мужчина, там, глава, если он увидел и важность образования в этом вопросе и начал двигаться в этом направлении, то есть учиться, он реально может женщину сдвинуть тоже, то есть, да, подвинуть в этом направлении, и женщина тоже начнет учиться и ну, получать определенное образование для того, чтобы стать счастливыми и двигаться в этом направлении. Угу. Поэтому, вот, когда вы задаете этот вопрос, да, как это сделать, я думаю, что можно прибегнуть к определенным вещам, которые позволят, ну, я говорил, мужчина прямолинейный, да, которые позволят интеллектуально мужчине понять важность этого. Допустим, он трудоголик, да, но Слово Божие говорит о том, что нужен отдых. Угу. И нужно говорить ему о его здоровье, да, о том, что ну, можно примеры какие-то привести, что люди, допустим, работали, и в конечном итоге ничего не получили, да, и ничего у них не вышло. Можно говорить о том, что для детей и жены, ну, допустим, вот для детей, да, взять, если вы будете анализировать, что дети вспоминают о своих родителях, то мы говорили о финансовой важности, да, там, о том, что детей нужно кормить, там, обучать, и спрашивают детей, вот родители умерли, к примеру, отца нет, и у детей спрашивают, что вы помните? Они никогда не вспоминают, что там папа им машину купил, там, или папа им квартиру дал, они вспоминают о времени, проведенном вместе. Поэтому здесь можно, конечно, подбирать определенную информацию и каким-то образом, я не знаю, ну, нужно... Знаете, как есть такой классный текст в Библии написано: «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая своими руками его разрушит». То есть необходимо включить мудрость. У женщины все-таки она не только эмоциональное существо, да, у женщины очень сильно развито чувство интуиции. Да, то есть интуитивно думать. Если вы будете об этом размышлять, как мужу своему вот эти вещи разъяснить, то я думаю, что Бог вам и ваша интуиция будет давать какие-то подсказки. Важно иметь в этом желание. Если вы будете иметь в этом желание и двигаться в этом направлении, то, ну, дай Бог, ваш мужчина, он откликнется на это, и вы будете в таком случае счастливы. Вот. Но вы должны помнить, что вы мужчину не переделаете. Вы его никуда не сдвинете с места, вы его не направите. Это его желание. То есть вот это вы должны запомнить.
0: То есть для женщины важно знать и понимать, что мужчину нужно принимать таким, какой он есть.
1: Ну и женщина тоже такой, как она есть. Но женщина более склонна к вот этому...
0: постоянном каком-то
1: мечте
0: изменении.
1: Вот это, или такой вымысел, такой, я смогу, я его переделаю. Да тебя никто не переделал, и ты никогда никого не переделаешь. Вот, поэтому это надо выкинуть из головы. И перестаньте трудиться над этим вопросом. Я вам привел пример, что мужчина — это как сейф. Сколько бы ты его ни пытался открыть, когда ты откроешь, ты увидишь, что там ничего нет, кроме счет.
0: Хорошо, Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы. дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание, насколько важно духовное, эмоциональное

эмоциональный аспект в вашей семье. Все это необходимо для гармонии и идиллии между супругами. Оставляйте ваши комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
2: Утро – это начало дня, рождение – начало новой судьбы, начало вдохновляет, новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
3: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». О любви к себе сейчас говорят многие психологи и коучи. Но верующие люди считают любовь к себе проявлением эгоизма. А можно ли любить себя по-христиански? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вообще основа христианства – это покаяние, смирение, любовь к ближнему. И для многих это вообще не сочетается с любовью к себе. Mm-hmm. Вот что вы на это скажете?
4: Ах, как глубоко. Mm-hmm. Но я постараюсь. На самом деле, любовь – это, как говорят, любовь – это действие, любовь – это проявление там чего-то и так далее. Любовь – это может выражаться в слове. Любовь – это все-таки сначала состояние. И я придерживаюсь именно этого мнения. Почему? Потому что действие, которое не основано на искренности, оно может быть самым разным, но оно не всегда про любовь на самом деле. Угу. Поэтому любовь — это все-таки состояние, в котором мы находимся. Если, вот, как вы сказали, верующий человек считает, что люди должны быть смиренные, служить там, любить ближних, любить Бога. Если человек любит Бога, и он на самом деле с ним на связи, то он может действительно находиться в состоянии любви и выражать эту божественную любовь другим людям, да? Если человек находится в состоянии любви, как правило, он находится в состоянии любви к себе в том числе. Потому что было бы странно, если он: «Я люблю других, но не люблю себя». Это будет уже какая-то форма неискренности. Так быть не может. Потому что любовь — это, в принципе, состояние, это вот такая вот, если можно так выразиться, конструктивная энергия, которая творит доброе. Да? Мы вот как мы выражаем любовь? Говорим добрые слова, делаем добрые какие-то поступки, говорим что-то хорошее, как-то способствуем росту, развитию других людей и, конечно же, себя. Потому что если мы не будем способствовать росту, развитию себя, то мы не сможем то же самое делать в жизни других людей. Мы сможем прислуживать, но мы не сможем служить. И где-то в Библии есть такой текст в Новом Завете, что сначала возлюби себя, потом

0: значит, других.
1: Ближнего, как самого себя.
0: Да, возлюби ближнего, как самого себя. Да, у меня с цитатами сложно. Вот. Поэтому мы не можем возлюбить ближнего, если мы не находимся в состоянии любви. Это будет неискренне. Вот. А если неискренне, то это уже не про любовь. Поэтому мое мнение вот такое.
1: Ну вот верующие люди иногда разделяют все-таки эти два понятия, потому что для них, ну как мы поймем по другим людям, любят они или не любят, они спешат помочь. То есть все-таки в действии любовь выражается, а не просто в каком-то сентиментальном чувстве. Да? Ну хотя я вас поняла, то есть ощущение должно быть. Ведь мы же можем из корыстных побуждений помогать, а можем из искренних. Так вот, если есть искренность, но в любом случае будет выражаться в действии. Мне спешат помочь, ко мне бегут, готовы всегда выслушать и поддержать, готовы думать обо мне, когда меня любят. Когда я люблю себя, это что значит? Я всегда готова себе помочь, я всегда думаю о себе, я всегда спешу сделать что-то для себя. И вот это уже очень похоже на эгоизм, простите.
0: Согласна, да, нужно просить прощения, согласна, это действительно про эгоизм, потому что вот эта популярная психология проповедует вот эту философию выбора себя, в сложных ситуациях выбери себя, выбери все самое лучшее для себя, заботься о себе. Ну, как правило, это всегда про поверхностное, потому что вот это неправильная понятая философия, она привела к тому, что люди поняли это как: выбирай самое лучшее для себя в ущерб другому, значит, делай внешне, относись к себе с любовью, то есть заботься о своем теле, одевайся красиво, покупай себе самое дорогое, старайся дать себе как можно вот больше всего. Но, как правило, это про внешнее, и это не про внутреннее. А человек, который на самом деле любит себя, он заботится о себе глубоко для того, чтобы потом позаботиться очень хорошо и глубоко о других людях. То есть он заботится о своем здоровье, психологическом состоянии, он слышит себя, он понимает свой путь и может быть свободным на этом пути, ну, в тех рамках, в которых это возможно, да, потому что полная свобода тоже невозможна для человека. И вот это про любовь, когда человек о себе заботится. Вот как говорят, женщина должна любить себя. Это вот самая сейчас очень такая популярная история. И вот эта женщина начинает покупать себе красивые туфельки, красивые помадки, ходить в фитнес, искать какие-то подарки, которые ей будут. Люби себя, принимай от этого мира все. Да, исполняй свои мечты. И это все всегда про, ну не всегда, но часто про поверхностное. А на самом деле женщина, которая любит себя, она сможет остановиться и прислушаться. А чего я на самом деле хочу? А кто я в этом мире? А что я могу сделать для других людей? А как мне стать такой, чтобы я смогла выполнить ту или иную там роль или миссию и так далее? А какую я хочу профессию? Как я хочу развиваться? Какой бы я хотела быть? Да? И вот задавая эти вопросы, человек становится ближе к себе настоящему. И когда мы искренни в отношении себя и становимся ближе к себе настоящему, в этот момент мы на самом деле проявляем к себе любовь, а не заглушаем все свои вот эти вот внутренние потребности, покрывая вот этой внешней любовью к себе.
1: Если я не знаю, например, чем бы я хотела заниматься, даже в том же служении в церкви, меня кто-то мотивирует заниматься одним, а я бы хотела заниматься другим.
0: О, да.
1: И мои склонности и способности идут к этому. Потому что я помню, что вот когда я, например, пришла в церковь, меня попросили помогать в книжной лавке, где продавали духовную литературу. Там надо было считать количество денег, книг, и для меня это было очень трудно. А потом мне предложили другое служение, которое связано с преподаванием библейских уроков. И это было прямо мое. И если бы я не послушала тогда, ну, я не знаю, что, какой-то внутренний голос, голос Божий, который говорил через мои мысли, и так и осталась в этой книжной лавке, то я бы не была счастлива в служении Богу. Потому что я вот привожу этот пример.
0: Сейчас бы здесь не общались.
1: Да, и может быть. А может быть и общались. Потому что все равно наши какие-то природные дарования Господь использует. И это, ну как бы, эта сила берет свое.
0: Берет свое, это хорошо. Да.
1: Да, ну и как-то вот, наверное, как-то примерно так, наверное, и должно все складываться в служении христианина.
0: Согласна, потому что на самом деле именно человек, который прислушался к своему внутреннему голосу, голосу Бога, можно сказать, к себе, к своему

0: потребностям, желаниям, к своим способностям и пошел по этому пути, как раз он и проявляет любовь к себе. И я бы сказала, что очень даже по-христиански.
1: Угу. А что вы скажете на такую позицию, когда люди, верующие, говорят: «Я ничто и никто», потому что и в Библии есть такие тексты, что человек – это персть земная, что мы все грешники, да, и поэтому я не буду высказывать своего мнения, я не буду ни в чем активно участвовать, я просто буду скромно, например, сидеть на церковной скамье, смиряться и, ну, плыть по течению, потому что свое мнение высказывать громко – это гордость. В чем-то участвовать, например, там с церковной кафедры – это тоже может эгоизм во мне развить. И поэтому вот, ну, как бы такая позиция.
0: Ой, какая сложная тема. Хорошо. Я бы сказала так. То, что я ничто и никто, вот эту фразу в контексте Библии я бы рассматривала следующим образом. Я никто, потому что вся моя жизнь зависит от Бога, от Создателя. А все мое существование, вся моя судьба и плюс-минус, чтобы я, как говорят, хотите насмешить Бога, расскажите о своих планах, да? Потому что на самом деле в этом смысле мы никто. Два вдоха-выдоха и даже каждое там сердцебиение, пульс зависит от Бога. И все, что с нами происходит, это правда. А вот когда мы говорим, что я не буду выходить на кафедру, это вдруг гордость разовьет во мне, то скорее всего, что в этом человеке уже есть какая-то форма такой вот гордыни, когда он, вот я никто, я вот очень смиренный, я очень скромный, лучше я вообще, и он тоже играет какую-то из ролей, и если мы с точки зрения именно психологии посмотрим глубже, то мы увидим, что здесь тоже есть определенная доля гордыни, потому что это страх. Вот гордыня, она всегда проявляется в страхе, это страх там спрятан под ней, но она может проявляться, что я вот самое прекрасное существо, я вообще могу вот это вот и так далее, такая форма гордыни. И другая форма гордыни может быть, ой, я вообще ничто, мне вообще ничего не нужно. И тоже такая вот роль привлечения внимания и, как сказать, ну вот я немножечко лучше вас, вот вы тут проявляетесь, а я вот, а я вот скромный и хороший. И это тоже другая форма, она немножко иначе выражается, это сложно объяснить вот именно на словах, но если внимательно понаблюдать, то станет заметно. Но не все люди, которые такие аккуратненькие, серенькие в уголочке, они обязательно имеют вот эту форму гордыни. Нет, не обязательно. А есть люди, которые просто по привычке так себе ведут. То есть вот у него есть такое вот воспитание, такое сценарное послание от родителей: не проявляйся. И человек в принципе не проявляется, не привык. Он не то чтобы чувствовать, что я такой лучше вас, я там платьюшко надел поскромнее, в уголочке тихонько посидел, а вы такие все тут павлиные хвосты распустили. Не в этом смысле. А в том, что он просто не проявляется, он не привык. Да? Это другая уже тогда история. Поэтому любовь к себе по-христиански – это все-таки идти за своим внутренним голосом, за голосом Бога и ориентироваться на внутреннее, а не на внешнее. Потому что, как я сказала, внешнее – вот это огромное количество удовольствий, которые в итоге всем надоедают и приводят к депрессиям. А внешняя вот эта любовь к себе, она на самом деле не про любовь. Любовь – это когда я имею внутреннюю целостность. Целостность и глубокий контакт с собой и со своим Создателем. Тогда я проявляюсь как любящий человек, искренний на самом деле.
1: Если я люблю себя как христианин, должен ли я улучшать себя, улучшать свой характер?
0: Да, как я ранее сказала, про то, что любовь – это все-таки такая конструктивная энергия жизни, энергия деятельности на, вот, на все процветание, то да, конечно, потому что если я такой люблю себя, ну вот я такой, какой я есть, любите меня таким, я зато красивая, да, например, я себя люблю, а вы как хотите. Это про обман себя и других, это не про любовь, здесь нет искреннего контакта с собой, такой человек не всегда глубоко счастлив. Вот. А человек, который глубоко счастлив, он постоянно находится в трансформации, потому что неизбежно в нас, как говорят, все мы грешны, все мы ничтожны. Я бы не так это выражала. Все мы недосовершенные. У всех у нас есть очень много зон роста, которые нам нужно постоянно заниматься, меняться. Это и есть человек, это нормально. У одного с одной стороны, у другого с другой стороны. И мы, как бы, меняя себя, относясь внимательно к своим таким местам, с заботой и любовью, то есть не осуждая себя, что у меня здесь проблемы какие-то, я вот такой вот там грешный, несчастный, и, значит, бьюсь челом об стол. А все-таки с заботой смотрю на свои недостатки и их меняю,

0: и точно так же влияю на других людей, помогая им преодолеть свои сложные недостатки, вот это как раз и про любовь. Mm-hmm. Это как раз и про искреннюю настоящую любовь, потому что Бог к нам относится таким способом mm-hmm. именно. Он не закрывает глаза на наши недостатки, он постоянно нас меняет, но при этом заботливо.
1: Любить — это, в принципе, брать на себя ответственность. Любишь да. ли ты кого-то, любишь ли ты Бога, ближних или себя, это значит, что ты берешь ответственность, что это не просто прокламация. Ты заявил, Бог прекрасен, я принимаю его жертву, как же я его люблю, и пошел заниматься своими делами. Угу. И больше не вспомнил там до следующего богослужения. Вот. И также про ближних. Ой, как я тебе сочувствую, но пошел заниматься своими делами. Это всегда деятельность и это ответственность. А люди часто боятся брать на себя ответственность.
0: Внимательная возможно... включенность в жизнь других.
1: Да, да, да. И, возможно, поэтому они сидят где-то в уголке, я ничто и никто, зато с меня никто и не спросит.
0: Да.
1: И никто не скажет, что ты неправильно сделал, потому что я вообще не сделал.
0: Угу.
1: Вот. И вот...
0: Получается, человек боится да, ошибок да, и да. не может принимать свои недостатки и недостатки других людей. Вот если вот такая форма такой безответственности, тихонечко никто не спросит, я боюсь последствий. Вдруг они будут неправильные. Это тоже к воспитанию, это все-таки, да, это к психологам. Это к психологам, да, потому что если человек боится брать ответственность, значит, он боится ошибок. Если он боится ошибок, значит, он не может принять ни свои, ни чужие ошибки и прожить их грамотно, а просто вот ему лучше я обойду и вовсе.
1: Но я еще думаю вот о том, что христианство начинается прежде всего с любви к Богу, с любви Бога к нам и ответной любви нас к Богу. То есть оно не начинается с любви к себе. Вот чему учат сейчас некоторые специалисты, мы уже говорили об этом. Выбирай всегда себя, осуществляй свои мечты, начинай свое утро не в попыхах, а с любовью к себе.
0: Это неплохо.
1: Да, это неплохо, если ты это можешь себе позволить.
0: Да, если ты это можешь себе позволить, если это не является каким-то вот центром твоей жизни, смыслом твоего существования, всей твоей вот философии твоего вообще дня. Вот ты проснулся и только и занимаешься вот этим служением своим, ну как просто своему телу, я бы, наверное, сказала, своим каким-то удовольствием, которые в итоге надоедают. Они в итоге все это надоедают рано или поздно. И потом люди, которые имеют в этом мире все вот на уровне материи, они просто приходят к тому, что это все не особо ценно.
1: Ну да, да. И вот
0: нужно больше ориентироваться на внутреннее.
1: Да, продолжая эту мысль, вот как бы то, что христианство начинается с Божьей любви именно.
0: Да.
1: И если она нами принята правильно, ну насколько мы можем ее принять и понять, мы, люди слабые, грешные, если она правильно нами понята, то мы будем действительно здраво
0: с любить. С этого момента человек начинает меняться. Из того, что я видела, человек, который на самом деле познакомился с Богом, он просто начинает меняться, он трансформируется, и он сам начинает проявлять эту любовь, как отзеркаливать.
1: Но это перемены к лучшему.
0: К лучшему.
1: К лучшему. Да, потому что ведь бывает такое, что человек приходит в церковь, он начинает меняться, но не всегда к лучшему. Он становится, например, очень категоричным, очень строгим к другим.
0: Это не про любовь.
1: Да, до этого он пил, гулял, с ним было хорошо. Ну как относительно, да? Жена говорит, лучше бы он продолжал пить. Он стал тираном после того, как перестал пить и пришел в церковь.
0: Это про церковь может быть, но не про Бога.
1: Но не про Бога, точно. Да. Да.
0: Это не про любовь, это про зажатые эмоции, про установки правила, все что угодно, про ограничения какие-то искусственные, про красивую маску. Может быть, очень много разных причин, почему может так быть. Человек что-то недоработал, но не дорос до состояния на самом деле любви. Вот именно проявление любви. Потому что если человек начинает отзеркаливать Бога, то он иначе проявляется.
1: То это уже и это преобразование, преображение
0: внутреннее.
1: И созидание
0: да.
1: всегда,
0: да.
1: не разрушение.
0: Да, согласна.
1: Алина, благодарю вас за этот разговор. Спасибо за ответы.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго и пусть Господь благословит вас.

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

0: Анна Уайт. Отрывок из книги «Воспитание».
1: Сердечно приветствую вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители и все, кто сегодня будет вместе с нами открывать Священное Писание и читать, углубляясь в глубины и тонкости красивого библейского слова. Тема, которую мы сегодня будем с вами продолжать исследовать, она будет касаться снова праведности и нечестия. Мне понравилось стихотворение Владимира Эдуардовича Казаряна. «Быть праведным не каждому дается, ведь тот, кто, прозябая без души, постыдно днем и ночью продается, меняя честь и совесть на гроши. Тому быть человеком удается на троне или безоблачной тиши, кто делу правды страстно отдается, не растеряв величия души». Очень так, знаете, возвышенно и красиво в слоге мы видим, насколько сегодня, даже сегодня в нашем грешном мире, который уже конкретно утонул во грехах за вот эти 6000 лет отступления, мы видим, что все равно люди ищут, тянутся и восхваляют тех, кто действительно, вопреки законам этого мира, продолжает и пытается жить согласно воле Божьей. И интересно, Блез Паскаль однажды заметил, что люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и на грешников, которые считают себя праведниками. И вопрос, а где же правда по-настоящему? Я приглашаю вас открыть книгу пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам дом Израилев. И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду. И если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого,

Он будет жив и не умрет. И ни один из грехов его, какие он сделал, не поменется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей, начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите: неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. Итак, мы с вами только что прочитали вот этот достаточно большой длинный отрывок. Но что мы здесь видим? Я бы хотел первое сразу внести некую ясность относительно того, что оказывается, кто-то, может, сейчас подумал, ну вот, делал всю жизнь праведно, ну и дела старался, и потом один какой-то грех, и все, и тебе все пойдет как бы не в зачет, все будет прахом. Нет, это не так, потому что если мы посмотрим на контекст и на продолжение этих стихов, то что мы видим? Что он говорит: когда я скажу праведнику, он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду. То есть вот это слово «сделает неправду», оно в русском переведено как единственное число, то есть как будто одно какое-то дело. Но, глядя на беззаконника, он здесь говорит: а ты его, ну, сделаешь ему как бы замечание, ты скажешь ему, что ты смертью умрешь, он обратится от грехов, то есть переживет вот это греческое слово метаноя, покаяние, поворот на 180 градусов, и, говорит, будет творить суд и правду. То есть речь идет фактически о двух путях. Либо ты творишь грех и радуешься этим, и гордишься этим, и получаешь от этого удовольствие, и никакого угрызения не чувствуешь, и этот путь ведет тебя к погибели. Либо ты стоишь на пути правды, справедливости, как здесь написано, возвращает залог за похищенное, платит, ходит по законам жизни, не делает ничего худое, он будет жить. То есть это путь, ведущий к жизни. Но спасение все равно дается по благодати, но Бог обязательно смотрит, куда человек идет. И поэтому грешник шел к смерти до момента, пока не повернулся, пока не пережил покаяние. Вот так точно и мы. Это, знаете, очень напоминает, когда человек питался, например, у него была определенная диета, и потом вдруг он прозрел, и либо врач, либо какие-то другие факторы повлияли, и он говорит: нет, я теперь больше не буду так питаться. И перестал, например, что-то употреблять, будь то мясо, или там жирное, или еще что-то. Я помню, мы как-то были в гостях у одних людей, и они хвалились, что они так поменяли образ жизни и питания после болезни там одного из супругов. Ой, что теперь вообще все по-другому. Но когда мы там сидели, я там вообще ничего есть не мог, потому что все это было жирное, в такой сметане, там масло плавало, там это, скажем, такой сыр, знаете, расплавленный. Это было нечто, то есть как бы это они уже поменяли. И тогда, знаете, как говорят, даже и докторам не надо быть, чтобы понять, что, оказывается, вон оно, что привело человека к таким печальным последствиям. Поэтому что мы видим здесь? Мы видим обращение. Человек должен в жизни пережить опыт обращения. Это может происходить несколько раз, потому что человек действительно, он иногда мечется на этом пути. Он, как апостол Павел говорит: доброе хочу делать, не получается, злое не хочу, получается. И поэтому интересно то, что когда мы смотрим в послание апостола Павла к римлянам, третья глава, кстати, апостол Павел римлянам, галатам, это такие послания очень серьезные, которые очень много говорят о праведности по вере, и там многие дискутируют о законе, нужен ли он закон. А я вам хочу сказать, невозможно сегодня по-библейски увидеть праведность вне закона. То есть праведность и беззаконие, они являются как два противопоставления. Поэтому там, где закон и его исполнение, там и праведность. И поэтому и Христос исполнил закон. И он праведник, то есть он не согрешил. И он, я уже вот в прошлой проповеди говорил о том, что он вменяет свою праведность человеку. То есть он ее дает, это подарок определенный. Ну, интересно вот что. Давайте посмотрим на 3 глава с 1 стиха. То есть, простите, с 10 стиха.
Ну, вот здесь написано так. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, да?

одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. И он здесь перечисляет страшные вещи. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги быстры на пролитие крови. Разрушение, пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. И он дальше говорит, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот очень интересная вещь. Он говорит, с одной стороны, нет праведного ни одного. Но он не сказал ничего об устранении закона. Он сказал о правильной функции закона, что человек, который нарушает закон, он вообще не может оправдаться перед Богом. Но он говорит, этим познается, грех или есть, или нет этого греха. Но что еще интересно, давайте мы посмотрим на такие некоторые тонкости. Например, мы здесь прочитали, нет праведного ни одного. Где это взято? Давайте откроем Псалом 52. 52-й Псалом. Кстати, это очень интересный Псалом. И вот дословно давайте прочитаем, кстати, они здесь два псалма, которые очень между собой гармонируют. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, развратились они, совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного». То есть он показывает, что беззаконие набрало такие обороты, что как бы никто уже не ищет Бога. Но если открыть Псалом 13 из первого стиха прочитать, то мы тоже находим очень интересную мысль. И опять же, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добра. И Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Так вот, что интересно, там стоит еврейское слово, очень интересно, нет никого делающего правильно. И вот это очень интересно меняет смысл, потому что, знаете, как бы, ну, даже очень отпетые грешники очень часто делают добро, их тянет. Даже после преступлений тянет в церковь пойти помолиться, там свечу поставить и так далее. Так вот, что интересно, когда мы читаем, что нет того, кто делает правильно, вот тут совершенно меняется наш уже, скажем, контекст и понятие. А вон оказывается, что имеет в виду апостол Павел и имел в виду Господь, когда через Давида записал эти слова. Перестал искать Бога и в результате начинает делать зло, начинает делать беззаконие. А еще хуже, когда безумец говорит, нет Бога. Но он где это говорит? В сердце своем. То есть, может быть, он с площади, с микрофона это не заявляет, или в микрофон, а именно имеет это такое мировоззрение, да, что да, Бога нет. А раз нет Бога, делай, что хочешь. А делай, что хочешь, будет некая безнаказанность, если она не выходит за рамки уже светского закона, да, например, пить можно, да, люди пьют, но бить нельзя, когда выпил. Там, воровать нельзя, когда пьяный. Ну вот, главное, вот этого не сделать. Но ведь и то является грехом. Но давайте посмотрим еще на один текст. Аввакума, 2 глава, 4 стих. Один из малых пророков Ветхого Завета. И посмотрите, интересное такое вот его воззвание. Он говорит, с первого стиха, давайте даже прочитаем. «Я на стражу мою стал, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Итак, что мы видим здесь? Что он говорит, праведный своей верою жив будет. Ну, интересно, что праведник, он ищет правды, ищет праведности, да. Его вера, она наполняет его. Праведный верою жив будет. То есть, а что-то...

Такое вера в еврейском языке. Вера и дела – это одно и то же, это глагол. Вера отвечает на вопрос, что делать. Поэтому никогда в Ветхом Завете никто не делил веру как чувство, ой, ай, там еще что-то. А дела – это дела. Знаете, вот я зарабатываю спасение, что ты делаешь? Да делаю добро этой непонятной женщине пожилой. Вот, а зачем ты делаешь? Да зарабатываю спасение, понимаешь, сейчас вот не сделаю, потом еще Бог меня не возьмет в царство. Поэтому пусть она уже, пусть радуется в конце концов. Вы видели когда-нибудь такую историю? Я никогда такого не видел. То есть, поэтому вот это очень важно, вера и дела, это одно. И потому он говорит, он будет жив этой верой, потому что его вера и его дела, они не будут отличаться. То, что он говорит, как он мыслит и как он живет, это не будет разниться. И поэтому вопрос у многих людей возникает, и я не раз с этим сталкивался, что «О, праведный верой жив будет». Кстати, надо заметить, что слово «праведный верой жив будет», оно не подразумевает «грешный своей верой жив будет». Сегодня многие цитируют этот стих, совершенно не придавая понятия и смысловой важной нагрузки первому слову «праведный». Они говорят, я живу, грешу, какой есть, у меня есть вера в Бога, вот я буду ею жив. Написано, праведный верою жив будет, вот верой мы живем. Да, все верно, но не забываем, что это праведный человек. То есть он стал на стезю, ведущую к праведности Христа. И он теперь идет по ней, спотыкается, падает, встает, его кто-то обвиняет, кидают в него грязь, он опять падает. Но он идет к праведности, и поэтому та вера, в которую он принял от Иисуса, как апостол говорит, мы приняли эту драгоценную веру, она в нем начинает прорастать, и он идет к праведности. И этот путь не закончится, пока Христос не придет. Так вот, что интересно, и получается, некоторые люди цитируют, опять же, очень важный такой момент, это книга пророка Исаии, ну и 64 главу цитируют, а я бы хотел немножко прочитать из 63 главы, потому что они цитируют такую фразу очень часто. «Ой, вы знаете, ну что вы там говорите про праведность? Какая может быть праведность, если написано в Библии «вся праведность наша»?» И читаем 64, читаем 6 стих. «Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Видите, вот вы стремитесь к праведности, да, вот хотите, там, бедным помогаете, вот не воруете, приняли решение, там, взятки не брать, не давать и так далее. Это все запачканные одежды. Даже там в оригинале очень жестко стоит, это вообще тряпки нечистоты, как бы даже дословно. Но суть не в этом, от этого, знаете, легче не становится. То есть речь идет о том, что ты не делай, старайся, не старайся, вся твоя праведность – это грязные тряпки. Но вы знаете, это не совсем так. Давайте прочитаем контекст, потому что это главное. А начинается все с 63 главы, где написано следующее. Господь говорит, ну, с первого стиха здесь, вторая часть, он говорит, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». И вот он здесь дальше начинает обращаться к народу, и с 9 стиха давайте прочитаем. «И во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Так смотрите, какого Бога он представляет? Разве кто-то представил пророк Исаия Бога Ветхого Завета? Это Бог суда, с мечом, там, с такими претензиями, жертву ему давай, давай, давай, сколько ни давай, все ему мало. Ничего подобного. Здесь Бог говорит, что я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А здесь пророк говорит, ангел лица спасал их по любви своей. Поэтому Христос – это продолжение Отца, поэтому Он явил любовь, Он говорит, я явил им славу Отца. И это очень важно для нас. Но, 10 стих, «но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их и Сам воевал против них». Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, спас стремовец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Вы чувствуете, как в Ветхом Завете у пророка Исаии вот эта гармоничная связь между божеством уже представлена? То есть они огорчили Духа Святого, Он дал им в сердце Духа Своего, и который этот Дух Святой вел Моисея за правую руку, величественной мышцей Своею.
Кстати, с большой буквы стоит. «Разделил перед ними воды, чтобы сделать себе вечное имя».

имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо ходит в долину, Дух Господень вел их к покою, так вел ты народ твой». Интересно, да? Написано «Дух вел» и «Ты вел». То есть нет деления, что есть Бог великий, есть Дух, который там где-то маленький, какая-то сила Бога творческая. Нет, друзья, читаем текст, и мы видим эти подтверждения удивительные, что Бог и Дух Святой, Его присутствие в нашей жизни, оно очевидно. И вот он дальше говорит: «Призри с небес, посмотри с жилища святыни твоей, славы твоей, где ревность твоей, могущество твое, благоутробие твоей, милости твоей ко мне удержаны. Ты, только ты Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя твое, Искупитель наш». А о ком мы слышим, что у нас есть Искупитель? О Христе. То есть Христос Искупитель. Вот мы в одном отрывке мы увидели Отца, Сына и Духа Святого в равнозначных таких влиятельных позициях. И вот что интересно дальше. И он говорит теперь: «А для чего ты, Господи, попустил нам совратиться с путей твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя? Обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Короткое время владел им народ святыни твоей, враги наши попрали святилище твое. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя твое». В чем расписывается пророк? Что мы стали хуже язычников. Мы, ладно бы хоть, знаете, сказали, что так они были с Богом, но сейчас немножко как-то не так, по-другому себя ведут. Он говорит: «Вели себя так, как будто никогда твое имя не было над нами». А теперь дальше, 64 глава начинается, и он говорит: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданно и не сходил, горы таяли от лица твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих, но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены?» И вот поэтому он говорит: «И все мы сделались как нечистый, и праведность наша вся, как запачканная одежда», потому что он говорит о себе, как о народе в состоянии полного отступничества. Полного. Он сам задает вопрос: как мы можем быть спасены? И он дальше в 7 стихе говорит: «Нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Вот интересно, никто не зовет имя Бога, это полнейшее отступничество. А какой праведность? А они-то уповали на свою праведность, они-то считали себя ого-го какими, и поэтому, говорит, ты отвернулся от нас, ты скрыл свое лицо. И вот в 8 стихе начинается покаяние. Он говорит: «Но ныне, Господи, ты Отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Господи, без меры», и так далее. «Воззри мы народ твой». И вот что дальше? И вот здесь в 65 главе, обратите внимание, это очень важно: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Видите, а мы читали у пророка Иезекииля, что если нечестивый обратится от своих путей, то Господь повернется к нему. Но вот что еще интересно, и дальше он говорит: «К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Вы слышите, что происходит? Бог говорит: вот какая ваша праведность. Я к вам взываю, а вы мне в лицо смеетесь. Вы такие вещи гнусные делаете мне и...

еще и между собой идет вот эта тяжба. Не подходи, я свят для тебя. Вы знаете, сегодня тоже есть такие люди, которые где-то вот нечто подобное им импонирует, чтобы вот так, знаете, подавать себя. И вот он говорит, вот что написано пред лицом моим, не умолчу, но воздам, воздам в недра их. Ну и здесь дальше он здесь опять же говорит о народе, 11 стих. «А вас, которые оставили Господа,

И что он говорит? «Я, говорит, вами в пренебрежении, но я не забыл про вас». И в 17 стихе: «Вот я творю новое небо и новую землю, ибо прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью». И больше, говорит, не услышите гласа вопля и печали и прочее. И вот здесь он говорит о новом вообще месте, о новом времени, что волк и ягненок будут пастись вместе, 25 стих говорит, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея в прах будет пища, и он не будет причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Так скажите, пожалуйста, можно ли сегодня, вот мы прочитали 63 главу, 64 главу и 65 главу, можно ли, вырвав этот текст, сказать, что если любой из нас будет своей жизнью хотеть прославить Бога, именно делая правду, поступая как Бог, а он всегда поступал по правде, можно ли его праведность назвать запачканной одеждой? Да, можно по сути сказать, что все равно ею он не спасется. Это, ну, очень мелкая монета для спасения, а он и не спасается ею. Он и не спасается. Как Ной спасся, обретя благодать от Господа, так и мы спасаемся только благодатью Христа. И никак иначе. То сегодня мы делаем с вами очень серьезный вывод. Мы подходим к тому, что Господь хочет нам кое-что очень важное и важное сказать. Что, друзья дорогие, нам нужно захотеть стремиться к праведности. Нам нужно захотеть быть похожими на Иисуса. А не просто, знаете, делать это как заработок или еще что. Чем отличается работа не в удовольствии от хобби? В хобби у некоторых, например, джипинг, да, там, когда в грязь влезут, там, на Нивах, на УАЗиках, на всяких поджериках, лезут куда-то там в болото. Устанешь, да невозможно, но они получают удовольствие. А есть работа, не пыльная, но человек нудится на ней, он никак не может успокоиться, что ему не нравится. Вот чем отличается хобби от работы. Так точно и праведность. Когда мы говорим Господу, вот опять надо этим бедным помогать, да и тебе постоянно, Господи, надо какие-то деньги жертвовать. Ой, десятины там, не знаю, в общем, когда бы уже такое время пришло, чтобы я хоть вот что заработал и себе забрал. Такого, понимаете, Бог такое поклонение не принимает. А ему зачем? Он что, нуждается в моих или ваших деньгах? Да даже если бы мы с вами владели банками, не управляли, а владели. Поверьте, поверьте, Рокфеллер 7 раз менял себе сердце, дожил до 102 лет. И все равно умер. И все равно умер. И я хочу в заключении прочитать одно очень интересное высказывание. «Живите в общении с живым Христом, тогда Он крепко возьмет вас за руку и никогда не отпустит. Познайте любовь Божью к нам, уверуйте в нее и будете в безопасности. Эта любовь – неприступная крепость для всех нападений и козней сатаны. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Как приятно, правда, ухватиться за руку Господа, знать, что Он ее никогда не отпустит. Друзья дорогие, как мне приятно вот об этом сегодня говорить и самому это переживать, что Господь с нами. Он так хочет, чтобы мы захотели встать на этот путь, ведущий к праведности. И Он говорит: если тебе плохо, беги к Господу, это крепкая башня. Праведник всегда к нему прибегает. Плохо ему, он к Господу. Хорошо ему, он к Господу. И всегда Господь на устах. И всегда мы его либо благодарим, либо просим. И Богу приятно, что он имеет дело с нами, а не с такими эгоистами, которые без Бога покупают, без Бога продают, без Бога рождают, без Бога хоронят. И Бог только, знаете, иногда нужен. Поэтому пусть Господь прославится. Я приглашаю вас, друзья, пойти путем праведности. Помолимся об этом. Отец наш Небесный, наш Бог и любящий Господь, мы сегодня поразительным образом удивились Твоей любви, когда народ Тебе в лицо смеялся, когда они Тебя хулили, когда они приносили жертвы этим идолам, Богу Солнца, Богу Луны. Ты все равно к ним протягивал руку милующую, говорил: вот я, вот я. Господи, прости нас, когда мы огорчаем Твое святое.

Святое величие, когда мы своими грехами хулим Твое доброе святое имя, когда мы, Господи, ведем себя недостойно, но Ты не отворачиваешься от нас, Ты любишь нас, Ты протягиваешь свои пронзенные руки и говоришь: иди за мной, я помогу тебе, вставай. Господи, помоги же нам быть такими праведниками, чтобы действительно мы можем считать себя неправедниками, но Ты бы назвал нас таковыми. Иисус, пожалуйста, благослови наши нужды, физические, реальные, у кого нет работы, Господи, кому-то так плохо, у кого-то семья не ладится, такой разлад идет. Боже, я прошу Тебя, Ты коснись таковых людей, дай им испытать это новое рождение, повернуться лицом к Тебе, и тогда Ты снова, Господи, откроешь свою житницу и Твои благословения и зальешь до избытка на всякого, кто изъявляет желание пойти за Тобой и быть на Тебя похожим. Благослови нас, Господи, этим новым рождением, каждый день переживать этот опыт нового рождения свыше. А Тебе да будет слава, честь и хвала нашему Спасителю и Богу, Царю веков, нашему Спасителю. Аминь. Я приглашаю вас, дорогие друзья, делиться теми проповедями, теми истинами, которые вас самих трогают за сердце. Если вы найдете и эту проповедь хороший, для того, чтобы ею можно было поделиться, обязательно поделитесь. Пусть тот, кто, может быть, еще никогда не слышал об этом, хотя бы один раз в жизни услышит. Поэтому нажмите эту стрелочку «Поделиться» и отошлите эту проповедь кому-нибудь еще. Пусть еще кто-нибудь услышит. И пусть вас Господь благословит. Те, кто не подписались на наш канал, подпишитесь, пожалуйста, и поставьте колокольчик, нажмите, чтобы вам всегда приходило напоминание о том, что вышла новая проповедь, новая тема. И пусть Господь вас щедро благословит. До скорых встреч!

0: Один. Ух ты! Два. Три. Четыре. Пять.
1: Фух, больше не могу. Пять раз только. Мало.
0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Я думаю, все со мной согласятся, что это немало, Ангелина. Пять раз колесо сделать – это замечательно.
1: Для челленджа мало. Пять раз подряд и другие в классе смогут.
0: Ну и хорошо, что смогут.
1: А мне надо, чтобы я больше всех сделала.
0: А, ты из-за этого расстроилась?
1: Угу.
0: Ангелина, а может быть...
1: Маша, я придумала. Давай ты меня сфотографируешь с цветочком и в короне. Вдруг у нас в классе будет конкурс красоты. И я за свой костюм больше всех лайков получу.
0: Понятно. То есть ты хочешь быть лучшей с помощью красоты?
1: Ну да, чтобы всем понравиться.
0: А я знаю, что еще помогает понравиться. Это поважнее красоты будет.
1: Что же, например?
0: Доброта.
1: Маш, ты думаешь, что добрые люди нравятся больше, чем красивые?
0: Уверена в этом. Доброту больше всего ждут и взрослые, и дети.
1: А я вообще-то и доброе делаю. Вот вчера с папой в лес за грибами сходила. И целую корзину подберезовиков нашла.
0: А, вот таких вот?
1: Да, точно таких. Только размером побольше. Ой, а зачем ты его разрезала, Маш?
0: Так, Ангелиша, сейчас мы с тобой подделочку делать будем. Для этого нам понадобится прищепка, клей, так, ножницы. Смотри, что нам нужно сделать. Берем прищепку, приклеиваем одну часть гриба к нижней части прищепки, а вторую часть к верхней, чтобы получился целый гриб.

0: А я пока другим грибом займусь.
1: А что, если челлендж с поделкой придумать?
0: Ангелин, а как ты считаешь, подберезовик красивый гриб?
1: Ну, ничего так, нормальный гриб. Все, готово.
0: Так, давай-ка его мне.
2: Ух ты, как у тебя
0: получилось, хорошо. Отлично.
1: Суп из него очень вкусный получается. Ты к нему еще что-то приклеила, Маш?
0: Да. Ангелин, а как тебе такой гриб? Красивый? Нравится?
1: Это мухомор. Он очень красивый. В лесу их полно. Только их собирать нельзя, потому что они ядовитые.
0: Ты знаешь, молодец. Вот один гриб неприметный, а другой красивый. Какой из них лучше?
1: Ну, по красоте мухомор, а по вкусноте подберезовик.
0: Смотри, вот тут витамины, а вот в этом яд. Вот и выбирай, кому лайк поставишь.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Так.
1: Я бы подберезовику лайк поставила. С него хоть не отравишься.
0: Я бы тоже.
1: Маш, ну бывают же грибы и полезные, и красивые. Белые, маслята, например.
0: Еще есть красавчики-лисички. Очень добрые грибы.
1: Ага, они всеми ценятся.
0: А уж как люди-то добрые ценятся. И об этом наша взаправдышняя история.
1: О добрых и красивых?
0: Точно!

0: Давным-давно жил человек, который слушался Бога. Звали его Авраам. И был у него сын Исаак.
1: Однажды позвал Авраам своего слугу и сказал: «Сыну моему пора жениться. Пойди в те края, где люди слушаются Бога, и приведи оттуда добрую девушку».
0: Взял слуга верблюдов и множество драгоценностей, колец, браслетов, и поехал искать невесту Исааку.
1: Через несколько дней он приехал в далекую страну, к незнакомому городу. А перед городом находился колодец.
0: «Подожду у этого колодца девушек, которые придут за водой», – подумал слуга.
1: А потом стал он молиться Богу.
0: «Господи, помоги мне найти добрую девушку в жены Исааку. Пусть это будет та, у которой я попрошу воды, и она меня напоит. Да еще и верблюды мы им даст пить».
1: Не успел он договорить еще эти слова, как к колодцу подошла девушка и наполнила кувшин. Слуга тут же подбежал к ней и попросил:
0: «Дай мне воды из твоего кувшина».
1: «Пей, пожалуйста», — ответила девушка. «Я и верблюдов твоих напою, пока они не напьются».
0: Слуга очень обрадовался, что встретил такую добрую девушку. Когда она напоила верблюдов, он спросил ее: «Как тебя зовут?»
1: «Меня зовут Ревека», — отвечала она. «Оставайтесь ночевать в доме моих родителей. У нас всем место найдется. И для ваших верблюдов у нас есть корм».
0: И рассказал тогда слуга Ревеке, что ищет добрую жену для сына господина своего.
1: И согласилась Ревека поехать с ним. И родители благословили ее.
0: А Исаак встретил свою невесту и полюбил ее всем сердцем. И жили они долго и счастливо.
2: Маш, я бы вот тоже всем воды дала. И слуге, и верблюдам. Жалко, что они у нас по улицам не ходят.
3: Да уж, с верблюдами у нас не густо.

0: Но я вспомнила, что недавно котенку молоко наливала, а еще и птиц пшеном кормлю.
1: О, Ангелина, а ты могла бы мне дать горсточку пшена?
0: Да, конечно, да, Маш. Может быть, тебе и воды принести?
1: Ой, Ангелиночка, спасибо тебе большое за доброту, но мне и пшена будет достаточно. Оно нам понадобится для того, чтобы сделать игрушку антистресс.
0: Ух ты, давай! А что нам еще для этого нужно?
1: Ножницы. Бумага. Шарик и ложка.
0: Так мало вещей надо для игрушки.
1: Ага, зато сколько пользы от нее. Смотри, сначала мы начинаем делать из бумаги кулек. Так, сделали кулек. Мы отрезаем у кулька кончик. Оп, видишь? Теперь я тебя через это отверстие вижу.
0: И я тебя вижу.
1: Так, а теперь благодаря этой воронке мы сможем в шарик насыпать пшено. Поможешь, пожалуйста?
0: Конечно.
1: Так, 4 ложки без горки. Первая ложечка отправляется... Ух ты! Так, ты пока набираешь, я ссыпаю вниз. Так, следующая. Ух ты, как много! Какая ты щедрая, Ангелина. Вот. Так. Третья ложечка. Так. Ты знаешь, Ангелин, еще пол ложечки добавь, пожалуйста. Аккуратно. Вот. Ангелина, спасибо большое тебе за помощь. Мне так нравятся добрые люди. Остается совсем немножко. И у нас с тобой получается игрушка антистресс. Так, теперь завязываем. Оп. И отрезаем кончик. Вот такой комочек антистресс у нас получился. Держишь его в руках, а он такой мягенький, приятный на ощупь. И сразу настроение улучшается. Держи, Ангелиночка. Пусть он тебе поможет больше не грустить из-за лайков.
0: А я и не грущу больше. Я новый челлендж придумала. Делать добрые дела.
1: Это самый чудесный челлендж на свете.
0: А свой антистресс я подарю тому, кто загрустит. Вот, одно доброе дело сразу же сделаю.
1: Отличная идея, Ангелиша.

0: Ребята, наша программа заканчивается. Напишите нам о том, какие добрые дела делаете именно вы.
1: Или нарисуйте. Нам будет интересно посмотреть на вашу доброту. До свидания!
0: Всего вам доброго!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
5: Sí, señor.
2: Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
1: Sí, señor,
2: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?
5: Да!
2: Дедушка, расскажи.
3: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
1: Только один?
3: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
3: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
2: А какой?
3: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
1: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
7: В чистом виде этот язык не сохранился, но...

0: сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
1: Жители этих стран говорят на семитских языках.
0: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было 3 сына. Одного из них звали Сим.
1: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно! После потопа ведь выжило всего 7 человек.
1: Не 7, а 8.
3: Это логично, что все они говорили на одном языке.
4: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
1: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
1: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
0: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
1: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
0: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
5: А почему они решили не слушаться Бога?
0: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
6: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали: «Не будем расселяться».
0: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
1: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
5: Бог добрый, Он любит людей.
1: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
3: Мит мондалурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
3: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали?
3: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
7: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
0: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
7: Мне их жалко, почему они были такими непослушными?
3: Не все люди были такими, на земле всегда были.

0: люди, верные Богу.
1: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
2: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
3: Ура! У Бога были послушные детки.
4: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
0: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
3: А как звали этих людей?
2: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
0: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
2: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
0: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
2: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на ежегодном благотворительном концерте, который проводит телекомпания «Три ангела». Дарить подарки и получать подарки всегда приятно. Я думаю, вы с этим согласны. Сегодня мы получим великолепный подарок – возможность слушать замечательную музыку в исполнении ансамбля «Невидимые руки». Этот ансамбль вот уже более 30 лет радует своих слушателей прекрасными выступлениями. И сейчас я предлагаю поприветствовать ансамбль «Невидимые руки». Спасибо, дорогие друзья. Мы также сделаем подарок сами. Соберем средства для реабилитации маленького Матвея Петреева. Человек всегда ищет сострадания, любви и милости. Источник этих благ – Бог. Он протягивает нам свои добрые руки. Сейчас мы услышим песню «С раннего утра» о том, как человек с раннего утра ищет Бога, и Бог, конечно же, откликается на зов человека. «С раннего утра» исполняет Лола Кафтанова.

Следующая песня особо дорога для меня, потому что при первом ее прослушивании слова сразу запали мне в сердце. Ведь в этом мире, полном тревог, неопределенности, мы очень часто ищем утешение в самых разных местах. Но истинный мир и покой, который может нам прийти в сердце, может даровать только Бог. И только Он способен убрать все из сердца наши страхи, сомнения. И только Он способен понять наши слабости, простить наши грехи. И в Его объятиях мы можем найти долгожданный мир и прибежище.

Один царь как-то сказал мудрецу: «Я отдам полцарства, если покажешь мне, где находится Бог». Мудрец ответил: «Я бы отдал и более твоего, если бы мне указали, где его нет». Бог действительно везде. В любом месте мы можем быть

быть уверены, что Он рядом с нами, и Он слышит нас. Мы можем обратиться к Богу в любом состоянии, в состоянии тревоги, отчаяния и безысходности. И мы можем быть точно уверены, что Бог нас слышит. И если вам плохо, торопитесь к Богу, и на душе будет легко. Песня «Знаешь» исполняет Дмитрий Соловьев.

Теперь я знаю лишь такого Бога, милость и любовь Его вовек. Лишь в таком есть радость и свобода, лишь в таком прекрасен человек. И когда мы искренно приходим к Богу со всеми своими радостями и печалями, тогда мы начинаем Ему служить, служить людям, помогать. Мы начинаем ощущать сильную поддержку от Бога, Его любовь, Его милость. И об этом наша следующая песня «Все, что было, прошло».

Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. И от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге растает.

0: А сейчас пришла пора напомнить вам историю Матвея Петреева. Мы уже делали для него благотворительный сбор в 2022 году, а кто-то впервые узнает о нем. Мальчик перенес тяжелую болезнь. И в ролике, который вы сейчас увидите, вы будете наблюдать, каким этот ребенок был до болезни, сразу после нее и уже во время реабилитации. То, что случилось с Матвеем за последние 2 года, это результат Божьего вмешательства, усилий врачей, усилий любящей семьи и, конечно же, плод наших пожертвований. Итак, смотрим ролик.
1: Порой время бежит быстро, а порой тянется очень медленно. День за днем, месяц за месяцем.

Куда с трагедией, которая произошла в семье Петреевых, можно точно увидеть и сказать: «Да, Бог силен. Да, процесс реабилитации идет. Да, Матфей восстанавливается». И в этом есть ваш огромный вклад. Средства, которые были пожертвованы во время и после благотворительного концерта в декабре 22 года, позволили семье Петреевых пройти с Матвеем 7 курсов реабилитации, поставить несколько дорогостоящих уколов, заниматься с логопедом и специалистом по развитию моторики рук, а также приобрести пособие и инструменты для занятия дома. В этом году Матвею исполнилось 4 года. Он окреп. У него появились силы и желание заниматься больше. Это важные условия для восстановления. Именно сейчас нужно действовать и не упустить момент. Мы верим, с Божьей помощью Матвей сможет. Мы верим, у него получится. Давайте объединимся и поможем. Сейчас время действовать.

него смотрю, взгляд лазурных небес ловлю, я вдыхаю любовь твою, с тобой парю. Над землей лечу, обновиться в тебе хочу, только ты мне даешь покой,

и глубже. Сильнее и больше поднять на твою высоту. Прости мне мою глубину, открыв неземную любовь, я потерять ее.

Следующая песня, которую мы хотим исполнить для вас, имеет нижегородское происхождение. Прошли года с момента ее создания, но позитив, который она в себе несет, продолжает вдохновлять слушателей. Присутствие Бога, его отношение к нам и любовь, как к своим детям,

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же поступать нас

знаешь, от грехов порою злого злей. В свете истины ошибки жизни скроешь на руках.

Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, написано в книге пророка Исаии. Бог ценит каждую искреннюю душу, и об этом следующая песня «Жемчужина» исполняет Лола Кафтанова.

0: Дорогие друзья, а сейчас настал тоже очень трогательный момент, и я приглашаю на эту сцену маму Матвея Петреева, Екатерину Петрееву, любящую женщину, сильную духом. Катя. Катя, здравствуй, очень рада тебя видеть. Катя, конечно, мы уже вспомнили историю Матвея. Кто-то услышал ее в первый раз. Мы понимаем, что большая трагедия случилась 2 года назад, но за 2 года вы прошли уже определенный путь реабилитации. Скажи, пожалуйста, вот чего вы с сыночком достигли за последние 2 года?
1: Ну, сейчас Матвей стал держать голову, вот, то есть он хорошо уже ее держит. Стал манипулировать левой рукой, то есть он может брать предметы, играть. В правой руке тоже есть движение, но еще вот мы над этим работаем. Вот. Он стал говорить «мама», «баба», «папа» и стал отвечать на вопросы словом «да». Ну, то есть я ему говорю «кушать хочешь?» Он говорит «да», «гулять хочешь?» «Да». Если нет, он ну, либо молчит, либо «м-м». Ну как-то «м-м». Вот. Он стал ползать по-пластунски, сидеть с опорой на руки. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы он ползал уже на четвереньках. Вот стали вертикализировать его. Он встает, ну, как бы ставим его на ноги. И я его ставлю опоры, он играет. Ну, конечно, пока еще я его придерживаю с поддержкой. Вот такие у нас...
0: Ну, то есть напоминаем, что Матвею 4 годика.
1: Да.
0: И как бы понятно, что развитие его должно идти, он должен начать ходить, начать разговаривать. И скажи, Катя, вот на ближайший год что конкретно вам нужно?
1: Ну вот сейчас с Божьей помощью, как была вот эта песня про невидимые руки, только с верой, с

0: надеждой мы идем этот путь, и я верю, что Иисус – целитель настолько, насколько Иисус – искупитель. И я верю, что мой сын исцелен, и вот это исцеление, оно проявляется. И сейчас перед нами открываются возможности, потому что Матвей окреп, у него уже есть силы, ресурсы, и есть мотивация для того, чтобы двигаться. И когда я спрашиваю: «Матвей, ты хочешь бегать, хочешь ходить?» Он говорит: «Да». И то есть, когда я его на ноги первый раз поставила, он пошел к бабушке. Ну, то есть я его держу, и он прям сделал...
1: С поддержкой пошел. Да.
0: Пошел, и мы увидели вот эти шаги, и мы знаем, что он может ходить. Вот, и сейчас очень много всяких реабилитаций, методик, и сложно понять, что ему нужно в этот момент. Но я молюсь, и Бог открывает. И вот сейчас мы были на пробном занятии. Есть женщина, которая у нас живет в области, она специалист по ЛФК, и именно она разрабатывает, суставную гимнастику она делает, и даже врачи-ортопеды отправляют к ней, чтобы она разрабатывала после операции суставы там, детям. Вот. И Матвею именно сейчас это очень нужно, потому что мы его эти 2 года, ну, можно сказать, не вертикализировали. И вот этот голеностоп нам нужно разработать. И она работает совместно с массажистом, вот, который разогревает как бы эти все суставы, мышцы, и она уже потом делает. Вот, то есть мы записались к ней на курсы, но это либо ездить в область, либо вот приезжать сюда, организуют мамы вот эти выездные курсы. Сейчас мы с Матвеем вот неделю ходим, уже отходили еще к одному реабилитологу, который находится у нас в Нижнем Новгороде. У него тоже такая интересная методика на баланс. Ну, то есть как бы создавать ребенку условия, когда, ну, нестабильность, чтобы он сам пытался удерживать свой корпус, mm-hmm. держаться. Вот. Мы уже к нему тоже записаны на следующий год на 4 курса. И плюс логопед. Вот. Тоже Бог нам открыл такого человека уникального. Вот. Логопед, который с точки зрения анатомии. Она сначала преподавала анатомию. 20 лет она уже в логопедии, это не просто, ну, как бы, что когда разговаривают там и звуки ставят, а это именно проработка мышц, то есть, потому, ну, это язык, щеки, губы, то есть она делает миофасциальный массаж, то есть глубоко, и при этом она учит нас, ну, мам, чтобы мы дома поддерживали все это, и мы проходили онлайн-марафон обучающий и с ее обратной связью, то есть мы записывали на видео, как мы занимаемся, она давала обратную связь, и вот сейчас в ноябре мы ездили в Жуковский под Москвой. Она там проводила курс, вот на 2 недели мы ездили. У Матвея сейчас очень хорошие результаты, потому что он, ну, пока еще в основном на блендерном питании, вот, но после этого курса, то есть я увидела, как у меня ребенок меняется, да, что он может сейчас поесть на крупной терке, натертый там грушу, огурец, раньше приходил все блендером. Он может сейчас есть там макароны паутинкой, там мягкие кусочки такие, как сырники, запеканку. Ну, то есть я это, конечно, режу, но все равно пошел вот этот процесс, потому что это не только про речь, но и про жевание, про глотание, про дыхание, чтобы он правильно дышал, потому что сейчас пока, ну, в основном это поверхностное дыхание. Это она учит дышать, не дышать, а дуть в дудочки в разные. И мы тоже приобрели вот эти все необходимые инструменты, зонды, дудочки, и дома занимаемся. И вот я у нее спросила, сколько нужно раз к вам приезжать, ну, какой период? Она сказала, лучше 2,5, через каждые 2,5 месяца приезжать, чтобы, ну, вот это все не утратилось, чтобы был эффект.
1: То есть реабилитация нужна серьезная, она достаточно долгая, и, я так понимаю, важно не упустить драгоценное время сейчас, да, пока Матвей маленький, функции многие могут вернуться, я так понимаю, но да, важно не останавливаться в реабилитации, дорогие друзья, и, конечно, это немалые деньги.
0: Ну, конечно, говорят все о том, что детский мозг, он очень пластичен, и чем раньше начать реабилитацию, тем больших результатов можно добиться. И так как сейчас у Матвея, ну, вот появилась эта мотивация, что ему интересно,

0: что ему хочется. Вот они говорят, на мотивации очень многого можно добиться. И вот раньше он, например, плакал, ну, это было очень
1: трудно
0: сложно.
1: И больно, я так понимаю.
0: Да, вот сейчас мы ходим на занятия, так он там смеется, потому что там в игровой форме что-то, ну, вот по-другому.
1: Угу. Катя, большое спасибо, что рассказала подробно, поделилась с нами. А сейчас, дорогие друзья, у нас будет наш долгожданный благотворительный сбор для Матвея Петреева. Вы можете положить деньги в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете пожертвовать деньги по реквизитам, которые вы увидите на своих экранах. И в программках, которые вам раздали на входе, также есть информация, как пожертвовать средства онлайн. Пока мы собираем пожертвования, мы продолжим наслаждаться прекрасным пением.

И в меру скупым можно в меру быть умным, и в меру пустым можно в меру смеяться, и в меру шутить, но никак не получится в меру любить. Можно много стараться быть лучше других, можно ветру отдаться, пока он не стих. Можно много страдать, даже много пожить, но никак не получится много

хлеба она, тепло и хлеб. И даже если крест предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна. Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать, и в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до ноля студить, и оно не научится верить, любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она...

Христианам по всему миру хорошо известен номер телефона Всевышнего. Иер 33:3. Это стих из книги пророка Иеремии, где он, Господь, обещает ответить. Даже если мы позвоним, то есть обратимся к Богу и будем молчать в трубку, Творцу будет, все равно будет, что нам сказать. Воззови ко мне, и я отвечу.

я отвечу. Помолись, поговорим о многом. Я задумал, чтобы ты жил вечно. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Я всегда тебя помню, я везде тебя вижу. На вершине огромной и вниз, и ниже я всегда тебя слышу. Наклонившись, внимай, если трудно ты дышишь, или пульс замирает.

для тебя уже готова вечность. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Все сердечные тайны от меня не сокрыты. Все сомнения, терзания, шрам надежды разбиты. Свежей силы приливы, день твой самый счастливый. В твоей памяти ярок, это мой был подарок. Если вера чуть дышит и так трудно с любовью, из источников свыше щедрой мерой дополню, одиночество скрашу во мгновении каждой.

Возможно, многие из присутствующих здесь без затруднений вспомнят песню, которая сейчас прозвучит. Для меня она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мелодию к ней я написал в начале своего христианского пути, будучи еще подростком. Не так давно песня получила обновление, свежую аранжировку, новый характер. Поется в ней о стремлении к жизни на новой земле. И мое маленькое пожелание всем нам – не останавливаться на наших путях, обновляться и не бояться перемен. Песня «Я странник на земле».

небе мой дом. Уж вижу край святой в небе мой дом. Хоть трудно мне порой идти Христа тропой, мне близок дом родной.

Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Господь действительно больше любой тревоги, любой боли и любых страхов. Его любовь дает крылья. «Ты больше» исполняет Лола Кафтанова.

Есть одна удивительная вещь. Я принял крещение в 90-м году, 16 июня. Вот уж сколько лет прошло. Никак не могу понять, как так получилось, что я в церкви оказался. Это большой вопрос. Как будто бы спорный, знаете, вопрос. Сам я пришел или кто-то меня привел? Но оглядываясь назад, все кажется второе. Есть одна такая песня, которую я хочу спеть.

не было силы. Я стоял на пороге пропасти. Не было света, я по краю ходил без помощи. Не было в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Не было веры, без нее я терпел крушения. Не было счастья, без него на пути падения. Не было жизни, только в Боге я мог ее найти. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти.

нем моя вечность, я хочу пребывать в его любви. В нем моя радость, он средь бури сумел меня найти. Он моя вера, я хочу всей душой хвалить его. В нем моя жизнь, путь

В жизни каждого человека есть мечта, пусть маленькая, но та, которая греет душу. А какая мечта объединяет всех христиан? Моя заветная мечта. Мы хорошо помним этот псалом. Увидеть небо над Эдемом. Мечта всех христиан. Слушать вдохновляющие пения хорошо, но также благодатно петь всем вместе. И сейчас этот псалом, духовный гимн, исполнит, конечно же, наш ансамбль «Невидимые руки», но мы тоже можем присоединиться к пению. Текст будет на экране.

0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
2: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
3: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. –

0: В основном мы были дети как дети всех. Тем более дети военного времени. Отец, как всегда, был то в отъездах, то на военной службе, то на... Только мама да дедушка.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Мама нас собирала. Мы не начинали рабочий день или свой, или кушать, ничего не брали в рот, чтобы не помолиться вначале. Это было у нас святым делом.
2: Отец, например, тоже помню, рассказывал, как он смотрел еще на своего деда. И вот дед запрягал коня, шли они пахать поле, и брал моего отца с собой. И когда они приходили, вот они у поля вставали, дед сбрасывал с себя фуфайку, оставался только вот в какой-то такой... Ну, в чем тогда ходили? Вот эти вот, да, вот эта рубаха, грубая тогда еще, не иная такая грубая рубаха, становился на колени и молился. И только после этого он уже впрягал коня в плуг, и после этого они шли.
0: Когда я впоследствии писал историю нашей церкви, материалы, я имел такие ответы на молитвы. Вот меня попросили, после мы пошли на пенсию, попросили написать историю нашего народа в Молдавии. Я написал первую книгу по истории. Я знаю, что есть в румынских журналах, но их нет у меня. Кое-что описано вот в нашей истории, в других историях. И знаете, я так думаю, собираю мысли и говорю: Господи, ты знаешь, где есть материал этот? Ты знаешь, где я нахожусь? И ты знаешь, как их послать ко мне. Поэтому, если нужна эта книга написать и отразить вот это то, что я думаю, тогда пошли мне этот материал.
2: Но одно дело, когда это история, которую ты слышишь вот там про своего, получается, прадеда, да?

0: или даже прапрадеда. Но когда ты смотришь и видишь отца молящегося, это совершенно другое. То есть, ну, кабинет вы его видели, да, он в этом кабинете очень много времени проводил и за работой, и за написанием, и иной раз приходишь, а где папа? Папа в кабинете, все. Бежишь, открываешь кабинет, а он на коленях. И это настолько часто бывало, что я не могу себе, ну, скажем так, представить, чтобы отец не молился. Потому что я постоянно не раз, так другой раз видел его молящимся. И зная, что отец молится, зная, что это для него это что-то особенное, и я уже начинаю по-другому относиться к молитве.
1: Это всегда молитва, это люди молитвы. Это люди безграничного доверия Богу, чему я, собственно, у них и хотел бы учиться и до сих пор. Жизнестойкости. Вот это вот еще раз повторяю, несокрушимой доброжелательности. Потому что кого-то мы любим, кого-то мы не любим. Я не слышала, чтобы они сказали, а вот этого там мы не любим, этого мы не хотим. А у нас это зачастую у меня во всяком случае.
0: Нас учили молиться. Да, это сложный такой период, когда ребенок еще боится, стесняется говорить. У меня тоже это было, я тоже выучил вот это «Отче наш», вот им «Отче наш», да, мне не стыдно было произнести вслух. А как-то еще помолиться своими словами было очень неуютно, особенно когда маленький. Но, несмотря на это, по примеру отца и зная силу молитвы, всегда перед сном я молился, и я молился своими словами. Я разговаривал с Богом, я говорил то, что я чувствовал.
2: Мама моя была неграмотная совершенно. Когда русские вошли, тогда был такой введен ликбез. Старшие дети учили родителей неграмотных. Моя старшая сестра, которая умерла в 24 года, вот, она мою маму научила читать. Вот, и она прочла Библию всю до конца. Но она читала даже не по слогам. Она по одной букве называла, и как-то все на «у», вот «бу», «му», вот так. И потом складывала это слово с трудом. Но самое главное, когда я ушел в армию, она каждый день мне писала письмо. И я говорю, если она неграмотная и пишет мне, я буду отвечать ей на каждое письмо. Каждый день я получал от мамы письмо. Иногда она пишет, но буду заканчивать, потому что третий час ночи. Можете себе представить. Вот. То есть молитва матери сыграла какую-то роль особую в нашей жизни.
3: Картина, которую я наблюдал и в те детские годы, и сейчас, когда приезжаю к нему, я постоянно вижу и по утрам, и по вечерам моего отца, склонившимся на коленях и молящимся обо всем, обо всех. То есть вот эта картина, наверное, для меня наибольшее свидетельство того, что у него вера, его религиозность не только слова и какие-то правильные знания, а именно жизнь.
2: Но еще скажу пару опытов, как Бог отвечал на молитвы. После долгого застоя как-то появились первые ласточки Библии, неофициально. Мать моей жены передает Библию новенькую. Я на велосипед вечером поехал, или днем, не знаю, воскресенье, приехал, она показывает. Я не верю своим глазам. Новенькая, понимаете? Карманная, маленькая Библия, ну, такое... Она говорит, ну, отдохни немного. Я говорю, нет, я должен Лии показать. Вот это ж такое. Я сажусь на велосипед, еду. Я отъехал где-то метров, положил сюда метров 100. А не снится ли это мне? Есть? Есть книжка. Я вынул, я опять ее раскрыл. Понимаете, вот это было.
0: Я помню, как этот переход случился, когда я перестал стесняться, да, это не было что-то, ну все, теперь я буду

0: молиться, как взрослый, да, нет. Просто в один момент где-то меня попросили помолиться, и ожидая, что я, как обычно, произнесу на память «Отче наш», а я вдруг начал говорить не «Отче наш», а по привычке, по своей уже привычке, потому что я с Богом в личной молитве по-другому разговаривал, начал говорить по-другому. Но я произнес первую фразу, и я вдруг понял, что я уже не так начал, но я уже не могу остановиться, я уже начал.
1: Однажды мы услышали, что в Москве очень много, тогда вот эта переценка, уценка, форма одежды менялись, клёши на узкие, и можно было одежду отовариться в магазинах где-то. Целые полки за 5 рублей костюм, за 10. Да. Нам москвичи написали, мы поехали, там наших троих брата, я вместе, третий с ним. А я в сеточке. Если помните, когда-то были нейлоновые рубашки, вот такие белые, они продавались на рынке. Я купил где-то эту рубашку, нейлоновую рубашку положил. И Библию положил эту новенькую. Я в субботу ж буду в церкви, мне нужно смотреть в Библию. Приехали на Киевский вокзал, такси заказали, поехали в поселок Саларьево где-то в Москве. К нашим друзьям. Я выскочил помогать из багажника яблоки выставить. А моя сеточка с рубашкой и Библией стоит на заднем, на окошке. Поехал. А я, Ром, а моя сетка? А ты что, не взял? Ни номер такси. Ничего мы не знаем. Мы рассказываем хозяин, вот такая-такая. Ну, это Москва.
0: Нет какого-то правила, как молиться. Ты с Богом разговариваешь. Все, что ты хочешь ему сказать, то говоришь. Как ты хочешь ему сказать, так говоришь. Это должно быть твои личные отношения с Богом.
1: Я говорю, Петро, давай съездим. На всякий случай. Помолились, Господи. Помоги, чтобы вернулась. Ты знаешь, какая для меня это ценность. Едем мы на Киевский вокзал, там по-прежнему очередь стоит, где диспетчер по очереди, такси приезжающий садит людей, как нас посадил. Подхожу я к диспетчеру и говорю, скажите, пожалуйста, у вас с одной АТБ таксисты едут? Да нет, со всего города. Я одни и те же. Да нет, а что случилось? Да я говорю, вот рубашку там оставил и книгу. У него забыл. А что ж вы так смотрели? Да вот так получилось. Вот так получилось. Не успели мы еще говорить. Разворачивается перед нашим носом такси. Я вижу, моя сетка стоит там, где ее положил. Газетка обвернутая, рубашка и в рубашке завернутая. Мы прибегаем к таксисту. Мы тут забыли. Но он... Понял, и видно даже, я понял, что он разворачивал. Ну, хорошо, что никто не взял. Берите, если вы в это, вы. Там другие таксисты подводят. Ну, хоть бы поблагодари. Это после реформы 61-го года. Деньги были другие, рубль. Это что-то стоило. Да. Дал я ему рубль, он поблагодарил меня, я его поблагодарил. Возвращаемся от своей ноши. Как Бог ответил? Нужно, чтобы мы пришли в это время. Нужно, чтобы в это время тот имел пассажиров опять на Киевский вокзал и привез их сюда, на Киевский вокзал со всей Москвы, со всей округи, где он ездил до обеда, я не знаю, да, после нас. И чтобы никто не взял.
0: Бог отвечает явно. И опять же, сказано, молись Отцу, который в тайне, а Он воздаст тебе явно. И это ответ. Ответы на молитвы наши. И я понимаю, что то, что происходит, не случайность, это ответ на мою молитву.
1: Вот таких опытов я очень много имел. Поэтому разувериться у меня в Боге не было никогда и мысль такой. Потому что я видел, как Бог отвечает на наши молитвы. Как он мне в армии отвечал на молитвы, как он в других местах, как он, как можно сказать, делал то, что никто другой не... И это совпадение никак не получится.
2: Боже!

0: Новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе.
1: Книги, которые рядом с вами находятся. Да. Почему вы выбрали рассказать именно вот про какие-то вот эти книги? Что тут особенного?
2: Ну, наверное, самое главное – это вот этот пятитомник «Библия в стихах». Это совместный труд и папы, и мамы.

0: Я так понимаю, что это нечто вообще уникальное. Я не знаю, чтобы что-то подобное вообще кто-то еще делал в мире. Это полностью от бытия до откровения, полностью переложенная Библия на стихи.
1: Мы увлекались стихами. Когда мы поженились, я понял, что и моя жена тоже любительница стихов, даже у нее лучше получалось.
2: А в то время, когда хороших стихотворений было сложно найти даже из русских классиков дореволюционных, потому что мало у кого были те старые букинистические книги, а в советских переизданиях религиозных стихотворений было гораздо меньше, вот, можно было найти. И поэтому появлялись вот эти небольшие стишочки.
0: Эта книжка чем мне... Здесь стихи. Стихи старые, здесь год еще стоит 57-й. Это полностью рукописная книжечка. Здесь написано так. Авторская рукопись стихотворений, рассказов и статей духовного содержания, написанных начиная с 1952 года. Собраны в единый сборник в 57-м году и явно дописано с 57-го по 63-й. Вот. В селе Николаевка Санжирейского района в Молдавии. Но чем интересна эта книжечка? Тем, что здесь сзади написано «Госполитиздат, 1955 год», 3 рубля. Значит, это когда-то была книжечка с выдержками и цитатами Сталина. И здесь по гравировке и по этой надписи вы можете увидеть, да, вот, СТ, но здесь написаны стихи, а изначально здесь была надпись Сталина. И если присмотреться, то можно увидеть, что это не буква И, а там выдавлено под букву А и так далее, и так далее. Значит, была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны, и из тетрадных листочков... Он просто сделал такой себе записной блокнотик. И в этот блокнотик туда эти выдержки собрал. Так что то, что когда-то было издано для как сборник изречений Сталина, теперь стихи духовные.
2: Я знаю, что отец в свое время специально изучил курс стихосложения. Даже у него сохранились его старые тетради, где он там все эти ямбы и хореи и все прочие стили, все это описывал. Он потом мне показывал, меня учил этому, как подсчитывать правильно все эти слоги, количество ударений там, так далее, так далее. Вот они с мамой много различных стихов писали, и было 5-6 разных сборников стихотворений с сотнями стихов на разные случаи.
0: Называется «Мой дом есть дом молитвы». Спаситель в храм вошел, то было перед Пасхой, но то, что там нашел, не обрисуешь краской. То была ярмарка, базар, купцы там восседали чинно. Христос вошел в самый разгар, первосвященник благочинно ходил среди расставленных столов. Миновщики сидели денег, истолкователи неясных слов. Забит весь двор и даже сени, мычание телок и быков, блеяние коз, овец. Вот храм-то он каков, не это требовал Творец.
2: И в какой-то момент они взялись за переложение Библии по порядку.
1: В конце, может, даже 60-х годов у нас появилась идея, а почему не попробовать переложить весь текст Библии. Мы начали, но потом переезды, работа в церковь, посещение, пастор должен посещать общину, достать членов раз в квартал, всех обойти, и это не было телефонов, что ты связываешься, иногда придешь, их нету. Это не считалось посещением, у нас планы такие были на посещение других. И мы забросили.
0: Они ее писали очень долго на самом деле, то есть они начинали еще в своей юности, и, наверное, около половины было завершено к тому моменту, когда я родился. Где-то в подростковом возрасте, я помню, я учился слепой печати на компьютере, и мне хотелось где-то что-то тренироваться. Вот. И тогда, чтобы не печатать просто так случайные тексты,

0: Думаю, а может, есть что с пользой, потому что, опять же, я привык, что у меня мама постоянно что-то набирала, какие-то тексты сначала на печатной машинке, потом с появлением компьютеров уже на компьютере. Я видел пользу, скажем так, и от самого этого обучения слепой печати, скорости набора, да, и, естественно, не хотелось печатать что зря, хотелось с пользой. И они говорят, вот есть что печатать. И дали мне тогда перепечатывать где-то их старые тетрадки, там еще что-то. И среди них были и рукописи, и стихов. То, что им хотелось, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь все-таки вот оно довелось до ума.
1: Когда мы работали в Москве, вот этот самый наш Андрей Андрюша, тогда он такой был любопытный по нашим тетрадкам. Смотрю, начал на компьютере набирать Библию в стихах. Я говорю, Андрюша, не набирай, потому что это будет лишний труд. Их нужно все перередактировать заново из-за ударений. Мы уже поработали с русскоязычными. В первой общине, которой уже я пастором рукоположенным был проповедником, дали мне общину, где 12 национальностей, вы можете себе представить. Я проповедовал с двумя переводами, на гагаузский и на молдавский. Остальные уже так понимали по-русски-то ничего. И это все в ушах, тебе звонит. Ты сам сделался вот таким картавым, потому что по-русски никто толком не говорил, а общаться нужно. Потом мы перевели нас 10 лет в русско-украинскую общину, где говорят вот таким русско-украинским языком, как восточные, вот эту Донецкая, Луганская область, другие. Вот. Опять не то, да. Поэтому пришлось нам заняться серьезно, их было где-то 2 томика уже переведено, серьезной редакцией этой Библии в стихах.
0: Набирая стихи, я их раззадорил, потому что они это дело уже отложили достаточно давно и сколько-то лет этим не занимались.
2: Замысел был такой. Сюжет библейский, да, проще запомнить, если он положен на стихи. Можно там придираться как бы по художественной, так сказать, ценности, да. Не в этом как бы ценность настоящая этого, а вот именно в том, что я сказал, запомнить первое. И второе, здесь в этих стихах скрыто богословие определенное. То есть они же не просто так написаны.
3: Да? То есть там интерпретация некоторая,
2: да,
3: есть?
2: Конечно, да, конечно же. И поставлены каким-то образом акценты. Где-то что-то опущено, где-то наоборот что-то, значит, и высвечено. И когда это читаешь, то ты это читаешь отчасти как богословский труд.
1: Кто не читал Библии настоящей, может, хоть в стихах прочтет где-то, если издадут.
4: Эти стихи были очень востребованы, скажем, под проповедь. Кто-либо говорил проповедь и в начале, или потом после проповеди, или перед проповедью кто-то другой цитировал этот отрывок в стихотворном виде. И это звучало довольно-таки интересно на богослужении.
0: Знаете, наверное, прочитаю любимое мое, сейчас поищу, где оно должно быть, это книга Ионы. Опять же, его по-разному называют. Да, здесь все-таки с таким с еврейским вариантом произношения Иона, ударение на А. Иона, Иона, ты Ниневию видел, говорит Бог, она в ужасающем виде. Ты пойди, Иона, ныне в город большой, объяви, что вина велика предо мной. Стал тогда Иона, чтобы в Фарсис убежать. С ним корабль по волнам в море стал уплывать. Взяв билет, Иона облегченно вздохнул. Он доволен сполна. В трюме лег и заснул. Крепко спит Иона, никогда так не спал. Буря в море сильна, на людей страх напал. Долго спит Иона, люди ж вещи бросать стали в море волнам, чтобы жизни спасать. Спит еще Иона. Люд к богам вопиет, буря очень сильна, помощь им не идет. Вдруг нашли Иону, говорят, что ты спишь, мы идем все ко дну, один ты лишь молчишь, воззови Иона к Богу ты своему, может, милость даст нам, говорят все ему. Трудно так Ионе. Люди жребий бросают, по его все вине, но ведь люди не знают. Жребий пал, и она виновата в

0: этом горе. Заливает волна и вздымается море. Так скажи и она, чей, куда и откуда, в чем твоя здесь вина, что на судне всем худо? Рассказала и она все подробно сначала, кто, откуда, куда, как бежал до причала. И просила и она, меня выбросьте в море, тут моя лишь вина, что постигла вас горе. Так и быть и она, люди к Богу воззвали, пусть не вменится нам кровь сия, так сказали. Подняли и Иоанну, в море бросили стон, не пошел он ко дну, был подхвачен китом. Дан пример Иоанны для меня и тебя, чтоб, как Божьи сыны, мы сей мир возлюбя, шли не как Иоанна, но скорее вперед пробуждать мир от сна и спасать весь народ. Я иногда добавляю, кто такой Иоанна? И ты, и он, и она. Вот. Знаете, действительно, когда читаешь эту поэму и вообще эту книгу, понимаешь, что мы на самом деле такие же. Мы иногда, нам иногда лень, нам иногда неохота, у нас иногда другие дела, более для нас важные, чем делать то, что Бог поручил. И мы не торопимся порой делиться теми благословениями, которые есть у нас с другими людьми. Из-за этого гибнем сами.
1: Я мог иногда утром подняться, прежде чем пойти в опис, перевести одно послание в стихи на апостола Павла. Я сам удивлялся себе. Потом она подключилась и сделала послание к евреям, она переложила. А я книгу Откровения. К 2000 году мы завершили.
2: Это не та высокая классическая поэзия, как у великих гениев Пушкина, Лермонтова и прочих. Это более такой, можно сказать, доморощенного. Но я с удивлением обнаружил, что есть много людей, которые ценят именно такие стихотворения. Это, может быть, я бы сравнил с музыкальными произведениями, допустим, обычную такую музыку, хоть народную, хоть популярную музыку, не сравнить с классической музыкой. Но тем не менее у нас есть высокие ценители и этой музыки, которая, кажется, стоит на порядок ниже, чем хорошая классика. Точно так же и в поэзии.
1: Вот этот текст у меня есть 2006 года в этом самом компьютерный. Если кто-то хочет, я его раздаю. Вот, потому что там уже есть кое-какие улучшения, изменения, где мы более еще обрусились и увидели, что здесь будет правильнее вот такое выражение. Вот такова история.
3: Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса.
4: Вот еще он мне запомнился тем, что много внимания уделял молодежи, воспитанию молодежи, образованию, такому библейскому образованию. В свое время он готовил такие небольшие сборники библейских загадок, шарад, ребусов, кроссвордов.
1: Разные головоломки я любил с детства. Особенно ребусы я любил больше, чем кроссворды. Кроссворды где-то не ответишь, значит, всего не разгадал. Да. А потом я увидел, что там пишут, кто первые ответы послал. Начал я посылать ответы. Сразу бы, как только получишь газету, ну, а тем более, что на периферию газеты не скоро приходили, как в Москве, допустим. Но все же получалось, что тоже в числе первых я отвечал на некоторые вот вопросы. Это и в школе других учеников побуждало как-то развиваться. И вот наш ученик, там уже отпечаталась его фамилия. Фамилию написать печатными, в каком-то печатном произведении. Это что-то такое большое было в то время для детей. 50-е, 40-е годы, еще конец 40-х.

0: средневековых, послевоенных.
1: Зачем кроссворды?
2: О, кроссворды. Я бы сказал, что это даже более полезные вещи, чем проповеди. Потому что проповедь – это услышал назидание, наставление, принял его или не принял, запомнилось или не запомнилось, ну, какой-то след оставило. Но что касается кроссвордов, библейских вопросов, это то, что поглощает человека и вот так непринужденно заставляет изучать Библию дотошно.
1: А вам приходилось отгадывать?
3: Да, да, конечно, конечно.
1: Интересно вам было?
3: Да, очень-очень интересно, да, да, очень интересно.
1: А ваши дети пользовались потом этими популярностью у ваших детей?
3: По-моему, даже не одно поколение подростков, молодых людей пользовались вот этими материалами, которые были подготовлены им. И, конечно, его супруга Лучия Васильевна тоже принимала в этом активное участие. И это увлечение, оно потом передалось и одному из их сыновей, Василию.
2: В поисках ответа на кроссворды или на библейские вопросы, или на шарады, или еще на что-нибудь, человек в результате получает хорошее знание Библии.
0: Вот часто приходилось мне готовить программы, а потом вот такие викторины, вот такие разные. Потом я их издавал. Потом я начал практиковать. Вот, допустим, это и не столько головоломки, сколько вот такие ребусы, загадочки. Разобраться, что там написано. Буквенные вот такое.
2: Что касается вот книг с кроссвордами, то эти книги издавались и частным образом, большими тиражами, ну как большими, относительно, 3-5 тысяч экземпляров одного, допустим, первых двух сборников, изданы частным образом, потом повторены таким же примерно тиражом в издательстве «Источник жизни» и повторены таким же тиражом в христианском издательстве, неадвентистском, «Триада». Там вышло 3 или 4 тома, по-моему, в «Триаде» вышло.
0: Когда едешь в электричке Тула-Москва, часто бывает, я смотрю любую газету, а там или вообще кроссворды, вот бывали такие выпуски. Я начинаю не разгадывать, а составлять на той же самой рисунке, составлять свое, писать. Помню даже такой случай. Как-то еду, девушка рядом сидит, я пишу, он говорит, нет, здесь по значению другое имя, каких-то историков. Я пишу Навуходоносор, она говорит, что-то другое, оно подходит мне по количеству слов. А я ей говорю, а вы знаете, я не отгадываю, я составляю на этом кроссворде новый кроссворд. Все нацелено на то, лучше знать Библию. Вот у меня был первый такой томик, «Отдыхая, учись». И отдыхаешь, и в то же время запоминаешь какие-то.
2: На самом деле, тщательное изучение Библии даст гораздо более фундаментальное образование для человека, чем изучение различных богословских трудов разных людей.
4: Один раз прочитать Библию, ничего не произойдет. И 2, и 3 ничего не произойдет, понимаете? Да, ты что-то узнаешь, появятся какие-то вопросы, узнаешь еще что-то. Но когда это происходит на протяжении всей жизни, меняется сознание, меняется человек, человек становится другим. И я бы обратил внимание, наверное, на престарелых людей, которые уже в очень преклонном возрасте, и сравнил тех, которые Библию читают, имею в виду постоянно, и тех, которые этого не делают. Так вот, я еще не видел ни одного человека в возрасте, который постоянно читает Священное Писание, который был бы не в своем уме. Они сохраняют ясность ума до самых последних дней своей жизни.
0: Библия дала мне, знаете, какое образование? Перед армией я прочел всю Библию за несколько месяцев. И я ее помнил почти всю в армии.

0: когда у меня не было Библии. Библия – это действительно бездна богатства и познания. Это все.
1: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам».
2: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни. Он, наверное, что сделал для меня наилучшее, это направил мою жизнь в то русло, в том направлении, в котором я нахожусь сейчас. То есть и финансовая сторона, он у нас финансист, и я тоже в эту сторону. И духовная сторона, он и служитель в церкви, и я всю свою жизнь посвятил служению в церкви. В издательских вопросах он пишет книги, и я тоже этим увлекся. Он занимается историей, и меня увлек историей, мне передает сейчас свои архивы, свои исторические коллекции, я этим продолжаю заниматься.
3: Ну, самое главное, что мне привили родители, это вот это особенное отношение к молитве, особенное отношение к Библии. Когда ты понимаешь, что Бог есть, и ты это прочувствовал, когда ты понимаешь, что Библия – это истина и ничто иное, и никак по-другому быть не может, тогда все, это та основа, на которой дальше ведет Бог. Я вижу эту задачу, например, и в своих детях. Познакомить их с Богом, чтобы они вот за Бога ухватились, все, куда их Бог дальше поведет, куда они дальше пойдут, я уже могу не переживать, вот, что бы ни происходило в их жизни.
4: Пример отца в служении, в посвящении, в духовном развитии, в знании Священного Писания – это очень важно.
5: Дмитрий Анисимович, мало того, что он принадлежит к поколению людей, которые читали толстые книги от начала до конца, он принадлежит человекам, которые еще пишут эти книги. И для того, чтобы написать, нужно еще более быть глубоким, более вдумчивым, внимательным, сосредоточенным, чем тот, кто читает. Вы понимаете, ну, работа с информацией, да, вот особенно с исторической информацией, то, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. Да, или, ну, как бы, почему это произошло. Это поиск каких-то сведений, это сведение этих сведений в одно, вот анализ всего этого. Это работа посильная только вот таким титаном, те, кто понимает эту жизнь. А ее понимать можно только, если ты к ней внимателен, если ты чуток к этой жизни, если ты не пропускаешь мимо детали. На самом деле в этом суть. Вот. А не понимая сути, мы и жизнь не понимаем.
6: Действительно компетентный человек. Вот. И есть такое высказывание одной христианской писательницы. Она пишет: «Не ставьте перед собой цели ниже, чем быть компетентным в вопросах вам доверенных». Так вот, этот человек следовал этому принципу всю свою жизнь. Если он за что-то брался, он прежде всего узнавал все, в чем он должен быть компетентен. Да? И он проявлял эту компетентность во всем, что он делал.
3: Всегда очень много книг дома и, наверное, максимально строгое отношение к книге как к предмету вообще, то есть максимально бережное отношение к книге, потому что они ценились, он за них много редких книг в доме доставались они очень тяжело и дорого и сложно, поэтому такое строгое отношение, уважение к книгам. И, естественно, привил любовь к чтению этих книг, поэтому читать я научился года в 3, наверное, если не раньше, потому что у братьев сохранились письма, что я им писал в армии. То есть, представьте, 18 лет разницы со старшим братом, и он, соответственно, 18 лет ушел в армию. Не знаю, есть ли у старшего письма от меня, но у второго точно есть.
2: Мне сейчас вспоминается его увлеченность дикой природой. Где бы мы ни жили, меняя новое место, у нас в саду, в огородике был обязательно уголок,

0: дикого леса. Он везде, где бывал, привозил разные дикие растения, которые где-то выкопает в лесу, и приходил и садил в этом уголке. И вот у нас был такой уголочек дикой природы, диких растений.
1: Он очень скромен в этом плане. Он не афиширует себя. Он достаточно скромен, но тем не менее, вот в этой скромной личности Бог проявляет свою силу. И Бог через него сделал очень многое для людей, для церкви. Как пастор, он очень человек душевный, который может расположить. Это очень гостеприимный человек, который, если вы спросите членов церкви сегодня, да, многие из них побывали у них дома, и эти встречи у них дома, они запомнились. Потому что за простым обедом они беседовали о важных для каждого из нас вещах, да, на важные темы. И это осталось в памяти этих людей.
2: Но вера, прежде всего, именно вот в ровном таком вот характере. Я не видел, чтобы они как-то возмущались, избави Боже, ругались. Это вообще даже исключено. Вот эта вот мягкая речь, вот это желание, отзывчивость изумительная, да, на любое. На беду ли они, значит, помолятся, поддержат, приголубят, как говорится. Когда бы к ним не обратился, безотказно. В чем бы это ни было.
3: Я всегда получал заряд бодрости, жизнерадостности, ну и такой вдохновенной жизни пастора. То есть он жил этим служением, уже будучи на заслуженном отдыхе. Дмитрий Анисимович все равно переживал за развитие Божьего дела, интересовался всегда, расспрашивал, рассказывал, вот, как было в прошлом, как сейчас. Какие преимущества тогда были, какие сейчас?
1: Пастора нет в прошлом. До последних дней жизни он все равно остается пастором.
3: Дмитрий Анисимович любит людей. Он живет проблемами людскими. Даже находясь, вот так скажем, уже в домашних условиях, он всегда в интересе. Что, где, как происходит. Расспрашивает всегда.
1: Есть такая категория людей, которые, находясь в трудной ситуации, когда ты идешь их ободрить, да, и помочь, оттуда уходишь сам ободренным. При всей сложности жизни они никогда не впадают в уныние.
4: Что бы ты ему хотел пожелать?
5: Побольше этой радости, когда он будет видеть вот, в церкви успех, у детей у своих, что Бог прославляется в их жизни, и церковь растет, развивается, и книги его печатаются.
6: Его жизнь была посвящена Иисусу Христу, и вот мое пожелание, чтобы эта жизнь не прекращалась, она продолжалась.
1: Дай Бог, чтобы больше таких людей было, которые, да, как в Священном Писании были написано, это были образы для нас. Чтобы мы не только на образы тысячелетней давности смотрели, но чтобы мы могли видеть образы сегодняшнего дня.
3: Очень важно, пока люди старшего поколения живы, поддерживать этих людей, ценить их и учиться у них, как строить отношения с людьми, как заботиться о других, как строить свою жизнь, как ее планировать и как доверять Господу.
7: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
8: Дмитрий Анисимович Юнак родился 17 июня 1936 года в семье христиан-баптистов в Бессарабии, в украинском селе Николаевка Санжерейского района. Окончил 7-летнюю школу, а затем молдавский кооперативный техникум с красным дипломом по специальности бухгалтер. В 1957 году заключил завет с Богом через водное крещение в церкви христиан-адвентистов Седьмого дня и вскоре был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в кузнице. В 1961 году женился на Лучии Васильевне Поперечной. В 1964 году получил приглашение на духовную работу, и молодая семья переехала в село Продонежты. Через год избран пресвитером в Николаевке. В 1969 году был рукоположен в сан проповедника. В 1974 году Дмитрий Анисимович с семьей переехал в Тулу для литературного и казначейского служения.

В это время выпущены книги «Миф или действительность», «Отдыхай и учись», «Знаешь ли ты свою Библию», «Библия подскажет», «Библейский досуг» и другие. И, наконец, книга по истории Церкви христиан-адвентистов седьмого дня «И помни весь путь». Осенью 2000 года Дмитрий Анисимович ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. Последней его работой было написание более 40 статей для Всемирной энциклопедии Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. С 2011 года ухаживал по болезни за своей супругой Лучией Васильевной. В 2021 году семья Юнак отметила двойной юбилей – 60 лет совместной супружеской жизни и 85-летие со дня рождения Дмитрия Анисимовича. Супруги Юнак всегда говорили: «Все, что мы смогли сделать, это благодаря милости Божьей и Его руководству. А что не смогли сделать, это проявление человеческой слабости». 14 ноября 2021 года Юнак Дмитрий Анисимович успокоился в Господе. Его памяти посвящается этот фильм.

0: Что такое свобода? Можно ли быть свободным в мире зависимости, желаний и страстей? Что такое истина? И может ли знание истины сделать человека свободным? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня разбираем с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 21 по 38 текст. У нас такой с вами отрывок, и прочитайте, пожалуйста, его в синодальном переводе.
2: «Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехах ваших. Куда я иду, туда вы не можете прийти“. Тут иудеи говорили: „Неужели он убьет сам себя? Что говорит: „Куда я иду, вы не можете прийти“?» Он сказал им: „Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших“. Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: „Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но, как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно“. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: „Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: „Сделаете свободными“?» Иисус отвечал им: „Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего“.
0: Угу. Благодарю. Здесь отрывок больше посвящен, как мы видим, да, свидетельству о том, что Иисус отходит к Отцу, да, и об истинной свободе. Вот и если мы видим 21 текст, да, Иисус говорит: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем“. Можно ли как-то объяснить вообще вот эту вот фразу, да, которая здесь упоминается, для нас? То есть как нам понимать сейчас ее?
2: Да, конечно. Иисус здесь говорит о том, что он наступит время, когда, так скажем, двери благодати будут закрыты для иудеев. И он говорит о том, что вскоре я уйду. И, естественно, как мы ранее уже с вами говорили, речь идет о его вознесении к Отцу. И он говорит о том, что вы умрете во грехах своих. Почему? Потому что многие из его слушателей уже потом будут искать его, но это уже будет поздно совершенно. И таким образом для них будет поздно то осознание, что «а он-то был Мессией все-таки, оказывается», потому что они уже отринули его. И мы понимаем, что дверь милости уже будет закрыта для них, и они будут искать напрасно, и в результате они погибнут из-за своих грехов, во грехах своих, без помилования и без прощения, потому что они не приняли Христа.
0: То есть для нас сейчас это может быть?

0: быть каким-то напоминанием, да, как, ну, может быть, нам действовать так, чтобы мы не умерли во грехах.
1: Да. Знаете, это как в книге Деяний написано: покайтесь.
0: Спасибо.
1: Да, то есть мы понимаем, что слово покаяние, оно означает обращение на 180 градусов от того образа жизни, который мы ведем, да, то есть от грехов. Нам нужно признать свою нужду в Спасителе, нам нужно признать свои грехи и свое положение, и нам нужно искренне просить прощения за них. И, естественно, искреннее покаяние — это оставление греха, да, потому что нам стыдно, то, что нам стыдно, мы этого не делаем. Вот, и поэтому для нас эта весть тоже звучит о том, что на основе Писания мы с вами знаем, Иоанн ведь писал не только Евангелие Иоанна, он еще писал книгу Откровения, да, и он писал послание Иоанна. И мы знаем, что в определенный день закроются двери благодати и для нас, живущих сейчас. Наступит момент, как сказано, когда будет отнят Дух Божий от земли. И в эту возможность прийти ко Христу, возможность вступить с Ним в завет, возможность принять дар, который Он всем предлагает, в какой-то момент просто иссякнет. И поэтому нам не нужно ждать нашей старости, пенсии, когда появится свободное время, когда мы обеспечим семью или чего-либо еще. Нам нужно принимать Христа уже здесь и сегодня. Если мы слышим, как Господь призывает нас, нам нужно откликаться.
0: А вот если мы говорим про призыв, да, и про то, что мы следуем за Христом, да, в 21 тексте еще мы видим такой момент. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Да, куда мы не можем прийти? Куда, да, я понимаю, что это было в контексте того времени, да, почему он так говорит?
1: Но мы видим, что Христос дальше скажет, что я от вышних, а вы от нижних. То есть человек не способен подняться на небо, да? И мы видим о том, что всему есть свой предел. Долготерпению. Каждое слово Христа, наверное, невозможно объяснить. Но если мы смотрим общую мысль, о которой он говорит о том, что либо вы сейчас принимаете то, кем я являюсь, вы принимаете тот факт, что я все-таки есть Бог и спасение через меня, то, что я есть ваш свет, который могу вас осветить, либо же вы пожнете плоды своего выбора.
0: Вот здесь такой тоже момент, да, когда вот он делит, он сказал им: вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира. Это на что, здесь про что намек? Что как-то здесь он возвышается над ними, или про что здесь идет речь?
1: Видите, здесь еще такой интересный момент в том, что они думают, а куда он пойдет, и начинают говорить о том, что не хочет ли он покончить жизнь самоубийством. То есть они думают, а не собирается ли он в ад уйти. А Христос, он наоборот говорит о том, что он пойдет на небо. И здесь очень интересный нюанс заключается, почему они туда не смогут пойти, куда он идет. Потому что грешник не может попасть в рай. Понимаете, в чем суть? То есть вот этот вот парадокс, да, происходит. И таким образом он им отвечает, что вы не можете туда пойти. И когда он говорит то, что они от нижних, то это вот контраст между небом и землею. О том, что они, как сказать, под влиянием земного мышления, такого приземленного. А Христос говорит: я тот, кто пришел с небес. Как он до этого говорил, и тут он об этом заявляет. И он говорит: вам нужно принять этот факт, что я есть Бог. Только мною вы можете спастись. И это вот лишь вот этот контраст, который должен отрезвить его.
0: Бог дает нам прощение. Да? Бог дает нам, как вы говорили и в прошлых программах, что Он и хлеб, что Он есть, что Он свет. Да, но здесь, да, мы понимаем, что в этом отрывке мы видим, что он, по-моему, и свет, и истина в свободе, да, об истинной, точнее, свободе. Вот что мы можем вообще еще здесь сказать про его также

0: то, что он говорит в 25 стихе. «Тогда сказали ему, кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам».
1: Угу.
0: Вот это тоже является какой-то частью его имени или это является какой-то частью его как качества?
1: Ну, помните, как мы с вами говорили в самом начале о том, что в прологе Иисус тот, кто существовал, когда ничего не существовало. И он вновь повторяет эту мысль о том, что он есть Бог. То есть он с разных сторон пытается подойти к иудеям, да? Он пытается им показать одну сторону, другую, третью. Ну, сделайте вы это, примите, осознайте, покайтесь, иначе умрете во грехах своих. Ведь иудеи, они считали, что их спасение зависит от родства земного. А Иисус говорит о том, что ваше спасение зависит от принятия меня, вашего Избавителя, которого вы так долго ждали и которого послал Бог, ибо нет иного другого имени под небом, которым надлежит спастись человечеству, как сказано в книге Деяний. И вот, отвергнув Спасителя, они остались без своего покрова, могущего покрыть их грехи. То есть отчасти где-то они были правы, но когда Бог немножко меняет политику, да, или не меняет, а возвращает к своей политике их, то они не принимают Спасителя. Ну, то есть, что я понимаю под политикой? Это, как знаете, есть политика конфиденциальности, а это вот Божья политика, заключающаяся в том, что спасение, он также хочет их покрыть грехи, все, но время жертвы закончилось. Вам нужно принять Избавителя, того, на кого это все указывало, а они не хотят этого.
0: Вот и, здесь тоже такой момент, да, благодарю за то, что объяснили, что это за имя, да. Почему вот он говорит здесь, когда вознесете Сына Человеческого? Он предвидит здесь свою смерть, да, какой смертью он умрет?
1: Естественно, Христос знал, какой смертью ему должно умереть. Он ради этого и пришел.
0: То есть здесь это просто отсылка на именно какую-то такую вот часть распятия, да, что вот это будет. Хорошо, вот если мы идем дальше, 29 текст, что значит «пославший меня есть со мною? Отец не оставил меня одного». Да? Единственное такое, «ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в Него. Почему они вот здесь вот только, получается, уверовали в Него?
1: Здесь есть интересный контраст. Мы читаем в 30-м, что уверовали в Него, а в 31-м Христос говорит уверовавшим. Да?
0: Угу.
1: И есть такой нюанс, который подчеркивается, что здесь, может быть, две разные группы людей упоминаются. Одни, да, которые действительно уверовали в Него, а другие, которые поверили Его словам. Потому что Христос говорит, мы читаем, уверовавшим в Него, если вы придете ко Мне, истина сделает вас свободными. Так а разве верующий в Него уже не свободен? И таким образом мы здесь видим о том, что люди, действительно, кто-то менял свое мнение о Нем, потому что, если вы помните, мы говорили о том, что люди на распутье. То ли следовать за начальниками, то ли все-таки за ним, кто прав. И у них было много вопросов. И, естественно, когда Христос говорил, Он говорил как власть имеющий. И если и все это время в людях работал Дух Святой, который побуждал их откликнуться на призыв их Спасителя. И поэтому действительно были те, кто верили в Него, как в Спасителя, а были те, кто лишь всего лишь верил Его словам. И разница на самом деле достаточно большая, потому что мы понимаем, что мы не спасаемся знаниями. Простой пример человеческий. Если мы знаем о том, что здание горит, нас это никак не спасет, если мы из него не начнем выходить. И здесь то же самое. Если мы знаем, что без Иисуса Христа мы не спасемся, это знание нас не спасает, нас спасает взаимоотношения со Христом. Поэтому очень важно нам, людям в 21 веке, осознавать, что недостаточно знать о Боге,

0: недостаточно знать Библию, недостаточно знать о том, каким будет его второе пришествие и о том, что только в нем спасение, потому что многие живут только знаниями. А человек спасается именно личными взаимоотношениями. Я всегда молодым людям привожу такой пример. Вот представьте, что вы стоите на улице, и едет какой-то популярный, знаменитый человек. Ну вот, кто у нас, к примеру, популярный в стране?
1: Да много разных людей.
0: Ну вот, как вы считаете, самый такой популярный?
1: Самый популярный? Я не знаю. Я не интересуюсь.
0: Ну вот, давайте представим, едет наш президент. Я думаю, если вы зайдете в интернет, вы найдете его рост, вы найдете его предпочтения в еде, его любимые занятия, хобби, да, его, все о его жизни. И вы будете досконально все знать. И когда он будет проезжать по вашей улице мимо, вы будете стоять, вот так вот помашете ему ручкой, но в ответ тишина. Если случайным образом вам повезет, что он просто хотел помахать людям, то, может, в вашу сторону он им помашет. Но он не знает вас, он не знает ничего о вас, он не имеет с вами отношений, хотя вы все знаете о нем. И вы знаете, что с ним дружить — это классно. Но здесь другой момент. А если вы являетесь близким другом его, то, помахав ему, и он, увидев вас, он остановится, поприветствует, да? Ну, если мы уберем, вот, скажем, такие вот эти все формальности в плане безопасности, еще чего-то, да? То личная жизнь все равно у президента есть, то он остановится все равно. Если это друг, если это действительно ближний друг, не важен статус. И вот то же самое в христианстве. Если мы имеем взаимоотношения с Иисусом Христом, то мы будем с Ним на брачной вечере. Ну, то есть будем спасены, да, тот образ, который мы с Евангелия имеем. Но если мы имеем только знание о Нем, то когда мы придем к Нему, Он скажет: «Я не знаю вас». И люди зададут вопрос: «А как так? Мы Твоим именем исцеляли, бесов изгоняли, чудеса творили, все Твоим именем, Господи!» А он говорит: «А я не знаю вас». Это говорит о том, что вы молодцы, вы много обо мне знали, много делали, а со мной-то отношений никаких не имели. И поэтому для нас это очень важный момент.
1: В Иисусе была истинная свобода, да, истина такая. А можно ли здесь рассказать, да, мы переходим к следующему блоку, да, с 31 стиха, что делает, так скажем, нас истинно свободными?
0: Да, спасибо. Мы здесь видим несколько нюансов. Мы видим о том, что иудеи не могут понять, что Иисус подразумевает под свободой. Они говорят: мы не рабы, мы дети. И они также не могут понять, что эту свободу, которую ценит Иисус, это свобода от греха. То есть две вещи, которые они не понимают о том, что, как мы сказали, что Иисус имеет в виду под свободой, и о том, что самое драгоценное для Господа — это свобода от греха. Таким образом, мы видим о том, что, во-первых, что такое истина, да, у многих может возникнуть вопрос.
1: Да.
0: И истина — это то, что являет Христос. Он пришел явить Отца. И вот это Богооткровение в Иисусе Христе является истиной, самой настоящей. И поэтому, когда Христос говорит: истина сделает вас свободной, то Богооткровение, которое есть во Христе, оно свободно, оно способно нас освободить от греха. Оно способно нас спасти. И если они не принимают этой истины о Христе, о спасении в Нем, то они находятся в рабстве греха. И здесь иудеи этого не понимают, потому что они считают себя детьми. Да? Мы понимаем, что раб, его в любой момент могли выгнать. А с детьми так не работает. С детьми все намного иначе. Как бы он тебе не надоел, ты его любишь, лелеешь, холишь. Да? Вот. И поэтому Христос говорит о том, что

0: если бы вы были детьми Авраама, то да, вы бы делали его дела. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз, конкретно о детях Авраама. Но сама суть.
1: А как мы можем быть истинно свободными сейчас?
0: Знаете, существует 4 аспекта свободы в истине, свободы во Христе. Первая свобода, она, первую свободу, которую несет истина, это свободу от страха. Когда мы осознаем, что мы не одни, рядом с нами Христос, сам Бог, Творец неба и земли, сущий от начала, то любые страхи, они покидают нас, потому что мы знаем, что Он рядом с нами. Это та самая первая, тот первый аспект свободы, который приносит нам эта истина. Истина о любящем Господе, которому мы важны, и которому важна каждая деталь нашей жизни, каждое наше переживание, да, и те эмоции, которые мы испытываем в своей жизни, Господу важны. И Он, в первую очередь, освобождает нас от страха, потому что где есть страх, там нет места любви. Но Господь дарует нам свою любовь, вытесняя страх. Это первое. Второе – это истина несет свободу от самих себя. То есть для большинства людей самое большое препятствие к полноценной жизни находится именно внутри нас самих. И поэтому Иисус, Он обладает силой, чтобы изменить нас, изменить наши привычки, изменить наше мышление. Потому что порой мы можем замечать такие вещи, что мы любим человека, мы хотим всего самого доброго для него. Но только что-то произойдет, и мы как спичка взрываемся и начинаем говорить кучу гадости в его сторону. И мы в этот момент не хотим этого говорить, но мы это говорим. И причем говорим неправду, не, даже не то, что думаем о нем. И потом мы очень долго вот в этих чувствах самоугрызения находимся. И нам хочется, наоборот, человеку добра, а мы вот это вот делаем, да, близкому, раним его. И нам еще хуже от этого. И нам противно от этого, и мы не знаем, как себя изменить. Каждый раз одно и то же. И Христос способен преобразить нас и в этой ситуации. В нашей жизни бывают и многие другие барьеры, много есть грехов, которые нам противны, и мы не знаем, как оставить, да? Много привычек каких-то вредных. Но, тем не менее, Христос способен изменить. Есть какие-то наши, как мы говорили ранее, вот эти рамки, как мы видим, наши измышления какие-то, как что должно быть то или другое. Христос способен изменить и это. То есть это второе, то, что истина несет свободу от самих себя. Истина, то есть богопознание, Божий характер, то, каков Он есть. Третий аспект – это истина приносит свободу от других людей. Многие люди зависимы от мнения окружающих. И они под него подстраиваются. Они не могут себя иначе ощущать полноценными, самодостаточными. Но знание того, как относится к тебе Господь, оно заставляет тебя задуматься, а действительно ли важно, как к тебе относятся окружающие, если ты знаешь, как к тебе относится Господь. Потому что мы понимаем, что многие вещи, особенно в жизни подростков, они происходят, потому что так принято. Кто-то начинает курить, потому что так принято. Кто-то начинает носить украшения, потому что считает, что он недостаточно красив. Кто-то начинает как-то краситься, потому что считает, тоже недостаточно красив, надо все прятать или, наоборот, менять свое лицо. Да, там кто-то пластику хочет. И это проблема не только молодых людей. Чем мы стареем, тем больше мы в этом коснеем, и это никуда не исчезает. Это не только порок молодых, просто он приобретает новые какие-то виды, потому что мы порой пытаемся самоуверенность получить за счет, опять же, этих украшений, еще чего-либо. Я, когда общаюсь с молодыми людьми, бывает и со взрослыми, я говорю, ну вот, давайте честно подумаем. А с какой целью это все? Почему? Для чего? Ну, просто искренне. И они признают тот

факт, что им хочется быть лучше, чем они есть. Им кажется, они недостаточно красивы, недостаточно хороши. И они соглашаются с тем, что это привито обществом, им с самого детства причем. Потому что, допустим, девочка маленьким сережки там уже с 8 месяцев, я не знаю, некоторые прокалывают, да, или со скольки, ну, с мальства прям. И это с детства закладывается, ну, и многие другие вещи. И, то есть, знание того, кем ты являешься для Господа, кем Он тебя создал и каким –

0: Господь. Это касается не только внешнего вида, это касается и того, во что ты веришь, что ты соблюдаешь. Некоторые вокруг, многие могут не понимать, а как так? Если мы все вот, считаем так, а почему ты иначе относишься к этому вопросу библейскому? Но если я нахожу, что в Библии это так, почему я должен зависеть от вашего мнения? Я перед Господом буду отчитываться за свое поведение, и это касается каждого. Порой некоторые семьи не могут принять, когда их дети, родственники меняют свое вероисповедание. Почему? Потому что они говорят, как, наши ж отцы верили, все. И для многих это является барьером к тому, чтобы принять ту истину, которой их ведет Господь. Ну, моя же семья против. И здесь нужно вот это вот четко понимать. И последний шаг — это истина приносит свободу от греха. Потому что, как мы сказали, Иисус есть тот свет, который открывает Господа, открывает путь спасения для каждого из нас, и который дарует возможность принять Его дар. И поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что вы не свободны, обратитесь к Господу. Просто встаньте на колени, помолитесь, и Господь примет вас и освободит вас.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие духовные, глубокие размышления. Истина — не абстрактное понятие. Абсолютная, единственная, настоящая истина — это сам Иисус Христос. Только Он освобождает человека от греха и духовной слепоты. Пребывая в Слове Христа, мы получаем настоящую свободу. Мы свободны не грешить.

0: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
1: Прощение – сознательный отказ от злобы, гнева и мести за причиненную обиду, восстановление нарушенных отношений. Прощение в Библии – это прежде всего действие Бога, которое освобождает кающегося грешника от осуждения и не наказывает его за грехи. Божье прощение основано на характере Бога, любящего прощать, благого и милосердного, долготерпеливого и многомилостивого. В Ветхом Завете на Божье прощение грешников указывала вся система храмового служения, а в Новом Завете – искупительная жертва Христа. Прощение – это также действие человека по отношению к ближнему. В книге «Бытие» рассказывается о том, как Иосиф простил поступивших с ним подло братьев, а Исав простил Иакова. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос учит своих последователей прощать брата не до 7 раз, как это было принято среди иудеев, но до 70 раз, то есть неограниченно. Притча о блудном сыне и простившем его отце, записанная в 15 главе Евангелия от Луки, служит примером человеческого прощения и одновременно метафорой Божьего прощения.
0: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович. Здравствуйте. Сегодня современное общество настроено, и вообще как бы в нем культура потребления очень доминирует. Люди всегда стремятся к тому, большинство людей стремятся к тому, чтобы иметь последнюю модель там, телефона, как можно более новую модель автомобиля, квартира в престижном районе. И считается, что если человек не стремится все время вот, приобретать чего-то новое, ставить себе более амбициозные цели, то он как бы и вовсе не успешный какой-то, да, человек, странный, ну, в общем, неправильно он живет, неправильные у него цели. Вот современное общество диктует такие нам идеалы. Что Библия говорит по этому вопросу? Действительно ли вот такая культура потребления, стремление к все более лучшему, более новому, более дорогому Библии поощряется или наоборот?
1: Да, действительно, вы правы. Мы живем уже какое-то время, живем в таком явлении, которое называется потребительское общество. Вот. И, к сожалению, так происходит, что это потребительское общество диктует свои законы жизни. Не у всех получается в эти законы вписаться. И это, пожалуй, самая большая проблема, которая существует с потребительским обществом, потому что здесь есть элемент того, что ты можешь оказаться в ситуации, где тебя, ну, грубо можно будет назвать лузером,
0: ну, да. Вот,
1: или неудачником.
0: Ну, то есть, эти люди часто впадают и в депрессию, и расстраиваются из-за того, что у них, вот, особенно это среди молодежной среде развито, где принято понтоваться,
1: да,
0: так скажем, ну, показывать там, то, что вот у меня там телефон новей, мериться, так сказать, своими вот этими достижениями. Хотя родители купили
1: в большинстве своем. Уже, ну, мои же дети тоже ходят в школу, уже, по-моему, общество потребления сделало шаг еще дальше. Раньше хотя бы они сравнивали то, что у них есть. Сейчас уже сравнивают то, что есть у папы и мамы, и у дедушки, и у бабушки. То есть уже такой набор, такой багаж ты должен с собой принести, чтобы соответствовать этому всему, что не проиграть нужно на всех уровнях. Ну, конечно, Священное Писание, как мне кажется, такую концепцию не поддерживает.
0: А почему? Ведь вот и Библия не призывает к тому, чтобы намеренно вот какой-то аскетический образ жизни вести. Да, есть люди, которые выбрали такой путь, и это их путь, но это нигде не является нормой. И если мы берем, например, библейских героев, там, Авраама, например, и большинство богословов, которые внимательно исследовали его жизнь и вот этот период его жизни, говорят о том, что он был один из самых богатых,
1: да,
0: людей,
1: конечно,
0: тогда на Востоке.
1: Почти все, наверное, библейские герои, которые занимают центральное место в своих повествованиях и в своих периодах, это чаще всего люди состоятельные. Надо отдать должное. Но давайте тогда переформулируем. Нельзя сказать, что Священное Писание против
0: хорошего
1: благосостояния. Священное Писание предлагает альтернативный вариант отношения человеку к той ситуации, в которой он находится.
0: А это разные вещи.
1: Это абсолютно
0: быть,
1: разные вещи.
0: Быть обеспеченным и стремиться, да, всеми силами быть обеспеченным.
1: Конечно, это абсолютно разные вещи. И вот концепция Священного Писания заключается в том, как сказано в Священном Писании, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это декларация.
0: Что это значит?
1: Да, это декларация
0: вот,
1: этой концепции. Отзвуки мы находим, или точнее, это отзвуки, но немногим ранее, и Иисус Христос рассказывал притчу о том, как работали все больше, получили кто-то больше, кто-то меньше, то есть работали все по-разному, получили все одинаково. Вот. Но это вроде бы такое вот на поверхности. То, что, ну, действительно, великое приобретение, быть благочестивым, довольным, сейчас несколько слов скажем. Тут заработок, труд тоже очень легко. Но вот есть, был случай, который произошел с Иисусом Христом и его учениками, который, ну, если, может, чуть глубже глянуть, попытаемся на него, тоже несет в себе определенные подсказки в этом направлении. Речь о том, когда Иисус Христос шел на гору Преображения.

0: Значит, история разворачивалась таким образом, что они подошли к горе. Вот, и дальше он говорил, сказал, что подошли-то с 12
1: апостолами.
0: Апостолы.
1: А взял троих?
0: Взял троих и пошел. И вот священный текст передает, потому что несколько евангелистов описывают эту ситуацию, и каждый добавляет какую-то свою крапинку переживаемых тогда эмоций. А эмоции такого рода переживались, что вот эти втроем, которые пошли, они еще не знали, зачем они туда идут, они еще не знали, что их там ждет, вообще-то, зачем их туда ведут, что от них потребуется, но уже так немножко на остальных 9 они в сердце своем подумали, ну, не просто ж так из 12 взяли меня. Так, наверное, что-то за этим должно стоять. Вот. Ну и пошли. Потом опростоволосились, потому что такое стало происходить, что они уже от страха не знали, что сказать, стали лепетать всякую несумятицу. Но это касалось не только этих троих, а вот эти 9, которые остались, они у себя в сердце стали переживать совсем другие эмоции. То есть, ну, как бы ничего себе, то мы все вместе, вместе, вместе, тут теперь почему-то эти трое. Что они там будут делать, что им там рассказывать, а почему они, а чем я хуже, вообще кто-то так решил и так далее и тому подобное. Но долго, чтобы историю не рассказывать, сразу же последовала расплата. И евангелисты очень и очень откровенно об этом говорят. Эти 9 были оставлены Иисусом Христом для того, чтобы через них он мог явить силу, которую он буквально позавчера до этого происшествия их наделил. Да. Он им сказал, я вам даю силу изгонять злых духов.
1: И вот там бесноватый был юноша, да, который был исцелить, они не могли.
0: Только, то есть это парадокс. Евангелисты, которые это рисуют, прямо черным по белому пишут этот парадокс. Только что Иисус Христос дал им эту силу, сейчас же приходит как раз за этой силой исцелить от злых духов, и они не могут. Почему? Потому что воспрепятствовало им то, что... Ну, вот это вот ощущение
1: недовольства
0: и желания, как у них. Угу. То есть, возвращаемся к этому тексту из 1 Тимофея, где сказано «великое приобретение – быть благочестивым и довольным». В эти слова вписана большая мудрость. Первое – это то, что когда ты находишься в каких-то обстоятельствах жизни, ну, вот эти 9 и эти 3, вот, то будь доволен. Будь доволен в каком ключе? Не надо свое собственное состояние, свою собственную ситуацию наклеивать маркер на эту ситуацию путем сравнения с соседней.
1: Ну, а разве плохо, что человек стремится к чему-то более лучшему для своей семьи, допустим, хочет приобрести более просторное жилье, там, живут они в однокомнатной квартире вчетвером, допустим,
0: да.
1: А он хочет дом построить, чтобы всем было комфортно, чтобы у каждого своя комната была, да, он недоволен тем, что есть сейчас, если он был доволен, они бы так и жили бы вот в этой вот однокомнатной квартире. А он вот это недовольство, неудовлетворение этой ситуации мотивирует его, чтобы обеспечить лучшими условиями свою семью. Что в этом плохого-то?
0: Да, важен мотив, важен оттенок. Когда человек, ну даже возьмем этот пример, когда человек, и здесь очень важно эту вещь уловить, когда человек находится в какой-то жизненной ситуации, он в ней находится, ну или семьей своей, и они вместе со своей семьей думают, ну живем пока вот так, пока у нас есть возможность на вот это, но исходя из там состава семьи, из наших потребностей, из того, что нужно, можно и так далее,

0: далее. Мы давай будем стремиться к вот... Это очень... Это вызывает в человеке положительную эмоцию. Он переживает положительную эмоцию.
1: А в чем же тогда вот это
0: недовольство? Резко отрицательное, негатив у человека скапливается. Когда хотя бы немножко... Но эта формулировка меняется. Когда кто-то приходит домой и говорит, смотри, как у Ивановых, а мы чем хуже?
1: Ну, то есть тут зависть какая-то включается.
0: Так
1: она,
0: сейчас...
1: не будет ли она, а в другая ситуация, да. Что вот, допустим, удовлетворен всем муж, да. Потому что ему надо стремиться. А жена видит, что дети растут, им этих условий мало. Конечно, сын там уроки делает на кухне, тогда как у него могла бы быть своя комната. А муж сидит ему, как говорится, все равно.
0: Да.
1: И если она ему не будет говорить, что там, смотри, как у Ивановых, смотри, как у Петровых, он так и просидит и ничего не сделает. А это хотя бы, вот, может быть, недовольство, зависть смотивирует его хоть что-то немножко подняться и пойти пошевелиться для своей семьи, что-то сделать. Где вот эта грань?
0: Недавно я натолкнулся на такое исследование. Значит, чисто про мужчин. Когда... женщина что-то просит у мужчины сделать, я сейчас могу ошибаться там в процентах, но это десятки процентов разницы. Между, то есть у нее в десятки процентов больше шансов добиться от мужа какого-то или от мужчины добиться каких-то действий.
1: Если привести пример другого мужчину.
0: Наоборот.
1: Наоборот?
0: Наоборот. То есть, если она будет говорить, смотри, да что ж это такое, у нас дети, у нас это, нам же нужно, рано или поздно, да, иногда его это будет раздражать, бесить, иногда он на эту тему не захочет разговаривать, но рано или поздно он начнет в этом направлении думать. Стоит только добавить, потому что смотри, как вон эти. Все. Фильтр.
1: Не
0: почти.
1: Знаю, по-разному бывает. А кто-то, наоборот, этим мотивируется больше.
0: Возможно. Ну вот натолкнулся на такую информацию. И вот я лично вижу разницу между теми ситуациями, которые вы рисуете. Одно дело, когда человек работает на созидание. То есть, когда семья, пусть даже в рамках своей семьи кто-то будет говорить кому-то. Смотри, нам надо сделать это, нам надо сделать то, нам надо сделать пятое или десятое. И это работа на созидание. Когда мы...
1: Ну, то есть это хорошо.
0: И это хорошо.
1: И это не будет нарушение
0: принципа абсолютно
1: великое приобретение, быть благочестивым. Ну как? Конечно. Они же недовольны.
0: Почему?
1: Они как? Довольны, если бы они были довольны, они бы тут и жили.
0: Нет. Принцип довольства не предполагает в себе топтаться на месте. То есть сегодня я доволен, и это значит 70 лет впереди, и ничего я не буду
1: делать. Да как? Конечно, чаще всего и бывает. Если доволен, если у него как бы устраивает эта ситуация, и человек, ну, свойственно ему быть вот таким инертным, ленивым, что его будет мотивировать?
0: Нет, жизнь же не стоит на месте. И сам человек растет, и сам человек развивается. И он вокруг смотрит, что-то новое появляется. И
1: я
0: дети у него, и так далее.
1: Большинство, мне кажется, вот, людей, живущих в нашей стране, их можно было бы сравнить, особенно, ну, и мужчин в том числе, вот, с теми емелями, которые на печи бы лежали бы и ничего бы не делали. И если их не подпинывать, там, да, женщина не будет их постоянно дергать там, и заставлять что-то, они и шевелиться-то не будут. Да, есть другие, которые сами стремятся, которые там в дом свой все обеспечивают. И тогда получается, что и их можно осудить, что они недовольны тем, что есть. Вот этот принцип тогда, который записан в Священном Писании, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. О чем он говорит? Не о том, что не нужно стремиться к лучшему, а о чем?
0: Нет, мне представляется, что этот принцип говорит от... Ну, является неким отражением 10-й заповеди. То есть не нужно свое развитие, не нужно свое стремление к чему-то лучшему созидать на негативе того, что ты, не то что возжелал, но что ты себя неудобно чувствуешь по сравнению с кем-то. Что когда ты все свои действия, которые направлены в твоей жизни на созидание, у тебя один мотив. Потому что у них так. На завтра ты увидел кого-то другого. На завтра ты увидел кого-то третьего. И ты живешь не своей жизнью. Священное Писание... Вот,
1: а в погоне за то, чтобы не хуже, чем у людей. Да?
0: В погоне за чужой жизнью. Вы – это вы, это ваша семья, и вы так живете. Хотите – развиваетесь быстрее, хотите – развиваетесь медленнее. Это не лучше и не хуже, чем там Ивановы, Петровы на следующей улице и так далее. А как только вы привносите в семью вот этот негатив, все, Это мало того, что нарушение принципа, это разрушить семью. Потому что каждый

0: Раз, вы будете смотреть, а нет ли кто уже впереди? А нет ли кто уже впереди? Вы уже не живете не своей жизнью. Вы живете жизнью... И, кстати, общество потребления, потребительское общество, на этом сыграло. Потому что у нас еще так это, то ли благодаря законодательству, то ли чему не развито. А вот когда приезжаете в какие-то другие страны, там реклама, не стесняясь, говорит, что ты ездишь до сих пор на Volkswagen? Так ты ж это последний отстой. Вот возьми там BMW или Mercedes, вот это машина, вот это ты ощущаешь себя человеком. Или что ты там какой-то носишь, Tissot до сих пор, так ты до сих пор не слышал о Rolex'е там или еще. Ты вообще кто и откуда? И это на людей оказывает разрушительное влияние. Жил человек нормально, проверял время,
1: был всем
0: приезжал
1: доволен,
0: на работу, был всем доволен.
1: Радовался жизни.
0: Радовался жизни. И тут он узнает, что он последний лузер, только потому, что еще есть вот что. Все, прекращается спокойная жизнь, начинается беготня в погоне за... Это деструктивно влияет на человека.
1: То есть вот о чем говорит великое приобретение, был благочестивым. То есть не отравлять вот этим негативом в сегодняшнюю жизнь, пусть даже тебя не до конца устраивает эта ситуация, пусть даже ты стремишься к чему-то лучшему, но можно найти,
0: да,
1: чему радоваться,
0: конечно,
1: и здесь, и довольствоваться
0: жизнь,
1: теми условиями, которые есть, и при этом не переставать стремиться по возможности,
0: да,
1: к более лучшему для себя.
0: Да, но и обязательно не стремиться не потому, что ты неудачник полный, не потому, что ты лузер, и у тебя все плохо. У тебя все нормально, ты доволен, но продолжай.
1: Всему свое время просто, да. То есть,
0: да,
1: на данном этапе,
0: да,
1: это через какое-то время ты сможешь себе и лучшие условия.
0: Конечно, да.
1: Спасибо, Олег Вячеславович. Дорогие друзья, итак, мы поговорили сегодня о том, что Библия призывает нас к тому, чтобы быть довольным тем, что мы имеем на данный момент, но при этом она не запрещает людям стремиться к более лучшим условиям жизни для себя и для своей семьи. Пусть Господь благословит нас в этом. Будем рады вашим звонкам, вашим письмам. Присылайте также ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Сначала он окружает своим вниманием, зовет гулять, намекает на отношения, а потом интерес угасает, и он пропадает. Что делать девушке, которая оказалась в такой ситуации, поговорим сегодня в нашей программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце. А, девчонки, была ли вообще у вас в жизни такая ситуация, что мужчина терял интерес? И что вы вообще об этом думаете? Тань?
1: Ну, вообще была. Что я думаю об этом? Ну, было не очень приятно, вот, но как бы я вроде там сама была виновата. Вот, поэтому как бы я даже не знаю, что сказать.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
0: А что ты вообще думаешь про такие ситуации? Нормально ли это вообще?
1: Ну, вообще...
0: И почему так происходит?
1: Бывают разные ситуации, когда мужчина теряет интерес. Но типа, бывает такое, что ты реально ему неинтересна.
3: Ну, он же сначала его проявлял.
4: Да, зачем он сначала...
3: Показывал себе, да.
4: Как бы, и речь идет уже, наверное, о таких более романтических каких-то намеках. Mm-hmm. Он же заранее мог понять, хочет он это или нет.
3: А вдруг
4: и тут
3: нет?
4: Он это пробует и сливается.
1: Он может понять это. В смысле, сливается на каком периоде, когда он сколько пообщался? Ну, вот вы только познакомились.
0: Нет, ну вообще, даже если он уже начал общаться и потом слился, да, он же...
1: Ну, сливаться зачем надо красиво, начинать? Нельзя кидать. Вот я считаю, надо красиво слиться. Ну, типа, сказать, прости, мне больше не интересно.
4: Мне общаться. Кажется, вообще как бы так не надо.
3: А ты как думаешь, Наташ?
1: А если не хочешь общаться, то что не надо?
4: Ну, нет, я с собой согласна, что надо слиться не по-английски, как это чаще всего бывает.
1: Вот.
4: То есть, как это было у меня, например. Иди в игнор, вот дорога, живи там, иди там. Но это, на самом деле, очень неприятно, потому что девушка, когда ее так жестко кидает, она начинает думать, а что со мной не так? А он не объяснил. То есть, да, может, даже с тобой все хорошо, может быть, ну, это, ну, конечно же, с тобой все хорошо, это он, конечно, что-то не так с ним. Но,
3: конечно.
4: Вот, но суть в том, что как бы ты начинаешь загоняться по этому поводу, у тебя появляются комплексы какие-то, и, ну...
3: В себе начинаешь искать причину.
4: Да, особенно, тут еще вопрос, как тебе этот парень, насколько он дорог, тоже все индивидуально.
2: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
0: А вы, девчонки, как думаете?
5: Ну, со мной тоже так было. Давно, правда. И мне сейчас кажется, что это вполне совершенно обычная ситуация, ничего особенного. Мне кто-то нравился, потом не нравился, и я тоже так же. Сначала понравилась, потом разонравилась. Ну и что?
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
4: Ну, а вот именно, что слился человек, просто вот потерял интерес и резко?
5: Да, постепенно. Нет,
3: мне кажется, это немножко какие-то разные, наверное, вопросы, потому что одно дело, когда идет просто потеря интереса, о которой говорит, к примеру, Оля, да, это когда вы пообщались немножечко, вы поняли, что вы разные, да, и здесь человек не просто сливается и игнорит, это немножко другое, а просто теряется интерес, к примеру, на начальных этапах, то это достаточно распространенная проблема, и очень часто с этой проблемой, к сожалению, обращаются женщины, вот, хотя у мужчин тоже так

0: бывает, когда и вторая половинка в виде девушки, да, женщины, жены, может, к примеру, тоже потерять интерес. Вот. А уже другой, наверное, вопрос, это когда, как человек это делает, да, и как он проявляет вот эту потерю интереса. Потому что реально можно просто слиться, и это уже будет... другая, так скажем, проблема. А наша, мне кажется, задача сегодня разобраться в том, что почему происходит именно потеря интереса мужчин и на разных этапах, наверное, отношений.
1: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Если рассматривать Олин вариант, да? Ну, в смысле, твой, который
2: я ничего еще не рассказала.
0: Что ты говорила про то, что вы, к примеру, ты общалась, он общался, да, и вы как бы через какое-то время поняли, что просто люди разные. Вот. То мне кажется, что это очень естественный физиологический процесс, когда, ну, как бы люди подходят, пообщались, поняли, что немножечко не вариант, вот, и разошлись.
3: Почему у мужчин это чаще бывает? Потому что я реально замечала, ну, реже встретишь мужчину, который скажет, что девушка к нему потеряла интерес, чем девушку, которая скажет, что у него такая ситуация.
4: Да, наверное, как Маша уже сказала, что такая ситуация наверняка возможна и с той, и с другой стороны, но даже сама постановка этого вопроса, насколько популярен этот вопрос, говорит о том, что девушки оказываются гораздо чаще в этой ситуации и... как бы начинают думать, почему он потерял ко мне интерес.
2: То а есть... мне не кажется, что девушки чаще оказываются.
4: Мужчины, возможно...
2: Просто мужчины, они инициативнее. В начале отношений инициируют обычно мужчины. Поэтому ты видишь больше его как бы вложений, и поэтому на контрасте кажется, что он потерял интерес. А девушке, например, парень мог нравиться, но она, ну, ждала каких-то шагов. Потом ей разонравился... Но это никто не заметил.
0: Либо мужчины иногда не говорят об этом.
4: А нормально вообще то, вот как Оля сказала, он инициирует отношения, да, а потом может потерять интерес.
3: Что то это есть, вообще
4: зачем
3: такое?
4: Тогда,
3: что
4: вот,
3: это за
4: да,
3: точка?
4: Зачем тогда инициировать отношения, появляется вопрос. Да. Зачем какие-то ухаживания нужны, да, допустим, если с этой точки зрения смотреть. И потом вот эта вот пропажа, то есть где вот эта вот грань, когда это нормально, да, мы поняли, что мы разные люди, и когда девушка в ситуации, что она сидит и думает, наверное, со мной что-то не так, раз ко мне потеряли интерес.
3: Ну, мне кажется, вот в период дружбы, да, есть уже очень много пар, которые сходятся на том моменте, когда вот друзья, очень много лет друзья, и ты как бы знаешь человека, и как бы, ну, очевидно, что если ты уже начинаешь с такой романтический, ну, в каких-то там целях строить отношения, к ней подкатывать, и потом кидаешь, у меня большой вопрос. Ты же знал ее заранее. Ты что, ну, как бы, почему так происходит?
0: Причина есть. Вообще причин, на самом деле, много и тысячи. И вообще разные, наверное, с разных точек зрения. И одна из здесь причины такая, что... Очень часто говорят, очень на многих пабликах вы можете прочитать о том, что это виновата женщина, да, что вот она как бы не смогла удержать. Здесь причина явная, человек просто достиг цели. Очень часто такое бывает, что больше связано с людьми до 20 лет, да, ну, это больше такой подростковый возраст, когда... Просто есть такое, так скажем, целеполагание, как достигнуть цели. Да, начать встречаться с кем-то, вот вы общались.
4: Всегда ли это осознанно происходит?
0: Нет, чаще всего нет. То есть человек этого не понимает, человек искренне хочет как бы общаться, встречаться. И получается так, что он достиг своей цели, потом теряет интерес. Но опять же, причина здесь не в девушке, да, а в том, что у человека была такая, ну, неосознанная цель.
4: Ну, тогда это
0: цель.
4: Как будто бы немножко про безответственность.
3: Охота какая-то такая.
4: Да,
3: охота,
4: что человек, да. Ну, да. Немножко неосознанно, получается, подходит к общению.
3: К важному вопросу.
0: Да.
2: Ну, вы говорите о молодых совсем, там какая осознанность вообще, о чем?
0: Ну, нет, все, конечно, разные, мы не можем говорить так про всех, но, да, по большей части это на самом деле...

0: происходит как бы неосознанно и немножко, да, правильно.
1: Ну, заигрался, да. Человек,
2: например, а тогда вопрос такой, почему очень часто в таких ситуациях связи обрываются прям, ну, окончательно, потому что, да, можно же...
0: Цель.
2: Можно же хорошо договориться. Почему вы, если до этого дружили, не можете остаться друзьями?
0: Цель была другая. Мотивация была другая.
2: И чего все... Маш, я не согласна. Все поголовно парни, которых я знаю, я не вижу в них охотников каких-то таких. Просто...
0: Да не все. Нет, не все.
2: Про это, здравствуйте.
0: Нет, я имею в виду те, у некоторых одна из причин, что вот, к примеру, здесь, если человек с тобой сначала дружил, а потом решил строить отношения, то, скорее всего, у него
2: изначально... И как девушке это предотвратить? Если это такая, как бы, на уровне...
0: Нет, но это не всегда бывает. Ну, то есть, как бы, это проявляется, ну, как бы сразу ты вот так, подойдя к человеку, не определишь. Извините, мы как
1: охотник
0: бы за...
1: Охотник ты или нет?
0: Да.
1: Девочки, а можно я спрошу? Ну, вот, а это на самом деле вот очень важно понять, а почему он вдруг стал охладевать? Вы что, за ним вдогонку побежите, если вдруг поймете, почему? Преследовать его начнете?
3: Тогда мы...
0: Не переживай, так очень часто бывает.
4: Если таких пять там подряд человек, тебе же надо понять, что с тобой не так. Ну, я просто грубо говорю.
1: Вот если пять подряд, то значит с тобой все.
0: То стоит, да, нет, да. Стоит задуматься, значит, почему.
4: Вот.
1: Но он тебе все равно не скажет.
5: Тогда давайте перейдем к вопросу, что делать девушке, которая оказалась в этой ситуации, потому что, по сути, мы для этого, да, мы это хотели обсудить. То есть, да, мы сейчас можем искать причину сколько угодно, скорее всего, их миллион. Но вот девушка оказалась в этой ситуации, и я думаю, вы все согласитесь, что, ну, трудно не начать копаться в себе, да, ты можешь себя одергивать, что, да пусть там катится, но все равно ты как бы начинаешь думать, а что я, может, не так сказала, что я не так сделала, и мне кажется, отсюда очень много вот распространенных таких, я не знаю, манипуляций, что ли, женских, что всегда надо какой-то быть ускользающий, убегающий, чтобы вот тебя как-то вот не бросили, не оставили, чтобы все время был этот интерес. Можно к такому способу прибегнуть, и это, скорее всего, тоже побуждает скорее всего, девушки к этому способу прибегают именно потому, что когда-то они оказались в этой ситуации. То есть, как экологично девушке вообще прожить эту ситуацию, как вы считаете?
2: Ситуации вообще разные бывают. Я вообще очень стрёмная оказалась.
5: Какой, расскажи.
2: Ну, не то чтобы... Ну, как... В чем моя проблема? Мне не повезло с тем, что человек оказался как бы... Таким, как сказать, да. Ну, знаешь, вот есть такой человек, ты встречаешь, он переворачивает твою жизнь на до и после, да? Mm-hmm. Даже незначительно, что у вас там было или не было, вот. И вот когда такой человек тебя опрокидывает, ты такой думаешь, класс, а как жить дальше? И живешь с этим, это знаешь, как есть какая-то зависимость, которая тебя на протяжении жизни преследует. Mm-hmm. Вот, и здесь то же самое. То есть это вот на всю жизнь тебе вот такая ерунда.
0: Ну, смотри, здесь вообще, ну, как бы, понятно, что это очень болезненные чувства, эмоции, и это имеет место быть, это действительно больно, когда нас предают, да, когда получается, что жизнь поделилась на до и после. Я думаю, что здесь, именно в этом случае стоит задуматься, почему именно данного человека ты привлекла. То есть это не значит, что кто-то из вас там плохой. Я всегда это говорю и буду говорить. Это не значит, что с тобой что-то не так. Это значит, что есть какой-то момент, как это все любят говорить, есть какой-то триггер в тебе внутри, который цепляет такой тип личности. Это то же самое касается, когда пять парней подряд, к примеру, ну, не больше,
3: сбежали.
0: Вот. Это не значит, что нужно начать менять себя, это значит, что просто есть какой-то болезненный вот этот вот момент внутри тебя, который просто был не пережит и не прожит. Вот. И плюс к этому добавился еще один момент.
2: Но тут же тоже человек не, как бы, знаете, ты веришь в судьбу? Вот этот вот вопрос. Ну, я не скажу, что у меня завязаны типы личности, какие-то там были проблемы, потому что есть опыты, и как бы вообще всегда они с этим человеком никогда не были сопоставимы.
0: Очень часто такое бывает, что либо нет какого-то примера, да, либо были какие-то холодные родители, либо отстраняющиеся были родители. Не сформировался здоровый тип привязанности, когда человек...
5: Извини, Маш, перебью тебя. Мне кажется, вот эта тема, я все время, когда ее слышу про родителей, мне сразу хочется сказать, ну все, как бы, все понятно, мы все обречены, потому что мало у кого родители...

0: родители прям показали какой-то такой хороший пример. Один из 100, наверное, реально вырос в семье, где вот прям вот можно взять за образец. И что делать-то теперь? Вот что делать, если...
1: Над собой работать. Ну, вот теперь уже над собой.
0: То есть вот я поняла, что у меня там родители показали, там сформировали мне какой-то не тот тип привязанности. И от меня там все бегут, да, допустим, мужчины.
2: А, типа, то есть причина того, что ты напугала человека, то, что он начал к тебе проявлять какой-то интерес, а ты на него накинулась такая...
0: Не обязательно пугать, пожалуйста.
2: Но это же тоже одна из причин, почему парни теряют интерес, и они...
3: Да, пугают привязанность.
2: Им нравится, когда они проявляют инициативу вначале, а ты такая, так, я тебе сейчас помогу. Я тоже инициативу
4: мы уже выяснили, что причин тысячи.
2: Ну да.
4: А, на самом деле это
2: то,
4: все...
2: Это с нездоровой привязанностью может быть связано как раз.
4: Да, это может быть связано с нездоровой привязанностью или, к примеру...
0: Ну как не закопаться-то в этом? Как вот в этом не закопаться, что... Как объяснить мой вопрос?
4: Как делать? Что делать в этой ситуации?
0: Вот работать над собой, да, хорошее решение, но какие-то, может, шаги есть, что конкретно сделать? Вот я отследила, допустим, в своей жизни такую ситуацию. Какой-то вот у меня вот этот сценарий уже психологически есть, что один за другим, допустим, вот так вот исчезают.
4: Почему? Вот, то есть, важно понять причину, почему.
0: Угу.
4: То есть, понять, не понять, к примеру, что со мной не так, или сказать... Родители-то у меня в детстве, ой, какие были, холодненькие. Ну, то есть, давайте от них во взрослом возрасте отстанем. Спасибо вообще, что они, в принципе, были. Вот. А здесь важно понять, ну, как бы, что именно триггерит у тебя из детства. То есть, понять, что было не так-то. Ну, то есть, вот, у всех же все равно разные были сценарии. Можно действовать. У меня недавно была такая девочка классная на консультации. Она пришла почти с таким же вопросом, и я говорю, окей, просто у каждого все по-разному, как бы. Кто-то на примере понимает того лучше, например, вот я всегда понимаю лучше на примере других людей. А у нее, короче, метод от противного. Ей нравится шагать от того, что там, к примеру, вот я делаю так-то, так-то и так-то в жизни сейчас со своим партнером. Я ее спрашиваю, работает? Она говорит, нет. Я говорю, давай идем от противного тогда. Давай думать, как делать надо, чтобы это работало. Ну, то есть, что, как делать не надо, чтобы это не работало, к примеру.
2: То есть, вот. Типа, ты имеешь в виду, что не нужно делать девушке, чтобы парень ее не опрокидывал, или чтобы мы не реагировали на это остро? Потому что это же тоже два момента разных. Мне тоже кажется, что мы можем гадать причины и следствия, почему парни вот так поступают. Но вот к ним в голову же не залезешь, не узнаешь, хотя... Вот, ребят, оператор, вот, Даник, отвлекись, пожалуйста. Почему?
0: Да, вот. Давай.
2: Ну, садись, не бойся. Смелее.
5: Серьезно?
2: Мы не кусаемся.
5: Ну, ладно.
2: Нет, вот у тебя было такое, что ты терял к девушке интерес резко?
5: Конечно. Короче, я думаю, что это вообще абсолютно нормально. Тем более, если вы говорите про отношения до свадьбы, что когда это встречаешься, когда узнаешь, это же для этого и сделано, чтобы ты пробовал, смотрел, понимал. Ага, твой человек, не твой человек. Не хочу, все, разрываем.
3: Но только не по-английски поговорили.
5: Ну, конечно, нет.
2: Какие причины, почему тебе девушка, например, переставала?
0: Да, так может ли девушка что-то придумать. Сделать, чтобы, наоборот, как бы...
5: Мозги не выносить.
4: А что в твоем понимании выносить мозг?
5: Ну, это у каждой может быть по-разному. Лично мне хочется, чтобы с девушкой у нас был... контакт в плане того, чтобы мы могли понимать друг друга, и чтобы она не вела себя как-то неадекватно, не делала вот это «Ой, я тебя поигнорю, чтобы ты заинтриговался», или там, что я женщина-загадка. Да, чтобы вот без этого. Потому что, когда такое происходит, тебе хочется сказать «Слушай, хочешь уйти,
4: давай,
5: уходи».
4: До свидания.
5: Да, да. Потому что зачем это нужно? Понятно, что чем ты меньше, и вы говорили, да, про маленьких мальчиков, ну и девочки тоже бывают маленькие.
4: Конечно.
5: Что
4: я вообще
5: тоже...
4: говорила до 20 про все.
5: Да, что тоже поведение может быть странное. Ну, хотя и дальше тоже.
2: Я знаю кучу примеров, когда взрослые парни вообще врут.
5: Но я к тому, что когда мы маленькие еще, вот в подростковом, в юношеском возрасте, у нас нет какого-то опыта, и мы делаем ошибки и не понимаем. И на самом деле, вот, насколько я понял Наташу, что вот от отношений в юности... И дальше потом какие-то складываются травмы и тяжелый момент. Я думаю, что у многих такое есть. Но мне кажется, что нужно пробовать. Пробовать с одной, с другой, с третьей, с четвертой, с пятой.
2: С 50.
5: Чтобы ты понял, что кто именно тебе нужен.
3: Ну да.
5: И

0: разрывать отношения, это нормально.
1: Но смотря как ты это делаешь. Ну, то есть понимать...
0: Не менять как перчатки, понятно.
1: Да, не менять как перчатки и относиться, ну, как бы уважительно, но в то же самое время дать понять о том, что мы все пробуем, мы все совершаем ошибки, и это вполне нормально.
0: Okay, да, но с другой стороны, как-то так себе считать, что я, значит, тут это, пробный вариант. Вот.
1: Да, ну, то есть не надо... Или, к примеру, очень часто такое бывает, я слышала, была девочка, она говорила о том, что, ну, вот если у меня с этим не получится, у меня есть запасной вариант. Ну,
2: мне кажется, вот
1: это уже это подсознательно
2: вообще...
1: ты даешь вот этот шаблон, что вот этот вот запасной вариант, он есть. Ну, то есть человеку же тоже неприятно.
2: Мне кажется, в Библии вообще есть, ну, допустим, затронуть тему христианства, потому что мы все христиане, ладно, уж не будем скрывать. Вот. Я такого отношения там...
0: Там вообще нет такого понятия встречаться.
2: Ну, типа, то есть в плане именно на начальных этапах это еще окей, да, получается? А уже когда серьезные отношения, и тебе пропал интерес... Вот, тоже у меня вопрос. Нет, вопрос. Вот когда, например, ну, бывает же в браке теряется интерес, бывает в отношениях длительных теряется интерес, да, допустим, и пара начинает что-то делать для того, чтобы его, как бы, возродить. Почему в самом начале это так не работает?
0: В самом начале где?
2: Ну, не в самом начале,
3: когда
2: только когда ты
3: скажешь.
2: Почему люди, ну, там, какая-то маленькая это, вместо того, чтобы решить вопрос, как-то попробовать его исправить, они...
0: Ну, проще, потому что уйти.
2: Ну, потому что, да,
0: когда ты в браке, то...
2: Тянет выход.
0: Как бы, да. Ты давал обет и обещание перед Богом, что ты будешь с этим человеком всю жизнь. И нужно для того, чтобы жить хорошо, не будешь же ты, ну, мне с тобой плохо, и тебе плохо со мной, но мы будем это жить и терпеть. Что надо все равно как-то стараться это решить.
1: Вообще, девочки, я сделала для себя такой классный вывод о том, что если так получается, что кто-то теряет интерес, да, и это циклично повторяется, то это не значит, что причина вас. Может быть так, что мы привлекаем какой-то определенный тип, это значит, что есть какие-то триггеры, и мы можем просто понять, в чем причина этого триггера, и притягивать уже более взрослых, зрелых людей. Вот. Это не будет означать, что как бы кто-то из нас плох. А еще здесь очень важный такой момент переключить, если вы сейчас проживаете такой период, свое внимание на заботу о себе. Понять, что вы недополучили, или, к примеру, что бы вы хотели получить. И, соответственно, из этого вы уже сможете привлечь другой тип мужчин.
4: Спасибо большое, девчонки, за ваше мнение, за такое классное обсуждение. Спасибо нашему оператору. Спасибо, что вы были с нами. Оставляйте свое мнение в комментариях, оно для нас очень важно.
5: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
6: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: вместе с нашими гостями мы ищем свои пути, а эти пути уже нашлись. Мы делимся своими историями, рассказываем о своих чувствах и о своих переживаниях. Меня зовут Борис, я ведущий этой программы, моя подруга Оля. Оля, привет. И в гостях у нас наш друг, наш товарищ, наш хороший знакомый Вазген. Вазген, привет.
1: Привет, Боря, привет, Оля.
0: Друзья, вопрос у меня сразу к вам такой. У нас у всех, ну, тем более у молодежи, всегда было очень много друзей в избытке. Друзья, приятели, знакомые. Просто как осенью грибов в лесу. Но со многими из них, даже самыми близкими, нам все равно приходилось расставаться. Оль, у тебя есть друзья, которые с тобой всю твою жизнь?
2: Честно говоря, у меня нет таких друзей, которые вот прямо от моего рождения и до, прямо вот до моего нынешнего момента друзья со мной. Потому что я очень много переезжала, очень много меняла место жительства, школы, поэтому у меня всегда менялись друзья. Есть, конечно, друзья, с которыми я уже давно дружу, но чтобы вот прям всю жизнь, к сожалению, таких нету.
0: Угу. Вазген, вот мы знаем, что у тебя как раз очень интересная и впечатлительная история, что тебе пришлось столкнуться с какими-то проблемами со своими друзьями, с очень близкими друзьями. Вот расскажи нам эту историю.
1: Я общался с одними, с друзьями, которые поначалу, я с ними общаюсь с детства, поначалу они являлись такими, как сказать, примером подражания.
0: Для тебя?
1: И для моих родителей, и для меня.
2: С детства? Это с какого возраста?
1: Детство у меня началось, можно сказать, лет с 8.
0: То есть, я так понял, ты относишься к тому поколению людей, вот несмотря на то, что у нас сейчас век инноваций, ты все равно, вот как ты сейчас сказал, что они были для тебя примером. Mm-hmm. То есть, тебя, так скажем, в кавычках, воспитывала улица. То есть, ты проводил очень много времени с друзьями, брал с них пример.
1: Нет.
0: Правильно, я тебя
1: понял. Я воспитывался только родителями. Я на них смотрел, как пример подражания. А воспитывался я только родителями.
0: Угу. Так, и что же случилось? Что вот с друзьями у тебя какие-то сложности возникли? Если ты и подражал им, и со воспитанием все хорошо у тебя было?
1: С момента переходного возраста подростки, как сейчас, они начинают курить, пить и все что угодно творить.
0: Ну, следует с разным модным стереотипам,
1: да, так сказать. Да, они выпивают ради моды. То есть не ради чего, нету мотива, нету ничего такого. Только ради забавы, ради...
2: веселья?
1: Да.
0: Так, ну, Вазген, ты же говоришь, что ты подражал им, значит, ты тоже как-то следовал их примеру?
1: Я подражал им, да. Поначалу мне эта идея вообще очень... Я относился к нему очень отрицательно, негативно. Потом, со временем я... Ну, я же с ними общался.
2: Угу. И вот... Влияние имели.
1: Влияние. Вот все это на меня действовало. И в конце концов я начал уже и выпивать... Но курить не... Ну, я не курил. Я выпивал. Порой у меня приходила мысль, что я делал неправильно. То есть я молился Богу. Я был человеком верующим.
0: А, верующим был человеком.
1: Да, я ходил в церковь с раннего детства.
0: Смотри, Вазген, сразу тебя перебью. Вот ты сказал, что у тебя стали возникать мысли, что что-то неправильно ты делаешь.
1: Да.
0: А со своими друзьями ты делился этой мыслью? Понимал, пытался ли ты их натолкнуть?
1: Да, с этой мыслью я постоянно сталкивался, им рассказывал. Я... Бывало, что проповедовала Бога, прям чисто серьезно.
0: То есть прям рассказывал друзьям?
1: Да, я рассказывал, что пьянствовать, курить, это очень не по-христиански. Они человек, люди верующие
2: и
1: тоже.
2: Они реагировали
1: да.
2: на все это?
1: Они уважали и мои принципы, но я принципом не соблюдал тогда. Вот. Потом я пошел как-то раз в церковь. Меня пригласили, я пошел. И... Смотря какие люди там, я понял, что это именно те люди, с которыми я хочу общаться, должен. Люди талантливые, люди общительные, добрые. И я понял, что это именно мое. Потом я поговорил с моими друзьями, которые выпивали, курили. Они говорили, что... нет, я сначала их пригласил в церковь. Пойти со мной. Чтобы они бросили вот эту вредную привычку. Но они мне отказали. Сказали, Верун, иди отсюда. Типа, ну, не, стали не уважать.
0: Ну, куда нам молодежи, да?
1: Да. Им для них было главное выпить, покурить, что угодно натворить.
3: Найди свой путь.
0: Ты говоришь, что вот твои принципы уже стали прям кардинально отличаться от твоих друзей. Ну, может, все-таки были у вас какие-то с ними такие интересы, но неужто только пить и курить и что-то

0: пакостить? Может быть, все-таки были у ребят какие-то достоинства-то? Просто вот могу сказать по себе. Я ведь тоже какое-то время общался с ребятами, которые, мягко говоря, были не айс. Но все равно ребята были интересны, они были и людьми хорошими, несмотря на то, что у них были плохие вредные привычки. Все равно что-то меня тянуло, все равно мне было приятно было с ними время проводить. Мы могли вместе, там, скажем, в футбол поиграть, могли что-то еще интересное придумывать.
1: Не, футбол мы играли, это само собой. Но спортом я занимался тогда. Я, когда ходил на плавание, я ходил на плавание, чтобы дыхалку и спину развивать. Потом я пришел на тренировку, пьяный.
2: Ух, водное плавание при себе.
1: Меня за километр учила тренерша и сразу начала ругаться. Что ты делал, с кем выпил, родителей вызовем, милицию сейчас на учет поставим и в школе, и везде.
0: А для тренера ты был прям вот спортсмен, молодец.
1: Да, да. Так. Я ходил на соревнования, но вот эти мои друзья со мной тоже на плавание ходили. Я за ними пошел, я же говорю, они были для меня примером.
0: Ну вот видишь, ребята все-таки спортом занимались.
1: Да, так. Они спортом занимались, но при этом и курили, и пили.
0: Брали от жизни все, можно сказать, да?
1: Да, можно и так сказать. После плавания моя жизнь как-то тоже изменилась.
0: Смотри, Вазген, вот сейчас мы остановимся на этом вопросе, вот по поводу тренера тебя вот осудило. Что в итоге после этого последовало? Ты говоришь, что вот мы тебя в детскую комнату милиции направим. Что-то вот произошло такое?
1: В плане духовного или...
0: Нет, какие-то последствия произошли после того, как ты явился?
1: Последствия нет, я с ней поговорил, что больше такого не повторится. Она поняла меня и сказала, хорошо, больше такого, чтобы не было. Можешь выпивать, можешь курить, она мне так сказала. Я же не курил. Она говорит, если идешь на тренировку, иди трезвым. Потому что могут быть последствия. Глубина бассейна большая, могу утонуть, могу умереть, потом будут последствия уже.
0: Ну, конечно.
2: А в плане духовного у тебя что-то изменилось после вот этого? После того, как тренер тебя вот поймала?
1: Нет, ничего такого не произошло в плане духовного.
0: Ну, смотри, Вазген, ты нам сказал о том, что ты начал ходить, посещать церковь. Да. И заводил там новые знакомства.
1: Да, я начал заводить новых друзей. Они со мной также, все было взаимно. И в плане, только в плане друзей. Мне это место очень понравилось, но не понравилось это друзьям, что я хожу туда. И они начали обсуждать, сплетничать, начали критиковать меня очень жестко. Начали говорить, если ты будешь идти туда, то типа кто ты такой, чтобы с нами уже общаться? Вот так вот. Я начал молиться Богу, начал просить, чтобы он вывел меня на чистую сторону. Да, вот чистую сторону.
0: Понял. Вазген, смотри, вот ты говорил, что друзья для тебя были примером, но они были для тебя все-таки настоящими близкими людьми, ведь правильно?
1: Да.
0: И смотри, ты начал ходить в церковь, но все-таки было ли у тебя желание все равно дальше общаться с этими ребятами? Может быть, понятно, что ты хотел избавиться от вредных привычек, как ты нам объяснил, и ты от них избавился. Избавился?
1: Да, конечно.
0: Конечно, избавился. Хотелось ли тебе все равно продолжить с ними общение, но немножко в другой наклонности? Может быть, их тоже изменить? Или так и дальше с ними общаться, но просто без всяких вот таких вот мирских увлечений? Или ты совсем уже понял, что надо полностью отдаться обществу своей церкви и вот только вот на такой вот праведной стороне находиться?
1: Есть люди, которые не ходят в церковь, но они доброй душой.
2: Ну вот, да. Вот.
1: Среди моих друзей были такие.
0: Так.
1: Но после того, как я начал ходить в церковь, я когда с ними хотел поздороваться в школе, они со мной в школе учатся, я им протягивал руку, но они со мной не здороваются теперь.
2: И по сей день.
1: И по сей день.
3: Найди свой путь.
0: Вазгина, вот как ты считаешь, смотри, вот мы смотрим на эту ситуацию со своей стороны, вроде бы видим, что ты исправился, ты начал делать хорошие поступки, избавился от вредных привычек. А вот если посмотреть на эту ситуацию со стороны твоих друзей, вот давайте просто представим, что вот мы те самые с вами друзья, которые выпиваем, которые, я не знаю, так скажем, малолетние преступники, если уж так грубо говоря. И вот видим, что наш друг вот от всего от этого избавился и занимается, так скажем, хорошими делами. У него началась жизнь с чистого.

0: Христа. Вот. Что? Почему мы начинаем плохо о нем думать? Как вот вы считаете?
1: Не знаю. Я в такой ситуации...
0: Нет, вот я как раз и предложил, чтобы мы поанализировали и посмотрели.
2: Ну, смотри, человек, который разумный, он будет к нему относиться... Нет, с их точки зрения. Они будут меня критиковать, обсуждать, какой я такой. Изменился, не стал общаться с ними, не общаюсь с ними.
1: Знаете, у меня такой вопрос получается. А были ли они реально настоящими друзьями? Если они вдруг... он поменялся, стал хорошим, там, и им это предлагал. Ну, а он же не навязывал им все равно. Ты навязывал церковь там свое вот это вот, скажем так, правильное, хорошее поведение, что вот ты перестал пить, здоровый образ жизни. То есть ты им предлагал это, но не навязывал? Или навязывал?
2: Нет, я не навязывал, вот. Я им предлагал.
1: Они это отказали, но в итоге, я так понимаю, что они вообще полностью решили от тебя отказаться. Так они были ли тогда настоящими друзьями?
0: Вопрос, может быть, знаешь, в чем? Может быть, вопрос в том, что есть такие люди, для которых принцип дружбы — это не какая-то там взаимная поддержка и еще что-то, вот какие-то благородные черты. А для них, может быть, это самое главное, чтобы было с кем пить.
2: Да.
0: Может, они просто, вот, знаешь, если ты с нами пьешь, то ты мой лучший друг, все классно.
2: Да, я с тобой согласен.
0: А если ты с нами не пьешь, то все, ты изгой, ты вообще, неважно, верующий ты человек или неверующий, ты мог бы дальше ходить в церковь, а также, и также приходить с ними пить, также им проповедовать.
1: Это именно так и было.
0: И мне кажется, они бы...
1: Что? Это уже больше похоже на поиск собутыльников.
0: Ну, я тоже так думаю. А что?
1: Ну, так тогда это разве друзья?
0: Нет, ну, понимаете, у всех... Я считаю, что нельзя с понятия дружба... Нельзя к слову дружба ставить какой-то штамп, что это именно вот то. Один человек живет этим, для меня дружба это вот там попить, погулять, повеселиться. А для кого-то дружба, я не знаю, это вот там на работе с коллегами, ты сел, что-то там делаешь и все. А домой пришел, для тебя этих друзей уже нет. Вы все отдыхаете.
2: До
0: поэтому...
2: До церкви я всегда думал, что эти друзья со мной до конца жизни. Но потом ко мне приехал дедушка и увидел, какой я. Он меня видел в детстве и посмотрел, посмотрел на меня, когда я вырос. И он это сказал моим родителям. Родители сказали мне. Дедушка сказал моим родителям, что вот это влияние, которое влекут на себя друзья, что это неправильно, что мне надо друзей поменять, и что это действительно не мои друзья. Мне это мама сказала, и я... Ну, я был в бешенстве. Начал говорить, они мои друзья, я с ними до конца, типа, друг за друга, плечо к плечу, вот. Потом моя мама промолчала, и все. Через пару лет, когда я пришел в церковь уже, я это действительно прозрел. Я увидел, что это действительно не мои друзья, вообще не друзья мои. После этого, когда я с ними перестал общаться, уже... моя жизнь начинается заново. Я начал играть на инструментах, мне это очень понравилось. Я начал учить стихи, читать, но я жалею, что я с ними общался, действительно. Потому что я потратил столько времени в своей жизни на них и уделял время даже не семье, а уделял время больше друзьям.
0: А сейчас семье время уделяешь?
2: Конечно.
0: Ну, смотри, вас, Ген, может быть, из этой истории мы можем извлечь и положительные качества, и положительные исходы. Потому что, смотри, если бы эта история не случилась...
2: Какая?
0: Ну, вообще, вот всех этих сложностей, с друзей, с церковью. Угу. Вот, возможно, ты бы и сейчас и семье бы меньше времени уделял, и, так скажем, какие-то новые привычки бы не приобрел, новых друзей.
2: Это очень тонкий вопрос. Даже не знаю, как на него ответить.
0: Ну, смотри, Вазген, вообще, а кто вообще сыграл самую главную решающую роль? Есть у тебя вот...
2: Тот, кто привел меня в церковь.
0: Угу. А кто привел тебя в церковь?
2: Это мой брат. Ага. Он позвал меня в лагерь. И я сначала жестко отказывался. Говорил, что зачем мне идти в христианский лагерь, если есть друзья, с кем можно побухать, с кем можно покурить. Но последний день... Я увидел, что они уехали куда-то, далеко. Мне родители не разрешили. Потом...

0: я в последний день согласился. Ну, что делать? Дома сидеть, это не скучно. И тем более семье времени не уделял. Пошел, и вот тогда, можно сказать, я пришел в церковь. Угу. Вот тогда моя жизнь поменялась.
1: Вазген, а вообще Бог-то какую-нибудь роль сыграл?
0: Да, я молился, просил, чтобы эти привычки у меня исчезли.
2: То есть... У нас получается так, что благодаря Богу ты поменял свой круг общения.
0: Угу. Да, правильно говоришь.
1: Угу. А вообще, Вазген, не жалеешь, вообще не вспоминаешь? Все-таки воспоминания это вообще никаких хороших?
0: Я вспоминаю. Осталось. Хорошие воспоминания всегда есть. Со всеми, хоть с тюремщиками даже. Воспоминания были хорошие, но я стараюсь их не вспоминать вообще и сконцентрироваться на настоящем и на будущем. Ведь прошлое — это прошлое.
1: Надо жить настоящим.
0: Да, и завтрашним днем. Или завтрашним днем.
1: Спасибо тебе, Вазген, за этот хороший рассказ.
2: Вазген, а ты бы хотел бы что-нибудь пожелать нашим телезрителям?
0: Да, я хотел бы пожелать им. Друзья, делайте все с головой. И никогда не поступайте так, как делают ваши друзья, может, близкие. Смотрите всегда... так, как сделал бы Иисус на вашем месте. И тогда у вас жизнь поменяется с ног на голову.
1: В гостях у нас был Вазген. И с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Пишите комментарии, подписывайтесь на наше обновление и ставьте лайки. Спасибо за внимание. Пока.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Наверняка каждый из нас подвергался манипуляциям. Зачастую сложно заметить, когда тобой манипулируют или когда ты сам являешься манипулятором. Но тем не менее, это происходит, и это большая проблема, которая доставляет много неудобств. Что делать, если мной манипулируют? Для того, чтобы не быть жертвой манипулятора, необходимо научиться распознавать и осознавать, что именно в данный момент вами пытаются управлять. Главное правило. Если вы чувствуете, что поступаете против своей воли, то есть весомый повод задуматься, а не манипулируют ли вами? Важно знать, что манипуляторы могут использовать разные методы для получения желаемого. И, как правило, они тщательно скрывают свои

намерение, ведь манипуляция – это скрытый процесс воздействия. Манипулятор заставляет вас чувствовать вину, чтобы добиться своих целей. Может быть такое, что он будет указывать на ваши недостатки. Мол, вот ты меня учишь, а сам 2 года назад сделал по-другому. Бывает, манипулятор ведет себя достаточно мило, втирается к тебе в доверие, а потом неожиданно и очень легко начинает просить тебя поступать так, как нужно ему. И ты не можешь ему отказать, ведь он заслужил твое доверие, очень много для тебя сделал, и вообще он хороший человек. Знакомая ситуация. Так вот, когда вы осознали, что вами манипулируют, следует противостоять нападающему. Если это ваш близкий, то постарайтесь корректно и очень аккуратно дать понять, что несмотря на все аргументы, вы все равно сделаете так, как считаете нужным. Если же человек явно вами пользуется и манипулирует, прекратите контактировать с ним. Помните, никогда не говорите манипулятору, что он вами пользуется, что вы его раскрыли и теперь ни за что не поведетесь на его уловки. Нет, будьте добры и скажите о своих чувствах. Мне неприятно, что ты давишь на меня. Спасибо за совет, но я все равно сделаю так, как мне нужно. Да, ты многое сделал для меня, и я ценю это, но я не могу поступить иначе. Да, я совершал много ошибок в прошлом и не горжусь этим, но теперь все иначе. Разные бывают ситуации. Не исключено, что вы и сами порой прибегаете к манипулированию. Главное, будьте искренни по отношению к себе и к окружающим. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Величие императора в умении прощать. Сильно. И не поспоришь. Только я бы сказала, в искусстве прощать. Когда я сталкиваюсь внутри себя с проблемой непрощения, то первый шаг всегда посмотреть на саму себя. Внимательно и очень честно. Без амбиций, гордости, самооправдания. Этого обычно бывает достаточно. Тогда все яркие и насыщенные краски, которыми я готова была расписать обидчика, блекнут в сравнении с той красотой, которая открывается внутри себя. А высший пилотаж прощения заключается в том, что вечером, когда ты задаешь себе вопрос: «Меня сегодня обижали?», в твоем сердце звучит ответ: «Не знаю, не заметил». Таков Господь, наш император.

научи меня отдавать, не жалея, взамен не прося. Научи меня не скрывать, честно все говорить, не тая. Научи меня мудрой быть, видеть в людях предназначение, ношу тяжкую облегчить, видеть все на опережение. Вдохновить, ободрить научи, чтобы люди с улыбкой прощали, чтобы утром и днем и в ночи добрым словом тебя вспоминали.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если все очень туманно в жизни моей, я прихожу

0: Прогресс – явление стремительное, его нельзя остановить. Каждый новый этап истории можно охарактеризовать словами популярной в свое время песни. Завтра будет лучше, чем вчера. Что принесла нам смена клинописи на иероглифы? Как исследование иероглифической письменности помогает лучше понять Библию? Сегодня на наши вопросы отвечает Олег Габрусевич, священнослужитель и историк. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: В прошлой программе мы с вами начали развязывать такие языки мертвым. Только сегодня мы будем говорить не о дешифровке клинописи, а о дешифровке древнеегипетских иероглифов, которые были также распространены на вот этом древнем Ближнем Востоке, на севере Африки, в Египте. На первый взгляд иероглифы, ничего.

0: Чуть не проще, чем клинопись. Скажите, как и кому удалось таки разговорить эти древнеегипетские, простите, письмена?
1: Знаете, Александр, нам, видите, мы мастерски в прошлый раз сумели, ну, на протяжении, может быть, там, 15 минут сделать дешифровку клинописи. Мы великие специалисты с вами, правильно? А вы представляете, вот, ну, на самом деле мы сделали вообще маленький обзор. Мы даже обзор сделали в истории. Кто, когда, да, на каком этапе, что произошло. А это же вот целое там десятилетие, даже где-то и столетие уходило на то, чтобы прийти вот к пониманию там этой клинописи.
0: Родись вы на несколько столетий раньше, вы бы совершили революцию.
1: Я не думаю, ну, слава богу, что так вот произошло, и нашлись люди, которые вот сумели сделать это не только для себя, но и для вот сегодня на современников. Что касается иероглифа, здесь тоже очень удивительная история, интересная история, не без приключений. У нас, ну, наверное, будет недостаточно времени, чтобы только об этом говорить. По крайней мере, сегодня есть и книги об этом написаны, и различные телепрограммы есть об этом. Поэтому, ну, при желании наши там зрители могут еще больше узнать и познакомиться. Ну, а мы с вами такой сделаем небольшой экскурс, такой с высоты птичьего полета, да. Но я думаю, что многим известно знакомое имя французского ученого Жан-Франсуа Шампольон. Так? Вообще удивительный этот человек. Вот даже уже в свои юношеские годы он был вполне не то чтобы даже образован, наравне с людьми уже со степенями научными, он был, ну, знаете, где-то даже на голову выше в своих знаниях. А что говорить? Ну, он родился в 1790 году. В 11 лет парень, ну вот увлекся Востоком, просто увлекся Востоком. В 11 лет он уже мог читать на греческом, он мог читать на латыни. В 13 лет он уже изучает арабский, древнееврейский, коптский язык. В 13 лет он написал свою первую книгу. У него была не одна, кстати, там он о собаках написал, но известная там его книга о родословии, она даже очень любопытная, даже громко, наверное, там звучит. «От Адама до Шампольона». То есть он проследил свою родословную от Адама до Шампольона. Вот мне самому даже было любопытно, вот, особенно вот этот пласт уже постбиблейский, где он как находил тех своих предков, которые увязывал как раз-таки в родословную библейскую.
0: Знаете, это серьезно. Я чувствую, что нужно срочно проводить реформу школьного образования, вот, учитывая опыт Шампольона.
1: 18 лет он уже стал профессором в Гренобле во Франции. Ну а я думаю, тоже будет многим известно вот название того камня, который стал вот предметом изучения, Розетский камень. А все дело произошло очень, ну, на первый взгляд, просто и без всяких, может быть, ожиданий, что вот что-то вот найдется такое великое открытие, как впоследствии, но так и оказалось. Наполеон повел свои войска в Северную Африку, так, в Египет. Вместе со своей армией он взял целую группу ученых, опять же, лингвистов, там, востоковедов, вот, различных картографов. И оказалось так, что вот при очередном окапывании, там, чтобы защититься от врага, это город там, египетский в северной части Розетта, в 7 километрах от этого города, когда один военнослужащий копал траншею, наткнулся на глыбу. Вот, и оказалось этот вот камень, огромный камень, более 700 килограммов. И чем он стал важен и интересен, то, что он, этот камень состоял из трех надписей. Верхняя часть этого камня была на египетских иероглифах. Вот средняя часть, это был такой идиоматический язык. Это такая скоропись уже коптов впоследствии египтян. Это уже более тогда был современный язык. И третья часть на этом камне, она была на греческом языке. Естественно, французы были довольны, что нашли такую находку. Естественно же, они тут же запланировали, чтобы камень как можно скорее отправить в Париж для изучения. Но а военное напряжение, оно не угасало, оно, наоборот, усиливалось. И понимали, что где-то в какой-то момент французы проигрывают англичанам. И у них, ну, создалось такое впечатление и опасность в том, что а вдруг они не успеют Розетский камень передать во Францию. Они быстро сделали эту копию и отправили в Францию. Ну и начали постепенно.

0: вот, пытаться уже отправлять этот камень, но англичане превозмогли в бою, и англичанам достался камень, и в итоге камень попал в Лондон, а не в Париж. Но копия осталась. И уже затем было ряд целых исследователей, которые пытались разгадать тайну этих иероглифов. Я не буду о них там говорить, но, по крайней мере, вот этот Жан-Франсуа Шампольон, он буквально, ну не сказать, что на ровном месте начал свое исследование. То есть уже были те предшественники, которые, ну, по крайней мере, внесли какие-то контуры маленькие, свои какие-то предположения, свои какие-то заключения, что может быть это так или так. В общем, в 1808 году, вот в 18-летнем возрасте, Шампольон взялся за попытку прочитать текст иероглифов. Греческий ему легко удалось. Вот так как он коптский знал язык, он пытался то есть, сопоставить это с демотическим языком, вот, но чтобы в конце концов это применить к иероглифам. Уходили годы. Вот, немало. Но в то же время, вот самое интересное то, я вам сейчас покажу, Александр, я думаю, вы тоже будете помнить и знать. Вот как раз-таки у нас верхняя часть вот этого розетского камня. Так? Вот она верхняя. Ну, если бы мы бы смотрели, у нас было здесь под низом бы текст, и еще бы ниже был бы греческий текст. Вот это верхняя часть. Первое, что он обратил внимание, это вот так называемые картуши, или картуш, которые в таком овале были значки вписаны. И вот он на них обратил внимание. В принципе, до этого тоже обращали внимание. Он понимал, что вот здесь, ну, некая там особая запись, может быть, даже и имя царя или фараона, которое, ну, предполагает вот дальнейшее прочтение. А в греческом тексте были, кстати, указаны два имени – Птолемея и Клеопатры. После долгих там исследований, это с 1808 года, только... В 1821 году, на день рождения, а это было 23 декабря 1821 года, Шампольон, ну, его озарила одна вещь. То есть, представляете, какой вот прошел промежуток, и вот только тогда его озарила одна вещь. Он решил посчитать все греческие буквочки, так, вернее, слова, все греческие слова и все значки, которые находятся вот этой верхней части камня, вот эти иероглифы. Оказалось, что в нижней части греческих слов было 418, а всех значков вот верхней части вот иероглифов было 1419. Он понимал, что пропорционально это не могут быть слова. То есть, скорее всего, это могут быть либо слоги, либо фонетические знаки. Поэтому следующий его был шаг – это попытка все же прочитать в этом в картуше это имя. И вот следующий вот такой момент я покажу вам. У него вот было Толемус, Клеопатра, Рамсес. Ну, Рамсес он взял другое имя из другой надписи. И Птолемус. Вот у него было в картуше вписаны имена. Но после вот усилий своих исследований он стал понимать, что каждый значок имеет фонетическое обозначение. И, в принципе, его была версия правдоподобна. И в итоге ему было несложно прочитать слово «Птолемос». В дальнейшем он там прочитал «Рамсес» и «Клеопатра». То есть это было революционно. Потом вот этим способом отождествления с другими значками иероглифами был прочитан весь текст. То есть он еще брал какие-то другие записи, которые были доступны на тот момент ученым из Египта. И вот это стало вот революцией как раз-таки в прочтении вот этого текста иероглифов. Когда он это все вот сообразил, понял, он помчался к своему родному брату, который тоже был, ну, поддерживал его в, его в научных исследованиях. Он пришел, только вот успел это все рассказать, упал. И 5 дней он обессиленно лежал после вот этого напряжения дней и ночей, которые он занимался. 5 дней обессиленно он был от того, что вот посвятил время и возможности для расшифровки вот этих надписей.
1: Да, это такое вот важное открытие. Вот чтение иероглифов, оно, безусловно, помогает лучше понять историю. Поскольку оно проливает свет на многие события, имена, версии, которые были записаны в этих текстах. Вот, но помогает ли изучение древнего языка, ну и, соответственно, культуры, которую он представил.

0: заставляет лучше понимать Библию. Для нас ведь важно именно священное писание, а не древнеегипетские тексты.
1: Ну, конечно, но здесь тоже нельзя исключать того, что Шампальон и другие ученые внесли тот вклад в понимание истории и Египта. А мы же, когда читаем книгу «Бытие», особенно вот этот пласт, там, где посвящен Иосифу и перемещение братьев его в Египет, и уже потом их там целое расселение, да, и жизнь, и быт, и рабство в Египте. Это тоже огромный пласт, это тоже вот такой массив, который надо учитывать. И опять же, ученых заинтересовало, а есть ли какие-то надписи, есть какие-то исторические сведения о этом периоде, что там, может быть, что-то евреев. Ну, по крайней мере, есть отдельные фрагменты, которых вот об Израиле написано, но не так часто, кстати. Ну, там вот известная стела одного из фараонов, Мернептаха, вот, который указывает название Израиль. Но есть другие интересные моменты, которые вот мне бы хотелось бы, может быть, о них сказать и обозначить. Смотрите, первое что. Во-первых, Шампальон, да, увидел, что имя фараона вписано вот только вот этот картуш. Да, в эту рамочку такой. Вообще-то итальянское слово, картасио, оно переводится как сверток, пузырек, мешочек. Но вот этот картуш, понятно, что имеет свое египетское происхождение. И вот я покажу два таких символа, которых они и известны будут, и нашим тоже зрителям, я думаю, и вам, Александр. Ну, первое, наверное, вот я покажу вот этот значок, который очень часто встречается сегодня в Египте в различных надписях, рисунках. Вот значок такой, да? Вы знаете, да, может, как он называется?
0: Анх.
1: Анх, все верно, анх. И если вы сегодня листаете какие-то альбомы, смотрите какие-то передачи, связанные с историей из Египта, то практически практически все боги Египта, которые изображаются сегодня там на рельефах, различных дворцах, там скалах, там где погребениях, они всегда держат в руке вот этот значок. Это значок Ангх. И этот значок известный как символ вечности, вечной жизни. Ой, он очень схож с другим значком. С другим значком, и этот значок называется в египетском шень. Видите, здесь, кстати, и анхет, и вот этот шень, он изображается в виде таких вот связанных веревок, да, вот. И этот значок, он тоже имеет значение свое, символизм, как вечность. То есть получается, что фараон, имя фараона вписан вот в этот, вот, либо этот шень, либо это, ну, такой продолговатый анх, если его, ну, так вот, горизонтально его, да, его вот так вот, не вот так, а вот если бы, вот, давайте, допустим, мы его так вот поставили и увеличили бы, да, вот это, то есть у нас получился бы анх. Сюда вписывается имя фараона. А это значит, что фараон вечно живет. То есть живи вечно фараон. Есть очень важный момент. В представлениях древних египтян жизнь вечная, она имеет отношение вот к пяти вещам человека. То есть, чтобы унаследовать вот загробную жизнь, нужно пять вещей, пять составных. Это первое, тело человека, которое мы знаем из древнего Египта происходило, вот эта мумификация, так? Второе, это важно вот наличие тени, так? Вот. Третье – это вот наличие, ну, в Египте это называется ка, это какая-то некая такая жизненная энергия, жизненная сила. Вот, другое такое значение составное – это ба, это, ну, отражающий, может быть, характер человека. И пятый элемент очень важный – это имя. Имя. То есть вот нет имени прописанного – нет вечной жизни. И сегодня историками известно, египтологами, не знаю, будет оно видно хорошо или нет, но для примера покажу. Вы, Александр, точно увидите. Вот видите, у нас есть картуш, в котором вписано имя фараона. Вот оно есть. А вот здесь, если внимательно посмотреть, тоже был картуш. Вот он картуш. Но здесь, видите, это не просто повреждение природное, а целенаправленно кто-то зубилом или там молотом удалил имя из картуша. Потому что все остальное, видите, не повреждено. То есть четко вот выбито имя, все остальное не повреждается. Ученые потом как пришли к выводу, здесь было вписано имя Хатшепсут. Преемником стал ее пасынок Тутмос

0: Третье. Мы потом будем, кстати, о нем говорить. У нас будет для этого специальная для передача. Так вот, Тутмос III приходит, чтобы он не просто стереть память вот, о своей мачехе, которая в свое время правила. Кстати, она, скорее всего, вот Моисея нашла. Ну, как я уже сказал, мы об этом на одной из передач будем говорить. Убрать имя из картуша вот этого либо Анха или этого Шени, это значит лишить души вечной жизни. Он не просто из истории там, ее убирает. Да никто ее знать не будет. Да зачем она вообще нужна? Он ее лишает вечной жизни. Поэтому имя, вписанное, которое в картуш, оно предполагало жизнь вечную. И имя только вписывалось только фараона. Князей, каких-то родственников не вписывалось. Тогда возникает другой вопрос. А как быть другим, если фараон получил там эту вечную жизнь, а как бы другим? Куда это имя вписать, чтобы получить эту жизнь вечную? И вот здесь вот тоже очень важный, интересный момент, который нам уже археологи в своих исследованиях рассказывают и показывают, и целые на это, в этом есть исследования и научные статьи. Оказывается, вот все, что строили египтяне, это было сырцового кирпича, там, глина, то есть, начиная от раба, своего там жилища, который строил раб, и заканчивая фараоном, все было вот построено именно вот этого кирпича, так, земляного, который со временем он развалился, и, в общем, все исчезало. Поэтому сегодня любой путешественник, который там, или человек, желающий посмотреть Египет, он отправляется, он найдет в большей степени что? Он найдет там гробницы, захоронения, пирамиды, но жилищ, в которых там жили египтяне, или там дворцы, в которых жили фараоны, практически, ну, оно ничего не осталось. Единственное, что в этом строении, это вот был вот вход в жилище, оно было из камня. То есть, вот мы бы сказали, косяки вот, которых стоят, и горизонтальная верхняя перекладина, она была из камня. И вот что самое интересное и любопытное. Ну, евреи там поселились, сначала они там жили в шатрах, а потом они, ну, естественно, жили, как и другие египтяне, впитывая вот этот быт, жизнь, мировоззрение вот это египетское. И они стали строить такие же жилища, как и строили египтяне. И вот ученые, археологи нашли, что вот начиная от там самого простого человека, который там, ну, даже раб там, или ремесленник, или крестьянин, и вот заканчивая, ну, только не фараон, конечно. Вельможи, кстати, чтобы увековечить свое имя, они увековечили, опять же, на каких-то памятниках, в дворцах там своих или целых огромных каких-то там обелисках. А вот простые люди, чтобы унаследовать вечную еще жизнь, ну, понятно, что требуются определенные обряды, все это требуется, но вот эта часть. А вот еще немаловажное. Вписывали имя свое вот как раз-таки в косяки вот этих, выбивали в косяки вот этих, где стояла дверь. То есть писать имя туда, оно означало, что унаследовать жизнь вечную. И вот когда мы говорим, что... Ну, давайте вот текст зачитаем.
1: Давайте, конечно, да, Исход. Мы же к этому все и идем.
0: Да. Давайте,
1: чтобы вот увидеть, как это помогает нам лучше
0: 12 понимать. Глава.
1: Книги Исход.
0: Книги Исход, да. Где у нас упоминание о том, как Господь выводит народ израильский. Книга Исход, 12 глава. И у нас, наверное, это будет 7 текст. 7 текст. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей, в домах, где будут есть его». И вот смотрите, Господь повелевает взять там ягненка, чтобы он был на определенное время находился, заколоть его определенное время и помазать косяки дверей. Ну, это была последняя когда язва, что ангел-губитель должен был пройти, и первенец погибал. Так, в этих жилищах. Вот справедливо возникает иногда вопрос, почему Господь, вот, например, сказал, обозначи на дверях, как, ну, крест нарисуйся на дверях, или в калиточке, там, как иногда вот в частный сектор приходишь, и тогда на калитке, осторожно, злая собака, там, да, вот, почему на калиточке, почему не на дверях, это же просто, это же сразу в глаза все бросается.
1: Коврик полейте кровью.
0: Да, ну, нет, Господь, вот здесь на косяках. с учетом вот этого уже мировоззрения, которое наследовали евреи, и с учетом того, что уже там не одно поколение, столетие, вот это религиозное представление о загробной жизни. Кстати, у них главное вот представление египтян.

0: Вся на загробной жизни было в большей степени, не то, что востребовано, а силы туда и вкладывали своих средств, чтобы вот позаботиться о душе вечной. То есть жилище временное, а это должно быть каменное, навеки вечное. И для них это очень главное было в жизни. И поэтому евреи делают то, что делают египтяне, простые. Они вписывают свои имена на этих косяках. Тем самым, чтобы якобы унаследовать вечную жизнь. Господь не перечеркивает вот это мировоззрение и не говорит, что за бред, что за ерунда. Хотя в то же время Господь производит суд над всеми богами и сокрушает всю религию Египта. Но с другой стороны, Он подчеркивает, ваша жизнь вечная зависит не от того, что вы вписали имя, но чтобы ваше имя было действительно, вы оказались в вечности, здесь важно спасение благодаря этой искупительной крови, заместительной крови. Именно заместительная кровь дает возможность вам получить свободу, спасение и вечность. В книге Откровений мы, впрочем, помните, уже будем читать об именах, имена, которые записаны в книгу жизни. Конечно, Моисей это понимал и представлял. Вот. И потом это будет уже повторяться тому Иоанну, уже спустя там столетия. Поэтому понимание того, что происходило в Египте, вот этот анхи, вечная жизнь, вписание этого имени, Господь показывает, что на самом деле Бог дает эту жизнь вечную. Он увековечивает имя не просто в истории, а дает человеку жизнь вечную. И вот такие моменты, конечно же, нам помогают лучше понимать какие-то вот события, представленные в Священном Писании. Может быть, еще маленький фрагментик, я вам...
1: Давайте.
0: Маленький. Какой-то это уже вот, да, место. Это еще, да, это еще один момент, который тоже будет любопытный. Даже, я не знаю, вот хвалить или не хвалить, или критиковать. Но давайте все же мы посмотрим. У нас есть печать, которая была найдена в Иерусалиме в 2015 году. Это юго-восточная часть Иерусалима возле Храмовой горы. Вот эта группа исследователей, археологов, они обнаружили, ну не сама печать, отпечаток, глиняный отпечаток печати. Здесь надпись на палеоеврейском языке. Ха-Хезекия, Ахаз, Вемелех, Яхуда. Царь Езекия, сын Ахаза, Иудею. Обратите...
1: Царь Иудею.
0: Царь Иудею. Обратите внимание... Вот я когда увидел, думаю, что это за пчела? Может, он пчеловодом Езекия был? Оказывается, это солнечный диск с лучами. Это солнечный диск с лучами.
1: А не глазное яблоко с...
0: Да, нет, это крылья. Это крылья. И вы видите, что любопытно. Вот оно здесь дублируется, то есть, да, просто здесь вот нарушена вот эта часть отпечатка. Здесь и здесь, в этих местах, символ Анх, да? И... Думаешь, ну и уже Езекия, праведный царь. Ну как так? Что? Как он мог вот на такие вещи повадиться, на эти языческие, горе негаром? Ну, сложно сказать. Конечно, исследователи говорят, что у него были тесные отношения. Противостояние против Ассирии, союз с Египтом. И вот как раз-таки вот этот союз, ну не просто политический. А видите, вот вообще эти отношения оказывали влияние на Езекию, на эту культуру и религию, которые вот эти элементы, которые стали даже вот частью его вот печати. Угу. Вот, поэтому, конечно, Александр, когда мы говорим об истории, нам благодаря тем раскопкам, дешифровкам помогает не просто понимать то прошлое, чтобы оценить настоящее, но нам еще и помогает понимать Священное Писание.
1: Да, да. И это самое важное.
0: Это самое важное.
1: То, ради чего все это необходимо.
0: Да. Да, и еще, может быть, знаете, но это уже любопытный такой просто момент, вот, кстати, в прошлом и в настоящем. Вот, то есть вот эта связка, да, вот эта тшень, связана вот эта вечность. Могли бы вот открыть текст? Это будет Второе Царство?
1: Первое Царство.
0: Первое Царство. Да, Первое Царство. И 25-29.
1: 25-29. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душа врагов твоих бросит он, как бы прощою».
0: Знаете, что вот любопытно? В прошлом и в настоящем, ну, для меня это уже просто стало интересно, потом любопытно. Все надгробия, вот даже сегодня, когда идет

захоронении вот в иудейской там традиции на надгробии, на каждом надгробии есть надпись, но в виде аббревиатуры. Если ее расшифровать, оно будет звучать как «пусть его душа будет завязана в узел жизни». Не знаю, египетское ли это какое-то влияние, но тексты Священного Писания, ну, по крайней мере, представление, что вот жизнь и смерть, она в руках Божьих.

0: то, что уже при возвращении Иисуса Христа, уже как нам Новый Завет об этом часто Павел пишет, Господь возвратит человека к жизни вечной.
1: Благодарим вас, брат Олег, за то, что вы помогаете лучше понять Священное Писание, используя знания из лингвистики, истории. Будем рады встретить вас вновь и открыть новые темы. Дорогие друзья, Слово Божие, оно глубокое. Оно глубже, чем дно океана. И поэтому многое то, что благодаря современной науке нам удалось узнать, помогает лучше понять Слово Божие. Прилагайте усилия, стремитесь познать Слово Божие, чтобы вы не были обмануты и не были сдвинуты. Помните, ваша жизнь в руках Божьих, в узле, который находится у Него. И пусть Господь поможет вам следовать за Его Словом и помнить о самом важном. До новых встреч, до свидания.

Многое Иисус Христос сказал людям в притчах. Тогда в Царстве Небесном то же самое произойдет, что случилось с 10 девами, которые вышли со своими светильниками встречать жениха. 5 из них неразумными были, и 5 были мудрыми. Неразумные, взяв свои светильники, не захватили с собой масла, а мудрые взяли вместе со светильниками и кувшинчики с маслом. Жених задержался, и девы все задремали, а потом и уснули. Но в полночь раздался крик: «Смотрите, жених, встречайте!» Все девы пробудились и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам масло, а то наши светильники гаснут». Но мудрые ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите к тем, кто его продает, и купите себе». Пока же они ходили за маслом, пришел жених, и те, кто был готов, пошли с ним на брачный пир, и двери за ними закрыли. Приходят потом остальные девы и просят: «Господин, господин, открой нам!» «Одно могу сказать вам, — ответил он, — не знаю я вас. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете вы ни дня назначенного, ни часа пришествия».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь принимать у нас Александра. Спасибо большое, Александр, за то, что вы подготовили нам новые рассуждения по Слову Божьему. Александр – пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий и очень любит глубоко, так системно, целостно изучать Священное Писание. Лена, вот у нас идет тема суда с Александром, да? Для многих она очень интересна. Что на данный момент мы с тобой вот уже из этой темы хорошо усвоили?
1: Да, но вот самое главное, наверное, вот для меня это всегда такое ободрение и поддержка. Это из Евангелия и от Иоанна 3:16, да, написано: «Ибо так возлюбил Бог мира, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да. Это Евангелие в Евангелиях, да, да, которая это
2: цель,
1: вот эту
2: цель,
1: да, весть благая, которая дана каждому человеку, приходящему в этот мир.

0: То есть вот ты вот тему суда как-то вот в это вписываешь, да?
1: Да.
0: Что ни один Богом не предназначен к тому, чтобы он погиб, и все до одного предназначены к тому,
1: к
0: чтобы
1: спасению.
0: Они имели вечную жизнь.
1: Как
0: вот в этом ободрение, да?
2: То есть, ну, цель суда – нас оправдать. То есть, получится это Бога сделать или нет, зависит
0: только
2: от нас.
0: То есть, далеко не любой суд ставит целью оправдать человека, да?
2: Да, да, да.
0: А вы задаете вопрос, получится ли у Бога нас оправдать.
2: Но дело в том, что он хочет это сделать, но получится ли, это от нас зависит исключительно.
0: Ах, это от нас зависит.
2: Конечно, да. То есть, ведь он судит не просто по доброте, по милости, а еще по правде.
0: Угу.
2: По правде. Вот. Если бы не нужно было так делать, то и Христос бы не пришел.
1: Да. За грех,
2: да,
1: смерть.
2: Да, кто-то должен был понести. Вот мы куплены бесконечно дорогой ценой. Угу. Бог все для нас сделал.
0: Угу.
2: Вот. И давайте сегодня рассмотрим, как будет происходить этот суд и вообще, кто у нас будет судить.
0: Угу.
2: Кто нас...
0: А какие моменты о суде мы уже рассмотрели, о Божьем суде?
2: Ну, мы вообще рассматривали святилище просто, да, то есть мы там знаем теперь, что там есть специальный день в году, да. То есть,
0: это было все во времена Ветхого Завета.
2: Ветхого Завета, да, то есть святилище очищалось, то есть весь год священник принимал грехи на себя, кающихся грешников, забирал грехи, вот, а один раз в год святилище очищалось от грехов, грех, значит... Именно тогда священник, первосвященник заходил во святое святых. Именно тогда он, значит, совершал служение перед престолом Божьим, непосредственно перед ковчегом. Кровь копилась именно вот на крышку ковчега. Бог принимал, ну это символически, Бог принимал смерть сына, принимал служение священника.
0: То есть таким образом, да, вот в этом ветхозаветнем служении, в святилище, вот было показано, как Бог примет смерть Иисуса Христа, когда она уже произойдет, когда на Голгофе.
2: Да, там просто как бы путешествие греха, да, во святилище надо вспоминать. То есть грех на животное, животное на жертвенник, да, это Голгофа, там, значит, потом Христос воскресает, он заходит во святилище со своей кровью. И в итоге...
0: Как первосвященник.
2: Да, и в итоге один раз в году священник, вот... образно, символьно, да, заходил во святое святых и копил кровью последние жертвы, вот, жертвы за грех на саму крышку, там, где находится престол Божий.
0: И это уже вот мы подошли к описанию суда, да, судного дня.
2: Да, и тогда, значит, эта кровь становилась очищающей, потому что Бог принимал смерть сына своего, да.
0: Иисуса Христа.
2: Да, и на этом основании священник выходил, очищал все, святилище. То есть,
0: на основании смерти Иисуса.
2: Да, на основании одобрения Бога Отца. То есть Бог Отец абсолют во Вселенной, то есть непререкаемый авторитет. Он одобряет все. И, значит, светильник, минора, там все, жертвенник боговонных курений, жертвенник медный во дворе, все освящалось. То есть весь план спасения фактически был одобрен. Сын все сделал правильно. Первое, он умер за нас, пришел.
0: Иисус Христос.
2: Второе, он за нас ходатайствовал, как священник, вот, все сделал правильно. И в конце концов грех возвращался первоисточнику, сатане, да, вот это Азазель.
0: Козел отпущения.
2: Козел отпущения, да, как у нас
0: в
2: написано.
0: В том прообразном служении.
2: Да, и он отправлялся в пустыню для того, чтобы он там погиб. А теперь сейчас мы посмотрим на реалии. Вот я хотел вам вопрос
1: что
2: задать.
1: Что же происходит в небесном святилище?
2: Да, вот как вы себе представляете, кто нас вообще судить будет? Есть ли у нас в Священном Писании какие-то строки, когда мы можем понимать, читая которые, значит, кто же будет решать нашу участь, кто будет нашим судьей?
0: Ну вот вы сказали, что будет происходить, ну, вот в реальности,
2: да?
0: То есть, конечно, земное святилище, которое описано в Ветхом Завете, конечно, там вот эти вот жертвы животных, вот это вот все, кропление кровью, конечно, в небесном святилище этого не будет, да?
2: Конечно же, нет.
0: Потому что, вот отвечая на ваш вопрос, кто нас будет судить, потому что, ну, нас будет судить Иисус Христос, я думаю.
2: Да, совершенно верно. И вот как
1: но раз... в то же время, да, вот я говорила 3:16, да,
0: Иоанна,
1: да. А вот в 17 тексте написано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
2: в мир,
1: но чтобы мир спасен был через Него».
2: Правильно. То есть через Него, через же Его жертву. А когда мир принимает эту жертву, Бог уже начинает судить у своего трона. То есть, вот, то есть принял человек эту жертву или нет? То есть первое пришествие Иисуса, здесь говорится,

0: говорится о первом пришествии Иисуса Христа. Угу. Вот, а перед вторым пришествием будет суд. Да? То есть он уже придет забрать своих, уже избранных. А чтобы стать избранным, нужно пройти через суд. Да? И вот давайте, наконец, посмотрим, а кто же нас будет судить. И мы вот давайте посмотрим на слайд. У нас здесь Евангелие от Иоанна, 5 глава.
1: 20... Вот мне очень нравится, Александр, что мы вот так вот с вами движемся, вот по спирали. То есть вы идете от Ветхого Завета к новому параллели, потом снова возвращаетесь к Ветхому, и мы уже на более таком вот высоком уровне понимаем.
0: Мы набираем библейскую информацию, чтобы это подниматься как бы.
1: Вот. Да, да, в познание.
0: Да. И вот у нас 5 глава, да, 21 и 23 стихи. «Ибо как Отец воскресает мертвых, да, воскрешает, и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Ну, то есть вот они равны. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Да вы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Отец отдает весь суд Сыну. То есть на основании этого текста у нас с вами нет никаких вопросов.
1: Кто судья, да?
0: Кто судья, да. То есть, что сделал
1: судья для нас? Тот, кто умер за нас. Вот представляете, да, тот, кто жизнь свою отдал ради нашего спасения.
2: Да, да, это вообще великое благо, да, которое даровал
0: Бог. Господь. Отец будет председательствовать на суде, а судья будет тот, кто умер за нас. Как вы думаете, что он с нами хочет сделать?
2: Оправдать.
0: Все зависит от нас. Примем мы его жертву или не примем, да?
1: То есть Иисус Христос хочет оправдать каждого человека, независимо от того, что с ним произошло в этой жизни, какие там у него грехи, какие у него, ну, неурядицы, что ли, которые повергают его в такое, ну, в греховное состояние. Бог все равно, Христос все равно хочет его оправдать.
0: Ну, конечно. Но вот для чего же суд? Суд — это вообще такая еще и формальная вещь, чтобы как бы юридически утвердить человека, да? То есть может он существовать в вечности или нет?
1: Спасенным.
0: Да. То есть ведь мы же с вами смотрели, как Бог забирает, как Христос забирает наши грехи, как у нас очищает от этого греха. Вот. А теперь нужно вообще-то всем объяснить, почему
1: а
0: так.
1: А где мы это видели? Это когда священник съедает...
0: Да, когда съедает жертвенное мясо, это очищение греха. Оправдание — это когда мы просто возлагаем руку на, значит, на жертвенное животное и символически передаем грех этому животному.
1: Вот. То есть надо передать грех Богу. Вот если сказать ключевая фраза, которая у нас пока что звучала, что зависит от человека, чтобы быть оправданным на суде?
0: Отдать ему, отдать. Он хочет его забрать, отдать.
1: Вот отдать свой грех Богу. То есть, вот пусть это будет ключевой фразой в наших рассуждениях. Отдать свой грех Богу.
2: И, по сути дела, да, и смерть отдать. Потому что за грех смерть, сути, да? То есть и мы перекладываем на плечи Иисуса Христа смерть свою. Ну,
0: за грех, да,
2: он,
0: за грех,
2: да. За грех. То есть он умер за нас, да?
0: Да, да, за
2: и
0: нас.
2: И вот он даровал нам
0: что значит,
2: нам
0: он
2: жизнь.
0: Умер за нас, да? То есть вместо нас. То есть там же о нем написано, грехи на себе
2: понесет.
1: И он хочет этого. Это вот не то, что вот мы такие вот плохие, вот перекладываем на Иисуса Христа. Он великий Бог. И он хочет этого. Он хочет, чтобы мы отдали ему свои грехи, для того, чтобы мы были спасены. Спасение каждого для него дороже всего. Ради
0: вот
1: этого
0: почему нас Бог прощает? И почему он нас очищает? И почему Бог, когда нас прощает, он же к нам относится как к святым, несмотря на то, что мы остаемся грешники. Почему? Почему? Вот этот вопрос возникает у ангелов. Да? И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос
1: вот ангелам... именно про юридическое основание.
0: Конечно. Говорите, Бог и начнет... отвечать. Вот что такое суд.
1: Бог... Как он будет отвечать? Что он скажет?
0: Ну мы с вами же говорили, что значит, будет принесен томик деяния какого-то.
1: Книга.
0: Да, да. И есть книга жизни. Нет, книга жизни отдельная, да. А есть еще другая книга, где там написано деяния всех. Вот когда мы про Давида псалом читали, да, вот что у Бога есть книга, где написано все действия человека, да, и вот ничего там хорошего нету, на самом деле.
1: Да, к сожалению.
0: Тут проблема, там проблема, но везде напротив,
2: если... Оправдан.
0: Если он оправдан, да, да, да, нет, да, то есть если человек, значит, кается во грехе, то есть он, ну что, ну символически возлагает руку на Христа, он приходит к Голгофе, то есть верит, что Бог там через Иисуса Христа может простить его, да, не просто простить, а еще очистить от этого греха, то... грех это сглаживается. Человек не становится совершенным, все равно. Понимаете? Вот. Но грех все равно это сглаживается, потому что человек борется с ним.

0: ненавидит. Он на него смотрит теперь глазами Бога, хотя плоть у нас от Адама до сих пор нас еще это самое. Но Бог хочет нам дать жизнь. Вот у нас есть следующий слайдик, да, то есть это следующий текст 5 главы. «Истинно, истинно, говорю вам, продолжает Иисус Христос, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную». Видите, вот о чем мы с вами говорили. Смотрите, да, что написано.
1: И на суд не приходит.
0: И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
1: Так, не очень понятно. А на суд не приходит все-таки верующий человек?
0: Кто бы хотел пойти на суд?
1: Пока мы не знаем, что это такое.
2: Нет, вы знаете, я была вот как-то на суд, была истцом. И, вы знаете, это очень тревожно. То есть к тебе, несмотря на то, что ты истец, к тебе относятся очень, ну, так сказать, с требованием, чтобы доказать свои...
1: То есть хотят понять, правомочно ли
2: да, да,
1: ты поступаешь.
2: Это. Но вообще, конечно...
0: А подсудимым?
2: Да. А вот а в качестве подсудимых это вообще...
0: Ну, там даже... не подсудимый, конечно, там просто дело разбирается.
2: Обвиняемых.
0: Ну, обвиняет нас сатана там, на самом деле. То есть сатана нас обвиняет. Вот целый список наших грехов, у него тоже есть своя книжечка. На каждого из нас он ее там предоставляет Богу. Вот смотрите, вот за это он должен погибнуть.
1: Это
0: вот
1: про все, про это мы можем в Библии прочитать.
0: Да, за это он может погибнуть, за... и так далее. Вот. Кто хочет побывать на собственном суде?
1: Я не знаю.
0: Иисус говорит, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть мы даже на суд не попадаем. Понимаете? То есть тот, кто верит в Иисуса Христа, как он от смерти в жизнь? Он умирает, а затем, если он оправдан, то в пришествии, во втором пришествии Христа Бог его воскрешает и дает ему жизнь.
2: И уже для жизни вечной.
0: Да, и он уже просыпается от сна смертного и видит ангела, который ему подает одну руку, второй рукой это показывает на пришедшего Христа. Вот, и там написано, что мы вместе с мертвыми, те, которые останутся живыми, да, в пришествии Христа, вместе в сретении Господа на воздухе
2: и
0: встретимся.
2: Самое главное, это единственный путь, да? Нет других вот путей спасения, нет других путей оправдания, освящения. То есть ничего нет, этого там, нет. То есть это вот единственный путь, данный Богом.
0: Да, да? Очень хорошо, что слово «освящение» прозвучало, потому что Бог нас должен осветить для этого, для суда. То есть что значит «освятить»? Это убирать от нас вот эту греховную нашу наклонность, убирать.
1: В какой момент Бог убирает у нас греховные наклонности?
0: А, вот,
1: ну или это процесс? Ну вот когда процесс, это происходит? Ну,
0: сразу. То есть мы, когда каемся, Бог нас прощает, вот, и Он начинает бороться с грехом
2: и
0: вместе с нами.
2: И не греши, да?
0: Святой Дух, да, дебочник, Святой Дух к нам поступает, ну это стучится к нам в разум, в сердце, и помогает.
1: И преобразовывает
0: нас. Преобразовывает, да. И вот, вы знаете, вот любимый ученик Иоанна, да, Иоанн, вернее, Иисус Христа, вот давайте посмотрим на слайдик, вот здесь он отображен. Он, то есть, что Бог хочет нас? Свое подобие явить, да, а что это любовь? Любовь до того совершенства достигает в нас, да, то есть, ну, когда мы становимся подобным Христу, у нас просыпается любовь. Образуется любовь, да, что мы имеем дерзновение в день суда. Почему? Потому что поступаем в мире сём, как он поступал.
2: То есть он вообще вот это вот реальное замещение идет, да? То есть уже не я живу, как Павел писал, да?
0: Да.
2: Живет во мне Христос.
0: Во мне Христос,
2: то есть
0: да.
2: Вот то есть эти вот поступки и все совершает уже Христос, а не я по своей греховной плоти.
0: Да. И вот как раз Иисус говорит, да, что наступят дни, да? А, это у нас следующие стихи. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть производить суд». Почему там написано?
2: Потому что он есть Сын Человеческий.
0: Почему? Потому что он один из нас, он стал нами, понимаете? Он знает, как нам тяжело. Он знает.
2: И он прошел этот путь.
0: Он прошел этот путь, он болел, он уставал, он жаждал. То есть у колодца самарянка сидит, да, то есть он же мог попить сам, то есть ему нужно просто самарянка принесла, да. Вот, то есть он жаждал, ему было тяжело, то есть он болезнь испытывал, да. То есть вот у нас...
2: И постоянно находился

0: в молитве, соединяясь с отцом, потому что вот черпал в этом только силы для вот
1: он
0: этого пути
1: весь
0: земного.
1: Путь как человек, да? Да. Поэтому Исаия пишет, вот это оттуда, кто поверил, слышим от нас, да? Вот, что он муж скорбей, вот следующий слайдик посмотрим, да? Изведавший болезни.
2: Иисус Христос.
1: Вот кто он. Это муж скорбей, изведавший болезни. Вот
2: почему. То есть муж человеческих скорбей, изведавший человеческие болезни, будучи полностью человеком и полностью Богом.
0: Да. И далее в Исаии написано, да, что он понес на себе наши грехи, наши болезни,
1: это термин уже
0: наши немощи. Да.
1: Когда священник несет. Да. То есть он сам все это испытал, он сам все это знает. Он, вот посмотрите, следующий слайд, это послание к евреям, 4:15, да? «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может нам сострадать в наших немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме
0: греха».
2: То есть грех, не, будучи искушен во всем, греха не совершил.
1: Да.
2: Силой Божьей.
1: То есть сатана не имел, то есть идет князь мира всего, перед распятием сказал Иисус Христос, и во мне не имеет
0: ничего.
1: Ничего. Вот он почему нам может помочь. Вот почему он имеет право судить. Вот почему так написано, что отец дает ему право судить, потому что он сын человеческий. Угу. Вот. И Бог.
0: Да. И как бы, как говорят, 100% сын, ну, человека и 100%
1: Бог.
0: То есть и то, и другое на 100%. Нет, не 50, а вот именно.
1: И посмотрите, какой наглядный урок для всей Вселенной. Сам Бог судит, равный Богу. И человек, который был... Кто усомнится в его суде? Никто. Он умер за нас. Он ходатайствовал за нас.
0: Да.
1: Он освящал нас, да, через Духа Святого. И Он же хочет нас судить. И даже делает это так, что мы сами не приходим.
0: Хочет нас оправдать.
1: Оправдать. Но суд — это дать справедливости. Да, всегда.
0: Да, это
1: не наказать. Да, это у нас обычно, то, если суд, то все. То есть, да, то есть, но обычно все-таки суд — это все-таки приведение к справедливости. Да, то есть, когда истина торжествует, правда. Вот.
2: А какое же это великое ободрение, дорогие друзья, что сам Господь Иисус Христос судит нас, и что Он хочет каждого из нас оправдать. Да случится это с каждым человеком, именно по вере в Господа нашего. Ну что ж, спасибо большое, Лена, спасибо, Александр. Будем еще продолжать говорить о Божьем суде на следующей встрече.
1: Будем разбираться. Да.
2: До свидания. Всего вам хорошего.

возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

Здравствуйте, друзья! Мы с вами на программе «Тайна бессмертия» и продолжаем размышлять на тему о потусторонних проявлениях. Мы с вами говорили о том, что такие явления, как встреча с умершими, это проявление темных сил, дьявольских сил. Вот. Но помимо непосредственного вот этого явления, когда умершие родные и близкие приходят, как восставшие из мертвых, если так можно сказать, да, есть более

0: такие, как бы можно назвать, безобидные, что ли, виды. Это там гадание, может быть, гипноз. Вот как ко всему этому относиться нам? А также мы попробуем затронуть очень серьезный вопрос. Это вопрос одержимости. Сегодня вместе с нами священнослужитель Андрей Юнак. Андрей, приятно, здравствуйте. Да. Ну, хорошо. Вот мы с вами говорили о том, что человек, когда общается с, как ему кажется, с явившимся ему родным человеком после смерти, напрямую общается с дьяволом. Это действительно страшно, это действительно приводит к определенным последствиям. Дьявол таким образом как бы требует поклонения себе, он обманывает нас. Ну, а если человек просто гадает, если человек как бы идет на сеанс гипноза, это, конечно, разные вещи, но вот давайте с гаданием, может быть, начнем.
1: Да, да. Действительно, казалось бы, одно из самых безобидных вещей, потому что, ну, многие-то скажут, а что тут такого, да? Да. Ну, погадал, ну, так, не так. Ну,
0: баловство как бы вообще.
1: Баловство, да.
0: Шарлатанство.
1: Можно добавить к этому баловству еще, может быть, какие-то астрологические прогнозы. Да. Тоже в некотором
0: гороскопы,
1: роде
0: гороскопы. Очень популярны просто.
1: Да. Ну, опять же, желание вот погадать или посмотреть гороскопы и растет из естественного желания человека узнать, что будет завтра. То есть какого-то такого, ну, попытка узнать свою судьбу наперед, да, если хотите. Но Бог такой возможности человеку не дает в большинстве своем. Мы знаем, что есть в Священном Писании некие пророчества, которые тоже говорят о будущем. Но пророчества, которые дает Бог, они очень, ну, скажем так, имеют больше духовного смысла, больше направлены на то, чтобы у человека подкрепить веру. Сказано, что пророчества даны не для того даже, чтобы мы знали наперед, что будет, а для того, чтобы, когда это сбудется, мы уверовали. То есть цель Бога, даже предсказывая будущее, заключается в том, чтобы мы уверовали в Него. А вера, на самом деле, это даже больше, чем вера, это доверие Богу, то есть доверие своей жизни. Когда мы говорили о взаимоотношениях с Богом, то мы говорили, что взаимоотношения с Богом, кульминация их – это заключение с Богом завета, когда человек полностью доверяет Богу свою жизнь, чтобы Бог этой жизнью управлял. И жил с человеком, проживал с человеком всю его жизнь. Этого не может быть без доверия. А доверие, оно не рождается на пустом месте. У него нужны взаимоотношения. И в частности, божественные пророчества, предсказанные в Священном Писании, они направлены на вот возрождение вот этой веры, на возрождение доверия Богу. Но параллельно с этим Бог говорит, что и всяческие гадатели, прорицатели, вызыватели мертвых и так далее, они являются для Бога мерзостью. Интересно, что вот гадатели стоят на одном уровне с вызывателями мертвых. То есть Бог очень четко показывает, что источник этого дьявол, один и тот же источник. Этот человек имеет такую власть над вами, что может дать вам и установить у вас и скрытые какие-то команды. Ну, давайте я приведу пример, когда одержимыми были ученики Иисуса Христа. Бог не губит, Бог спасает, а вы тут вдруг решили губить. Если один и тот же источник, то насколько тогда опасно ввязываться? Казалось бы, баловство, но ведь с баловства все начинается. Да? Мы в прошлой передаче приводили пример ребенка и незнакомого человека с конфеткой. Да? Ну, баловство, но это баловство может далеко зайти. И пока незнакомый человек играет с этим ребенком, пока они вот здесь вот на виду и рядом другие люди, пока они еще никуда не ушли, это просто баловство. Пока он дал ему конфетку, и эта конфетка самая обыкновенная из ближайшего магазина, и он ее там взял, принял, съел, там, тоже, казалось бы, ничего особенного. Но это приводит к тому, что ребенок начинает доверять незнакомому дяде, а этот незнакомый дядя начинает пользоваться доверием ребенка и через какое-то время начинает его

0: вводить в сторону, а через какое-то время потом появляются вывески «Помогите найти, пропал ребенок». Да. Поэтому дьявол точно так же пользуется вот такими вещами, для человека кажутся безобидными. А давай поиграем, а давай поиграем в гороскоп, а давай поиграем в гадание, а давай я тебе расскажу, что будет завтра. Будет оно, не будет оно, это уже на самом деле не имеет значения, потому что начинают строиться взаимоотношения совершенно с другой личностью. Бог хотел бы, чтобы мы строили взаимоотношения с Ним. И Бог, в свою очередь, строит взаимоотношения открыто. Дьявол же строит взаимоотношения, прячась. Он прячется за астрологией, за гороскопом, за какой-то магией, прячется порой и за религией даже, обстраивая это как добрые, как белые маги или еще что-то. То есть он это пытается сокрыть, кто он на самом деле, кто стоит за всем этим. Потому что как только он откроет, человек уже будет более насторожен к этому относиться.
1: Все вот эти вещи, как гипноз, астрология, гороскоп, это как бы просто альтернативные пути для обольщения человека, для того, чтобы ввести его в заблуждение и увести, главное, от веры в Бога, от познания истины, да?
0: Да, да. Но если гадание и астрология – это такие вещи, которые вот, ну, на начальном этапе, чтобы…
1: Заигрывание,
0: да, чтобы какую-то веру человека в это зародить, то гипноз – это уже гораздо более серьезная вещь. Потому как гипноз отключает сознание человека и начинает влиять на подсознание. При гипнозе человек добровольно позволяет другому влиять на его подсознание и чуть ли не манипулировать им, и чуть ли не заставлять его помимо своей воли выполнять какие-то действия, команды и так далее.
1: То есть гипноз все-таки реально существует? Не сказки там какие-то?
0: До определенной степени. Это не сказки, это все серьезно. И причем настолько серьезно, что фактически мы доверяем свое подсознание кому-то. Полбеды, если этот кто-то, скажем так, добросовестный психотерапевт, который задаст те команды, которые, ну, просто, скажем так, будут способствовать нашему там излечению там, или еще чему-то, да, или разблокировке каких-то, может быть, наших внутренних таких зажимов, которые мешают нам жить. Но и то опасно, потому что, а насколько вы ему доверяете? Этот человек имеет такую власть над вами, что может дать вам и установить у вас и скрытые какие-то команды, которые спровоцируются через время, которые будут спровоцированы еще кем-то. То есть это, скажем так, пустить кого-то в святая святых своей личности. Господь очень четко говорит, что кому вы отдаете себя в послушание, того вы и рабы. А это позволить кому-то вложить в подсознание какие-то команды, которые ты потом будешь выполнять, причем на бессознательном уровне. Вы уверены, что вы хотите отдать себя в рабы кому-то?
1: Вы уверены, что он будет... Это какое-то некое программирование, что ли?
0: Практически, да. Вы уверены, что он будет потом корректно пользоваться вами? Что он не заложит там какого-то вредоносного кода? Я бы не стал так, скажем так, не был бы настолько уверен, кто бы это ни был. Поэтому гипноз – это серьезная вещь. Но если гипнозом пользуются еще и сознательно с вредом для человека, чтобы, ну, каким-то образом человека, ну, манипулировать человеком, ну, здесь тем более возрастает опасность в разы.
1: Борьба за власть, да?
0: Да, если... над человеком, над сознанием
1: над
0: человека.
1: Над сознанием человека. Я слышал, что гипноз даже использовался, может, и сейчас используется там в политике, в каких-то бизнес-процессах, когда во время переговоров пытаются манипулировать сознанием друг друга, даже вне, так сказать, объявления о том, что сейчас проходит там гипнотический сеанс, так далее, так далее.
0: Ну, я не удивлюсь, у меня, конечно, нет такой, значит, информации, как это происходит и где, но я не удивлюсь, если люди будут пытаться так или иначе манипулировать друг другом. Ведь вы понимаете, что сейчас...
1: Это манипуляция,
0: фактически. Это манипуляция, да. И вообще мы живем в такой век сейчас, когда все пытаются друг другом манипулировать, да, через массовую информацию, через какие-то сплетни, через ложную информацию, через запугивание. Ну и напрямую уже, да, через

0: через гипноз, через введение человека в состояние такого вот транса, что ли, да.
1: Может ли вот заигрывание со всеми этими вещами, о которых мы перечислили, гипноз, гадание, общение с мертвым, привести человека к одержимости?
0: Вполне. Более того, опять же, у нас есть примеры Священного Писания, как это происходит. И, в частности, в Священном Писании мы много видим, что Христос изгонял бесов из людей. Да? Uh-huh. То есть человек был одержим.
1: То есть одержимость – это реальная вещь?
0: Одержимость – это реальная вещь.
1: Что это такое?
0: Фактически, когда человек себя не контролирует. Все эти ситуации, когда мы читаем об одержимости бесами, когда Христос таких людей исцелял путем изгнания вот этого беса из человека, фактически это когда дьявол получает такой контроль над человеком, что уже человек сам себя не контролирует, уже дьявол за него решает. Uh-huh. Мы говорили о том, что Бог не насилует сознание человека, и Бог не подавляет свободу выбора, он, наоборот, защищает ее. Дьявол же, и получив возможность подавить свободу выбора, с удовольствием это делает, потому что ему не нужен свободный человек. Ему нужен человек, живущий в страхе, ему нужен робот, выполняющий его команды, все что угодно, но не свободная личность.
1: А что значит не контролирует? Потому что вот я просто по отношению... Вот к одержимым разные как бы описания видел. Про человек может просто быть нормальным, но потом раз и проявляет какие-то там неадекватные действия, не контролирует. А бывает, например, какая-то болезнь. Угу. Ну, то есть человек выглядит болезненно, неестественно, там, может быть, он там как-то физически проявляется, то есть на нем эта одержимость. А есть какие-то виды одержимости?
0: Давайте сначала разграничим понятие одержимости и понятие каких-то психических расстройств,
1: да, вот вообще, болезни. Может быть, это вот неконтролирование, это просто психическое расстройство,
0: может,
1: шизофрения.
0: Может быть шизофрения, может быть психическим расстройством. И здесь нужно четко указывать разницу. Как правило, вот есть специалисты, которые христиане, которые понимают и ту сторону, и другую сторону. То есть человек, будучи специалистом и в душевных расстройствах, как это называется, да, то есть психологом, психотерапевтом, который понимает вот эти вещи, и в то же самое время, будучи христианином и понимая и духовную сторону вопроса, ему, естественно, гораздо легче поставить грань. И общаясь с такими специалистами, потому что я таким не являюсь, общаясь с такими специалистами, мне было интересно вот эту вот грань увидеть. Uh-huh. И ответ был следующий, что если это нарушение вот на уровне мозга, на уровне сознания человека, естественные какие-то нарушения, болезненные какие-то нарушения, то они поддаются, как правило, поддаются лечению. Uh-huh. То есть медикаментозное лечение существует, которое так или иначе будет влиять на ситуацию. И, может быть, наступит полное излечение, но как минимум наступит облегчение ситуации. Если же лечение явно не помогает, то здесь надо задуматься о том, что, возможно, речь идет о сверхъестественном вмешательстве, а не о какой-то физической болезни человека. Uh-huh. Вот. И там уже необходимо переходить немножко к другим манипуляциям. Да? То есть здесь уже медикаменты просто не помогут. Если дьявол возымел контроль над человеком, то медикаментозное лечение, конечно, не даст эффекта.
1: А какие виды одержимости? То есть вот... Ну, как я сказал, может быть, это просто овладение психикой человека, или это может быть связано с физиологическими какими-то моментами?
0: Давайте я приведу пример, когда одержимыми были ученики Иисуса Христа. Очень интересный пример, на самом деле. Мало кто на это обращает внимание. И вообще само заявление о том, что апостолы могли быть одержимы нечистым духом, да, это некоторых может повергнуть в шок. Однако Священное Писание есть подобные истории. И их не так много, да, но они существуют. Я возьму одну из них. Достаточно яркую, где сам Христос ставит диагноз, скажем так. Эта история записана в Евангелии от Луки. И, наверное, начну с середины, чтобы показать вообще диагноз, а потом прочту ее еще раз сначала, чтобы мы увидели, откуда все появилось. Итак,

0: Евангелие от Луки, глава 9, с 51 текста будем читать. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». То есть Христос направляется со своими учениками в Иерусалим. «И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». То есть Христос имел такую привычку посылать некоторых из своих учеников вперед. Вот мы идем в то селение, давайте вы наперед немножко бегите, там найдите место, где бы нам остановиться, с кем пообщайтесь. Вот. Но они сбегали, возвращаются уже обратно, на подходе говорят, извините, нас здесь в этом селении не принимают. И дальше получается такой разговор, диалог между Христом и учениками. 54 текст. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа».
1: Ну, так это разве одержимость?
0: Хороший вопрос.
1: Да.
0: И я скажу, что в данном случае это начальная стадия того, что впоследствии может привести вообще к полной потере личности, к одержимости. Потому как именно Христос дает вот это определение. Он говорит, вы не знаете, какого вы духа. То есть ученики приняли решение, а давайте мы спалим деревню. А Христос говорит, вы что вообще, А они говорят, Илья, что же так делал? И они вспоминают историю пророка Илии, который, когда за ним были посланы отряд из 50 человек воинов для того, чтобы привести его к царю, он защищался тем, что он говорит, если я пророк Божий, то пусть огонь с неба вас попалит, чтобы вы не имели надо мной как силы меня куда-то вести. Да? И Господь отвечал ему на эту молитву, и огонь с неба уничтожал эту вооруженную группу, которая пришла его схватить. И они посмотрели, говорят, Илья, что же это, палил людей, да, давай мы сейчас, мы в духе Ильи, А Господь говорит, вы не знаете, какого вы духа. То есть ученики думали, что у них дух Ильи, дух Божий.
1: Потому что они обладали вот этой способностью.
0: Да, они же чувствовали в себе какую-то силу, им до этого... до этого Бог дал им духа, которым они людей исцеляли, бесов изгоняли, они там радовались. А теперь они решили это во зло применить, и Христос говорит, вы не знаете, какого вы духа. То есть он говорит, вы думаете, что вами движет Дух Божий, а вами движет другой дух. А мы же говорили, что ангелы и потусторонние силы – это духи. Таким образом, Бог прямым текстом. Христос прямым текстом сказал.
1: Они сейчас руководствовались, этот текст говорит о том, что они руководствовались...
0: Не Духом Божьим.
1: Не Духом Божьим.
0: Да, соответственно...
1: Но это разве еще одержимость?
0: Почему я сказал, это начальная стадия одержимости? Потому что они уже слушают этого Духа, они уже готовы действовать так, как этот другой Дух им нашептывает, и они не понимают, они находятся в заблуждении относительно того источника, от кого этот дух исходит. Это уже непонимание того, что тех процессов, которые с тобой происходят. Это уже начальная стадия твоего собственного заблуждения. И если оставить это так, как есть, и продолжить этому развиваться, то конечная стадия – это будет фактически бесноватый человек, который себя не контролирует, который бросается на людей и приносит вред себе и людям окружающим.
1: Вот мы начали уже об этом говорить. Как человек становится бесноватым? Как человек становится одержимым?
0: Да.
1: Здесь начальная стадия, но все-таки вот...
0: А вот теперь, как они дошли до этой начальной стадии? Это очень важный момент, и очень хорошо, что в этой истории оно есть. Во-первых, здесь еще одна фраза Христа, которую я хотел бы сказать. Христос объясняет, как он определил это. И он говорит, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли, написано, в другое селение. То есть Христос им указал, что вы сейчас руководствуетесь не тем духом. И как я это узнал? Бог не губит, Бог спасает. А вы тут вдруг решили губить. То есть вами движет не Божья сила и не Божий дух. А откуда это взялось? 46 текст. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Часто в Священном Писании описана вот эта мысль, которая приходила к ученикам. Это было их слабое место. Через это дьявол пытался на них влиять. Мысли к человеку приходят разные, бывают.

0: И сама мысль еще не является грехом. Вопрос нашей реакции на подобные мысли, на подобные искушения, если хотите. И вот это искушение, которым подвергались ученики очень часто, и под которые они постоянно падали, это кто из них больше, кто из них старше, кто будет ближе ко Христу, а кто будет главенствовать в Царстве, когда Господь будет править. Да? И они пытались вот всячески между собой спорить, кто из них больше, вот их 12, а кто все-таки главный. И очередной раз приходит им эта мысль. Иисус, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». То есть только мысль пришла, они уже начинают эту мысль культивировать, они готовы сейчас начать спорить. Христос это видит. И Христос тут же пытается прививку против этого сделать, да, если хотите, остановить этот процесс. Он ставит им дитя и говорит: кто самый больший? Вот кто из вас меньше всех, тот будет велик. То есть не тот, кто возвышает себя, вы спорите, кто из вас больше, не тот, кто возвышает себя, будет большим, а тот, кто принижает себя, тот, кто будет для других слугою, тот будет поднят и тот будет велик. И таким образом он пытается успокоить их вот этот еще практически не начавший или только начинающийся спор. Но они эту тему игнорируют. Настолько игнорируют, читаем следующий текст буквально, они резко меняют тему, то есть им не нравится такой подход. При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». То есть там кто-то другой тоже бесов изгоняет, и тоже именем Христа изгоняет бесов, а мы ему запретили, потому что он не с нами. То есть они поставили себя выше, как минимум, того человека. То есть, ладно, мы между собой потом разберемся, Господи, но мы-то, по крайней мере, выше, чем вон тот. Опять появляется вот эта вот гордость, которую они в себе начинают культивировать.
1: То есть первопричина одержимости – это гордость.
0: Точно так же, как было и в дьяволе. От красоты твоей возгордилось сердце твое. А результат?
1: Но ведь все люди гордые в какой-то степени, но не все одержимые.
0: Да, почему я сказал, это начало, это путь, который приведет фактически к погибели. И вот чем раньше мы заметим, куда мы движемся, тем легче нам вернуться обратно. Но чем позже замечаем, тем длиннее путь обратно, тем сложнее вообще развернуться. Когда они такое сказали, Иисус сказал им: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. То есть опять же Христос говорит, что вы возвышаете себя над другими людьми.
1: А может произойти одержимость вопреки воле человека?
0: Вопреки воле человека, да. Наверное, только в том случае, если он заранее, если человек заранее где-то дал на это свое разрешение.
1: Иначе как? Бог как будет... это может произойти? Как человек может дать разрешение на одержимость?
0: Во. А вот как ученики только что давали. То есть дьявол подкинул им мысль. Кто из вас больше? Что ты с этой мыслью будешь делать? Есть известная такая притча, да? Скажем так, мы можем позволить птицам летать над нашими головами и не можем им даже запретить, да? Но мы же можем запретить этим птицам свить гнездо на нашей голове. Таким образом, мы показываем, что вот эти мысли, которые пролетают над нами, мы их видим, мы их порой не можем контролировать. Влетела мысль, летела. Но вот мы можем контролировать, чтобы эта мысль не застряла в нас, чтобы мы не начали ее культивировать, не начали ее развивать. И греховные мысли, а если мы их начинаем развивать, то мы становимся рабами этих мыслей в итоге и рабами греха. А раб – это уже не свободный. А Господь умер в некотором роде даже за свободу выбора. Вот в другом месте евангелист Иоанн пишет следующее. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». То есть искушение еще не грех. Но если ты совершил этот грех – ты становишься рабом. Ты этого еще пока плохо ощущаешь, ученики этого не ощущали, но они уже встали на вот этот путь гордости и возвышения, и фактически они этим уже согрешили. Христос их пытается предостерегать раз, другой раз. Они не реагируют. Они дальше идут в это селение, возвращаются и говорят: слушай, давай мы это селение спалим, они нас тут не принимают. Опять та же гордость, причем эта гордость принимает уже если до этого это было...

0: такой безобидный еще момент, да, то здесь эта гордость принимает уже деструктивный характер. Давай мы спалим эту деревню. Христос им говорит: вы не представляете, какого вы духа. Угу. И они не реагируют даже на это. Если бы они отреагировали, то по идее, Христос им в лицо говорит: вами движет дьявольский дух. Что должны они были сделать на это? Господи, если так, тогда изгони его. Но они не реагируют.
1: Да, к сожалению.

0: Да, это сложная тема. Но вот она есть, да, всякий делающий грех есть раб греха. И один еще последний текст, да, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Только Христос может по-настоящему нас освободить, иначе мы не будем свободными.
1: Спасибо, Андрей. Друзья, как мы сегодня увидели, что умышленное противление Божьей воле, заигрывание с грехом, заигрывание с такими явлениями, как гадание, спиритизм, оккультизм, общение с мертвыми, это первый путь или как бы дверь, которая открывает дорогу одержимости дьявола над человеческим сердцем. Да сохранит нас Господь от этого. Хочу вам пожелать всего только самого лучшего. А мы обязательно с вами встретимся еще раз в нашей программе «Тайна бессмертия». До свидания, до новых встреч. Если человек все-таки уже одержим, какие есть пути избавления?
0: И некоторые из этого начинают делать вывод, что надо обязательно с бесом поговорить, надо обязательно узнать, какое его имя, иначе ты его никак не изгонишь.
1: Есть такое устойчивое мнение в религиозных кругах, что все целители – это плохо.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Таня, Вика и София. Всем привет! Девочки, Бог нам дал особый подарок – здоровье. А как вы думаете, когда человек может чувствовать себя здоровым?
1: Когда у него ничего не болит.
2: Когда все спокойно.
3: Когда доверяешь Богу.
0: Какие замечательные ответы. Бог очень радуется, когда мы поддерживаем здоровье. Сегодня мы будем делать зарядку с маленьким плоским обручем. Если у вас такого нет, подойдет кольцо от кольцеброса. Или его можно вырезать из картона. Первое упражнение – мах обручем. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Одновременно правую руку мах поднимаем вверх, левую отводим назад, прогнулись – вдох. Вернулись в исходное, переложили обруч в левую руку – выдох. Также будем делать в левой руке обруч. Приготовились, с правой руки начали. Раз, прогнулись, два, переложили, три, четыре. Правая ручка – раз, два, в левой – три, четыре. И раз, два, три, четыре.

Второе упражнение – переложи обруч. Исходное положение тоже. Поднимаемся на носки, руки через стороны вверх. Вытянули, переложили обруч в левую руку. Вдох. Вернули в правую, выдох. Приготовились, начали. Раз, два, три, передали, четыре. Раз, два, тянемся макушкой в потолок, четыре. Еще раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – наклоны в стороны. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Руки в стороны, обруч в левой руке. Наклоном вправо перекладываем обруч в другую руку. Выросли. Перекладываем обратно в левую. Приготовились? Начали. Наклон вправо, прямо. Влево, прямо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – выпады. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, обруч в вытянутых руках перед собой. Делаем выпад правой ногой вперед, наклоном кладем обруч на пол. Возвращаемся в исходное положение. Выпадом левой ноги забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Локти прямые. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – наклоны вперед. Исходное положение – сидя, ноги врозь. Обруч в руках у груди. Ноги врозь. Наклоном вперед. Кладем обруч перед собой. Раз. Возвращаемся в исходное положение, руки у груди. Также наклоном забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Положили обруч. Раз, сели. Два. Обратно. Три, четыре. Раз, два. Колени прямые. Три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – скручивание. Исходное положение – лежа на спине. Ноги вместе, руки в стороны, обруч в правой руке. Поворачиваемся налево. Ноги не двигаются, левая рука прижата к полу. Перекладываем обруч в левую руку. Пробуем раз. И возвращаемся в исходное положение. Дальше поворачиваемся направо. И перекладываем обруч в другую руку. Приготовились? Начали. Раз, два. Обратно. Три, четыре. Раз, два. Прямые руки. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – колесо. Исходное положение – лежа на животе. Обруч в вытянутых руках, ноги вместе. Ноги сгибаем в коленях, прогибаемся, вдох. Стараемся обручем дотянуться до носков. Делаем раз. И возвращаемся в исходное положение два. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, прогнулись. Два, три, закончили. Следующее упражнение – прыжки. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Обруч на полу справа. Будем делать по 8 прыжков справа-слева от обруча, а потом 8 шагов. Приготовились? Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отдыхаем, маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. И последнее упражнение – дыхательное.

Исходное положение стой. Ноги уже плеч, обруч в обеих руках снизу. Поворачиваемся вправо, поднимаем обруч через правую сторону. Вдох. В исходное положение – выдох. Также поворачиваемся в левую сторону. Выдох. Приготовились. Начали. Раз, два. Глубоко дышим. Три, четыре. Тянемся. Раз, два. Вдох, выдох. И раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте об особом Божьем подарке – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, ребята!
1: Привет!
2: Сегодня мы будем готовить чудесный салат.
3: А можно приготовить и салат, и чипсы?
4: Чипсы?
3: Да, я видела по телевизору рекламу с чипсами, и мне так захотелось их.
2: Ну, Оксаночка, ты же знаешь, что по телевизору показывают не только хорошее. Надо смотреть на доброе, на красоту.
3: На цветы, например.
2: Точно! Тем более, что есть цветок, у которого есть чему поучиться. Это подсолнух. Девочки, знаете, чем он примечателен?
3: Он высокий и красивый.
2: А еще он всегда поворачивает головку своего цветка к солнцу, тянется к свету. Подсолнух нам подсказывает смотреть на хорошее.
3: Так я тоже только на хорошее смотрю. Если вижу, что по телевизору что-то плохое показывают, то выключаю его.
2: Правильно делаешь. В Библии написано, чтобы мы направляли свои мысли только на доброе, что достойно похвалы. Только вот чипсы-то не похвалишь. В них много вредных веществ и соли, а ее избыток мешает росту костей.
3: Ого, я и не знала, что много соли мешает росту. А про

0: Конечно, слышала. Поэтому нашла в интернете, как приготовить полезные чипсы. И рецепт записала.
1: Молодец. Но раз такое дело, то я за чипсы.
0: А салат? Ты же сегодня главный повар, Ален.
1: А у нас будет два главных повара. Приготовим и то, и другое. А начнем с чипсов.
0: Нужно почистить картошку. Конечно, сначала ее надо помыть. Я люблю чистить ее овощечисткой. Так быстрее получается. Ален, мы с Лизой почистим картошку, а ты, пожалуйста, почисти 3 зубчика чеснока.
2: Хорошо.
0: Держи.
2: Спасибо. Так.
0: Картошку мы почистили, помыли и обсушили салфетками. Теперь будем нарезать тонкими дольками 2-3 миллиметра. Алена, нужно выжать чеснок чеснокодавилкой в миску.
2: А, вот, хорошо. Миску. Вот так. Ложечки.
0: Вот. Угу. Спасибо, вот. На, держи. Угу. Вот так. Так вот нарезай. Вот так вот. Вот, вот, видишь, вот так вот немножечко. Вот. Чуть-чуть вот. Вот. Вот, видишь? Вот так. Да, вот, молодец. И продолжаем.
1: Не просто, это так тоненько, да, нарезать?
0: Да. Зато потом они получатся очень вкусные.
1: Я не сомневаюсь.
0: И хрустящие. Теперь посыпаем приправами. Например, орегано, розмарин, укроп.
1: Ага. А вот я люблю хмели-сунели. Можно ей тоже посыпать?
0: Конечно. Щепотки вполне достаточно. Лиза, ты можешь Хорошо. Тоже посыпать. Угу. Я возьму укроп. Укропа можно побольше насыпать. Можно чуть-чуть побольше.
1: Вот так щепоточки достаточно?
0: Да, вроде хватит.
1: Угу. И орегано тоже, да?
0: Да.
1: Ой, вкусная картошка у нас будет.
2: Чипс.
0: Вы понюхайте, как пахнет.
1: Да.
0: Укроп действует.
1: Угу. Так, давайте.
0: И складываем вот сюда. Еще надо добавить щепотку соли. Без соли, конечно, не получится. А щепотки вполне достаточно.
1: Угу.
0: А вот уже теперь перемешиваем руками.
1: Угу. Руками, чтобы все распределилось равномерно, да?
0: Угу, конечно.
1: Как Хорошо. Вкусно пахнет.
0: Да. Да, ну вот, можете тоже попробовать помешать.
1: А мне что делать?
0: Достань, пожалуйста, противень с бумагой для запекания.
1: А, хорошо.
2: Немножечко. Вот как-то надо здесь вот тут.
0: Так, вот все.
2: Ну как?
0: Вот вытирай, пожалуйста.
2: Так.
0: Вот, так. Противень. Выкладываем дольки на противень.
1: Угу. А на расстоянии их выкладывать?
0: Да, вот, вот, ну, примерно вот так вот.
1: А, хорошо. Да.
2: Смотрите, месяц получился.
0: А-а-а. Да, вот тоже можно вот так вот. Да. Лиз, вот, вот здесь вот чуть-чуть побольше надо расстояние, угу. Понимаешь? Поняла? Вот да. И снизу, и сверху, чтобы...
1: Так?
0: Да-да-да-да-да. Прежде чем поставить... Противень в духовку нужно смазать картофельные дольки оливковым маслом. А-а-а. Алена, подай, пожалуйста, кисточки и масло.
1: У-у-у. Так, вот. Держите.
0: Распределяйте кисточки. Держи. Сначала вот немножечко макаем, немножко, совсем. У-у-у. И чуть-чуть, слегка совсем. Вот так.
1: Ага,
0: вот.
1: Хорошо.
0: Попробуйте тоже.
1: Они золотистыми станут, да?
0: Ну да. Все. Ну вот это да.
1: А, вот это все.
0: Угу. Все.
1: Все?
0: Да.
1: Все. О, вот так вот.
0: Угу. Положите пока что кисточки. А теперь ставим духовку на 20 минут при температуре 150 градусов. Угу.

0: А мы с вами пока займемся салатом. Для начала я попрошу вас порезать помидоры. Только нужно вот эту вот штучку вырезать у них.
1: Ага.
0: Держите ножички.
1: Хорошо.
0: Такими небольшими кубиками и положите в эту мисочку.
1: Угу.
0: А я займусь авокадо. Их нужно почистить. И тоже порезать. А вы знали, что помидоры бывают таких интересных сортов, что могут быть желтыми, а могут быть и черными?
1: Черными?
0: Да, ух ты. Знаете?
1: Мне папа рассказывал то, что томату слово такое, это означает помидор. А почему именно томату? Потому что раньше помидоры были желтые, а про черных помидоров я даже не слышала.
0: Мне вот очень нравятся желтые помидоры. Особенно в детстве я их очень любила.
1: А я даже не пробовала.
2: Я пробовала.
1: По-моему, вроде было один раз, когда я попробовала желтый помидор, но это было давно, я даже не помню.
0: Так. О, смотрите, какая косточка.
2: Ого.
1: Угу. Я никогда не видела косточки авокадо вживую.
0: Да?
1: Да. Впервые такую вижу вживую.
0: Вот, смотрите. Вот примерно вот такого размера должны быть.
1: Вот примерно как в тарелке.
0: Ну да, вот такие вот.
2: Маленькие.
0: Чтобы все было порезано одинакового размера. А теперь я попрошу вас почистить яйца. Подай, пожалуйста, Лиз.
2: Так, тарелочку.
0: Угу. Почистить их и порезать примерно такого же размера, как вот помидорки с авокадо. И положите в эту мисочку. Так.
2: Так.
0: Угу. Для соуса мне нужно выжать лимонный сок. Так.
2: Так.
0: Вам, кстати, яйца в какую нравятся? В крутую, в мешочек или в смятку?
1: В смятку. Мне в крутую.
2: Мне в смятку.
0: А мне тоже нравится в крутую. Я люблю прям, когда такой вареный.
1: Да, вот. Это очень вкусно получается.
0: Ну вот у нас крутую.
1: Теперь скорлупку можно все сюда вывалить.
0: Угу. А яичко туда порезать?
1: Дай, пожалуйста, ножичек.
0: А, да, конечно.
2: Я долго чищу яичко.
0: Ничего, ты тоже уже закончила.
2: Ну да.
0: Так. Столовую ложку лимонного сока. Оп. Всем. И 200 грамм сметаны, то есть всю.
2: Угу. Это тоже потом можно. Салат.
1: Я все с яйцом.
0: Так, мне кажется, немножко помельче, еще пополам.
1: Угу. Угу. Так. Эти большие, да, пополам?
0: Да, можешь еще все пополам порезать. Так, теперь мне нужно ложечку оливкового масла. Вот так.
1: Так вот пополам. Ну, вот такие примерно.
0: Ага, отлично. И у тебя тоже, Лиз, хорошо получается.
1: Опа.
0: И нужно положить 1/3 чайной ложки соли.
2: Я уже все.
1: Ну что же.
0: А вот эту мисочку.
2: Угу. Так, можно капать.
1: Да. Сейчас, осторожненько.
2: У меня все прям покатились.
0: Ага. Опа. Теперь я перемешаю наш соус для салата. Лимон. Какое масло.
1: Масло прям так выделяется.
0: Ага. Угу. Соль и сметана. Все, больше оно не выделяется. Я перемешала. А теперь нам нужно порезать маслины. Подай, пожалуйста, их, Лиз. Ага. Держите ножички.
2: Спасибо.
0: И мы положим их

0: вот на эту тарелочку. Только резать мы будем их особенным способом. Смотрите, берем маслину и режем ее вот так вот, вдоль.
1: Так.
0: Вот так. Так, давайте. Вот так. Я думаю, вы знаете, что маслины – это те же самые оливки, из которых делают оливковое масло.
1: Да.
0: Только они приготовлены другим способом, поэтому они черные. У нас готово уже 6 мисок. Соус, консервированная фасоль, авокадо, помидоры, яйца и маслины. Теперь мы будем выкладывать наш салат слоями. Я выложу фасоль. Это первый слой. Вот так вот. Жидкости нам не надо. И вот так вот он здесь будет кругом таким.
1: Как тортик.
0: Да, как тортик.
2: Вот. Только не понимаю, почему слоями. А раз салат должен быть перемешан.
0: Салаты бывают разные. Бывают слоями, а бывают перемешанными. Теперь я попрошу вас по ложечке соуса сюда положить. Угу. То есть 2 ложечки. И вот так вот по фасоли разровнять. Угу.
1: Аккуратненько.
0: Да. Чтобы салат держал форму. Это разравнивайте. Угу. Давайте. Я вот так вот вам помогу.
2: Здесь вот много соуса.
0: Мы его разровняем. Так, вот теперь собираем осторожно.
2: Салат в круг.
0: Все. Теперь я выкладываю авокадо. Это второй наш слой. Так вот.
1: Я люблю авокадо.
0: Мне тоже нравится. Тоже вот так разровняю его осторожно. И вы по одной ложке каждая положите соуса.
2: Кажется, можно уже складывать.
0: Уже можно, да. Вы сразу можете так немножко распределить. Вот.
2: Вот сюда не хватает немножечко. Вот здесь вот.
0: Чуть-чуть. Если где-то немножко не промазано, вы не переживайте. Потом он все равно перемешается немножко. Теперь я выкладываю помидоры. Так, помидор много сока. Мы его потом выпьем.
2: Не, ну в помидорах вот этот вот сок очень... Вот они такие сочные будут, и салат будет очень сочный.
0: Да. Так вот. Так. Вот так. Я разровняю, тоже сейчас уплотню, и вы положите соуса. Какой у нас красивый он получается, цветной. Я очень люблю салаты.
2: Я тоже. Мне больше всего нравится сочетание красного и зеленого. Вот именно огурец и помидор. Очень вкусный салат. Вот такой большой, красивый получается.
0: Ага. Так. Теперь яйцо.
2: А нам еще 2 слоя именно соуса надо?
0: Ну, сейчас на яйцо помажем. Вот так.
2: Маслины будут прямо... Знаешь ли, такой ягодкой на вишенкой на торте. Вот.
0: Да. Так, сейчас я тоже распределю.
2: Ну и можно выкладывать, да?
0: Так, сейчас уплотню еще. Так, теперь можете выкладывать. Это последний соус, который мы смазали, поэтому можно выложить.
2: Все.

0: можешь вот так помочь?
1: Так. Можешь вот это вот, вот сюда вот немножко с моей ложки сгребаем.
2: С моей тоже можно.
1: Так. Соус. Все. Ложки
3: складывайте
1: можно.
3: Ложки. А теперь сюрприз. Наш салат называется подсолнух. Поэтому маслины мы будем выкладывать вот таким вот кругом. Так вот кладем, как семечки.
1: Семечки у подсолнуха, реально.
3: Да.
1: Осторожно.
3: Давай, ты в ту, например, а я в эту сторону.
1: Давай.
3: Можно в самый край класть и так вот вплотную их. Можно.
4: О, вы уже закончили? Отлично, а чипсы уже готовы.
3: Какие они классные получились.
4: Да. Они нам очень пригодятся. Мы украсим ими салат. Они будут лепестками у нашего подсолнуха. Давайте выставлять их по кругу салата.
3: Так. Вот так вот, да?
4: Да, вот так вот.
3: Отлично. Как классно.
4: Очень красивый подсолнух получается.
3: Как настоящий, только съедобный. Не только семечки, но и все остальное. Замечательно! Салат подсолнух готов! Полюбуйтесь, какая красота!
2: Да.
4: Как приятно смотреть на красоту! Подсказка от подсолнуха!
3: Верно! Смотрите всегда на доброе и светлое. Тогда и на душе будет светло. До новых встреч! Пока!

Многие ли задумывались о том, почему основным нарядом растительности выбран именно зеленый цвет? Наиболее значительные проблемы современного человечества напоминают чем-то цепь гималайских вершин. Среди них величественно белеет не до конца покоренный пока процесс фотосинтеза. Он таит в себе разгадку того, как в зеленом листе благодаря лучам солнечной энергии образуется пища для всех организмов на Земле. Ведь зелень – это единственный вид пищи, который содержит в себе абсолютно все элементы питания для жизни человека. На сегодняшний день среди тружеников на Земле есть две группы земледельцев. Первая группа – это те, кто является приверженцем органического земледелия. И вторая группа – это сторонники применения минеральных или химических удобрений. И сегодня на прилавках магазинов появилась даже особо выделенная группа продуктов – органик, выращенные без применения каких-либо химических удобрений. Это говорит о том, что проблема экологической чистоты продовольствия далеко не на последнем месте, а становится все острее. Из предыдущей лекции мы с вами уяснили, что растения поглощают минеральные соединения в виде растворимых солей, и это не является для них пищей, но лишь сырьем, из которого они это делают. Обильное применение минеральных или химических удобрений

дней, что и предусматривает эта методика, наталкивает нас на вопрос: а как же обстоит дело с нитратами? Попробуем найти ответ и на этот вопрос. И для начала зададимся вот чем. А что же такое нитрат? Ботаники или биологи говорят: нитрат – это соединение азота. Но ежедневно в наш организм попадает до 20% от употребляемой нами пищи нитратов, и они содержатся в воде, в молоке, в мясной и рыбной пище, овощах и фруктах. То есть нитраты. Нитраты – это жизнь, потому что из нитратов растения делают белок. Давайте посмотрим внимательно и для наглядности приведем пример. Нитрат – это соединение азота, NO3. Есть цепочка преобразований, когда нитрат достигает конечного результата, то есть белок. Итак, нитрат, NO3, превращается в нитрит, NO2. Затем, при определенных условиях, он переходит в нитроксил, HNO3. Затем гидроксил, NH2OH. Затем NH3. Потом аминокислота. И в конце концов получается белок. Это длинная реакция превращения неорганического вещества в органическое происходит благодаря солнечной энергии. И на сегодня это под силу только зеленому растению превратить вот этот опасный нитрат в жизненно необходимый для всех нас белок. Мы с вами рассмотрели только одну реакцию, но ежедневно в этой лаборатории проходит множество подобных реакций. И вот что еще интересно. Для успешного превращения таких реакций нужно еще кое-что, а именно обеспечить почву самыми важными соединениями, такими как молибден, медь, цинк, железо. Каждый из 13 выполняет свою незаменимую функцию. Теперь давайте перечислим, а какие же причины могут привести к тому, что плоды могут быть отравлены нитратами. Есть несколько причин, приводящие к накоплению нитратов в плодах у растений. Первое – это недостаток света. Ведь образование хлорофилла в растении проходит при изобилии солнечного света, а его нехватка сильно замедляет этот процесс и приводит к сбою реакций. Вот почему ваш огород должен получать много солнечного света. Кстати, хлорофилл становится зеленым именно благодаря солнышку и наибольшей пропускной способностью, которая досталась матушкой природой именно ему. Вторая причина – это низкая температура. При температуре ниже плюс 10-11 градусов по Цельсию рост растений сильно замедляется, а у теплолюбивых культур останавливается вообще. Третья причина, приводящая к накоплению нитратов, это влага. Недостаток влаги, ведь все элементы растения получают в виде растворимых солей, только в почвенном растворе, а недостаток влаги не способен их делать доступными для растений. Четвертая причина накопления нитратов – это кислотность почвы. Если реакция почвы в зоне корневой системы ниже 6,5 единиц или, наоборот, выше 8,5, то есть сильно кислая или сильно щелочная, то растворимость этих элементов сводится к минимуму или вообще к нулю. Вот почему предпосевное удобрение в виде известкового материала стало важнейшим ключиком к успеху в использовании удобрений вашими растениями. Пятая причина – это недостаток или избыток каких-либо элементов в той подкормке, которую вы осуществляете. Шестая причина – это дисбаланс отдельных элементов смеси, приводящий к накоплению нитратов. Ведь наше здоровье во многом зависит от той пищи, которую мы употребляем. Этот же принцип применим и к растениям. Как вы их кормите, настолько они и будут здоровыми. Что растения получили от земли, то они вам и принесут. Наша продукция должна быть качественной и экологически чистой. И на сегодня подтвердить это может только лабораторный анализ. И вот некоторые документы с результатами лабораторных исследований. Приведем некоторые из них. Первое – это томаты свежие. Норма – 150 мг на килограмм.
а фактическое содержание в этих овощах было

0: менее 30. Второй документ – это огурцы свежие, норма. Допустимая норма – это 300 мг на килограмм, а фактическое содержание в этих плодах оказалось 74 мг на килограмм. Из этого видно, что продукция имеет в 3 или даже в 4 раза меньше допустимой нормы. И такие показатели имеет всякая продукция, выращенная на этих грядках. В чем же секрет такого успеха? «Глазам и ушам своим не верится», — скажет кто-то из вас. «Да вы там пол лекции сыпали удобрения, и не может быть, не верю». А дело все в том, что удобрения вносились дозированно, смесь была сбалансирована и имеет в наличии все важные и необходимые для здорового роста ваших растений соединения. Таким образом, разумное применение удобрений не исключает и биоциноз, то есть присутствие в почве живых микроорганизмов. Дождевые черви – это яркое тому подтверждение. Ведь это и есть тот факт, что почва ничуть не мертва, а жива и здравствует, и даже в теплице, в грядках с искусственной почвой есть те же живые свидетели. А урожай экологически чистых овощей – это самая лучшая награда, которую вы заслужили.
1: Многих пугает удобрения и спрашивают, если это не вредит нашему здоровью. Я хочу сказать, что мы постоянно производим лабораторный анализ. И анализы показывают, что это получается чисто экологический продукт. Мы нашу продукцию сдаем в детсад, нашу продукцию мы сдаем в детские лагеря.
2: Минеральное удобрение, это есть минеральное удобрение. И красиво, и мало затрат здесь, все, понимаете. Вот, ну, надо все это с умом было делать. Все же с умом, чтобы не переборщить было, значит, в дозах дозировки. Но это все, значит, мы пользовали, значит, литературу всю метлайдеровскую. Вот, и у нас это получалось. И я даю предпочтение вот минеральные удобрения.
0: Теперь переходим ко второй части нашей встречи. Это ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, какими удобрениями лучше всего подкармливать растения? Жидкими или сухими? Все зависит от того, что вы хотите подкармливать. Мы на предыдущих встречах говорили о том, что рассаду выращивая, и там мы подкармливали растения, уже готовым питательным раствором, то есть жидким удобрением. Если мы говорим о подкормке растений в грядках, то здесь лучше всего, на наш взгляд, подходят именно сухие удобрения. Почему? В данном случае подкормка смесью удобрений растущих растений в грядке осуществляется один раз в 7-10 дней. Таким образом, эти удобрения будут растворяться по мере полива. То есть подкормка будет осуществляться растений в течение всего этого периода, когда вы будете поливать, и эти удобрения будут постепенно растворяться, питая тем самым ваши растения. Если же растения в грядках подкармливаются в жидком виде, то тогда нужно будет кормить гораздо чаще, ведь мы сухие удобрения вносим один раз в 7-10 дней. И это оптимальный вариант. Вы спрашиваете, уже в стадии рассады у растений начинаются откладываться нитраты, а вы еще рекомендуете удобрениями подкармливать в период роста растений на грядке. Да, вы подметили, что да, нитраты откладываются в растениях на любой стадии. Но нужно сказать, когда мы выращиваем рассаду, то о нитратах здесь преждевременно, и нитраты – это вопрос будущего. Другое, что нитраты, как правило, могут откладываться по нескольким причинам, и одна из них – это превышение нормы удобрений или же превышение азота в этой смеси. Когда мы собираем урожай, прежде чем его использовать, мы можем проверить на количество нитратов в плодах. И поэтому документ или результат лабораторного анализа будет основным свидетельством того,

Есть ли нитраты в плодах или их нет? Можно ли купить смеси удобрений в готовом виде? Ну, на сегодня в магазинах, в садовых центрах можно встретить любые смеси удобрений. Удобрения для капусты, удобрения для томатов, для любой культуры. Можно найти в магазинах и их использовать вполне реально. Но говорить о качестве и результате мы не беремся, потому что смесью, которой мы кормим, мы знаем, какой баланс элементов питания или основных азота, фосфора, калия находится в той или иной смеси. Еще один похожий вопрос. Вы спросили, можно ли или нужно ли растворять гранулированные удобрения, когда вы внесли их в почву. Здесь нужно отметить, что есть удобрения быстрорастворимые и слаборастворимые. Ну, слаборастворимым или труднорастворимым, как правило, относятся к фосфорным удобрениям. И поэтому для того, чтобы удобрения хорошо растворялись и приносили максимальную пользу, лучше всего внесенные подкормки заделывать в почву и потом почву увлажнять. Тогда удобрения растворяются лучше и постепенно питая ваши культуры. Возможно ли вместе с минеральными удобрениями применять и органические удобрения? Возможно. Тогда здесь, говоря о программе подкормок, минеральных подкормок, нужно пересмотреть эту программу и уменьшить количество подкормок, которые вы запланировали вносить на вашу культуру. А применять и органику, и минеральные удобрения – это один из лучших вариантов на наших садовых участках. Следующее. В летний период можно ли у вас получить консультацию? Конечно, можно. На экране будет высвечен адрес WhatsApp или электронный адрес, по которому вы можете написать ваши пожелания, ваш вопрос, на который мы постараемся ответить.

Здравствуйте! В солнечные дни люди чувствуют себя более счастливыми. А если вы когда-нибудь бывали на рассвете в летнем лесу, то видели, сколько счастья приносят первые лучи всему живому. Птицы начинают петь, просыпаются цветы и даже деревья, как будто подтягиваясь в сторону поднимающегося светила, стряхивают с себя оцепенение ночи.

Солнце не только поднимает настроение, его лучи дают энергию всему, что есть на Земле, с помощью хитроумного механизма фотосинтеза. Под влиянием Солнца растения преобразовывают химические элементы почвы в живые клетки. Так что Солнце – это один из величайших подарков Создателя Земли человечеству. Но для современной женщины часто вся важность Солнца сводится к его способности активизировать в клетках кожи меланин, заставляя ее становиться смуглой. Мода на загар появилась относительно недавно. На древних фресках царственные особы отличались от крестьян светлым тоном кожи. В средние века и позже бледность дам вызывала восторги, и они всячески старались защититься от солнца или уничтожить его следы толстым слоем рисовой пудры. Считается, что моду на загар ввела Коко Шанель. Она объявила журналистам, пишущим для модных журналов, что лицо цвета аспирина выглядит нездоровым и неприятным. Это знаменовало собой переворот в летних ценностях француженок. Загорелая кожа и сейчас кажется нам привлекательной, но врачи смотрят на сегодняшнюю повальную загароманию совсем с другой стороны.

Давайте мы теперь затронем очень важный момент по поводу вреда солнечного света. Если бы мы с вами видели статистику, которая говорит о росте онкологических заболеваний, то мы бы увидели, что очень большой скачок наблюдается в определенные сезоны у людей. Эти сезоны наступают, как вы думаете, когда? После курортных сезонов. Как выглядит обычно пляж, если мы бываем на море? Вот, очень точное выражение. Да, усыпан просто людьми. Люди, которые лежат целый день на солнце, целый день. То есть просто сбоку на бок поворачиваясь, и люди как бы загорают, да? То есть человеку, может быть, кажется, что то, что он недополучил за весь год, он может дополучить за это время. И вот самое худшее использование солнечного света, которое только можно придумать, это вот как раз в такое время. Чем опасен солнечный свет? Почему вот мы говорим, что обязательно нужно об этом помнить? Если просто вот мы с вами возьмем пример из нашего собственного организма. В нашем организме, в коже, есть такие клетки, которые вырабатывают определенное вещество, защитное вещество. Это вещество называется меланин. Это вещество, которое придает окраску нашей кожи, глазам и волосам. У кого больше всего меланина? Да, у негров. У людей такая почти черная кожа. Почему? Как вы думаете, зачем им нужен такое количество меланина? Да, все очень просто и логично. Они подвергаются очень сильному воздействию солнечного света. И поэтому им нужна защита, чтобы чрезмерное его количество, оно не поступало в организм. Меланин, он как бы фон такой создает. Представьте себе, что человек, который не имеет такого экрана защитного, человек, который, например, северных каких-то районов, даже если не северных, просто он не загоревший. И вот он приезжает туда, где очень активное солнце. И вот со своей белой кожей он подставляет ее под солнце. Что получается? Экрана защитного нет, потому что еще пройдет время, пока он образуется. И вот эти солнечные лучи, они проходят через наш организм, через кожу, как знаете, нож сквозь масло проходит. Какие там повреждения? Очень сильные. Очень сильно повреждаются клетки. Клетки кожи и клетки, которые под кожей находятся, там, внутри. То есть очень большой риск повреждения вот этих вот очень тонких структур. Поэтому мы наблюдаем такой эффект. Какой можно вывод сделать? Солнце, солнечный свет обладает очень активным таким, даже можно сказать, агрессивным воздействием в самые такие полуденные часы. Это самое агрессивное солнце, можно так сказать. Между 10 часами и 4 часами дня. То есть вот в это время лучше всего на солнце не быть, потому что эффект, возможность, вернее, повреждения, она достаточно высока. Даже у нас в атмосфере существует вещество, которое является тоже таким экраном своеобразным от слишком сильного воздействия.

0: солнца. Это озон, да? Озон, который мы с вами знаем, что, для чего он нужен. Вы все прекрасно знаете, что в наше время существует даже дыры, озоновые дыры. И вообще атмосфера, она теряет озон. Вот у нас здесь есть цифры такие. За 20 лет, примерная цифра, с 1967 по 87 годы потери озона в атмосфере составили 3%. Это кажется, что немного, а на самом деле это очень много. А с 87 года прошло еще 20 лет. Да, то есть сколько там еще потерь было. То есть солнце сегодня, оно активнее и агрессивнее, чем это было раньше. И нам это обязательно нужно учитывать. Какие последствия при неправильном пользовании солнечным светом? Рак кожи, кожи особенно, но и внутренних органов тоже. Появление морщин, катаракта, когда излишнее количество солнца попадает в глаза, то повреждается хрусталик. Кстати, это когда бывает? Когда мы носим очки, пластмассовые особенно. Пластмассовые солнцезащитные очки. Те, которые не поглощают ультрафиолетовые лучи, но зрачок при этом расширяется. В темноте зрачок всегда расширяется. А лучей попадает, получается, больше. И повреждения больше. Поэтому если вы носите очки, то смотрите, чтобы там был фильтр. Фильтр, ультрафиолетовый фильтр. Если вы носите очки, они должны быть с ультрафиолетовым фильтром. Стекла должны быть такие. Можно и без них обходиться, потому что, в принципе, зрачок, он естественным образом сужается при воздействии солнца. Фотодерматит, то есть аллергия на солнце также возможна при неправильном пользовании солнцем. Итак, как правильно им пользоваться? Давайте просто перечислим вот эти вот правила. Ну, во-первых, избегать солнечных ожогов. То есть будьте на солнце в то время, когда риск вот этого ожога практически отсутствует. Это обычно до 10 часов утра и после 4 часов дня. Но можно даже так сказать, что в наше время медики даже не советуют вот специально загорать. Если мы хотим получить пользу от солнца, это не значит, что надо специально ехать вот куда-то, чтобы загореть. Можно просто быть на солнце и уже получать пользу от него. Следующее – это носить светлую одежду. Она отражает, да, солнечные лучи. Следующее – это прикрывать глаза. Лучше даже не очки солнцезащитные, а да, шляпа, козырек, то есть чтобы в тени глаза были. Это, в принципе, хорошая защита. И, наконец, мы уже говорили, что избегать пребывания на солнце между 10 часами утра и 4 часами дня. Еще один очень важный момент. Когда мы говорим о солнце, то нам обязательно нужно затронуть вопрос питания. Для того, чтобы снизить вот такой повреждающий эффект солнца, в питании должно быть много продуктов с эффектом антиоксидантов, то есть вещества, которые защитными действиями обладают. Антиоксиданты – это практически все растительные продукты, особенно цельные зерновые, фрукты, овощи, орехи, семена. Это особенно касается времени, когда солнце мы больше получаем, то есть лето. И снизить нужно употребление продуктов, которые богаты жирами, особенно животными жирами. Потому что солнечный свет, он, проходя через кожу, в коже он повреждает эти жиры. Жиры особенно легко повредить, так что они начинают приобретать такие опасные для организма свойства.
1: Чтобы получить от солнца только пользу в виде красивого загара и витамина D, нужно принимать солнечные ванны постепенно. В первый раз после зимы можно загорать не более 5 минут, постепенно увеличивая это время. Выбирайте утреннее или вечернее время для загара и не находитесь на солнце больше 2 часов. Тогда солнце вам не повредит и загар будет более устойчивым. Смягчите кожу оливковым маслом, оно предотвратит ожоги, а смуглость кожи помогут сохранить 20-минутные томатные маски. Любительницам загара было бы вообще полезно полюбить этот славный овощ.

Этот любимый многими пряный плод долгое время не признавали кулинары, так как он считался несъедобным и даже ядовитым. Европейские садоводы разводили томаты лишь как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике даже вошла история, как подкупленный повар пытался отравить Джорджа.

Джорджа Вашингтона блюдом из помидоров. Будучи первым президентом США, отведав приготовленное кушанье, пошел заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве. Ужасное заблуждение властвовало над умами до 1820 года, когда полковник Роберт Джонсон раз и навсегда доказал,

узнали, что он собирается совершить публичное самоубийство, а местный пожарный оркестр даже играл похоронную мелодию. Однако самоубийство не случилось, и отважный поступок полковника положил начало долгому роману Северной Америки с томатом. Сейчас этот овощ ценит кулинары всего мира за его особенный запах, способность улучшать вкус, цвет и аромат блюда. Говоря о пользе помидоров для здоровья, следует начать с главного. Томат – это основной источник ликопина. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который придает помидорам их привлекательную красную окраску. По оздоравливающим свойствам ликопин превосходит витамины С и Е. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В Гарвардском университете было проведено исследование диеты, которое уменьшало бы риск рака простаты. В проекте участвовали 50 тысяч человек. В результате был написан список продуктов, несущих здоровье. В этот список вошли такие продукты, как томатный соус, сырые помидоры и даже домашняя пицца. Во всех этих продуктах присутствует ликопин. У мужчин, которые 10 или более раз в неделю ели блюда с томатами, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Важно отметить, что концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Тепло изменяет состав этого вещества и делает его более удобным для наших клеток. Вот почему можно говорить не только о пользе свежих томатов, но и о пользе всех блюд, приготовленных из помидор. А в вяленых томатах ликопина содержится даже больше, чем в сырых или тушеных. Стаканчик любимого многими томатного сока – это не только приятный бодрящий напиток, это 250 грамм чистой пользы. Пейте томатный сок чаще. Он улучшает работу легких, желудка и поджелудочной железы. Благоприятно воздействует на систему кровообращения. Он полезен для зрения, так как снижает риск возникновения глаукомы. Кроме того, в жаркие летние дни томатный сок поможет защитить глаза от агрессивного ультрафиолета. Во всем этом есть только один небольшой минус. Пить томатный сок надо без соли. Существует легенда, что имя овощу дало французское сочетание «pomme d'amour», что переводится как «яблоко любви». Легенда говорит, что это имя получилось в результате недоразумения. На самом деле помидор назывался «яблоком мавров», что по-французски звучит аналогично. Тем не менее, фактом остается то, что в любви помидоры помочь все-таки отчасти могут. Дело в том, что употребление в пищу томатной пасты может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Эффект от такой добавки в рацион оказался эквивалентным действию крема от загара. Томат помогает бороться с первыми признаками старения. Томатная диета повышает уровень проколлагена, который сохраняет молодость и эластичность кожи. Многие хвалят маски из мякоти помидоров. Маска из помидоров полезна для жирной и пористой кожи лица. Она способствует восстановлению клеток и кислотно-щелочному балансу. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, маска из помидоров незаменима при проблемной коже. Маска из томатов с овсяными хлопьями применяется не только для сужения пор. Она освежает кожу и делает ее гладкой. Томатный рацион стоит ограничить только людям, страдающим нарушениями обмена веществ, а также аллергией на красные овощи и фрукты. Полезные свойства томатов многогранны. Кроме всего перечисленного, они являются хорошим природным антидепрессантом. Помидоры регулируют работу нервной системы и улучшают настроение. Томаты повышают уровень гормона удовольствия – серотонина,
а также других соединений, способствующих выработке счастливых гормонов в мозг.

0: Для человека. Уникальность томата в том, что его полезные качества не ухудшаются, а усиливаются при тепловой обработке. А некоторые полезные вещества томатов усваиваются лучше жирами. Особенно полезно добавлять оливковое или кунжутное масло. Поэтому вы можете приготовить самые любимые вами блюда из томатов и при этом знать, что ваши кулинарные усилия принесут вашему здоровью еще большую пользу.
1: Как правило, никого не надо убеждать есть томаты почаще. Это и так один из самых любимых овощей. И все-таки еще один рецепт полезного и вкусного салатика никогда не повредит.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом приготовления баклажанов. Впервые я попробовала баклажаны в детстве, когда мы отдыхали на юге, и глава семьи, у которых мы останавливались, бабушка Акулина, приготовила блюдо из баклажанов. Я не знаю рецепта этого блюда, но оно было замечательное. Тогда в детстве я сравнила его с жареными грибами. А потом в 70-е и 80-е годы в России я не встречала баклажанов. В 90-е годы баклажаны появились на прилавках наших магазинов и рынков, и я стала искать рецепты из них. Первый рецепт, который мне попался, это рецепт салата из баклажанов, помидор, чеснока и зелени. Баклажан нам необходимо испечь в духовке, остудить его, очистить и нарезать кубиками. Берем предварительно мелко нарезанный чеснок, смешиваем его с баклажаном, затем подсаливаем по вкусу. Смазываем подсолнечным маслом, перемешиваем. Это у нас готова первая часть салата. Вторая составляющая салата – это помидоры. Мы режем их кубиками и смешиваем. И далее мы режем мелко зелень, петрушки и укропа и посыпаем салат этой зеленью. Теперь салат готов, можно приступать к еде. Приятного аппетита!
1: Правильный загар начинается еще до того, как вы отправились на пляж. Во время загара старайтесь не есть шоколад, орехи и мучные изделия. Зато полезно будет налегать на салат из морковки. В жаркие дни особенно важно пить достаточно жидкости. Выпивайте не меньше 1,5-2 литров в день минеральной или обычной кипяченой воды. Это поможет вам чувствовать себя хорошо и избежать нагрузки на сердце и сосуды. Но даже самая чистая вода может быть вредной, если ее пить из неправильной посуды.

Оказывается, для нашего здоровья важна и еда, и ее одежда. Рассмотрим не сами продукты, а то, во что они упакованы. Прогресс в науке и технике сильно изменил виды пищевых упаковок. Если 2 десятилетия назад кусок колбасы спокойно заворачивали в газетный лист, то сегодня на магазинных полках изобилие пластика в сочетании с фольгой и картоном. Изобретены также активные упаковки. К таким упаковкам относятся антифугицидные, антисептические, бактерицидные и даже съедобные пленки. Они призваны не только защитить продукт от нежелательных внешних воздействий, но иногда придают им новые свойства –

Высокого содержания токсичных веществ упаковка из поливинилхлорида была запрещена во многих странах мира. Однако она все еще широко применяется в Китае. Использование опасных изделий продолжается на основании нормативных актов, изданных несколько десятилетий назад. Поэтому при покупке пищевых товаров китайского производства надо помнить об этом факте. А чем склеивают хрустящие и блестящие пакетики с пищей? Некачественный клей, использующийся для упаковки чипсов, печенья и сухариков, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Чаще всего вредная фольга, флексоупаковка, используется для чипсов, печенья, майонеза, кетчупа и сухариков. Исследования показали, что цианидные соединения, содержащиеся в составе любого клея, без труда проникают через упаковку и попадают прямо в еду. Там они вступают в реакцию с жирами и становятся гораздо более опасными. Главная проблема в некачественном клее. В последнее время в упаковке еды используют не только дешевые, но и опасные клеи технического назначения, хотя это и запрещено. Поэтому при покупке убедитесь, что клей из шва упаковки не высыпается комочками. Некачественные клеи имеют кисловатый запах. В настоящее время для расфасовки молочной продукции, например, сметаны, диетического творога, паст, кремов и йогуртов, широко используют пластиковые коробочки и стаканчики. Сделаны они на основе термопластичных полимеров. Но, к сожалению, и эта удобная и красивая упаковка небезопасна для здоровья потребителей. Совсем недавно Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности провел всестороннее исследование таких упаковок. Ученые выяснили, что полистирольные пластики обладают ограниченной термостойкостью и потенциально опасны для здоровья человека. Под влиянием воздуха, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур, длительности хранения и многих других факторов в упаковке из этого материала образуются токсичные соединения. Из стаканчиков и коробочек эти вещества в различных количествах попадают в расфасованный в них молочный продукт. Полипропиленовая упаковка во многом выигрывает у полистирольной в плане безопасности. Полипропилен и, соответственно, тара из него обладают высокой термостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. Одним словом, покупая в магазине диетический творог или любимую сметану, обратите внимание на стаканчики и коробочки, в которые они расфасованы. Добросовестные производители упаковки указывают материал, из которого они произведены, как того требует ГОСТ. Тара из полипропилена обычно обозначается двумя английскими буквами – ПП. Из полистирола – ПС. ПП – безопаснее. При этом существенной разницы в цене на йогурт вы не увидите.

0: всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Мода – это не объективное представление о красоте, а общественное мнение, которое подвержено влиянию того, кому это выгодно. Стоит ли пытаться угнаться за этой поворотливой дамой или нет, решать вам. Главное, при любом выборе не предавайте себя. Ведь по-настоящему привлекательно в человеке не соответствие внешности модным стандартам, а его душевная теплота, которой как к солнцу тянутся окружающие. Итак, будьте счастливы и здоровы!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Здравствуйте! Сегодня наша тема – пассивное курение. Что это такое? Определение очень простое. Это наш ближний, который страдает в среде, где все травятся сигаретами. Позвольте мне обратиться к закону, который вышел с 1 июня 2013 года в России и вступил в силу. Этот закон ограничивает травление сигарет в вокзалах, аэропортах, стадионах, школах, больницах, госучреждениях, пляжах и на рабочих местах. Вот вы скажете, что за польза от этого закона? Но вы знаете, в Канаде после аналогичных мер заболеваемость инфарктом миокарда снизилась на 39%. А в США зарегистрировали снижение на треть заболеваемость раком легких. Вот вам и закон. При курении пассивном происходит следующее. Дым, который вдыхает и выдыхает курильщик во время затяжки, это одна струя дыма. Здесь химические вещества проходят через сигаретный фильтр и легкие курильщика. В условиях закрытого помещения он составляет 15%. 85% же это побочный поток, исходящий в окружающую среду от тлеющего конца сигареты. Этот побочный поток поступает в воздух, когда сигарета просто дымится, что обычно занимает 90% времени. Когда сигарета не курится, она сгорает при более низкой температуре и ведет к большему загрязнению воздуха, выделяя больше вредных химических веществ в воздух. Поэтому тот, кто вдыхает побочный поток дыма, получает неразбавленную, нефильтрованную дозу. Пассивное курение и рак легких. Есть масса исследований в этой области. Среди различных групп населения есть подтверждение, что факт взаимосвязи пассивного курения и заболевания раком легких установлен. Изучением данной проблемы занимались такие известные авторитетные организации, как Национальный совет здоровья и медицинские

исследования в различных учреждениях Австралии. Ассоциация хирургов США, а также Агентство по защите окружающей среды Соединенных Штатов Америки, которое, в частности, в результате 24 проведенных эпидемиологических исследований предложило классифицировать побочный дым в табаке как канцероген группы А, то есть самая негативная группа воздействия на здоровье. В соответствии со статистическими данными, риск рака, возникновения рака легких у людей, подверженных пассивному курению, на 25% выше, чем у тех, кто не имеет непосредственного контакта с курильщиками. Воздействие на семью пассивного курения весьма велико. Табачный дым представляет для ребенка большую опасность, чем для взрослых, так как ребенок поглощает больше никотина, и его легкие находятся в процессе формирования более чем уязвимы внешних раздражителей. Дети курящих родителей имеют большую вероятность заболеваний респираторными пневмонией, бронхитами, особенно в течение первых лет жизни. У них также чаще стенозное дыхание и кашель. Тяжесть подобного рода воздействий на организм ребенка увеличивается в зависимости от частоты и интенсивности курения родителей. Вот вам статистика. 200 тысяч детей в США испытывают на себе последствия табакокурения в виде астматических приступов, а 300 тысяч американских детей ежедневно подвержены заболеваниям нижних дыхательных путей вследствие табакокурения их родителей. 26 тысяч новых случаев астмы регистрируются ежедневно в этой стране в результате курения. Итак, самые авторитетные организации в области медицины, самые новейшие исследования и статистика говорят о вреде пассивного курения для наших ближних. За исключением табачных компаний, они утверждают обратное, что ничего страшного нету. В последние годы доказательства вреда курения, пассивного курения непосредственно, стало настолько явно и очевидно, что в судах выигрываются целые дела, доказывающие то, что пассивное курение воздействует на организм человека. Один некурящий официант, который не страдал от заболеваний сердца, утверждал, что сердечный приступ у него начался в результате вдыхания табачного дыма в ресторане, где он работал. Он выиграл 95 тысяч долларов. В другом случае женщина пожаловалась на то, что ее аллергическая реакция на сигаретный дым на рабочем месте снизила ее работоспособность. И как вознаграждение суда она получила 29 тысяч долларов. Очень много серьезных последствий от того, что делает никотин, что делают химические вещества, содержащиеся в сигаретах. И суд, как вы видите, также устанавливает эту закономерность. Поэтому нам очень важно сделать те изменения, чтобы наши родные и близкие не травились сигаретами. И мы делаем это, мы не травимся сигаретами, мы получаем эффект от того, что человек, рядом с нами стоящий, рядом с нами сидящий, рядом с нами живущий, не страдает от того, что мы травились сигаретами. Нам следует попросить только у них прощения, у своих близких за ту вредность, которую мы им наносили. Это необходимо сделать, чтобы не быть эгоистами в последующем. Ни на близких, ни на детях мое курение никак не отразилось. Часто слышно вот такие слова от людей, которые раньше травились сигаретами и думают, что ничего такого не произошло. Был проведен следующий опыт. В 3-литровую банку поместили мышей и периодически наполняли банку табачным дымом. Через пару недель на коже животных образовались папилломы, предвестники раковых заболеваний. Мы раньше так и делали с нашими близкими, нашими родными. Старая поговорка гласит: надо быть мужчиной, чтобы признать, что ты не прав. Эта старая поговорка до сих пор верна, несмотря на ее старость. Если вы никогда не желали взять на себя ответственность за свои грехи и попросить прощения, вы никогда не сможете узнать, что такое быть настоящим мужчиной. Прощение – это освобождение. И нам нужно это сделать в отношении наших близких родных, которые травились, потому что травились мы. Сделайте это,

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия».
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Степанида и Пахом. Ах, за что мы переносим столько горя и забот? Землю пашем, сено косим, так что градом льется пот. Нас нужда бы не давила, мы не знали бы труда, если б Ева не вкусила запрещенного плода. Разве это не обида нам терпеть за грех чужой? Так ворчала Степанида, с поля идучи домой. И Адам не меньше в этом виноват, сказал Пахом. Не чужим бы жить советом, а своим ему умом. Если б этак не сгубили долю праотцы свою, мы бы жили не тужили, припеваючи в раю. Мимо барин шел богатый, барин добрый, тароватый. Разговор их услыхал и с участием сказал: «Не вините безрассудно прародителей своих. Верю, вижу, жить вам трудно, но ведь это не от них. Вы б не лучше поступили, твердо я уверен в том, если б сами тоже были в положении таком. Для того, чтобы вы не смели на судьбу свою роптать, я сперва хочу на деле вашу твердость испытать. Завтра вы ко мне придите, я вам дам особый дом. В нем живите, как хотите, не заботясь ни о чем. У меня работать в поле вас не буду заставлять. Жить вы будете на воле, сладко есть и крепко спать. Ваше платье очень худо, я велю другое дать и к столу 4 блюда ежедневно подавать. Только вот мое условие, твердо помните его. Все вы ешьте на здоровье, кроме блюда одного». Так сказал он и простился с изумленною четой. «Уж не сон ли это снился нам, Пархомушка, с тобой? То-то будет нам веселье, и наутро в барский дом поплелись на новоселье Степанида и Пахом. Так живет на новом месте удивленная чета, много им почета, чести, их исполнилась мечта. Ни волнения, ни работы, ни печали никакой, хоть валяйся без заботы сбоку на бок день-деньской. Это диво, это чудо, как они теперь живут, им к столу.

столу 4 блюда ежедневно подают. Им теперь всего довольно, их избавила судьба. Только мучает невольно любопытство иногда. Раз сидят они за блюдом, Степанида говорит: «Что за кушанье под блюдом здесь сокрытое лежит?» Одолела их тревога. Заглянуть бы хоть глазком, или с краешка немного полизать бы языком. Сердце стукает тревожно, мысли только об одном. «Что ж, пожалуй, это можно», — ей на то сказал пахом. «Ну, взгляни, но осторожно, чтоб хозяин не узнал». «Ты не бойся, не узнает», — говорит ему жена, и поспешно открывает блюдо тайное она. И, о чудо, из-под крышки, кто представит их испуг, две проворнейшие мышки мигом выскочили вдруг. Степанида закричала, в страхе руки опустив, и сама чуть не упала, крышку на пол уронив. Крышка вдребезги разбилась, мышки спрятались под пол. В это время дверь открылась, и хозяин к ним вошел. «Так-то слово вы сдержали!» — грозно крикнул он на них. «А не вы ли осуждали прародителей своих?» Тут свое наставление им полезное сказал и тот час в село обратно перебраться приказал. Путь их к хижине убогой их теперь не весел был, а пахом жену дорогой будто правый все корил. «Полно, плакать не поможет», — наконец сказал он ей, — «осуждать-то всякий может, а не осудить сумей». Приветствую вас, дорогие друзья! Сердечно, сегодня, как вы уже поняли, наша с вами тема «Будем говорить о любопытстве». Грех это или не грех? И почему для одних любопытство – это как будто шаг вперед и прорыв, а для других это как будто целая проблема? И второе, я бы очень хотел, чтобы мы с вами посмотрели на то, что говорит Библия о любопытстве, какие в Библии есть примеры, и есть ли вообще слово «любопытный» в Библии. Вот это было бы любопытно узнать. Но давайте по порядку. Значит, первое послание апостола Павла к Тимофею. Очень такой, я бы сказал, нелегенький стих. Это первое послание Тимофея, 5 глава, 13 стих. Что мы здесь находим? 1 Тимофея 5, 13. Написано, он говорит о молодых вдовах. И вот здесь с 11 стиха «молодых же вдовиц не принимай». И почему? Потому что написано «при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». А знаете ли вы, дорогие друзья, как велико женское любопытство? Я думаю, вы сейчас уже задумались. Я вам больше скажу, оно почти не уступает мужскому. Вот и получается, что мы сегодня, говоря с вами о вот этой теме любопытства, обнаружим как плюсы, так и минусы. Но самое интересное, за что я хотел бы сегодня именно зацепиться и обратить наше с вами внимание, что, оказывается, есть очень близкие понятия. Есть понятие любопытства и есть рядом очень близко стоящее слово интерес. Оказывается, это совершенно разные вещи. Давайте мы с вами посмотрим, что об этом говорит словарь Ожегова. Итак, мы находим вот что говорится об этом. Любопытство – это лишенный рационального зерна, но лежащий в основе любого познания и являющийся корнем любознательности. А вот любознательность – это любовь к знанию, приводит познающие разумные и осознающие свою разумность существа к знанию. Итак, что мы здесь находим? Оказывается, мы можем увидеть некую разницу между любопытством, это праздный интерес, да, не обогащающий знанием, а интерес – это то, что вызывает пытливость с целью научения. Вот интересно получается. Я нашел несколько интересных таких, замечаний на эту тему. Больше всего люди интересуются тем,
что

их совершенно не касается. Ну, я думаю, здесь никто и спорить не будет, правда, что так оно и есть в нашей жизни. Как один человек еще подметил, говорит, извините, вот вам ваш нос, я нашел его в своих делах. Как это все банально, мы так вот шутим об этом, вроде все с этим живем и продолжаем интересоваться чужими вопросами. Когда кто-то прогуливается под окнами многоэтажных домов, всегда интересно посмотреть, какой ремонт у людей, какие шторы, что они там делают. Вот этот как бы интерес, и он остается у людей, да? Есть еще одно интересное замечание, что пластический хирург может сделать с человеческим носом все, что угодно, но он не может помешать ему лезть в чужие дела. Оказывается, носом управляет что-то другое – голова, мозг. Но все бы это было, так скажем, весело и незатейливо, если бы не было серьезных последствий у того, о чем мы с вами сегодня говорим. А ключевой текст, который я бы хотел тоже прочитать сейчас, на который мы обязательно еще и в конце обратим внимание, это книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. Здесь написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, 29 глава Второзакония показывает, что есть, оказывается, в нашей жизни тайное или сокрытое, и есть открытое. Теперь возникает вопрос, а грешим ли мы, как люди, когда интересуемся вот какими-то скрытыми вещами? С одной стороны, это двигатель, это прогресс, да, человек говорит, о, интересно, а что будет, если смешать вот эти вещи? Я помню, мы работали еще давно, я еще до армии был в одной, или я уже не помню, или после армии, в одной семье, и у них был такой сынок небольшой, он все проверял на предмет, горит или взрывается, поджигал, портил какие-то вещи и так далее. Поэтому я натолкнулся на одну интересную такую деталь, что оказывается, с одной стороны, любопытство – это мотор прогресса. Тот же Эйнштейн, многие другие, Генри Форд, они многое открыли, обнаружили, Томас Эдисон, благодаря своему любопытству. Но вместе с этим, все-таки, в чем же глобальная разница между интересом и этой любознательностью и просто банальным любопытством? Ну, позвольте привести одну интересную сравнительную таблицу. И вот давайте посмотрим критерии, то есть мы посмотрим на длительность, на темп, активность и так далее. Вот первое, длительность, то есть чем отличается любопытство от интереса? У любопытства оно кратковременно, у интереса оно долговременно. Это уже очень серьезные люди исследовали эти вопросы, они к этому пришли. И когда ты слышишь, например, или смотришь какой-то видеоролик, и человек говорит, я уже 10 лет интересуюсь вопросами подводного мира, и за это время я смог уже обнаружить, там, сделал анализ, исследование. И мы говорим, посмотри, как серьезно. И он не может сказать, мне любопытно, что там под водой. Но это банально, это по-детски. А вот когда есть долговременность, в этом есть отличие между любопытством и интересом. Или, например, темп. В чем здесь разница? Спонтанно, импульсивно возникает и быстро угасает. А интерес, он нарастает и удерживается. То есть вот такая разница. Вы чувствуете, что вас это интересует тема. И вот вы знаете, я обнаружил, что иногда у многих людей именно вот такое отношение к познанию истины. Он что-то услышал, стало интересно, он начинает об этом думать, и интерес возрастает. Теперь третье, активность. То есть органы чувств задействованы в момент интереса. Да? Ох, любопытно, аж руки чешутся. А здесь, когда речь идет об интересе, включается мышление. Человек начинает осмысливать, обдумывать. И еще значение. Значит, здесь в одном случае с любопытством это ознакомление. Во втором случае информация это получение с целью изучения и обогащения знаниями. И вот здесь как бы можем сделать маленькую паузу и проанализировать, а что мы вообще знаем об этих вопросах, в частности, если коснуться вопросов Библии. Ну, давайте откроем 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. Что мы здесь находим?

Здесь, оказывается, записана история, которая произошла с Давидом. Написано так. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иаву и начальствующим народе, пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их. И сказал Иав, да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч, и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч». Ну, левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву. И 7 стих. «И не угодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля». Итак, что мы здесь видим? У Давида появилось любопытство. А сколько же у меня народу? А насколько большой я царь? И вот это толкнуло его на то, что он говорит, а иди и посчитай. Но Иав говорит, не надо этого делать, потому что ни силой, ни воинством, ни числом ты ведешь войны и одерживаешь победы. Нет, ему захотелось. Вот очень любопытно стало. Сколько же нас? Вот 1000, 1100. О, миллион. Здорово. 1 100 000. Представляешь, вот у меня армия 1 100 000 людей, обнажающих меч, то есть способных выходить на войну. И результатом этого, скажем, неправильного поступка было то, что не угодно было это в очах Господних, и он поразил Израиля. Потому что возможно, что у этого исчисления появились и сподвижники, которые очень хотели знать число. Для них это было важно, что я принадлежу вот к такому большому войску, что мы, знаете, как в свое время говорили, шапками закидаем. Мы сила, нас много, а Господь их учил с самого первого дня. Вопрос не в силе. Египтян, где вы были в рабстве, их было больше. Но посмотрите, что с ними стало, когда я пришел за своими людьми, за своими детьми. И в результате мы видим вот здесь такую, скажем, ситуацию. Давайте посмотрим еще на одну историю, которая имеет место в Библии. Итак, это Числа 13 глава, 18 стих. Числа 13:18. Что мы здесь находим? Даже с 17 стиха. «Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию сына Навина Иисусом, и послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю». Какова она и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. И вот интересно, вот если мы здесь сделаем паузу, остановимся, казалось бы, ну что грешного сказал такого Моисей, да? Вот и в начале главы он говорит, пошли от себя людей, чтобы высмотреть землю. И вот они пошли. Но вопрос, а зачем это делать? Что от этого изменится? Вот если мы придем туда и увидим и землю, ведь кто вел фактически Израиля? Кто вел этот народ? Бог вел. Кто им дорогу показывал? Столб облачный, но только не просто столб, как его рисуют, а именно такие вот облака, которые давали и тень от жары, ну и вместе с этим вели как направление, вот как облака плывут, они знали, куда это идти. Ну и вместе с этим огонь ночью их согревал, освещал, и они понимали, что их Бог ведет. И вдруг захотелось все-таки пойти и посмотреть, а как это там будет вот в этой земле. Понятно, что Бог... мог очень четко тоже согласиться с этим желанием и сказать, пойдите посмотрите, потому что вы очень вяло идете, вы смотрите назад на Египет, там дыня вспоминается, лук вспоминается, чесночок вспоминается, огурцы, вот, и вы думаете, что вы идете в еще худшее место, чем вот то, что

вы там имели. То есть Бог, показывая, что в этой стране происходит, конечно, был спокоен, потому что любой человек, увидев вот эту, как они тут принесли, виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Даже в современной Молдове, как я понимаю, наверное, сложно будет вырастить такую кисть, хотя это край такой именно очень благоприятный для винограда, и там очень вкусный, самый, наверное, вкусный виноград, Молдова, столовый и так далее. И вот интересно, что и они высмотрели землю, возвратились через 40 дней. И вот посмотрите, что происходит. Когда есть в человеке просто любопытство, и когда есть в человеке желание познать. Вот на вот этих людях мы сейчас можем увидеть разницу. И что произошло? Два человека, Иисус Навин и Халев, которые не просто имели праздное любопытство, вот поглазеть, а они именно хотели туда войти, они шли с целью, чтобы туда поселиться и свои семьи туда завести. И были люди, которые просто хотели поглазеть. И вот результат. Когда они возвратились, написано, что они все увидели разное. Бог хотел, чтобы они увидели вот эту красоту, вот эти города, которые они не строили, они будут им в добычу. Чтобы они посмотрели на природу, посмотрели на урожай и сказали: конечно, Господи, ты велик, ты нас ведешь в такую землю. А что в результате? 10 человек из этих исследователей, которые ходили, то они что говорили, написано 32 стих. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую ходили мы для осмотра, проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были и мы в глазах их. Вот как, оказывается, в результате обернулось это путешествие. Но Халев, 31 стих, написано: успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Или в 14 главе, числа 7 стихе написано: они даже разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Вы видите, как вот по-разному люди смотрят, и потом он говорит: только против Господа не восставай. Давайте с 8 стиха прочитаем. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. И знаете, чем отреагировало общество? 10 стих. И сказало все общество: побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисей: доколе будет раздражать меня народ сей? Да и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Итак, Господь отреагировал на такое поведение. Простое банальное любопытство – это не есть хорошо. А вот интерес с целью спасения – это очень важно. Вспомним так на ходу еще одну историю. Когда Давид вез ковчег, ковчег Божий в Израиль. И вы помните, что люди начали заглядывать туда. Заглядывали филистимляне в свое время, и они были поражены. Оза начал тоже заглядывать и был поражен Господом. То есть простое любопытство в таких священных вопросах, оно недопустимо, потому что оно не будет иметь желанного, искомого вот этого результата, что я получу то, что я хотел. И вот результат. Земля прекрасна, паника одолела. Ах, все, посмотрите, мы не сможем. Но вы же только что вышли из Египта. Вы видели, как море расступилось. Это не лужа, а море расступилось. Ничего не помогло этим людям, и они продолжали роптать. А Иисус Навин и Халев говорили: не делайте этого, не раздражайте Господа, потому что с нами Господь, не бойтесь их. Вот это очень важный аспект, с нами Господь. Интересно еще, какие есть примеры, когда мы читаем, например, в Бытие 34 глава, 1 стих, тоже.

Примеры банального любопытства. Написано: Дина, дочь Ли, которую она родила Иаку, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Ниже сказано, что он даже обесчестил ее, переспав с нею, с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. А с чего все началось? Дина вышла посмотреть. Еще одно падение, когда Давид вышел вечером на кровлю своего дома посмотреть и увидел купающуюся женщину. Интересно стало, любопытно, что за дама? Позвали ее. В результате, мы видим, закончилось и убийством Урии, и не только. Или, например, когда мы смотрим на любопытство дочери фараоновой, которая пришла к реке купаться, увидела там корзинку, и ей стало интересно, а что ж там в этой корзинке, кто ж там плачет, и так далее, и так далее. Что все это нам говорит? Давайте сделаем некий вывод. Ну, во-первых, сегодня очень многих людей интересует то, что Бог назвал сокрытым. Ну, например, такое понятие, как пришло к нам от египтян, понятие «потусторонний мир». Это когда они отвозили мертвых на другую сторону реки Нил. И когда они туда отправляли мертвых, то оттуда появился вот этот повышенный интерес к понятию «потусторонний мир». А что там, когда вот человек умирает? Или, например, повышенный интерес к такому понятию, как «природа Бога». Мы даже не можем понять то, что он сотворил, не говоря его личную природу понять, всемогущего Бога. Но люди начинают, знаете, в этом копать, спорят, разрушают, там ссорятся, как говорят, ломают копья. Я задаю вопрос, а не это ли является сокрытым от Господа? Или, например, чужая семья. Очень многих людей интересует. Посмотрите, сколько сегодня на телевидении, которое, слава богу, мы практически не смотрим, сколько там вот этих семейных разборок. То позвали какую-то гувернантку, и что вы видели в доме там каких-то артистов, а что вы можете сказать, а ой-ой-ой, и это все смотрят, и всем есть до этого дело, пусть говорят, и кто-то скандалит с кем-то. Возникает вопрос, друзья, зачем мы будем тратить свою жизнь просто потому, что нами движет любопытство? Позвольте еще одну интересную деталь подметить. Сможем ли мы проанализировать свою жизнь по принципу, на что я трачу свое время и внимание, на любопытство или на интерес? И когда мы начнем анализировать свое время, то мы придем к следующему, что оказывается любопытство – оно нас просто отвлекает, и мы начинаем тратить время свое на объекты, суть которых не только не обогащает наши с вами знания, но и расточает впустую силу и энергию, уводит в сторону от значимых целей и задач. То есть, ну, просто, как говорят, да, человек залипает там в Ютубе, он просто смотрит и часами какие-то ролики, которые, в принципе, его ничему не учат. С другой стороны, мы можем сделать вывод, что я теперь свои силы, свое время, энергию буду тратить на удовлетворение интереса, а не любопытства. О, по этой теме кто-то болен, например. Ну-ка посмотрю, что люди пишут об этой болезни и так далее. Но мы еще не вспомнили одну очень важную персону. Это Ева, о которой было сказано в начале в стихотворении Степанида и Пахом. Вопрос, что было у Евы? Тоже любопытство. Но посмотрите, что об этом сказано в книге «История спасения». Я хочу, чтобы мы вот эту цитату обратили на нее внимание, прочитали внимательно. «Сатана старался внушить Еве мысль, что съев плод запретного дерева, они обретут новые, более совершенные и всеобъемлющие познания по сравнению с теми, что у них есть. Это один из излюбленных приемов сатаны, который он всегда успешно использовал с момента своего грехопадения. А именно, возбудить в человеческом разуме любопытство и назойливое желание проникнуть в тайны всемогущего Бога, не удовлетворяясь тем, что он открыл, и с пренебрежением отнестись к его повелениям. Соблазняя людей не слушать Божьи повеления, сатана при этом пытается внушить им мысль, что приступив эти повеления, они окажутся в доселе неизведанной области знаний». Очень интересно, что Еве было сказано: «Ты станешь как Бог». О, это здорово, я никогда не была Богом, как это хочу, вот да, вот этого попробовать.
И вот

Посмотрите, чем дальше заканчивается эта цитата. «Будучи не в состоянии понять то, что Бог ясно и доступно открыл, пренебрегая его определениями, повелениями и стремясь обрести мудрость, которая не зависела бы от Бога, люди зачастую стремятся узнать то, что Бог хочет скрыть от простых смертных. И окрыленные своими собственными идеями развития, очарованные своей пустой философией, они на самом деле находят

0: тьме, ощупью пробираясь к подлинному знанию. Они вечно учатся и никогда не способны достичь познания истины. Вот интересно, правда? Они вечно учатся и никогда не способны достичь. Вы помните вот эти споры схоластов? А сколько ангелов может поместиться на кончике иглы? Это целый большой предмет для дискуссии. А оказывается, это все пустое. Почему? Потому что люди не обратили внимания на библейский текст, где сказано, что есть сокрытое, и оно принадлежит Богу. И когда-то в вечности мы это узнаем, оно неизбежно станет нашим, но для этого нужно как минимум созреть, чтобы наш ум уже работал не на 4%, не на 6%, а работал как минимум уже как положено. Поэтому, друзья, хотелось бы в завершении, подведя итог, прочитать еще одну короткую цитату из книги «Желания веков». «Христос пришел в этот мир не для того, чтобы удовлетворять праздное любопытство. Он пришел исцелять разбитые сердца. И если бы Он мог сейчас своим словом исцелить раны души, страдающей от греха, Он не молчал бы. Но Ему нечего было сказать тем, кто попирал истину грязными ногами». Итак, давайте подведем итог. Нам много чего в жизни может быть интересно. Нам многое, что вызывает, скажем, повышенный какой-то интерес и так далее. И как один человек заметил, да, что все интересные люди, они любопытны. Но не все любопытные люди интересные люди. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Не будем тратить ни время, ни силы свои на простое банальное любопытство. Но будем интересоваться вопросами, которые играют очень важную роль в нашей жизни. Вопросы нашего здоровья, нашего спасения. Вопросы, которые связаны со взаимоотношениями. И чтобы мы действительно имели в этом успех. Пусть Господь нас в этом благословит. Об этом хотелось бы и помолиться. Отец наш Небесный, нам очень приятно знать, что Ты открываешь тайны. Но у Тебя есть сокрытое, что непостижимо нашему уму. Помоги нам быть спасенными от того, чтобы много мудрствовать о том, чего мы не знаем. Чтобы мы, Господи, со смирением могли понимать, что не все нам может быть в этой жизни ясно, не все нам может быть понятно в силу многих факторов. И поэтому, Господи, помоги, несмотря на это, не уподобиться израильскому народу, который, из любопытства посмотрев на страну, потом испугался. Но помоги, чтобы мы никогда не забыли, что с нами Господь. А если Ты с нами, нам нечего бояться будущего. Нам не надо туда заглядывать, потому что мы можем быть очень разочарованы. И я, Господи, Тебе очень благодарен, что очень часто Ты скрываешь от нас это будущее. И поэтому многие говорят, если бы я знал, я бы никогда на это не пошел. Но мы тогда не знали. Поэтому, Господи, Ты велик. И мы хотим быть послушны Тебе и Твоему Слову. Поэтому спаси нас от ненужного любопытства и дай нам понимание полноты истины. А Тебе да будет слава и честь, хвала и поклонение великому Богу. Аминь.
1: Оставил я Тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от Тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую Тебя, говорит Господь Твой Избавитель.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов. И все они повествуют об одном имени –

Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», и у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Здравствуйте.
5: Мы очень рады видеть вас снова у нас в гостях. Я думаю, что нашим телезрителям также полюбились и понравились те глубокие темы, которые мы рассматривали с вами на протяжении нескольких предыдущих программ. А сегодня мне хотелось бы задать в начале нашей программы вам такой вопрос. Для чего по замыслу Божьему был сотворен на земле человек?
6: Библия нам прямо говорит о том, для чего Бог создал человека. И мы это видим в первой главе книги «Бытие», в 28 стихе, когда Бог благословляет человека и говорит: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть первое, о чем Бог говорит касательно миссии человека на земле, это потомство и наполнение земли. И на самом деле дальше мы видим, что в библейском повествовании как раз касательно этих двух вещей, потомства человека и земли, возникает больше всего конфликтов и вопросов. Например, мы это видим сразу же после того, как Адам и Ева, они отступили, они нарушили повеление Божие, и сразу же мы видим обетование о семени. Известный всем стих, 3 глава Бытие, 15 стих.
5: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету».
6: Да. И вот в этом стихе уже есть обетование о потомстве, о семени. И дальше мы, когда видим, как развиваются события в семье Адама, то именно вот вокруг потомства, вокруг детей Адама возникает вот этот конфликт. И Бог, когда Он говорит о земле, Он также дает повеление возделывать землю. И с этим тоже есть первый конфликт с землей связанный.
5: Что значит возделывать? То есть выращивать какие-то культуры на ней?
6: Да, да. То есть речь идет о том, что вот

0: Бог создал землю, и человек, он соучаствует в этом творении. То есть он улучшает уже созданное Богом, он помогает Богу привести все творение к совершенству, к такому, ну, полнейшему совершенству. И опять-таки после нарушения Адамом и Евой запрета Божьего мы видим и конфликт с землей.
1: А в чем он выразился?
0: Он выражается в том, что Адаму Бог говорит в 17 стихе, в 3 главе, 17 стихе. То есть сначала жене про семя, и затем в 17 стихе Адаму.
1: Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей».
0: То есть мы видим, что Бог проклинает землю, причем здесь речь идет о земле не как о земном шаре, а именно о земле, которая...
1: Плодородной почве.
0: То есть именно о той земле, которую Адам должен был возделывать. То есть получается, что теперь это будет не радость, а тяжелый труд.
1: Потому что до этого проклятия, до того, как люди согрешили, земля больше плодоносила, получается?
0: Я не могу сказать, то есть текст нам не говорит о том, что было до этого. Но мы видим, что здесь вот следующий 18 стих: «Тернии и волчицы произрастит она тебе, будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб».
1: То есть все равно с большим трудом. Получается, достается и урожай, да. И плоды земли, которые ранее были в радость, работа на земле, да. А сейчас это тяжелый труд.
0: Да. И дальше мы видим продолжение этой темы в 4 главе Бытие, когда происходит история с Каином и Авелем. И после того, как Каин убивает своего брата, мы видим опять проклятие Каина в 4 главе, в 11 стихе.
1: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей».
0: И в 12 стих тоже об этом же.
1: «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».
0: То есть здесь мы видим, что после вот этого второго нарушения закона Божьего, после совершения преступления, усиливается для Каина вот это проклятие земли. Интересно, что это, собственно, единственное наказание, которое Бог накладывает на Каина.
1: А вот интересный такой момент. Ведь вот если в Божьем промысле было возделывать землю...
0: Да.
1: И Каин отрицательный здесь персонаж, но почему-то он именно земледелец. А Авель положительный, и он, даже имя его означает Хабль, то есть пустота. Да, то есть он ничего не делал, пас овец, просто наблюдал.
0: Совершенно верно, вы очень правильно отметили, потому что Каин воспринимался Адамом и Евой как вот то самое обещанное семя, как спаситель, тот, кто должен вернуть их в рай. И Каин занимался тем, чем занимался отец.
1: То есть фактически он продолжал повеление Божие воплощать.
0: Да, совершенно верно. То есть Каин, он был тем, кто должен был вот это повеление Божие воплотить в жизнь. И теперь, соответственно, Бог его проклинает, то есть он говорит о том, что Каин не будет тем, кто сможет возделать землю и стать тем самым, кого ждали его родители. И дальше мы видим интересный момент здесь же в 4 главе, что Каин, он, после определенного торга с Богом, он какие-то себе привилегии, скажем так, выпрашивает, но дальше он уходит от Бога и...
1: И от своей семьи, да?
0: И от своей семьи, и вот мы видим 17 стих, что делает Каин.
1: «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох».
0: Здесь происходит следующее. То есть Бог повелел человеку: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть люди должны были распространяться по всей земле и возделывать ее. Что делает Каин? Он поселяется на одном месте, и он строит ограждение. То есть город — это всегда крепость, то есть это стены. И получается, что этим самым Каин показывает свое сопротивление тому замыслу, который Бог для человека

0: произнес. Угу. То есть город в книге «Бытие», ну, это только в книге «Бытие», то есть речь не идет о всей Библии и тем более о нашей с вами жизни. Угу. Город показан как сопротивление человека воле Божией рассеяться по всей земле.
1: Можем ли мы сказать, вот в контексте наших предыдущих также программ, что это символ сопротивления?
0: Совершенно верно. Это символ сопротивления. И это сопротивление, оно вот показано, начиная с Каина, и оно достигает своего пика позже, в 10 главе, в 11 главе книги «Бытие», в истории с Вавилонской башней. Угу. Потому что здесь мы видим, что в 11 главе, в 4 стихе, вот эти люди, которые туда пришли, они говорят про строительство двух вещей.
1: Угу. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли.
0: Да, и вот здесь вот это «прежде, нежели рассеемся», можно даже более правильно было бы перевести как «чтобы не рассеяться». То есть их задача построить в первую очередь город. То есть мы больше акцентируем внимание на башню, как вот это вот
1: символ.
0: Символ сопротивления. Но сам город уже был символом сопротивления воли Божией.
1: А башня, это, наверное, была такой эпогей, кульминация, потому
0: да.
1: что она высотой до земли, а
0: да,
1: все, что священно до небес, да. Ой, да, прошу прощения, до небес, и все, что в Священном Писании высотой до небес, в книге Даниила мы встречаем такие образы и так далее, это символ вызова Богу.
0: Да, совершенно верно. И таким образом получается, что люди прямо здесь заявляют: мы построим город, чтобы не выполнить Божье повеление о рассеянии по всей земле. То есть здесь еще возникает вот эта тема имени. Ну, это отдельная тема, но коротко здесь можно сказать, почему они говорят: сделаем себе имя.
1: Да.
0: То есть имя в Библии — это не просто, скажем так, вот, как мы с вами привыкли, просто как бы, ну, как назовем человека, ну, как получится. Имя — это судьба человека.
1: Отражение его характера.
0: Отражение его характера. И имена часто в Библии вот избранникам каким-то дает Бог сам. Он говорит, то есть, например, Иисуса сам Бог называет, Иоанна Крестителя, детей Исаии и много таких случаев. А мы видим уже, что Ева, например, она сама называет. Uh-huh. Она не Бога, не у Бога спрашивает, как своих детей назвать. Она дает им имя. И здесь люди говорят: сделаем себе имя, то есть мы не будем зависеть от Бога, мы сами творим свой характер и свою судьбу. Uh-huh. И здесь получается... ну еще интересно, что само слово «имя» по-еврейски «шем», то есть это имя третьего сына Ноя, Сим, или первого сына Ноя. То есть само слово «сим», оно значит «имя». И вот эти вот люди, они были семитами, то есть они были потомками Сима, и они... то есть это такая игра слов, скажем так. И интересно здесь реакция Бога, то есть как Бог реагирует на то, что люди решают сопротивляться повелению Бога рассеяться по земле и пытаются сами сделать себе имя. Бог сходит посмотреть, что вот они делают. И смотрите, и вот в итоге, что делает Бог, 8 стих.
1: «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город».
0: То есть мы видим, что Бог, он как бы получается против воли этих людей, он заставляет их рассеяться по всей земле. То есть они стали строить город, чтобы не рассеяться по земле. Бог смешивает языки, и они прекращают строить город и рассеиваются по всей земле.
1: А почему для Бога так важно, чтобы люди рассеялись по земле, а не жили вот локально в каких-то местах?
0: Здесь, наверное, ну, я не могу точно сказать, почему вот именно так это было важно, но это изначальный замысел Божий. То есть он сказал, что человек должен наполнять землю. И поэтому ну, этот замысел о земле Бог... Это что-то такое вечное, скажем так. То есть он распространяется намного дальше вот этой вот истории первых людей. Мы видим это дальше, то есть в 12 главе книги «Бытие», когда начинается история Авраама. И

0: Бог Авраама посылает в определенную землю. И вот чуть позже, в 17 главе, очень ясно видно, когда Бог уже третий раз повторяет завет с Авраамом. Вот смотрите, в 17 главе, 7 и 8 стихи, что Бог Аврааму говорит.
1: «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, владение вечное, и буду им Богом».
0: То есть здесь мы видим, что в самом завете Бога с Авраамом присутствуют две вещи – потомство и земля. То есть именно то, с чего все начиналось, то есть то, что было изначально благословением для человека, то, с чем возникли проблемы сразу же после грехопадения. И теперь Бог говорит, нет, вот то, что я в самом начале при сотворении человека обещал, я сделаю. И он это теперь обещает Аврааму. И мы знаем историю, что с потомками Авраама, ну, сложилось, может быть, не все так удачно, как изначально было задумано, потому что потомки Авраама, они отступили от Бога, Бог отправил Израиль в плен, и люди лишились земли. Но замысел Божий, он остался. И этот замысел Бог затем воплощает уже во Христе. То есть мы видим, что Христос является тем самым обещанным семенем, обещанным Еве, да, то есть семенем, и обещанным Аврааму семенем. И апостол Павел в послании к Галатам, он как раз говорит, что когда Бог Аврааму говорит о семени, в котором исполнится обетование, в котором благословятся все народы, речь идет о Христе. То есть Павел, он открывает вот эту вот общую картину. И мы видим, что замысел Божий о земле, он тоже не прекращается. Он, Бог от него не отказывается. И именно поэтому, когда мы читаем конец книги Откровения, речь идет не просто о том, что вот, группа спасенных, она переселяется на небо. Потому что замысел Божий не в том, чтобы мы жили на небе.
1: Ну да, а в понимание ведь многих людей именно так. То есть человек должен будет жить на небесах. И мы вот мечтаем о небе, да. То есть Царствие Божие у нас в первую очередь ассоциируется с небом. А оказывается, если дочитать до конца Священное Писание, то земля будет играть главную.
0: Совершенно верно. И то есть то, что Бог сказал в самом начале, в первой главе книги Бытие, от этого Бог на протяжении всей человеческой истории ни на шаг не отступает. И в конце Библии мы видим уже в 21 главе книги Откровения, первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть и здесь вот этот город, Новый Иерусалим, он спускается с небес, и этот город – это единственный задуманный Богом город. И поэтому вот в книге «Бытие», когда происходит вот это строительство городов, это покушение на замысел Божий
1: и на власть Божию.
0: Городе, и на власть Божию. Поэтому Бог, он свой замысел воплощает, так или иначе, даже если люди сопротивляются тому, что Бог хочет сделать в их жизни и в истории в целом, Бог все равно, благодаря нам или даже против нашей воли, он все равно свой замысел исполняет.
1: То есть Богу сопротивляться бесполезно. И даже если порой кажется, что это сопротивление успешно, и порой кажется, что Бог безмолвствует в ответ на это сопротивление, в итоге воля Божия и его длань, да, она обязательно коснется этого человека. Поэтому основной вывод из нашей сегодняшней беседы, наверное, можно сделать таким, что замысел Божий в конечном итоге все равно исполнится и в отношении нашей жизни, и в отношении земли в целом. Поэтому смирение перед Богом, покорность Ему, исследование Его воли – это, наверное, главное, что в жизни своей должен избрать человек. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья. Мы будем очень рады любому обращению от вас, вашим письмам, звонкам. И вы можете быть уверены, что ни одно из них не останется без ответа. Всего вам доброго. До свидания.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Наша жизнь на земле соткана из встреч и расставаний. Каждый испытал горечь разлуки в своем сердце. Но наш удивительный Бог дарует нам великую надежду. Надежду для тех, в чьем сердце живет вера, что мы обязательно встретимся. Встретимся, если не здесь, на этой земле, то в той стране, которую Он обещал любящим Его.

0: Было ли у вас такое, что вы обедали, но потом оставались голодными? 4000 человек получили хлеб от Иисуса, но потом снова захотели есть. А он сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Что это значит? Почему даже чудеса не насыщают нас? Может быть, мы в 21 веке, как и люди в древности, ищем у Бога только хлеба, а не самого Христа? Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем мы будем разбираться, о чем же все-таки говорилось и говорится в Марка 8 главе. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня приступаем к разбору 8 главы.
1: Верно.
0: Мы, как обращаемся к современному переводу Библии под редакцией Кулакова, и также в синодальном переводе тоже будем смотреть стихи. Но мне вначале хотелось бы спросить, а что актуального и интересного, да, то, что нужно знать человеку в 21 веке, было в предыдущих 7 главах? Можете ли вы, так скажем, сделать резюме?
1: Да, ну я рекомендую, если наши слушатели, да, перечитывали, то пусть снова перечитывают, потому что это наилучший способ понять. Но мы уже говорили, Мария, с вами о том, что Евангелие от Марка, оно интересно тем, что это самое динамичное Евангелие. Самое часто встречающееся слово в этом Евангелии – это «тотчас». То есть здесь все происходит быстро. Да? Это своего рода как такой ураган благой вести прошелся по вот этим годам жизни Иисуса Христа на земле, и вот в описании евангелиста Марка там все быстро происходит. Но все, что до сих пор мы говорили, и о чем мы читали вместе с вами, рассуждали, это о том, чтобы мы вместе с нашими слушателями увидели, да, что пришел Сын Божий на землю, в Его жизни, в Его делах есть свидетельство божественности, и в Его действиях, в Его словах обращен призыв к людям, чтобы люди обратили на Него внимание, поверили в Него, вот, и признали в Нем того Спасителя, о котором было обещано еще в Ветхом Завете.
0: Угу. Так, это интересно, я думаю, что мы сможем и дальше рассмотреть, что же все-таки, про какой хлеб, да, и про что вообще говорил Христос в 8 главе.
1: Да.
0: Есть ли там это тотчас?
1: Да. Ну, давайте почитаем сначала эту историю более подробно. 8 глава с 1 стиха. «В те дни вокруг Иисуса вновь собралось много людей, а есть им было нечего. Тогда Он подозвал к Себе учеников и сказал им: «Жаль мне людей, ибо вот уже 3 дня они со мною, а есть им нечего. Если отпущу их голодными домой, они ослабеют пути, ведь некоторые из них пришли издалека. Где же в этой пустыне можно найти столько хлеба, чтобы накормить всех?» Ответили Ему ученики Его. Тогда Он спросил их: «Сколько у вас хлеба?» 7 хлебов, — ответили они. И Он велел народу сесть на землю. Иисус взял эти 7 хлебов, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам Своим, чтобы те разносили хлеб людям, и они стали.

0: стали разносить. Также было у них несколько рыбок. Иисус велел и их раздать после того, как Он произнес над ними благодарственную молитву. Все ели и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин. Людей же было около 4000. Отпустив их, Он тут же вошел в лодку вместе со своими учениками и отправился в землю Далманофы.
1: Так, это вот такой отрывочек, который описывает вот эту историю про 7 хлебов.
0: Да.
1: Рыбки там еще пока что не появились.
0: Да. Вот тут несколько рыбок написано, что было, да, но не написано четко, как в первой истории, о которой мы тоже говорили, да, где более четко было определено, сколько хлеба и сколько рыбок.
1: Да, вот здесь вопрос. Мы пока прочитали только первые, да, 10 стихов. Uh-huh. А, да, у нас там еще впереди есть стихи. Мы читаем до 21-го.
0: Да.
1: Вот самый первый здесь вопрос. Вообще, зачем Иисус вообще накормил столько людей?
0: Ну, мне нравится то, что как бы вот... И хоть мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, пришедшим с небес, да, но Он приходит на уровень человека. Он приходит к человеку, да, он спускается к его нужде, и он старается замечать людей в том окружении, где они находятся. Он их учит, он их наставляет, да, он их исцеляет, он им помогает, он утешает их, но он видит, что они голодные. Вот. И одно дело отпустить их, чтобы они пошли, нашли себе еду, но Христос так не делает, да, он говорит, я их, если их отпущу, они найдут еду. Но пока будут идти, ослабеют. Он говорит, я хочу удовлетворить их нужду. То есть близость Христа, она, ну, она неимоверна, мне кажется, в этом смысле, что вот он даже знает, что люди, ну, вокруг него, они здесь голодные. И ученики, они, мы же уже читали историю, что Христос уже однажды накормил.
1: Да.
0: Но они продолжают, говорят, Господи, мы и здесь тоже ничего не можем сделать. Да, у нас нет столько, чтобы накормить их всех. Но Христос снова знает, что у них что-то есть. Есть, может быть, на вот этот близкий круг. И Христос говорит, давайте то, что у вас есть, мы вот обеспечим им всех, кто здесь возле меня. Но здесь важно тоже, да, что вот это малое, оно становится многим при обращении Христа к Богу, к своему Небесному Отцу. Написано, Он возблагодарил в молитве, раздал ученикам, и они стали раздавать всем остальным.
1: Вот это интересный момент, потому что для многих может показаться это вообще каким-то таким очень мистическим, очень таким странным. Да? Вот был ли такой здесь момент от Христа некий какой-то упрек вот, в плане того, что они искали вот, хлеба или, или не было здесь такого? Вот, вроде бы как вы сказали про то, что сначала он действительно удовлетворил, так скажем, физиологическую потребность человека, да? Но вот есть ли какой-то в этом упрек его, людей?
0: Что и у них не было хлеба,
1: да.
0: Что имеете в виду? Ну, нет, наверное. Я думаю, что это не упрек, потому что, как мы в Евангелии читали, когда люди слышали, что Христос где-то был, они оставляли все и неслись туда. Ну, скажем, нашим языком таким. Для того, чтобы или послушать, потому что, помните, мы уже читали, люди обращали внимание на то, как говорил Христос, и говорили, что он никто из людей не говорил так, как он, потому что он говорит как власть имеющий. Некоторые просто даже хотели послушать, но другие приходили для того, чтобы получить исцеление, утешение, ободрение и так далее, и так далее. Да? И Христос говорит, я понимаю, что эти люди, когда услышали, что я пришел, они бросили все и пришли сюда. Да. Они, может быть, не задумывались, насколько это времени, как долго. Вот. Христос говорит, уже здесь они возле меня некоторое время. Ибо вот уже 3 дня, более конкретно, да, говорит евангелист Марк. То есть они вместе с ним здесь были. Видимо, что спали здесь, может быть, на траве, проводили ночь, и холод, и зной дневной, и так далее, и так далее. Поэтому Христос показывает, что он готов удовлетворить их нужды. Но мы понимаем и дальше немножко, когда будем читать, что Христос здесь хотел связать их с историей. Потому что когда-то уже была история в Ветхом Завете, что кто-то по божественному указанию удовлетворил физические нужды людей. Я имею в виду Моисея, когда он дал народу израильскому путешествующему в пустыне да, пищу, манну.
1: Да.
0: Вот. Поэтому Христос, то, что Он делает, Он связывает этих людей с историей, чтобы показать, что Его действия, они не просто, ну, вот сейчас и больше никак. Да?
1: Это просто не фокус, это не просто фокус какой-то.
0: Безусловно, да. Они имеют причину,

0: и последовательность.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому Христос вот пытается сделать для этих людей вот это удивительное для них понятное дело. Конечно, может быть, не все из 4000 человек могли познать, что было всего там 7 хлебов и немного рыбок, да? Но я уверен, мне кажется, что, знаете, как ученики, когда подносили хлеб, они, может быть, на ушко кому-то сказали: «Ты ешь хлеб, который умножился, да? Было всего 7, да? Но передай другому, что Христос сделал великое чудо». Ведь они хотели, чтобы Христос, хоть они не всегда это делали правильно, в их понимании угу. правильно, но неправильно, они хотели, чтобы Христос возрастал, то есть чтобы сделать его потом царем. Поэтому они, может быть, даже кому-то говорили, вот что Христос сделал. Поэтому вот эта как бы весть, она так расползалась, да, среди этих 4000 людей, которые там ели.
1: Потому что это действительно удивительно. Знали ли они, что всего лишь навсего 7 было хлебов? Это огромное такое вот чудо, которое Христос сделал для людей.
0: Да.
1: Вот. Хотя они просто пришли послушать, и как очень часто можем сказать, вы можете пойти поесть, вернуться потом, нет в этом никакой проблемы. Да. Продолжим, наверное, дальше читать.
0: Да, давайте. С 11 стиха дальше. «Там подошли к Иисусу фарисеи и стали спорить с Ним. Желая испытать Его, они требовали от Него знамения с неба. Он, тяжело вздохнув, и сказал: «Почему это поколение требует знамения? Заверяю вас, никогда не будет дано знамение этому поколению». И оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой хлеб, и в лодке у них была всего лишь одна лепешка. «Смотрите», предостерегая их, сказал Иисус, «берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Они стали рассуждать между собою: «Это из-за того, что не взяли мы хлеба». Он, узнав об этом, сказал им: «Что рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели настолько закрыты умы ваши, что вы не можете представить и понять того, о чем я говорю? Глаза есть у вас, неужели вы не видите? И уши есть у вас, неужели вы не слышите? И разве не понимаете, сколько полных корзин, оставшихся кусков, вы набрали, когда разломил я 5 хлебов для 5000? 12, ответили они Иисусу. А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин вы наполнили оставшимися кусками? И они сказали ему: 7. Так неужели все еще не понимаете? Спросил он их».
1: Но это уже более такой интересный отрывок, да, в котором есть вот этот диалог. И здесь первое, что хочется спросить, вот что такое закваска фарисейская?
0: Да. Удивительно, что вот Иисус Христос ожидал исполнения того, что в Евангелии написано, и мы среди людей так говорим: да, кому много дано, от того много и потребуется.
1: Угу.
0: Да. Потому что Христос ожидал, что эти духовные лидеры должны были в Его действиях понимать большее, даже большее, чем то, что происходило. И вот они приходят ко Христу и говорят: «Какое ты дашь нам знамение, что ты в своих действиях, претендуя на то, что ты делаешь, да, ты являешься каким-то особенным». Ну, они не признавали в нем небесного посланника, да, мы знаем, вот, поэтому я так и говорю. Но почему Христос говорит: да, как вы так спрашиваете? Вот только лишь прошло не так много времени, Христос из небольшого количества хлеба делает пир, условно говоря, для той современности это было достаточно. Да? Мы знаем, что Он дал им всего хлеб и рыбы, то есть это не было изобилие. Но и тогда люди не питались так, как мы сегодня. Да? Заходя в магазин, они не видели там разнообразия. Скудная пища, но они удовлетворяли свои физиологические нужды. И вот Христос говорит: «Я только что сделал то, что сделал когда-то в прошлом Моисей». Моисей, Бог через Моисея, да, накормил людей. И это было знамением. Знамением, потому что Бог всегда, когда делал что-то через Моисея, Он много раз повторял: да, «Я хочу, чтобы люди тебе доверяли». Чтобы люди понимали, что я тебя веду, что через тебя я совершаю то для людей. Это было знамение в то время. И сегодня Христос говорит: я сделал для этого общества вот это, а вы продолжаете требовать знамения.

0: Что касается вот, да, вашего вопроса, закваска фарисейская и закваска Иродова. Интересный момент, может быть, мы до конца его не раскроем, но, тем не менее, какие-то штрихи обозначим. Да? Фарисеи действительно это религиозные лидеры того времени. Это было определенное направление вот, в религиозном движении. Они что-то понимали, вот, они практиковали это, но в их жизни было достаточно много лицемерия.
1: Да.
0: Достаточно много лицемерия, да. Вот. И Христос указывает на вот это лицемерие, что вот это закваска, да, вроде бы, когда закваска что? Она когда попадает в малое количество теста, она вскисает все тесто, да. Угу. И он говорит, что когда они приходят к людям, когда они начинают учить людей, да, они заражают своим лицемерием, своим неверным пониманием или же намеренным неприятием того, что Христос делает, большинство людей.
1: Угу.
0: То есть лицемерие духовное, оно относилось к фарисеям. Они очень часто так поступали, Христос указывал на это. Иродова закваска – это вопрос лицемерия уже во власти.
1: Угу.
0: Вот, когда для того, чтобы быть там во власти, да, человек достигал этого уровня, и обманом, и лицемерием, и, может быть, даже унижением кого-то другого и так далее, и так далее. И Христос им говорит, ученикам, да, вы берегитесь вот этого, лицемерия духовного, лицемерия, когда вы хотите быть там где-то повыше в какой-то власти. Это вам не нужно, да. У нас другое общество, у нас другое, я строю из вас совершенно другой мир, совершенно другой мир. Поэтому говорит, он им говорит, вы удаляетесь от этого. Удаляйтесь от этого. И Христу было настолько неприятно как бы общество этих людей, что они должны были бы его поддерживать, эти духовные лидеры, что написано, он сел в лодку и опять уехал на другую сторону.
1: Угу. Тотчас.
0: Да, тотчас, опять же таки, это происходит. Да? Угу. Но ученикам опять он говорит, чтобы они береглись, да, но ученики опять не понимают. То есть, с одной стороны, мы видим, что вроде бы Христос каждодневно с ними, да, столько времени Он с ними проводит. И они, когда в лодку сели вместе с Ним, не взяли хлеба, и Он им говорит, берегитесь закваски Иродова и Фарисейского, они думают, что ну, это потому, что мы не взяли хлеба.
1: Вот здесь такой вопрос, может быть, который относится к нам сейчас. Почему они не понимали? Они духовно не доросли? Может быть, мы тоже что-то не понимаем из того, что как бы... Или потому что им, может быть, это не было открыто в силу вот действительно нашего такого ума, который немножечко ограничен.
0: Вы знаете, Мария, чтобы наши как бы слушатели вместе с нами, участники программы, не подумали, что мы действительно все знаем.
1: Угу.
0: Это не так.
1: Угу.
0: Мы знаем только той способностью, да, насколько мы сегодня с утра, там, молившись, просили Господа, Господи, открой нам. Мы хотим понимать, мы хотим знать. Но все равно есть какая-то пустота, есть даже, не, как это сказать, не пустота, может быть, да, какая-то область понимания, куда ну, мы пока не можем зайти. Или в силу своей духовной незрелости, физиологической незрелости, да, развития своего и так далее, и так далее. И много других факторов. У учеников, мы уже в других историях по ним читали много, да, и немножко позже будем читать в 9 главе, да, ученики тоже воспринимали Христа в рамках своих желаний.
1: Угу.
0: Они хотели, чтобы он был лидером, освободителем для нации Израиля, и чтобы они стали в самом ближайшем окружении этого лидера-освободителя.
1: Угу.
0: Поэтому вот в рамках вот этого своего понимания и желания они рассматривали действия Иисуса Христа.
1: Угу. Ну, то есть в рамках своего какого-то мировоззрения. А можем
0: Безусловно.
1: Ли мы, Вадим Анатольевич, немножко предположить, осуждал ли за это их Христос? Ну просто к тому, что вот мы тоже очень часто в современности порой смотрим из своих каких-то там болей, потребностей и мировоззрения, да, или в силу, так скажем, может быть, какой-то там неопытности или такой вот незрелости. Можем ли мы сказать о том, что Бог нас не осуждает за то, что мы немножечко иногда так усказываем?
0: Нет, не знаю сказать слово «осуждает». Да, как мы, если, допустим, ребенок маленький, которому, ну, допустим, возьмем 3-4 года, он садится за стол, и мы понимаем, что в этом возрасте уже ребенок способен есть ложкой. Да, это не очень удобно, он что-то там роняет и так далее.

0: так далее, и так далее. Но родитель понимает, что он уже должен в это время есть ложкой, потому что ему нужно учиться. Но ребенок хнычет, он не хочет, мама, корми меня или папа, корми меня. Мы его осуждаем за это. Но мне кажется, что мы немножко его укоряем или побуждаем ему все-таки это делать.
1: Ну, да.
0: Вот. Поэтому что значит? Христос их осуждал или не осуждал? Христос сожалел о том, что они так поступают. И он здесь им говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. Конечно, я, безусловно, понимаю, что я в этой лодке вместе с учениками, я в этом эпизоде вместе с ними. Потому что есть вещи, которые я уже как, не знаю, мужчина, может быть, муж там, или отец, или священнослужитель, да, или человек, читающий Библию, должен большего достичь. Но я еще в некоторых моментах остаюсь на том уровне, когда Христос мне говорит, у тебя же есть уши, а почему ты не слышишь, да? У тебя же есть глаза, почему ты не
1: видишь? Почему ты не видишь, да. Вот.
0: Поэтому, безусловно, Христос их укоряет, Христос их, скажем так, осуждает по-божьему, да, но это для того, чтобы побудить их все-таки, побудить их, потому что он потом им говорит следующие слова – что вы, о чем вы думаете, да? Что вы думаете о хлебе? Даже если у вас одна лепешка, вы же помните, что вот только лишь...
1: Только что было это чудо.
0: Да, только что было бы это чудо. Поэтому вам уже стоит думать немножко об других вещах, да? То есть Христос как бы их по ступенькам ведет, и когда он, Христос встал на эту ступеньку, то он говорит им, не оставайтесь там. Не оставайтесь ниже, поднимайтесь вместе со мной. Вот я вам показал, что я имею возможность обеспечить вас хлебом. Теперь давайте будем думать или вместе, ну, как бы действовать уже на другом уровне. Но ученики еще где-то там оставались, вот, пытались там, да, догонять Иисуса Христа. Поэтому его укор, наверное, божественный укор, это не тот, когда ну, иногда люди укоряют друг друга. Так больно, что уже человек не может подняться. Да, что человек не может уже оправиться от этого укора, как бы, или вообще нет никакого желания. Вот. Наверное, вот укор Христа, он не такой.
1: Он не за больное цепляет, а вот просто, так скажем, немножечко, как это, мотивирует нас расти. И, мне кажется, в наше время немножко, так скажем, взращивает, поднимая нас.
0: Да. Мне еще кажется, что вот укор по-человечески, да, он отдаляет того, кто укоряет, от того, кого он укоряет. Да, он делает какую-то дистанцию или разрыв. Христос, когда им говорит, ну как же вы так? Вы же видите, что я могу вам сделать. Да, он наоборот, их приближает к себе опять. Чтобы они понимали, что я, когда вам говорю, давайте будем расти, то не выйдет это там отдельно растить, а я здесь. Он говорит, я обеспечу вас, я вам помогу, да, я вам дам этот хлеб. Но, пожалуйста, будьте более такие двигательные, более быстрые на понимание ситуации и так далее, и так далее. Потому что только что фарисеи Христос сделал насыщение, и говорят ему, нам надо знамение. А то, что Христос сделал, это что было?
1: Да, там, мне кажется, самое прям вот, что вот, ни на есть. Суть.
0: Да, он ожидал, что они должны были это понять, воспринять. Христос им говорит, не нужно быть такими, как они, да, не будьте такими, как они. Они вроде видят, и как религиозные лидеры, хорошо знающие ту историю, должны были быстро интерпретировать, что происходит. Они этого не сделали, потому что остались в своей вот этой скорлупе, да, или, скажем, в своем вот этом состоянии. И Христос говорит, вот их закваска, она начинает действовать на вас. Вы видите только вот это, да, не хотите больше. Христос говорит, давайте будем двигаться дальше, расти. Потому что впоследствии Христос хотел их приготовить к тому, что он начинает говорить о, куда он идет, на крест. Да. А для того, чтобы это понять, им нужно было оторваться от хлеба, от рыбы, да, от вот этой, простите за выражение, возни вокруг каких-то простых бытовых вещей, потому что нужно было уже идти и понимать более серьезные вещи, и их пережить нужно будет в будущем. А без этого невозможно.
1: Мне кажется, порой даже и мы сейчас следуем кому-то, вот у нас есть какой-то, как говорится, не створи себе кумира, но вот есть какой-то один там священнослужитель, которого мы слушаем, но вот именно каких-то вот живых отношений с Богом, вот нет. И тогда наше мировоззрение, мне кажется, оно все такое сужается, потому что мы все как бы принимаем за чистую монету, что нам говорят, но не изучая сами.
0: Безусловно. Да, вопрос единственный как бы для меня, для вас,

0: для всех наших слушателей, да, это обращаться к Слову Божьему и просить Духа Божьего наставлять нас. Конечно, искать общество единоверцев и вместе с ними
1: изучать,
0: рассуждать, обмениваться опытом, обогащать свои мысли или, скажем, свое понимание мнением других людей, это важно. И это нужно, безусловно, да. Вот, как вы говорите, не остаться в, ну, там, как мы, может быть, да, настроили радио на один канал.
1: Да,
0: и все. И больше никогда. И мы даже будем жить тогда только так. Хотя уже много других каналов, и там могут что-то поговорить по-другому. Но также и здесь мы говорим, да, то есть Христос. Но если говорить о Боге, то верно будет, если человек настроит себя, в первую очередь, на молитвенную жизнь, на взаимоотношения с Богом посредством молитвы, а потом будет искать окружение, которое бы действительно помогало ему, да, вот это делать.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела еще спросить такой момент. Столько было чудес, вот столько всего вообще Иисус сделал. Почему же все-таки многие, ну, не верили, не шли за Ним? Почему так происходило?
0: Ну, за них, как говорится, тяжело говорить, да? Скажу за себя, что эта история, как бы эти истории, показывают мне, что Евангелие, оно дает мне возможность, то вернее, оно меня подталкивает и тянет меня вперед, да? Что это, что я имею в виду? То есть оно дает мне понимание, что было в прошлом, да, что есть сейчас и куда двигаться дальше. Мне кажется, вот люди, фарисеи в частности, да, если мы обращаемся к ним, они восприняли вот то, что они знали, и подумали, что должно было быть только так, как вот они до этого времени поняли. Хотя они знали, что должен быть прийти Мессия, да, они должны были понимать его, слышать, вот, действовать. Но они остались вот в рамках вот какого-то, не знаю, ну, понимания вчерашнего дня, скажем так. Да? Все, больше ничего для них не было интересным или особенным. И Христос им говорит, так не может быть, да. Вот посмотрите, увидьте, пожалуйста, услышьте то, что происходит. Вот. Ну, и действительно, почему Христос их осуждал? Потому что то, что Он делал, нельзя было объяснить ничем другим, как лишь божественным происхождением этого. А они об этом читали, они об этом знали. Поэтому если человек, читая, понимая, не принимает этого слова, не растет, не двигается, да, не идет вперед, не откликается верой на это и жизнью своей. Христос говорит, что ну, мы подобны тогда фарисеям.
1: Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такой интересный разбор и понимание Библии. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Сегодня мир предлагает нам миллион способов насытиться. Еда, развлечения, карьера, если мы ищем только этого. И тогда мы остаемся голодными. Иисус же говорит, не хлебом единым. Он хочет дать нам не временное, а вечное. Так просите у Бога не только хлеба насущного, а ищите самого Христа.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в

0: ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Как у вас настроение сегодня? Хорошее?
2: Ну, это безобразие просто, а!
1: А вот у нашей Марьи Ивановны...
2: додумался?
1: Кажется, не очень.
2: Я с этим разберусь.
1: Надо пойти посмотреть и спросить, что происходит.
3: Здравствуйте, Афанасий Филиппович!
1: А, Танечка, здравствуй!
3: Нужен ваш совет. Как вы считаете, это хороший рисунок?
1: Это? Да, хороший. Ну, это же обычный смайлик. Сейчас таких везде полно. Значки всякие делают, на футболках рисуют, а в интернете на каждом шагу.
3: Спасибо, Афанасий Филиппович.
2: А? Безобразие, а?
1: Добрый день, Марья Ивановна, добрый день. Что случилось?
2: Ой, Афанасий Филиппович, добрый день. Смотрите, на скамейку не сядьте, испачкаетесь. Вы видите, что натворили?
1: А? В самом деле, на скамейку.
2: Безобразники.
1: И не сядешь. А!
2: Ну?
1: Я ж только что видел.
2: Что?
1: Такое.
2: Где?
1: Танечка ко мне приходила. Танечка, подожди! Танюш! Пойди-ка сюда на минутку. Сейчас, сейчас, подождите. Вот, Танюш, вот этот рисуночек, который ты мне показывала. А, что ты скажешь вот по этому поводу?
2: А?
1: Да.
3: Я знаю, кто это сделал.
1: Извини, пожалуйста, Танюш.
3: Это один товарищ из нашего класса.
4: Товарищ? Ну-ка давай мне этого товарища, я ему сейчас быстро тряпку в руки, чтобы он все тут отмывал. А, товарищ?
3: Ну, наверное, нехорошо будет, если я его предам.
4: Нехорошо? А вот это вот делать хорошо? А?
3: Я совсем запутала, что хорошо, а что нехорошо. Давайте я, что ли... за него вымою.
1: Давайте-ка лучше вот как решим. Пойдемте ко мне в мастерскую, обсудим этот вопрос. И уж если на то пошло, тряпочки я найду, у меня в мастерской есть, и сами вымоем.
4: Ну, что, заходите, сходите. Ну, давайте обсудим.
1: Да.
4: Пойдем, пойдем,
1: да.
4: Тань.
1: Ох, да, тут надо посмотреть.
4: Сходи.
3: Вот вы мне говорите его назвать. А разве командира класса хорошо предавать? Мы же его все вместе выбирали. Он ведь такой хороший. Ну, или был хороший.
1: А теперь, значит, он уже перестал быть хорошим. Так, что ли?
3: Знаете, когда мы его выбирали, он вроде старался, ничего плохого не делал. А потом началось. То двойку получит, то учительница нарубит. В общем... испортился наш командир.
1: Ну, а вот картиночка, вот этот смайлик. А он тут при чем?
3: Так он ведь его выбрал своим символом. Вот и рисует, где попало.

0: Бор, а недавно, представляете, он этот смайлик, знаете, где нарисовал?
1: Где?
0: В нашем классном журнале с оценками на весь лист.
2: Так просто нельзя. Это журнал, это же солидный документ.
1: А что уж это у вашего командира никто не остановит, Таня?
0: Да с ним уже и учительница разговаривала, и девочки из нашего класса. Только он никого не слушает. Говорит, что это круто. А когда директор школы узнала о журнале, она сказала, что он больше командиром не будет. И написала специальное распоряжение, чтобы его отстранили.
2: Да, ну и дела.
0: А мы ведь его на целый учебный год выбирали. Только год еще не кончился. Вот он и говорит, что несправедливо это будет, что его, чтобы его...
2: Раньше времени.
0: Чтобы его из командиров исключали. А исправляться не хочет. А мне-то что делать?
1: Танечка, ну а ты-то тут при чем?
0: Дело в том, что командиром класса учительница предложила меня выбрать. А я думаю, что если я соглашусь, как-то нехорошо это будет.
2: Вот оно что. Ты знаешь, Танюш, мне вот то, что ты рассказала, напоминает мне одну очень древнюю историю. Я расскажу тебе, а ты послушай и реши, как поступить. Было это очень давно. В одной сильной и богатой стране, в Вавилоне, правил царь по имени Валтасар. Он был самолюбивым и гордым, делал неугодное перед всеми людьми, но никто не мог его остановить. Однажды Валтасар устроил большой пир, куда были приглашены много людей. Выпив вина, царь стал пьян. Он решил похвастаться чем-нибудь перед теми, кто был на пиру. Тогда он приказал принести золотые сосуды из Божьего храма и раздал их, чтобы люди пили из них. По его приказу это было сделано. Бог, который долго терпел злые дела Валтасара, решил, наконец, остановить этого негодного царя. Бог объявил Валтасару свое решение. И сделал он это весьма необычно. Прямо во время пира вдруг на стене стали появляться огненные буквы и знаки. Тут Валтасар испугался и понял, что выше, чем его царский трон, есть небесный Бог. Когда буквы перестали появляться, царь трясся от страха. Он не мог понять, что же значит написанное. Его гадатели тоже не смогли ему в этом помочь. Тогда позвали Даниила. Этот человек уважал и поклонялся Богу, которого оскорбил Валтасар. Взглянув на надпись, он передал Валтасару такие слова от Бога. «Царствованию твоему пришел конец, и я отдаю его медянам и персам». В ту же самую ночь слова Бога сбылись. Царство Валтасара было захвачено, а он сам получил соответствующее наказание.
0: Выходит, не все руководители ведут себя правильно.
2: Такое случается, увы. Поэтому-то директор школы и распорядилась исключить вашего командира. Ну, я думаю, что это будет для него уроком. И он задумается о своем поведении. Может быть, ты ему поможешь в этом. Или, если не ты, то ваши ребята.
3: А мне помогут. Ты куда сел?
4: Это сделал! Ну вот, теперь не очистить, придется стирать. Это все Вовка виноват. И зачем мы только его командиром выбрали?
3: Да, точно, долой командира.
0: Ой, это же ребята из нашего класса, пойдемте.
1: Пойдемте.
0: Привет, ребята.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.

0: Здравствуйте. Что, сел на изрисованную лавочку?
1: Мы не сразу заметили, что там был мел. Давайте приведем лавочку в порядок, чтобы больше никто не пострадал.
2: Правильно. А я вас обеспечу необходимым инвентарем. Разбирайте тряпочки. Так, вот молодцы.
0: Молодцы. А что, Афанасий Филиппович? Мне кажется, станет замечательный командир. Получится. Смотрите, как она ловко ребята организовала, да?
2: Да еще бы.
0: Молодец.
2: Ребята, а вы случайно не командиры? Если так, то желаю вам побольше добрых дел.
0: Вместе со своими друзьями. До свидания.
2: Пока, командиры.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжим разучивать упражнения с мячом. Но для начала сделаем разминку для шеи. Ребята, встаем. Итак, первое упражнение. Дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. У всех хорошее настроение. Улыбаемся. Потому что нам приятно делать зарядку. Вдох. Выдох. Закончили. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Первое упражнение. Птичка чистит перышки на грудке. И наклоняем голову вперед. Раз. Касаемся при этом подбородком груди. Хорошо, наклоняем голову. Ваня, молодец. Вот так. Еще раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: Два.
0: Хорошо. Следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече. И к левому плечу. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Упражнение «Сова». Крутит головой вправо. Посмотрели на правое плечо. И влево. Вправо. Влево. Хорошо. И раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. И два. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо, на правое плечо, на правое, Ульяна.
2: И перекатываем к левому.
0: Хорошо.
2: Раз. Два.
0: Медленно делаем упражнение, не торопимся. Молодцы. Замечательно. Теперь берем мячи. Первое упражнение – перекаты. Смотрите, мы делаем вот такие перекаты. От себя и к себе. От себя. Хорошо, и к себе. Упражнение для рук. От себя к себе. Так. Вот, молодцы. Попробуем теперь вот такие перекаты делать, как волна. Угу. Хорошо. И раз, два, три.

4, молодцы. Упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой, вот так в руках. Поворачиваем кисть, с помощью кистей его к себе. Вот солнце оно встало и зашло. Встало и зашло. И хорошо. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два и три и четыре. Молодцы. Упражнение «Колесо». Мяч внизу в руках. И делаем полный круг. Влево. Внизу мяч. И вправо. Хорошо. И, пожалуйста, раз. И два. Молодцы. Раз. Два. Раз. А теперь попробуем делать вот еще круги. Вправо. Несколько раз. Вот так. И влево. Раз, два, три и четыре. Закончили. Итак, упражнение «Повороты». Мяч держим перед собой. Смотрим прямо и поворачиваем мяч вправо, влево. Смотрим прямо перед собой. Голова на месте. Ваня, голова на месте. Вот так. Вот молодцы. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергичные повороты. Это упражнение хорошее для нашей талии. Раз, два и раз, два. Молодцы. Следующее упражнение. Наклоны. Мы стоим. Ноги на ширине плеч. Мяч за головой, наклоняемся и выпрямляем руки. Вот так. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки выпрямляем, прямые руки. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Наклоняемся в сторону, не вперед, не заваливаемся. Вот так. Хорошо. Раз. И закончили. Следующее упражнение – вращение. Кладем мяч на пол. И вращаем его правой и левой ногой. Пожалуйста. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. В одну, в другую сторону. Поближе, Ваня, к себе мяч. Подойди ближе к мячу. Вот так, чтобы нога была согнутая. Хорошо. Другой ногой. Так, вращаем. Угу. По кругу вращаем, Ульяна. Носочком ноги. Вот так. Угу. В другую сторону. Хорошо. Вращаем, вращаем. Закончили. Упражнение «Дуга». Взяли мяч, мяч внизу, поднимаем его вверх и прогибаемся, смотрим на мяч. Хорошенько прогнулись. И раз, два. Раз, два. Хорошо. Прогнулись, выдохнули, вдох. Марина, прогибаемся, руки прямые, не сгибаем руки. И раз, хорошо, два. И раз, два. Следующее упражнение – приседания. Мяч у нас наверху. Приседаем, руки за голову. И вот таким образом. Раз, два. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся. Молодцы. Хорошенько. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Закончили. Упражнение «Ветер». Мяч у нас справа лежит. Мы приседаем. Берем мяч. И ветер у нас дует влево. Мы опять присели. И вправо. Хорошо. Ветер дует. Молодцы. И раз. Два,

0: Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь у нас будет баскетбол. Упражнение на ловкость. Ударяем мячом правой рукой о пол и ловим левой. Правой, левой, правой, левой. Хорошо. Раз, два. Раз. Хорошо, молодцы. Упражнение «Ты мне, я тебе». Мы ставим партнеру спиной и посылаем мяч между ног. И, Марина, ты готова?
1: Да.
0: И раз. Ударяем по пол. Вот так. Молодцы. Хорошо. Раз.
1: Так. Мне нравится.
0: Еще бы. Это веселое упражнение. Так. И последний разок. Вот так. Молодцы. И упражнение «Мостик». Мяч сзади в руках. Ваня, где твой мяч?
1: Вот он. И вот это мой.
0: Так, прогибаемся, наклоняемся вперед. Смотрим прямо перед собой. И прогнулись хорошенько. Выпрямились. И еще разок. И попытаемся положить мяч на поясницу и удержать его. Закончили.

А сейчас упражнение на полу. Садимся на пятки. Пружинка. Перекатываем мяч вперед и пружинищими движениями. Вот так делаем. Пружинищие движения к себе. Мяч от себя. И опять пружина. Перекатываем мячик. Пружина. Так, молодцы, к себе. Еще раз. И пружина. Не отрываем ягодицы от пятки. Сядь на пятки, Ульяна. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки кладем на мяч. Так. И тянемся руками к носкам. Вот так. Ноги не сгибаем. Хорошенько тянемся. Так. Еще. Носки тянем вперед. Молодцы. Мариночка, носочки вытяни вперед. Вытяни. Вот так. Хорошо. Доставай, доставай руками до носков. Молодцы. Теперь упражнение к себе, от себя. Перекатываем мяч к себе, от себя, с помощью ног. Так. К себе, от себя. Молодцы. Угу. К себе и от себя. К себе, от себя. Следующее упражнение. Прогибы. Ложимся на мяч. Так, сзади его, под поясницу. Прогибаемся и руки вытягиваем вверх. Хорошо. Следующее упражнение – шлагбаум. Мяч между ногами. Так. Правую ногу переносим над мячом, к левой присоединяем. И теперь обе ноги в эту сторону. Левая нога через мяч. Присоединяем. И обе ноги. Хорошо. Так. И поехали. Раз. Еще. Одна нога, другая. Перенесли. А теперь обе ноги через мячик. И будем делать в другую сторону. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо.

встаем, попрыгаем, мячик кладем на пол перед собой, прыжки через мяч. Попробуем их делать с разворотом. И раз, два, раз, два, молодцы, раз, два, еще, так, следующие прыжки, берем мяч в руки и прыжки, мяч над головой, и раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, молодцы, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, два, раз, два, два, закончили. Немного расслабимся. Руки вверх, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, повисели. Хорошо. Все, ребята. Но присоединяйтесь к нам все-таки завтра. Ведь зарядку делать вместе веселей. Пока!

что значит выражение «бог богов». Представители монотеизма отрицают существование иных богов, кроме того, в кого верят. Однако Библия говорит об идолах и богах. Относится ли это только к древности? Есть ли в современном мире место богам? Пусть приоритеты в нашей жизни позволят по-настоящему принадлежать Господу. Друзья, мы вместе сегодня поговорим на эту тему «Бог богов». Есть ли Бог у богов? Самим термином уже подразумевается существование этих самых богов. Но нам это не близко, неуместно, ведь мы же верим в рамках монотеистической религии, где Бог один. Ну, надо разбираться. Мы вместе посмотрим на определение, с которым этот термин «бог богов» соседствует. Начнем с термина «царь царей». Он впервые встречается еще в древней истории и в светской истории, описывает империи Вавилонскую и Медоперсидскую. Царь Артаксеркс назван царем царей. Также Даниил, обращаясь к царю Навуходоносору, говорит: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Это очень интересно. Мне кажется, здесь некая ирония усматривается. Даниил использует медоперсидский термин. Тогда еще Медоперсидской империи нет, но определение уже существовало. И говорит это царю, но при этом царю царей говоря, подсказывает: «Тебе это царство царей дал другой царь». Чувствуете, уже три уровня царствования. Ты царь царей, но тебе дал царство кто-то выше. Значит, есть еще больший царь. Эта логика очень важна. Потому что Господь сам определяет некую иерархию, некие приоритеты в жизни человеческой. Допустим, такими словами. В Евангелии сказано: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». То есть, признавая царскую власть, мы должны соглашаться с этой властью и отдать этой власти то, что ей принадлежит. Кесареву отдайте кесарево. Ну, а Божие, что нужно, кому нужно отдать? Нужно отдать Богу. Потому что Бог над кесарем, над любым царем, над любым правлением. В книге Даниила это очень важно подчеркивается, потому что даже царь царей Навуходоносор однажды оказался в роли такого слабого, неведающего человека, когда не смог свой собственный сон рассказать или даже объяснить. И поэтому Даниил ему говорит: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Тем самым Даниил поясняет: какой бы ни был царь на этой земле, есть Господь, который может этому бренному царю из плоти и крови что-то особое открывать. В момент неведения мы чувствуем собственную слабость. Кто-то, когда чего-то не знает, говорит: «Я в растерянности, я в недоумении».

Так было у Навуходоносора. Царь царей, распоряжающийся судьбами людей, не может раскрыть тайну. Господь рассказывает. Кстати, в этом сне, советую вам исследовать этот вопрос, предсказана история мировой цивилизации. И говорится о будущем нашей Земли. Изучите сон Навуходоносора. Однако царь Навуходоносор, столкнувшись с этим объяснением, с толкованием, все равно не смог противостоять собственной гордости. И с ним интересное явление произошло, называется это баантропия, такая психологическая болезнь, когда человек думает о себе, что он животное, а именно вол. Есть и другие синдромы, когда человек считает себя волком или еще каким-то существом. Но вот у Навуходоносора приключилась такая болезнь, когда он не стал признавать над собою власть небесного царя. Ну и, соответственно, заболел аж на целых 7 лет. И исполнилось это слово, и он в течение 7 лет вел себя как животное, знаете, такое душевное расстройство. Но когда он пришел в себя, пророчество над ним исполнилось, он вернулся в человеческое состояние и воздал славу Всевышнему. Помимо противостояния между земными царями или гордости, которая обуревает любым высокопоставленным человеком, было еще одно существо, которое не захотело признать власть царя царей. Таковым существом явился архангел Люцифер. Мы читаем о нем в книге Откровения в 12 главе. На небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, на землю. Вот этот обольщающий всю вселенную не желает подчиняться небесному царю. Естественно, начинает действовать здесь, на этой земле. Князь, господствующий в воздухе, дух противления. Когда же действует этот князь, духовный князь, этот ангел? Он пытается разговаривать с людьми на их уровне, представлять образы, понятные человеку. Дьявол так делает, и Господь так делает, пытаясь дойти до уровня людей, достучаться, что-то из трансцендентного мира представить на понятном уровне для человека. Как пример, мы можем это увидеть в том, как пишет апостол Павел о себе, о своем служении. Он показывает, что для того, чтобы быть понятным разным категориям людей, он становится для них каким-то своим, родным. Ну, давайте увидим это в тексте 1 письмо к Коринфянам, 9 глава, стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, как немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». В чем здесь идея? Мир духов, в котором царствует Господь, мир духов, в котором Богу противостоит дьявол, пытается общаться с людьми на их уровне и избирает язык, понятный человеку. Так и мы даже используем такое снисхождение, допустим, к детям своим, говоря на их детском языке. Поэтому, когда нужно объяснить идею владычества, Бог берет идею царя и добавляет «царь царей», «царь, господствующий над царями», потому что у нас на земле есть цари. А теперь следующая идея – Бог. У людей есть боги. В язычестве есть очень много богов, религий в целом очень много. И Господь говорит, у вас есть боги. Вам эта идея понятна? Да. Хорошо. А теперь представьте, что над всеми богами, которые у вас есть на земле, я возвышаюсь, я бог богов. Давайте посмотрим, как это озвучено в Священном Писании. Хотелось как-то не соглашаться с этим определением. Как же могут быть многие боги?

Ну, мы читаем даже в книге Второзакония, которая является законом Божьим. Если вы помните, пять книг Моисея – это Тора, то, что значит «закон Божий». И вот в законе Божьем написано: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный». В книге Иисуса Навина сказано: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает, ибо мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день». Псалмопевец говорит о том, что Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Ну и в книге Даниила мы также это подчеркиваем, там несколько раз об этом сказано, не только Господь царь царей, но и Бог богов. Это определение мы с вами должны использовать не потому, чтобы начать, не для того, чтобы начать верить в других богов, а в том, чтобы признать просто иерархию. Боги есть не в том мире, на небесах. Боги есть у нас, на земле, в сознании людей, в верованиях людей. И Господь говорит: ну раз у вас уже есть боги, вы что-то признали богами, тогда слушайте внимательно. Я Бог богов. Я Господь господствующих. Я владыка владык. Ни в коей мере не должны мы с вами согласиться с тем, что в мире Бога, в трансцендентном мире, в мире духовных существ есть целая иерархия богов. Полубогов, богоподобных, богородиц и так далее. Не может быть. Это наш уровень. Это очень важное наблюдение и замечание, друзья. Не позвольте себе использовать наши земные представления, чтобы описать Небесного Отца. Но все равно будем продолжать исследовать эту тему про сочетание богов. Апостол Павел поясняет в письме к Коринфянам, он говорит так: «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него». Апостол Павел не пытается разрушить верование людей. Он обращается к тем, кто уже, к сожалению, в плену языческих представлений. Он пытается показать, что вот те, которых вы признаете за богов, вы даже думаете, что они на небе или на земле, на самом деле не боги. Многое из того, что сотворено на этой земле и в космосе, это сотворенное, это произведение рук Небесного Отца. Вы, может быть, в силу недалекости или, наоборот, в силу мудрствования своего, обожествили что-то. Но Павел говорит о том, что все сотворенное, даже если оно и обожествлено, оно вышло из рук Творца. Это важная идея. Давайте еще вот над чем подумаем. Многое из того, что происходит в нашей жизни, оно имеет силу не по сути своей, а потому что мы в это верим. Господь определяет очень важную идею, что Он живет среди того, что исповедуют Его верующие в Него люди. Как это звучит? Мы обратимся к книге пророка Исаии в 57 главе. «Ибо так говорит Высокий Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес». Мы с этим согласимся, да? «И во святилище». Ну да, обычно это место строится, чтобы Бог там поселялся среди своего народа. «А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог говорит о своем существовании в сердце человеческом, в его веровании. Псалмопевец пишет, что «ты, Боже святой, живешь среди славословий Израиля». Подобная концепция есть в языческих представлениях. Уверен, вы слышали это. Когда боги обретают силу за счет того, как им поклоняются верующие в них люди. Это очень явно в греческой мифологии, когда боги соревнуются за поклонение. То есть, ну, вспомните эти имена: Зевс, Аид, Посейдон. Они

хотят себе большего количества поклонников. То есть если Зевсу поклоняется большее количество людей, значит, Зевс становится сильнее. Если Аиду, царствующими в загробном мире, поклоняются больше людей, значит, он обретает силу. Ну и, соответственно, Посейдону из морских глубин. Боги соревнуются за поклонение. Наш Господь, о котором мы узнаем в Священном Писании, он не зависит от поклонения людей. Он не зависит от нас. Но идея Бога живого, действующего, важна для нас, друзья. Еще раз. Представьте себе, что ваше здание запитано электричеством на 100 киловатт. Уже здание подключено, уже сделаны рубильники, освещение. Но ваша задача – включить этот рубильник, а еще ваша задача – вкрутить правильную лампочку. Вы можете здание запитать на 100 киловатт, но в лампочку вкрутить всего лишь одну лампочку мощностью 30 ватт. И когда вы включите всю эту махину, освещение будет всего лишь на 30 ватт или на 60 ватт. Вы можете начать причитать, почему мне так мало света, я ничего не вижу, почему я напрягаю свои глаза. Но это ты так вкрутил лампочку. Если ты вкрутишь лампочку на 100 ватт, будет ярче, на 300 ватт. Если поставишь прожектор, ты будешь видеть все, будет невероятно красивый свет. Но сделай это, ты этого не делаешь. Ты можешь причитать на тему, почему так темно, но ты не включил. То же самое с Господом. Бог говорит о себе, я Бог богов, но ты же этим не пользуешься. Ты не признаешь Бога, богов. Ты признаешь много других маленьких богов. Ты сам что-то можешь обожествить. Пророк Божий предостерегает, что человек может начать поклоняться чему-то, и вот то, чему он поклоняется, обретает силу. Самый простой пример. Вы выбираете родить дитя. Ребеночек. Плоть от плоти вашей. Кровинушка ваша. И вы начинаете посвящать свою жизнь вашему ребенку. Из-за того, что вы его очень любите, этот ребенок начинает управлять, начинает вами командовать, начинает что-то просить. И вы взрослый человек. Вам может быть 30, 40, 50 лет. Но вы начинаете слушать вот этот маленький комочек, который не самостоятелен. Почему? Ваша любовь привязывает вас. Вы начинаете себя ограничивать. Иногда настолько глупо это делаете, что ребенок вами помыкает и может довести до трагедии. Разве это не наблюдается в нашем мире сегодня? Человек обожествил что-то, отдал себя в подчинение ребенку или работе, или дому, или деньгам. И потом в обратку вот это обожествление влияет на самого человека. Если мы этих вещей не признаем, то тогда, конечно, фраза «Бог богов» нам никак не уместна. Но Господь говорит, поверьте, есть боги в этом мире, есть. Вы их сами делаете богами тем, что отдаете свои силы, свою энергию, свое посвящение. И когда вы это сеете, это возвращается к вам. И вами начинает что-то управлять. Ну, вспомните себя. В какие-то моменты вы говорите, ну вот я столько труда вложил, ну не могу же я это бросить? Самый яркий пример для дачников. Очень легко сажать все в мае. И очень тяжело за всем следить в июне, в июле и августе. А потом, когда уже и радости нет, когда уже кости ломит, когда уже мозоли натерты, и, казалось бы, можно бросить, потому что у вас есть деньги купить все эти продукты. Но вы заложник. Вы считаете, что раз вы весь май трудились, в июне трудились, в июле бились над урожаем, вы обязаны костьми лечь и в августе посвятить весь месяц выкапыванию своего урожая и сохранению. А в сентябре еще это закручивать, а в октябре это все вести в квартиру, в подвал и так далее. Ну, казалось бы, бытовая мелочь, но это иллюстрация того, друзья, как мы что-то делаем и сами себя загоняем в подчинение, и потом говорим, я ничего не могу. Я обязан, я должен вот это и вот это. И мы говорим о некой несвободе. Апостол Павел называет это так.

Разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя в послушание, того вы и рабы? И вот в свете такой постановки вопроса Бог хочет, чтобы мы это признали. Мы рабы многих вещей на этой земле. Мы зависим от материального, мы зависим от семейных отношений, мы зависим от работы, на которую ходим, чтобы получать зарплату. От многих вещей мы зависим. Более того, иногда это носит даже сакральный характер. У нас вырабатывается привычка, мышление, подчинение. Господь говорит: да, это есть, но я над этим. Если ты любишь своих детей, заботишься, ты должен что-то сделать, ты не можешь их бросить. Нельзя. Не можешь ты бросить свою кровинушку. Заботься, но заботься так, как я тебе скажу, говорит Господь. Бог может подсказать особый сценарий. Ты любишь своего ребенка, так люби его так, чтобы эта любовь тебя не разрушила. Люби созидательно, люби созидательно. Люби, чтобы последствия были хорошие и в твоей жизни, и в жизни твоих детей. Это важно. Мы зависим от материального. Действительно. Нам нужны финансовые средства на каждый день. Не просто хлеб насущный. Нам нужна еще денежка насущная. Пусть будет, но Господь говорит: из всего, что есть у тебя, десятая часть принадлежит мне. Да, в твоей жизни управляют деньги. Пусть их будет 100%. Вот из этих 100% 10% мои, говорит Господь. А 90% твои. Ты зависишь от этих денег. Распоряжайся деньгами верно. Мы зависим от времени. Знаете, что и время – это тоже такое божественное определение. Кто-то поклоняется богине судьбы, времени и так далее. Господь говорит: да, вы зависите от времени, оно ограничено. Чтобы признать, что я есть Бог богов, мне отдайте седьмую часть. Поэтому каждый седьмой день недели, суббота, святой день Господу. И если мы признаем, что мы зависимы от времени, но мы еще показываем, а над временем Господь, который вечный, который создал этот мир, запустил время в движение. И я признаю Бога, Бога богов, в седьмой день недели. Вот такая сбалансированная позиция, она позволяет нам сегодня, друзья, трезво оценивать себя. Господь в конце истории Земли говорит о том, что Он желает объединиться вместе с нами. В книге Откровения, 21 главе, мы находим замечательное описание. Что Господь подарит всем верующим в Него? Книга Откровения, 21 глава, написано. «Услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками. Он будет обитать с ними. Они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их». Какой это Бог? Это Бог, который не борется за почитание себя, который приходит в этот мир не для того, чтобы ему служили, а тот Бог, который приходит и служит сам. Это парадоксально. В мире богов, где происходит постоянное соревнование за популярность, за большую силу и авторитет, Бог приходит со своими принципами и говорит: «Я великий, превознесенный, но я перед вами склонюсь. Я вам послужу». Представьте себе, много было учителей на этой земле, да и сегодня есть учителя, наставники, лидеры. Но однажды был такой лидер, который покорил всех до него живущих и нынешних. Лидер, который сказал: «Если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, ученикам, то и вы должны совершать подобное друг для друга». Наш Господь склонился, омыл ноги обычным грешным людям. И Он показывает, что Его Царство особенное. Оно утверждается не на силе, не на противостоянии, не на соперничестве, а на смирении. Это уникальное царство. Есть эксперимент, который однажды в одном университете проводился, когда учитель пригласил студента.

девочку из зала и попросил: давай с тобой поругаемся. И попросил ее обзывать учителя. В ответ он тоже пытался отвечать так же. В итоге этот конфликт все усиливался, и вот этот эксперимент, в общем, завершился тем, что конфликт и оскорбления, они увеличились. А потом учитель предлагает еще раз повторить это студентке. Также обзывать его, оскорблять как-то. Она начинает это делать, а в ответ он говорит: ну и хорошо, мне нравятся твои глаза. Она еще что-то говорит оскорбительное. Он ей говорит: ну, может быть и так, я, конечно, не красавчик, но у тебя есть право на твое мнение. В итоге после 5-6 обвинений эта студентка просто не могла продолжать. Она остановилась в своих репликах, в своем оскорблении, потому что не могли эти оскорбления прилепиться к учителю. И вот так этот преподаватель подсказал всем иллюстративно, что посмотрите, если мы пытаемся в этом мире ценностями этого мира отвечать, мы скорее усилим конфликт, мы разрушим этот мир, мы ни к чему не придем. А если мы попробуем отвечать добром, попробуем все скрывать добрым расположением, милосердием, кротким ответом, конфликт исчерпывается. Вот это самое сделал Господь. Не просто Господь, а Бог богов. Он видит силу этого мира, видит божества этого мира. Это люди так сделали. Люди в это верят и это имеют над ними силу. Но Бог говорит: я это все покоряю. Чем? Я кроток и смирен сердцем. Я Бог служащий, я Бог спасающий, я Бог источник вашего счастья. Сегодня, друзья, пусть это не будет для вас камнем преткновения согласиться с этой концепцией «Бог богов». Боги есть в этом мире. Мы многому служим на этой земле. Бог говорит: пусть то, что есть у вас, от чего вы зависите, принадлежит и мне. Так было в жизни многих царей. Так было в жизни Навуходоносора. Он это узнал, он это прочувствовал, он смирился, он покаялся, он воздал славу Богу. Пусть и сегодня в нашей жизни произойдет подобное. Мы согласимся с тем, что в нашей жизни есть, но Бога признаем высшим. Он есть царь царей и Бог богов.

Иисус Христос продолжил разговор с учениками. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас, снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы Меня будете видеть. И потому, что Я живу, вы жить будете. И когда придет тот день, вы узнаете, что Я в Отце Моем, что вы во Мне, и Я у вас. Кто хранит заповеди Мои и соблюдает их, тот действительно любит Меня. А кто любит Меня, тот будет любим Отцом Моим, и Я буду любить его, и открою ему Себя в Своей любви ясно». Иуда, не Искариот, а другой Иуда, сказал ему тогда: «Господи, как это так? Ты хочешь открыться только нам, а не миру?» «Тот, кто любит Меня, — ответил Иисус, — будет поступать по слову Моему. Отец Мой будет любить его. К нему мы придем и будем жить у него. Не любящий Меня не будет и поступать по слову Моему. Слово, которое слышите вы, не Мое, но слово Отца, пославшего Меня. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что Я говорил вам.

«Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, которого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

Я сказал вам все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша. Недолго осталось мне говорить с вами, ибо князь мира этого уже на своем пути сюда. Не властен он надо мной, но мир должен узнать, что люблю я отца и делаю именно то, что он мне поручил».

0: У каждого человека есть своя правда. И вот у каждого есть своя призма смотреть на свою правду. Но есть одна правда, и это правда великой борьбы между добром и злом, которая происходит в разуме человека, которая происходит в его сердце, это поле битвы. Это тогда, когда ты воюешь сам с собой иногда. И многие люди ведут битву с самим собой и заканчивают эту битву иногда трагично.
1: Когда я признаю себе, что да, на самом-то ведь деле это неправильно то, что я делаю. И если я не замыкаюсь на себе, если я Богу говорю: «Господи, вот ты обличаешь меня, это ты меня обличаешь через эти факторы. Я признаю, что ты прав, что не я права, когда я себя оправдываю во всем, а что ты прав, когда ты меня обличаешь».
0: А если человек одевает другую призму, то есть призму великой борьбы, он начинает видеть совершенно в другом свете, он начинает понимать причину той проблемы, которая есть во мне. Это битва между добром и злом. Это битва между Христом и сатаной, можно сказать. И человек, он между добром и злом. Что он выбирает?
1: Следующий этап покаяния. «Господи, не хочу этого. Избавь меня от этого. Господи, ты владеешь моей жизнью. Ты господин моей жизни. Ты силен меня избавить от этого. И я хочу, чтобы ты меня от этого избавил. Я, Господи, не хочу этого больше никогда делать. Я прошу Тебя, чтобы у меня этого больше никогда не повторилось».
0: И если ты выбираешь добро, если ты начинаешь понимать ценность этой доброты, вот тогда происходит осмысление вот важности этого покаяния. И важность этого покаяния – это выбор. Один говорит: «Прости, я ничего не могу с собой поделать». Это выбор. А другой говорит: «Прости, я начинаю меняться». И это тоже выбор.
2: Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы, когда, осознав свой грех, они спрашивали: «Что нам делать?» Первым словом в ответе апостола Петра было слово «покайтесь». В другой раз, вскоре после этого, он сказал: «Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил вас от грехов».
3: Когда человек живет в миру, он грешит, даже не задумываясь над этим. Но когда приходишь к Богу, ты начинаешь понимать, что есть грех, потому что через Слово Божье объяснено же, что это. Вот. А когда еще глубже копает, то понимаешь свою эгоистическую натуру, и от нее просто уже никуда не убежать. Это только Иисус может поменять сердце и действительно показать, что если ты ко мне не придешь, то ты пропадешь. И у меня так и было. То есть вот, никто меня не обличал, никто не знал. А Господь просто на колени поставил и проговорил: «Или ты моя, или ты погибнешь». И я сказала: «Господи, да, я хочу быть с тобой». И вот с этого момента начался рост понимания вот этих вот вещей. Сначала одно надо было оставлять, потом что-то другое. И так вот интересная жизнь началась.
2: «Покайтесь и обратитесь».

0: чтобы загладились грехи ваши».
1: Вообще покаяние – это состояние ума и сердца человека, который пережил глубокое вот осознание своего греха, неправильного поступка, неправильного действия. И он сокрушается и переживает о том, что он что-то сделал.
2: Покаяние – это не некая добродетель, которая в нас присутствует, которую можно время от времени растормошить, расшевелить, растрясти. Нет, это тоже дар от Бога. Как мы читаем в Деянии апостолов, 5 главе, «Его возвысил Бог десницей Своей в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Итак, это дар Бога, который мы должны принять, не противодействуя Богу, давая возможность Духу Святому работать над нами, и тогда мы сможем обрести этот дар и получить прощение.
3: Для меня покаяние – это не просто оставление каких-то дел, каких-то привычек. Иногда люди говорят, я говорю плохие слова, или я делаю какую-то плохую вещь, помогите избавиться. И вот здесь я вижу, что человек нуждается в большем, чем просто перестать что-то делать. Для меня покаяние – это не только внешнее изменение каких-то привычек. Для меня покаяние – это еще изменение каких-то убеждений, из которых формируются эти привычки, и, возможно, тех мыслей, тех эмоций, которые формируются из-за этих привычек. То есть если человек приходит и говорит, я не хочу что-то делать, скорее всего, мы заглянем с ним, а почему он думает так и почему он чувствует так, откуда формируется это поведение. Поэтому для меня покаяние – это изменение в трех направлениях. Это изменение привычек, каких-то, да, внешних вещей в жизни человека, но это еще изменение внутренних убеждений, мыслей, которые за этим стоят, и каких-то глубинных эмоций, принесение это Господу.
4: Я понимаю, что в моей жизни должно быть два покаяния. И вот одно покаяние, оно пришло в моей жизни, когда я оставил тот путь, по которому я шел, как многие люди сегодня. Это путь без Христа. Это путь, когда ты воюешь с самим собой. Я понял, что со мной кто-то воюет. И я понял, что с ним нужно воевать, но сам ты не справишься. И поэтому первый этап покаяния – это мое обращение.
5: Покаяние, по сути дела, это осознание своей греховности, сожаление и оставление того, что ты делал не так.
4: А второй этап моего покаяния, несмотря на это обращение, – жизни со Христом, жизни в правде, ты все равно совершаешь ошибки. И вот эти ошибки, они причиняют тебе боль. И в этих ошибках ты можешь каяться, а на самом деле каешься ли ты. На самом деле ты также просишь прощения. И поэтому нет разницы вот в этих этапах. Человек, который не знает вот этого принципа великой борьбы, он проходит этап «прости, прости, я сожалею, прости, но я сожалею и ничего с собой поделать не могу».
5: Грех заключается в том, скажем, неоткрытое противление Богу, наверное, заключается в том, что человек не признает своего истинного положения перед Богом. И в некоторых местах Нового Завета и в целом в Библии мы видим подобные примеры. Скажем, когда фарисей вошел в храм, и, молясь к Богу, он обращается к нему и указывает на свои заслуги. Он говорит, какой он хороший, и таким образом не выражает своей нужды в Боге. То есть это еще одна из граней греха. То есть если мы говорим «грех поднятой руки», это открытое восстание. Но есть и другая грань греха, которая выражается в том, что человек не видит необходимости в том, чтобы признать свою греховность, свою несостоятельность перед Богом.
4: Процесс веры, он не статичен, он постоянен. И поэтому человек двигается вверх по спирали, от славы в славу. И на каждом этапе он может быть совершенен. Но это совершенство на земле невозможно. И поэтому это продолжение идти дальше. И вот однажды человек должен будет сделать окончательный выбор своей жизни. Что он предпримет? И когда ты

понимаю, что Бог ждет от тебя вот этого послушания, доверия, истинности, да? Когда ты начинаешь это глубоко понимать и осознавать, то однажды в жизни вот каждого христианина, вот я христианин, я за себя скажу так, да, наступает такой момент, когда ты должен сделать окончательный выбор в своей жизни. И вот этот окончательный выбор в своей жизни ты делаешь только тогда, когда ты пройдешь много-много этапов, в которых ты совершал ошибки.

0: Очисти от греха меня изопом своим. Стану чистым я. Омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойкий во мне обнови.
1: Молитва Давида после его согрешения с Версавией представляет собой пример истинной печали о грехе. Его покаяние было искренним и глубоким. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он молился не только о прощении, но и об очищении сердца.

0: помощник в бедах.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Как обыденные вещи в нашей жизни могут стать приключением? Рецепт очень простой. Сюда нужно добавить просто элемент непредсказуемости. Путешествие, оно захватывающее именно тогда, когда ты попадаешь в какое-то место и видишь то, что вау, открытки эти об этом не говорили, фотографии не передавали, ты видишь то, на что ты не рассчитывал, что приходит в твою жизнь абсолютно непредсказуемо. Так же и с играми. Когда ты не все просчитал и скучно вот как-то выработал алгоритмы того, как оно должно быть, а когда есть элемент случайности, делает игру интересной, когда в ней участвуют другие персонажи. Наша жизнь была бы очень скучна и, наверное, такая беспросветная, возможно, если бы все пункты, моменты нашей жизни были загодя нам известны, заранее мы все уже как-то могли знать, нам бы, вот если бы Бог все объяснил, расписал и дал какой-то путевой лист нашей жизни, разве был бы в этом интерес? И то, что делает нашу жизнь приключением, то, что делает нашу жизнь насыщенной, то, что заставляет наше сердце чаще биться, это то, что иногда мы определяем как случайности. И это является подарком. Подарком, красками, которые раскрашивают нашу жизнь в те или другие тона. Это не всегда приятно бывает, потому что иногда хочется иметь больше предсказуемости, больше понимания. И Бог как бы открывает другую грань. Случайности, они для нас. Для нас мы не все понимаем, мы не знаем все механизмы. Господь говорит, а на самом деле все волосы на голове посчитаны, и для каждого волоска есть свой срок, сколько он будет держаться в голове. Но все это Бог сокрывает от нас, и когда строит такой узор нашей жизни, в нем обязательно есть место тем вещам, которые мы не можем не просчитать, не проконтролировать, но лишь удивиться и принять. Вот так вот Бог строит нашу жизнь. И принимая этот факт, что не все под нашим контролем, нужно успокоиться, и самое лучшее решение – отдать все в руки Божьи. Принять неслучайные случайности Бога. Успокоиться в Его руках. Довериться Ему и сохранять свою надежду и упование на Него на всех крутых поворотах нашей судьбы.

В нашей жизни мы задаем очень много вопросов и часто просим Бога: «Господи, говори к нам, мы хотим Тебя услышать». И все-таки, как нам услышать Господа? Как нам распознать Его голос? И вообще, что такое голос Божий? И почему голос Бога намного важнее образа Божьего? Давайте поразмыслим обо всех этих категориях. Открывая Евангелие от Луки, 22 главу, 32 текст, мы читаем, что Господь Иисус Христос предостерегает апостола Петра и говорит, что «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы изучаем последние дни жизни Иисуса Христа и видим, что за один день Петра с головой накрыли две волны искушения. Первое искушение – это чувство стыда и бессилия. Он увидел, что оказался беспомощным, его конец был бесславным, и, поддавшись чувству, греховному чувству, Петр дистанцировался от учителя. Он следовал за ним издалека, издали. Но накрывает Петра и вторая волна искушения. Она его накрыла в загородном саду. Что же делать? У него было два выбора. Или повеситься и последовать примеру Иуды. И не жить, как это сделал Иуда. Но Петр выбрал другой путь. Петр не повесился. На выручку ему пришла вера. Он пришел в горьком раскаянии к Богу и перед Богом излил свой грех. И вера его вытащила из трясины отчуждения и греха, куда он сам себя затолкнул. Молитва Иисуса не предотвратила первой беды, но она спасла его от второй беды, которую он уже замышлял, от беды самоуничтожения. И вот Петр переживает оба этих несчастья, но он проходит через них, он кается, он возрождается, Петр укрепляется, он посвящает свою жизнь укреплению в вере других людей, таких же дезориентированных, таких же подавленных, каким он был некогда сам. И в нашей жизни, дорогие друзья, мы встречаемся с подобными ситуациями. Нам бывает очень сложно решить, как нам поступать, что нам делать, что нам говорить, какое решение принимать. Когда мы открываем Первое Царство, третью главу, мы читаем там о рабе Божьем, исполнению великой Божьей миссии. И вот он находится там, при храме. Бог ему является, Бог разговаривает с ним, Бог обращается к нему. И пришел Господь третий раз и стал и возвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Интересно, что в нашей жизни мы очень

часто попадаем в такие же ситуации. Мы хотим услышать Господа. Потому что расслышать Господа бывает очень сложно. Потому что мы часто говорим, что «я не знаю, как со мной говорит Господь, что это за голос». Но в течение нашей жизни, когда мы набираем жизненного опыта, или когда у нас увеличивается религиозный опыт и разные отношения с Богом, мы начинаем понимать, что Бог может обращаться к нам через свой голос, через наших друзей и недругов, через природу и совесть, через дальних или ближних, через детей и взрослых. Бог может говорить нам в тишине или в звуках природы. Он может говорить нам через Писание, через дух убеждения, в дни благополучия и несчастья, испытаний. И самое важное в нашей жизни становится то, чтобы я услышал Господа Бога. Лука 11 глава, 28 текст. Мы читаем, что Христос очень мощно и динамично проповедовал массам и толпам. Потом одна женщина, исполнившись таким воодушевлением, говорит: «Блаженны сосцы тебя питавшие и утроба тебя носившая». Христос поворачивается и говорит: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». И так опять поднимается вопрос: есть ли разница между словом «слышать» и «слушать» или «слушаться»? Как мне услышать голос Божий и не ошибиться? Что это на самом деле? Божий голос, мой голос или эхо моего голоса, или эхо какого-то врага или обманщика, или это просто тишина? Многие же злятся и обижаются, что Бог часто молчит, но ведь и тишину нужно услышать. Как же нам узнать, когда Бог молчит, когда Он говорит? Как же нам все-таки слышать Бога? Потому что понятие «слышать» – это когда я открываюсь для Бога. Я готов, я слышу. А потом приходит второй этап, когда я начинаю слушать или повиноваться, или послушаться, или проявлять послушание. И вот сегодня Бог хочет нам открыть, что такое слышать и слушать Бога, и что такое представляет из себя голос Божий. Второзаконие, 4 глава, 12 текст. Очень интересный текст, где описано о том, что Израиль приведен к отношениям с Богом. Они стоят у подножия горы Синай. И в 12 тексте мы читаем: «И говорил Господь», 4 глава, «к вам из среды огня. Глаз слов его слышали, но образа не видели, а только глаз». Итак, Господь часто предпочитает оставаться невидимым для людей. Он скрывает себя от глаз наших, потому что у Бога иной подход к зрению. Когда мы видим, как согрешила первая чета человеческая, Ева увидела и взяла. Ей это показалось очень вкусным, и она не захотела не брать запретный плод. Ей показалось, что увиденное достовернее услышанного. А что первые люди услышали от Бога? Они услышали от Него только предостережение: «Не ешь, не прикасайся, у тебя есть враг, будь далеко от запретного плода». Но это предостережение Божие, это слово выветрилось из их памяти, из их умов. Почему? Потому что у них перед взором была только визуальная красота. И они хотели пережить опыт смотрения и созерцания. И когда приходит этот опыт сулит золотые горы, потому что он говорит, что вы будете как боги. А что сулило устное предостережение? Оно всего лишь предупреждало о грозящей им опасности. И после грехопадения Адам и Ева начинают опять слышать голос Божий. И когда они понимают, что это голос Божий, они скрываются от Его лица, и они не хотят общаться с Ним.

Но Бог постоянно искал общение с людьми. Он постоянно с ними говорил. Он не стал больше показываться им, людям. Он стал таиться от людей и начал скрывать свое истинное лицо от человека. Для чего? Чтобы уберечь человеческий род от иллюзорности. Он решил, что нам лучше слушать то, что он говорит, чем видеть, как он выглядит. Но интересно, когда мы смотрим на современный мир, да и всегда это так было, и это прискорбно, что спрос на изображение многократно превосходит спрос на слово. Общество считает, что воспринимаемое оком реальнее воспринимаемого ухом. Но лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть. Почему? Услышанный рассказ, он неповторим, потому что там неповторимый сценарий, неповторимый сюжет. А с изображением работает только зрение, которое есть лучший проводник иллюзий и лопнувшихся мыльных пузырей. Люди сегодня убедили себя в том, что иллюзия – это и есть правда. Однако иллюзорность скрывается в видимом, а Бог открыл себя в рассказе и защитил себя от подделки намного лучше, чем если бы открыл себя людям в каком-то статичном образе. Когда Бог открывал себя людям, Он делал это так, что они голос Его слышали, а образа никакого не видели. Вот почему мы в Евангелиях не видим четкого и полного описания формы, я не знаю, организма или тела Иисуса Христа, черт Иисуса Христа. Также мы не видим полного описания Бога на горе Синае или в тех местах, где Бог являлся во время своей теофании или богоявления. Зная о том, что традиционно именно сфера визуального становится добычей волшебников, спиритов, гадателей, шарлатанов, и что это их территория, Бог изначально предостерег свой народ и сказал, чтобы они не пытались уподобить его визуальным изображением. И вот в книге Второзакония мы продолжаем читать, 4 глава с 15 текста. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли». И Бог опять обращается к нам и говорит, что вы никогда не видели этого образа. И Бог никогда не открывал этого образа человеку. Любая попытка изобразить Бога делает его немым и статичным. Немой Бог – это мертвый Бог, это идол. Иногда мы недоумеваем и вновь спрашиваем, где Бог? Пусть покажется и уверуем, и не будем мучиться сомнениями. Этим мы показываем, как мы устали от противоречия между глазом и ухом, зрением и слухом, видимым и невидимым. Мы не знаем, чему же верить. Тому, что слышим, или тому, что видим. Когда Бог призывает в Библии «Ищите лица моего», тогда молящаяся душа отвечает «Я буду искать лица твоего, Боже». И это означает близкую, очень близкую связь этого человека с Господом Богом, потому что Бог открывается в услышанном голосе.

Иисус Христос рассказывал о Небесном Отце. Очень много Он рассказывал. Он побуждал учеников быть очень рассудительными, присматриваться, сравнивать, выбирать. И вот в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 8 тексте, Филипп говорит ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Филипп, наверное, ожидал услышать в ответ: «Завтра, в том-то часу, на берегу реки, или, не знаю, на склоне горы, на рассвете, когда вы выйдете в такое-то географическое место, в такую-то точку, я вам покажу великое зрелище, какого вы еще не видели. Вы увидите Отца Небесного, Господа Бога во всей Его славе, могуществе и красоте. Приготовьтесь, это зрелище будет на полнеба. Вы будете ошарашены». Но сказанное Иисусом вызывает шок, какой не вызвал бы самый сильный гром среди самого ясного неба. Христос говорит: «Видевший меня, видел Отца». И далее, Иисус Христос, когда говорит о последних днях, Он обращается к нам и говорит, что в Матфея 24 главе признаки кончины века, с 23 текста: «Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». И здесь мы видим, что Бог говорит, что в последнее время как раз люди будут идти вслед вот этого зрелища. Они будут смотреть на какие-то внешние проявления, внешнюю картинку. Вот там Христос, или там лжепророк, там чудо, там знамение, там какое-то визуальное проявление. И мы здесь читаем, что сатана как раз будет действовать с великими знамениями и чудесами, и это будет самое сильное проявление искушения, самое сильное проявление заблуждения. И Христос здесь говорит: смотрите, я предупредил вас об этом. И далее Он продолжает: если скажут вам: вот, я в пустыне, не выходите, вот, Христос или Мессия скрывается в этом доме, не верьте, не выходите и не следуйте за Ним. Очень важно, когда мы изучаем Библию, со страниц Библии услышать голос Божий. Как мы говорили, услышать – это означает принять, повиноваться и вкрапить в свою повседневную жизнь. Это учение, это Слово Божье. Бог пытается нам объяснить, что видимое – это исчезающий мираж, это видимость. А услышанное и принятое верой – это подлинность. Господь Бог хочет благословить нас хорошим слухом, чтобы ни одно из Его слов не осталось неуслышанным нами, не было похищено или заглушено посторонними звуками. И поэтому нашей молитвой должны будут быть слова. Нашей молитвой будут слова: «Помоги мне видеть Тебя, Господи, в Твоем рассказе, а не искать Тебя в какой-то пространственной географической точке». Потому что Ты находишься в пространстве слова, а не в пространстве места. Поэтому верующий человек будет искать Тебя и Твоего голоса в Твоем слове и нигде больше. И давайте еще раз вспомним гору Синай, когда Бог потрясал

это место. И мы читаем, что там все дрожало. Мы читаем, что там было небольшое землетрясение, земля дрожала. Мы читаем, что там были громы, молнии, трубный голос и облако, много облаков, которые покрывали гору Синай. И мы читаем, что Бог послал, призвал на эту гору пророка своего, раба Божьего Моисея. И мы читаем, что Моисею Бог открывался в веянии тихого ветра. Бог разговаривал с ним. Бог не рисовал в разуме Моисея какие-то картины. Или Бог не говорил Моисею: «Моисей, ты меня увидел, а теперь нарисуй, какой я или какое Царство Божье». Но то, что Бог говорил и передавал Моисею, Моисей брал и писал человеческим языком. Моисей имел живой канал, живую связь с живым Богом. Сегодня, когда звучат тысячи голосов вокруг нас, сегодня, когда мы все погружены в разные чаты, социальные медиа, группы, когда у нас постоянные зумы, конференции, когда мы заняты, постоянно ездим по городам или в городе, ходим на свои работы, и у нас нету времени услышать голос Божий. Сегодня Бог обращается к нам и говорит: «Ищите меня и моего голоса в моем слове, потому что я нигде в этой мещуре, но я в Слове Божьем. Я хочу вам открыться через убеждающую силу моего слова». Пусть Господь Небесный продолжает говорить к нашим сердцам и душам. Пусть Он благословит нас, чтобы мы увидели силу в Слове Божьем. Потому что Слово Божье действенно, оно могущественно, оно мощнее и сильнее всякого меча обоюдоострого. И наша молитва, чтобы Господь Бог достучался до нашего сердца, чтобы мы, так же, как и пророк Самуил, сказали ему: «Господи, говори, готовы мы, рабы Твои, слушать голос Твой, слышать его и повиноваться, проявлять послушание и покорность Тебе, вплетать Твое слово и Твое учение в нашу повседневную практическую жизнь. Да благословит Господь Бог всех нас, будьте в мире и слушайте голос Божий. Аминь».

0: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.
1: Судья – определение Бога, указывающее на его исключительное право давать оценку поступкам людей и восстанавливать справедливость. Бог наказывает или вознаграждает как народы, так и отдельных людей. Бог назван в Библии праведным судьей, противоположность неправедным судьям и числа людей. Он также представлен терпеливым судьей. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». В книге «Псалтирь» Бог-судья изображен защитником гонимых, вдов и сирот. Нечестивым же не избежать наказания, согласно 26 главе книги «Левит» и 28 главе книги «Второзакония». Разрушение Содома и Гоморры – яркий пример Божьего суда над беззаконниками. В Новом Завете Иисус Христос назван «судьей живых и мертвых». В 5 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Бог Отец весь суд отдал Сыну.
0: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне

0: С точки зрения зоологии человек относится к отряду приматов, под отряду обезьян. Велика ли пропасть, которая отделяет человека от животного? И считать человека животным – это нормально или унизительно? Сегодня у нас в студии Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Приятно вас снова видеть у нас в гостях, Сергей Феликсович.
1: Взаимно, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, в Библии написано, что человек создан по образу и подобию Божьему. И получается, что христианам надо как-то две противоположные точки зрения сочетать. Животное, образ Божий.
1: Ну, я бы тут не противопоставлял одно другому, потому что даже в Библии сказано, что человек – это животное. Вот если мы откроем книгу «Экклезиаст», и вот «Экклезиаст» пишет: «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех. Нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета». Да, люди – животные. Люди, как и животные, имеют смертную природу. Но тут дело не только в смертной природе. Одно дыхание у всех. Как мы в другом месте Библии, если уж у нас речь зашла о библейском понимании человека, животный он или нет, тогда, наверное, важно и обратиться к этим основам. В книге «Бытие» во 2 главе, 7 текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И точно так же и животные устроены, они тоже имеют в ноздрях дыхание жизни. Когда речь идет о потопе, то Ной спасает тех, кто имеет дыхание жизни. Те, кто не оказались в ковчеге, все имеющее дыхание жизни умерло. Это и люди были, и животные. И в этом плане человек и животные устроены одинаково. И такие науки, как физиология, например, человека и животных, это, по сути, одна наука, одна дисциплина. Многие открытия, которые касаются организма человека, как он работает, были сделаны изначально на животных, и люди устроены точно так же. Поэтому и многие медицинские вопросы решают на подопытных животных, тоже испытывают лекарственные средства, потому что животные устроены так же. Кроме того, потребности у человека в еде, в кислороде для дыхания тоже, как и у животных. В этом плане человек тоже похож на животное. В чем же тогда разница? Но здесь тоже два ответа. Один ответ может быть из Библии, другой с точки зрения биологических наук, так скажем. В Писании сказано, что Господь Бог сотворил человека как? По образу своему. Вот выше, в первой главе. «И сотворил Бог человека по образу своему.

По образу Божию сотворил его мужчину, и женщину сотворил их. То есть человек получается чем-то похож на Бога, что входит в этот образ. На самом деле у человека есть много интересных различий от других животных, так можно сказать. У человека более развит интеллект. Мы не знаем, конечно, вот вопрос очень темный, что касается интеллекта животных, и сейчас продолжают делаться новые.

0: У человека есть так называемая вторая сигнальная система – речь. У животных тоже есть способы коммуникации, но речь позволяет судить и об абстрактных понятиях. Что дают системы коммуникации животных, мы до конца не знаем. То есть, видите, вопросов здесь очень много, не все так однозначно и можно решить. Кроме того, человек прямоходячий. Да, курица тоже прямоходячая, но
1: ну и обезьяна,
0: передние
1: да.
0: конечности нет. Обезьяна нет. Все-таки не так. Тут вопрос степени на самом деле, насколько. Но птица ходит на двух ногах, и это дало ей возможность, освободив передние конечности, летать. А у человека двуногость, прямохождение освобождает передние конечности, чтобы что-то делать, в том числе и мелкую, тонкую работу, требующие участия интеллекта, участия разума. И вот и получается, что человек имеет отличие от животных. Где-то он, животные имеют тоже, но у человека это развито в большей мере, а где-то количество переходит в качество. И качество здесь такое, что человек не сразу, но со временем в ходе исторического развития стал, как говорят, геологической силой. Он стал преображать мир, преображать окружающую среду так, как не делает ни одно и другое животное. Есть ландшафтообразующие животные, бобры, например.
1: Угу, строители плотин, да?
0: Да, строители плотин. И вот этот вот русский пейзаж с извитыми речками – это в значительной мере заслуга бобров. Есть животные, которые собой образуют новые территории, так, наверное, можно сказать. Я имею в виду коралловые полипы.
1: А, малыши.
0: Да, они, да. Правда, они не строят, но они умирают. Скелеты остаются, скелеты колоний коралловых полипов образуют коралловые рифы, а при поднятии дна это целые коралловые острова. Это тоже ландшафтообразующая деятельность. Ландшафт меняют и кроты, и муравьи, и в Африке термиты. Дождевые черви достаточно существенно меняют окружающую среду, но как человек, так вот никто. Здесь вот тоже человек значительно отличается от других животных, и поэтому вот в экологии, когда говорят о факторах окружающей среды, фактор – это некое воздействующее условие. Есть такие воздействующие условия, которые вообще с живым не связаны, абиотические факторы. Свет, температура, почвенное плодородие не совсем не связано, а вот содержание определенных минералов в почве. А есть факторы, которые связаны с живыми существами, биотические факторы. Как количество хищников по отношению к травоядному животному, это биотический фактор. И человек, казалось бы, тоже такой же, раз такое же животное, такой же биотический фактор. Но экологи, тем не менее, выделяют человека как отдельный антропогенный фактор. Настолько он значим, настолько он серьезен. Поэтому здесь, видите, даже в естествознании можно по-разному говориться. Иногда животные в том числе человек, а иногда животные и человек.
1: Угу.
0: Поэтому вот здесь вот выделять человека... Это вполне разумно. Вопрос, о чем мы говорим. Если мы занимаемся сравнительной анатомией, тогда нет смысла выделять. Если мы говорим об экологии, то человек стал отдельным экологическим фактором.
1: Когда мы, называем человека животным, мы с него не снимаем какую-то долю ответственности за то, что он делает? Ну, на животных же, там, на хищников. Не взваливают ответственность за то, что они уменьшают поголовье скота?
0: Очень хороший вопрос на самом деле. На самом деле очень хороший и правильный вопрос, потому что на самом деле говорить о том, что спорить, тем более, что человек животное или не животное, не совсем понятно зачем. Не совсем понятно к чему. Человек животное, и что из этого вытекает? Человек создан по образу Божию. И опять-таки, что из этого вытекает? Человек – особое животное, которое также отличается еще и тем, что человеку даны определенные нравственные нормы. Мы не знаем, какие даны нравственные нормы животным.
1: Опять-таки, есть вероятность, что даны все-таки?
0: Есть, наверное. Почему? Мы не можем все его исключать. Но здесь вопрос идет о нас. И это тоже видовая особенность человека как биологического вида. И еще, опять-таки, в силу того, что человек

0: с точки зрения не зоологии, а экологии есть особый фактор, особая геологическая сила, как вид, то это уже накладывает ответственность и на человечество в целом, и на каждого отдельного человека. И про это тоже говорится в Писании, потому что вопрос, зачем человек сотворен, какая задача у человека. Ведь на самом деле в природе каждый вид выполняет свою определенную задачу. Можно даже говорить о таких глобальных задачах, больших, с какой-то долей приблизительности, конечно, на уровне царств живой природы. Ну, вид — это единица систематики, единица классификации живого. А вот по-крупному живое, все живые организмы делятся на 4 царства по школьной программе. Сейчас там еще немножечко иначе на это смотрят некоторые ученые. Ну вот общепринято то, что существуют растения, животные, грибы и бактерии. И вот растения, они вещества продуцируют, образуют, из простых веществ сложные собирают в ходе фотосинтеза. Это задача растений. Животные могут двигаться, они перемещают вещества. Это транспорт на уровне биосферы, на уровне планеты. А вот грибы и бактерии перерабатывают мертвую органику. Они сложные вещества разрушают на простые и делают их доступными для растений. То есть, видите, как на уровне царств у каждого своя задача. А и на уровне вида тоже задача, потому что в каком-то природном сообществе есть виды, которые растительноядные, и они борются с засилием растений, которые тоже не всегда хорошо. И есть регулирующие численность растительноядных, чтобы они все не съели хищники. Есть редуценты, деструкторы, грубо говоря, санитары, которые уничтожают мертвые. У каждого вида своя задача. И какая задача у человека, как у вида? Вот человек стал такой вот геологической силой. Была такая задача раньше или нет, сказать сложно, но сейчас реальная задача — умерять действие этой экологической силы, контролировать себя, поддерживать, сохранять. И мне кажется, очень емко про это написано в Библии во второй главе книги «Бытие». Это второй такой рассказ о сотворении мира, где все внимание читателя сосредоточено на человеке. И вот 15-й текст я читаю. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть человек – это некий такой садовник. Некий такой садовник, который преобразует, так нам может показаться, и сторож, который охраняет. Но если мы внимательно вчитаемся, то вот это слово, которое переведено как «возделывать», переводится так же, как и «служить». Человек служит этому миру, служит творению. Вот у человека такая вот задача. Ну и хранить, сохранять, пособлюдать, поддерживать. То есть две задачи. Удовлетворять нужды, поддерживать, способствовать развитию.
1: Тогда получается, что если у человека такая как бы мера ответственности, такие большие возможности с его интеллектом и возможностью трудиться, то он все-таки царь природы.
0: Да, так говорят. Вспоминается забавный мультфильм «Тайна третьей планеты». У нас же еще в первом классе учили, что человек – царь природы. Но звери про это не знают, если я правильно цитирую. Да, так говорят, что человек – царь природы. И что самое интересное, что многие мои коллеги-экологи обвиняют христианство в том, что вот этот вот лозунг основан на Библии, и что вот это отношение к себе как к царям природы, антропоцентричное такое отношение, когда человек важнее всего, и породило экологический кризис. А следовательно, косвенно христиане виноваты в экологическом кризисе.
1: Никогда не слышала.
0: Но это имеет даже определенные библейские основания. Люди не глупые, так рассуждают. И раскрыли Библию и прочитали в первой главе. Вот мы тут читали 27-й текст про образ Божий. И вот мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся на земле». Ключевые слова, глаголы. Наполняйте землю, обладайте, владычествуйте. Если посмотреть, как эти слова еще упоминаются в Библии, они связаны по смыслу часто с рабовладением. То есть человек

0: человек как рабовладелец получается. Но здесь есть один нюанс. Точнее, не один, а два. Первый – это то, что в библейские времена, в библейском народе Божьем, в Израиле, согласно законам того же Пятикнижия, к которому мы сейчас обращались, рабство было жестко регламентировано. Рабов нельзя было держать в неволе дольше определенного срока. Была амнистия для рабов. Mm-hmm. Правда, это было внутри израильского народа, но так или иначе, рабы имели определенные права, власть рабовладельца над ними не была безраздельной. Второе, права должны даваться для каких-то обязанностей. И обязанность – это хранить и возделывать. Так что человек скорее не царь природы, человек – это скорее управляющий природы. Mm-hmm. Вот это, вот, кстати, очень важно. И здесь, мне кажется, нет большой разницы между христианами и атеистами, потому что есть атеисты, осознающие свою ответственность, не знаю, перед чем, перед собственной совестью за свое воздействие на природу, угу. за других живых организмов. И есть христиане, которые, вооружившись вот этим вот текстом из первой главы «Бытие», «Наполняйте землю, обладайте, владычествуйте», рассуждающие антропоцентрично, считающие, что с природой можно делать все, что mm-hmm. угодно. Но по моим наблюдениям, а мне довелось на эту тему написать и книгу, и позже защитить диссертацию на эту тему в результате вот этой вот дискуссии с коллегами, то вот этот взгляд в христианстве, что человек – царь природы, встречается не очень часто. Встречается, но не так часто. Выделение человека как особого животного, особого существа, которое противопоставлено всей остальной живой природе, это может быть не обязательно плохо, может быть, даже это очень хорошо. Можно выразить это такой схемой. Вот если мы проведем линии по оси ординат, обозначим величие человека, как оно представляется, угу. а по оси абсцисс обозначим интересы природы, то у нас может быть разный антропоцентризм. Угу. То есть антропоцентризм, который высоко ставит человека. Может быть антропоцентризм эго-ориентированный вот в этом вот углу, когда ради собственного эго, собственного «я» человек не считается с интересами природы.
1: Просто готов взять все, что природа дает, и ничего не дать взамен?
0: Да, взять, ничего не давая взамен. Такой безответственный антропоцентризм. Угу. А может быть, эко-ориентированный антропоцентризм, когда человек понимает свою ответственность, понимает, что кроме него нет других животных, которые могут решить какие-то проблемы. Бывает, например, ситуация, когда растет численность в какой-то нарушенной человеком экосистеме, растет численность того или иного вида. Угу. И человек понимает, что только он и может с ним справиться, особенно если это какой-то заносной вид.
1: Угу. Это та вот история с кроликами, завезенной в Австралию, и что-то наподобие,
0: и
1: да?
0: И с кроликами в Австралии, и с рапаной в Черном море, и с борщевиком Сосновского. Ой, борщевик, по центральной, да. России. Вот, это человек, в общем-то, и сам стал причиной этой беды. И вот он сам отвечает за это, берет на себя ответственность, как избавиться, как угу. решить проблему. Это вот эко-ориентированный антропоцентризм. А это такой вот, можно сравнить и с хищниками-капиталистами, и с социалистическими стройками вот первой половины 20 века. Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру. Угу. Когда вот главное поработить, покорить природу. Вот это вот как раз эго-ориентированный антропоцентризм. Ну и такой вот экоцентризм, так это называется, биоцентризм, когда человек – часть природы, когда человек понимается как одно из животных, тоже может быть экоориентированным, а может быть эгоориентированный.
1: Угу.
0: Ну, экоориентированный, понятно, человек считает себя частью природы, учитывает природные закономерности, старается беречь, старается

0: Это потреблять столько, сколько нужно, но не сверх того. В традиционных культурах это довольно распространено было. Но потом носители этих традиционных культур, туземцы на каких-либо островах, получают благо цивилизации. Сознание у них осталось прежним, по крайней мере, понимание себя как одного из животных. А возможности возросли. Да что там говорить о туземцах? О цивилизованных народах китобойный промысел был в XIX веке битвой с китами на равных.
1: Как дуэль, да?
0: Да, честно. Как дуэль, да. К китам подплывали на вельботах, били их сначала гарпуном, потом острогой. Кит мог вельбот разнести хвостом запросто в щепки, как вот у Мелвилла это очень так смачно описано в его романе «Моби Дик». Но потом появился паровой двигатель, появилась гарпунная пушка. И это уже не битва с китами, это уже истребление китов. А потребности те же, а ограничений потребностей не происходит. А мысли о последствиях тоже нет. И вот получается такой вот эго-ориентированный экоцентризм, потому что все равно в центре внимания киты, как можно больше их добыть, как можно больше их забить, не думая о последствиях, что когда-то вот киты закончатся, и закончатся очень быстро. Так что вот здесь вот не так важно, считаем ли мы человека царем природы или считаем мы человека обычным животным. Важно не только, где мы вот по отношению вот по этой линии, важно, как мы еще и по этой линии. Что из этого следует? Царь природы, который должен заботиться о своих подданных, который понимает, что над этим царем стоит нечто высшее, и он подотчетен этому высшему, и поэтому все равно фактически управляющий. Или это царь, который понимает свою власть как безграничную власть.
1: Произвол.
0: Как произвол, да, и творит этот произвол. Так что и антропоцентризм, и превозношение, возвеличивание человека, оно может быть разным. И принижение человека тоже, с точки зрения охраны природы, тоже бывает разным.
1: И к добру это все равно не приведет.
0: Ну, в общем-то, сейчас, как развивается цивилизация, то принижение человека местами бывает опасным. Потому что возможности у нас объективно большие. Воздействие на природу действительно очень мощное. И поэтому приходится нам с этим считаться. Поэтому, хотим мы или нет, мы все равно оказываемся объективно здесь. А вот здесь или здесь – это вот наш выбор, от которого зависит и наше будущее.
1: Ну, и важно, как мы к этой ответственности относимся. Как к повинности какой-то, к тяжелой, или как к возможностям повлиять в лучшую сторону?
0: Ну, если мы любим Создателя, то нам радостно выполнять его поручения. Мы сотрудничаем с ним, и вдвойне радостно, потому что мы не просто выполняем его поручения, а делаем ту же работу, которую он. Он нас делает своими сотрудниками, как было, например, в Библии описано в истории о потопе. Ной стал сотрудником Бога. Это на самом деле очень здорово, сотрудничать с Богом, быть управляющими природы, но сотрудничать с Богом.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Оставляйте свои комментарии, пишите вопросы. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго!

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Это морская

Черепаха размером в несколько сантиметров и весом около 200 граммов собирается отправиться в морское путешествие длиною в тысячи миль и продолжительностью в несколько десятилетий. С масштабностью опасности и трудностей этой черепаховой одиссеи могут сравниться только чудеса, сопровождающие ее жизненный цикл и творческая сила создателя. Эта история начинается на скрытых от глаз пляжах, простирающихся вдоль побережья Центральной и Северной Америки. После того, как на протяжении 6 недель яйца пролежали в теплом песке, из них вылупляется новое поколение решительных маленьких рептилий, которые начинают прокладывать себе путь в мир. Движимые инстинктом, они изо всех сил мчатся навстречу прибою и затем плывут, не останавливаясь, на протяжении следующих 48 часов в попытке спастись от хищных птиц, крабов и рыб. Но спасение от хищников – это не единственная их цель. На протяжении первых 2 суток они проходят критическую подготовку, необходимую для жизни в новой, жидкой вселенной. Ориентироваться в открытом океане – задача не из простых. Поэтому с самого рождения черепахе предстоит не только научиться определенным навыкам, но и определять место, куда она движется. Морские черепахи в одиночку пересекают Атлантический, Тихий и Индийский океаны, не имея при этом каких-либо постоянных визуальных ориентиров. Они полагаются на биологическую систему, откалиброванную для взаимодействия с невидимым щитом, который окружает Землю. Наша планета постоянно подвергается бомбардировке частицами высокой энергии, излучаемой Солнцем. Мы защищены от этого смертоносного шквала магнитным полем, которое простирается на 65 тысяч километров в космосе. Оно подобно огромному стержневому магниту, линии поля которого текут вверх из южного полушария и оборачиваются вокруг Земли. Каждая линия пересекает разные точки на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Они наиболее сильны на полюсах и слабее всего на экваторе. В итоге они создают отчетливую картину, которая может быть нанесена на карту подобно линиям широты или долготы, уникальным для любого места на планете. С момента своего рождения черепаха может фиксировать свойства магнитного поля, его интенсивность и угол наклона. Таким образом, она делает геомагнитный отпечаток своего места рождения и начинает путешествие к месту кормления, где она проведет долгие годы своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, ареал обитания может быть коралловым рифом в Доминиканской Республике на расстоянии более 1000 километров. Когда молодая черепаха дрейфует в Карибском море, она продолжает запечатлевать координаты на карте магнитного поля. Как только черепахи входят в воду, они обнаруживают магнитные поля и ориентируются по ним во время своего дрейфа. В течение первых 2 лет жизни они запоминают путевые точки, которые будут потом использовать 15, 18 или 25 лет спустя для того, чтобы вернуться к своему гнездовому пляжу. С возрастом все больше развивается их способность ориентироваться по внутренним компасам в их мозге. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, выравниваясь на север. Этот крошечный магнит действует подобно стрелке компаса. Для ориентации в пространстве им нужно понимать, где они находятся и в каком направлении движутся.
После того,

как черепаха достигает кормовой базы, она часто остается там на 10 лет или даже дольше, пока не достигнет зрелости. Взрослая особь, в зависимости от вида, может весить от 30 килограмм до тонны. И когда она готова к размножению, то берет курс на возвращение к пляжу, где она родилась. Во время этого обратного путешествия она снова будет полагаться на свой внутренний компас и следовать координатам, которые запечатлела в своей памяти много лет назад. Но когда она приближается к суше, в дело вступают другие органы чувств. Для того, чтобы определить точное местоположение своего родного пляжа, она использует еще один навигационный прибор – свое обоняние. С помощью него черепаха распознает в воде определенные химические вещества. Это могут быть молекулы разных отложений или грязи на пляже. Эта информация фиксируется и хранится в ее мозге. И потом, спустя 25 или 30 лет, черепахе нужно вспомнить эти сигналы, чтобы понять, какое конкретное место ей нужно. Каждый год эта сцена разыгрывается на тропических пляжах по всему миру. Взрослые самки выползают из океана и движутся к тому самому месту, где они когда-то появились на свет. Они роют гнезда и откладывают сотни яиц, из которых появятся новые черепахи, которые выйдут в море. А потом, спустя десятки лет, вернуться в это же место. Этот миграционный цикл будет повторяться десятки раз в течение следующего полувека. Как ученый, я восхищен тем, насколько это сложная и удивительная система. Трудно представить, что черепахи способны, мигрируя на тысячи километров, найти дорогу обратно с точностью порой до нескольких метров к месту, где они родились. Когда мы изучаем систему навигации морской черепахи или детали и точность функционирования какого-либо другого животного, так же, как мы аплодируем работе талантливого ученого, архитектора или инженера, нам стоит признать поразительную творческую силу Бога, который даровал жизнь каждому существу силой своего слова.

создал мир для радости. И не только лишь одного человека, но и всех живых существ.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы на тему святилища с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Главный вопрос на сегодня – это при решении построить храм, вот после того, как было скиния, собрание, то есть святилище в палатке, почему вдруг палатка разонравилась? Вот что произошло? Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм? Это было повеление Божье такое, или им надоело, или может, она истрепалась, я не знаю, в чем причина такого?
1: Может, места не хватало?
0: Да, тесно стало, да?
1: Да. В книге Второзаконие, непосредственно в Торе, в 12 главе, начиная с 1 стиха, есть постановление. Написано: «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле». Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. И вот, в частности, сказано вот так вот, 10 стих. «Когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно», целый ряд условий. Во-первых, овладеть землей нужно, всей землей, которая была дана. Затем, говорится, Господь успокоит от врагов, будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы и так далее. То есть, когда вот эти условия будут соблюдены, тогда Господь изберет. Не сейчас, Бог заранее не открывает. Он говорит, вот в тот момент я ввам открою. И вот когда мы смотрим Священное Писание дальше, прослеживая священную историю, то мы находим запись в второй книге Царств, в 7 главе, начиная с 1 стиха такую. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его», то есть соблюдены условия.
0: Соблюдены условия.
1: 5 веков, к сожалению, прошло, с 15 века до нашей эры до 10 века до нашей эры, но тем не менее, вот это время наступило. Тогда царь сказал пророку Нафану: «Вот я живу в доме, а ковчег Божий находится под шатром». И Нафан вначале говорит: «Господь с тобою, все, что у тебя на сердце, делай». Нафан знает, что условия соблюдены, что пришло время заняться вот осуществлением того, что в Торе было сказано. Но потом Господь уточняет, что не Давид построит. И вот очень интересно, в этом контексте звучат Божьи слова. 6 стих 7 главы. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя бы и так далее». То есть он показывает, что когда они ходили, когда они были неустроены, когда они еще не овладели землей, то и я также вместе с ними передвигался. А теперь, когда уже все вошли в землю, когда Господь от врагов успокоил, теперь уже царь живет в доме в стационарном, теперь пришло время и Господу построить стационарный дом.
0: Интересно, там вот вначале было сказано, что я живу в не жил в доме с тех пор, как живу с вами в шатре. То есть он говорит о том, что он жил еще в своем доме там отдельно, да?
1: Ага, в действительности...
0: Вот такой нюанс вот в самом начале промелькнул.
1: Да. «Я не жил в доме с того времени». Это в действительности ссылка на то, что... Или, точнее, напоминание в данном случае, да, что фактическое Божье жилище находится в небесах, в небесном храме, а вот земной храм был его представительством, посольством, где вот он себя для землян тоже являл, сияние славы.
0: Итак, Бог обозначил определенные условия. Когда все будет спокойно, вот тогда можно будет построить стационарный храм. Да. И он вроде как не требовал. Все успокоилось, и появилось у людей желание. Оно получается такое обоюдное желание. То есть вроде бы какие указания нет построить, я правильно понимаю? Или все-таки было указание построить?
1: Указание, понимание того, что когда все придет в стационарную,

0: форму, тогда и на одном месте. Дело в том, что причина, по которой святилище было таким вот сборным, разборным сооружением, как раз-таки заключалась в том, что нужно было переезжать. А когда переезжать больше не надо, то тогда святилище должно быть тоже стационарным. И потому, когда вот Господь через пророка Нафана передает свою волю, он говорит Давиду, да, условия соблюдены, но не ты построишь, а сын твой построит. То есть это изначально подразумевалось, исходя из Торы, выводится необходимость именно построить стационарный дом.
1: Но почему не Давид? Вроде бы как о Давиде сказано, что он был человек по сердцу Господа. И тут вдруг вот человек по сердцу Господа выражает такое желание, казалось бы, тоже по сердцу Господа, по всем канонам и условиям, и Бог говорит, нет, вот тебе откажу.
0: Дальше написано, что Господь Давиду сообщает, ты на себя навлек вину, пролитие крови, и потому ты не сможешь. Ты не сможешь. То есть, если бы это было названо храмом Давида, с учетом всего того, что в его жизни было, хоть и исповедано позже и так далее, но, тем не менее, само наследие было не до конца однозначным. Вот этот вот момент Господь подчеркивает. То есть строительство храма должно было быть также делом особым, и строить его нужно было святыми руками.
1: Так в чем была проблема? В том, что он много воевал или, может быть, в каких-то особенных грехах, которые Давид допустил?
0: Упоминается и то, что он много вел войн.
1: Просто если речь о войнах, если речь о войнах, то, в принципе-то, большую часть этих войн сам Господь как бы побудил их вести. Верно. То есть, чтобы успокоиться от всех народов, нужно было где-то завоевать, где-то отстоять, где-то еще что-то. То есть, это было частью вот этой внешней политики, так скажем.
0: Да, это были войны Господни, именно. То есть, Давид, когда...
1: Просто осуждать их... за это, казалось бы, несправедливо.
0: Верно. Когда Давид их осуществлял, он был, как позже апостол Павел напишет, начальник есть Божий слуга, который... в отмщении за злое не напрасно носит меч. И в этом смысле войны Господни радикально по своей природе отличаются от захватнических войн или каких-то еще иных войн. Угу. Но помимо той крови, которая пролита, на Давиде, к сожалению, была вина крови и иного порядка в силу его некоторых личных преступлений. Угу. Очевидно, вот это все спорное наследие, оно... не дало ему возможности, исходя из библейского текста. Там конкретно не указано, какая кровь ему вменяется в вину, но я согласен вот с вашим тезисом о том, что войны Господни ему вменять в вину нельзя. Во время воцарения он должен переписать свиток закона.
1: Может быть, пришло время строить и третий храм? То есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
0: Когда закладывали основания, то старики плакали. Нужно пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
1: Хорошо. Ну, Соломон, сын его, построил храм. По какому плану они строили? То есть, все-таки храм отличался от палатки совершенно, и не только размерами, там, и материалы другие, и, в принципе, все другое. Кто был вместо Моисея ходить на гору, спрашивать у Господа, как это должно строить?
0: При сравнении с скинией Моисея и храма, который был построен Соломоном, а, соответственно, подготовлено все Давидом, мы видим то же устройство. Есть святое святых, те же предметы, те же материалы. Что касается вот главных предметов святилища, а главное, что служение идентично. Но вот размеры отличаются, количество предметов отличается, скажем, вместо одного светильника 10, вместо одного
1: естественно,
0: стола 10.
1: Палатку можно одним светильником осветить, а огромный храм, увы. Вот.
0: И потом вот количество умывальниц, потом это море и так далее. Вот эти все различия существуют, но тем не менее важно подчеркнуть, что все это было, опять же, в рамках того же способа осуществления служения. И вот откуда идея пришла, могла построить именно таким, с такими разрушениями.

0: размерами, с таким количеством убранства, мебели и так далее. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, начиная с 11 стиха. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов и священнических отделений, золотых вещей со значением веса, и так далее, и так далее, и так далее». И вот это все, сказано 19 стих, подытоживая, «все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». То есть, фактически, он получил чертеж, он получил документ от Господа, как это делать. В данном случае, полное соответствие тому, что было с Моисеем, когда Господь показал ему, как все нужно построить весом, счетом, размерами, вплоть до мельчайших деталей.
1: Интересно, насколько у Давида за время его царствования получился прогресс в познании и Бога, и во взаимоотношении с Ним. Потому что вспоминается тот момент, вот сейчас, когда Давид впервые решил принести ковчег Божий в Иерусалим, и вот когда они перевозили, он даже не знал, как правильно это делать.
0: Верно.
1: То, что его надо было переносить, и они
0: потом
1: решили перевозить.
0: И читали, и да.
1: Какая трагедия там произошла. И когда доходит до того уровня, что он, по сути, становится действительно на место Моисея, как Моисей общался с Господом, и теперь Давид от Господа получает, как нужно строить вот этот вот храм, это действительно поражает, насколько он вырос за это время.
0: И для меня это свидетельство вновь благости Божьей. Да. Поскольку, несмотря на грехи и ошибки, которые у Давида, безусловно, были, он все-таки оставался мужем по сердцу Божьему, в том смысле, что он искал Бога, жаждал воли Его, и Господь давал ему возможность расти, совершенствоваться, и вот поистине до такого высокого уровня подняться, когда он непосредственно получил откровение о том, как нужно построить.
1: Может быть, такой офф-топик чуть-чуть. Есть ли урок для нас? Каким образом он вообще достиг такого уровня?
0: Главный, как мне представляется, вопрос здесь, это покаяние, раскаяние. Если он ошибался в чем-то, и Господь ему показывал, Дух Святой его осуждал, через пророков Господь ему открывал, он тут же, осознавая, признавал свою вину, называл по имени свой грех, просил очищения, постился, молился. И вот для него важно было, для него Господь был главным делом его жизни.
1: Угу. И вот второе тоже, что вспоминает, что он сделал Священное Писание настольной своей книгой, как он пишет потом в псалмах и неоднократно пишет, что поучался в законе день и ночь, и вот эта вот книга закона сделала его мудрее учителей его. Вот эта фраза мне тоже, одно из любимых мест у меня в Священном Писании, когда он об этом говорит.
0: Фактически ведь в книге Второзаконии, там, в той главе, где описывается закон о царе, говорится о том, что во время воцарения он должен переписать свиток закона. И сказано, чтобы читать его каждый день, чтобы знать, как верно поступать. И вот из истории Давида видно, что поначалу он этого не знал. А вот затем, когда произошла трагедия, когда он многое в своей жизни переосмыслил, то, что происходит, совершенно определенно свидетельствует, что он читал. И вот псалмы, которые он написал в действительности, показывают, как он радуется. Фактически 118-й псалом, самый длинный, во-первых, и весь он посвящен закону, весь он посвящен Слову Божию. Это в действительности огромное благословение. Без этого остаются догадки, остаются версии, остаются в результате заблуждения.
1: Вот второй вопрос, который есть на сегодня, это вопрос о третьем храме. То есть первый храм, вот Давида храм, он был впоследствии, то есть Давид, ну фактически храм Соломона, как его называют, потому что Соломон построил, но мы видим, что не без Давида все, поэтому, думаю, большой ошибкой не будет его так назвать.
0: Верно.
1: Он был разрушен, и потом был построен новый храм, храм Зарававеля уже, и он тоже был разрушен. Может быть, пришло время строить и третий храм, вот как перед постройкой храма Зарававеля пророку Агею было слово. Народ говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень.

0: А Господь говорит, что из-за этого вы собираете, сеете много, собираете мало, и зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Тоже поразительная такая фраза, что все, что вы себе собираете, оно все впустую. Почему? Потому что вы не родите о храме. Он говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. И, может быть, пришло действительно время и построить третий храм? Есть у нас какие свидетельства, или, может быть, пророчества, или, может быть, условия, которые должны были быть выполнены для того, чтобы был построен или заново восстановлен вот храм Господа?
1: У нас последнее слово о храме в каноне священных писаний эпохи Ветхого Завета – что касается пророчеств, именно вот в смысле предсказаний, это книга пророка Даниила, 9 глава. Давайте посмотрим на этот отрывочек, и оттуда довольно легко будет взять информацию для ответа на этот вопрос. Даниила, 9 глава, с 25 стиха. «Итак, знай и разумей». С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Сделаем паузу. Даниил находится в Вавилонском плену. Соответственно, уже вот этот вот храм Соломонов разрушен. Да, дом Господень сожжен, весь Иерусалим, в принципе, уничтожен. И Даниилу Господь говорит о том, что выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Народ вернется, будут обстроены улицы и стены, указан срок. И дальше говорится в стихе 26 и 27 о том, что будет происходить в контексте служения Мессии. Здесь говорится о Христе, Владыке, о смерти Мессии и так далее. И вот в 26 стихе, в частности, сказано, «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». И
0: то есть
1: далее.
0: Он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
1: Верно. То есть в вавилонскую эпоху храма нет, есть пророчество о том, что он будет восстановлен,
0: и тут же
1: придет Христос, придет Мессия, и после этого храм будет разрушен. И все. То есть после этого говорится о том, что будет мерзость запустения. Книга Даниила, 9 глава, будет мерзость запустения вот в результате разрушения этого святилища, которое будет еще построено по отношению ко времени Даниила в будущем. И больше пророчеств, написанных вот после этого о восстановлении храма, нету. Более того, когда Иисус Христос эту тему подхватывает, то в Евангелии от Луки, в 21 главе, он цитирует слова Даниила. Вот давайте прочитаем из 21 главы истолкование Иисуса Христа, потому что оно самое верное. Так, в отличие от многих, которые сегодня бытуют, Луки, 21 глава, говорится с 20 стиха так. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Та же терминология.
0: Тем же языком говорит.
1: Что 9 глава Даниила. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы» и так далее, «потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Христос говорит о том, что будет разрушение. Он, собственно, повторяет пророчество Даниила. И самое важное, говоря о запустении и о наступлении времен язычников, то есть язычники придут на святое место. Оно будет осквернено. Доколе не окончатся времена язычников.
0: Вот интересно, многие говорят, что когда времена язычников закончатся, придет, естественно, опять время иудеев, время восстановления храма.
1: И Иисус Христос не оставил нас без ответа на вопрос, когда и чем закончатся времена язычников. Написано, следующий стих читаю, может быть, чтобы соединить было бы правильнее. «Доколе не окончатся времена язычников, и, 25 стих, будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущую на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». То есть знамения, которые повлияют.

0: влияют на вот устройство того, что мы знаем, как светила небесные и так далее. И следующий стих. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». То есть времена язычников закончатся только пришествием Иисуса Христа. Вот это осквернение, это мерзость запустения останется до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, иными словами, у нас нету пророчества о том, что какой-то храм будет построен.
1: Но некоторые же воспринимают каким-то, может быть, своим образом, что есть возможность для постройки храма. Как-то они вычленяют, как-то какие-то тексты приводят. Вот. Вы знаете, вот самая большая такая загвоздка для слушателей, это приходит один человек, очень складно и красиво рассказывает, что вот будет так, да. А потом приходит другой и очень складно и красиво, и тоже на основании Священного Писания рассказывает, что будет иначе. И, как быть простому обывателю, который, ну, он не разбирается во всех этих глубинах пророчеств, и у него нет этих познаний, и особо неоткуда взять?
0: Мы с вами сейчас прочитали два отрывочка. 9 главу книги Даниила, 21 главу Евангелия от Луки. Мы не обращались ни к греческому, ни к герменевтике, ни к каким-то сложным правилам истолкования. То есть читаешь текст, как он дан. Естественно, я не имею в виду, что все, что я упомянул, не нужно и не помогает при исследовании Священного Писания, но базовые вопросы можно уразуметь при обыкновенном внимательном чтении Священного Писания. Потому вот к этому-то мы, собственно, и призваны, поскольку без Священного Писания каких-то вот правильных представлений о пророчестве, об апокалиптике составить невозможно. Вы правы, Андрей, в действительности есть некоторые отрывки Священного Писания, которые берут и применяют вот к тому далекому будущему, говоря о том, что храм будет построен. И я хочу вспомнить в этом контексте пророчество Иезекииля. Вот они очень часто питают чаяния многих, кто думает о храме. Господь Иезекиилю дал подробнейшие, детальнейшие описания святилища, в смысле храма, как стационарного вот, здания. И вот эти откровения, они параллельны откровениям, которые Моисею были даны, подробнейшие инструкции, которые, как мы только что видели сегодня, Давиду были даны, точно так же Господь послал откровение о том, как надо построить храм Иезекиилю. Теперь вопрос, для чего? То есть, к какому пророческому периоду, к какому времени в истории Земли эти откровения относятся? Давайте вспоминать, когда жил
1: Теоретически, Иезекииль жил во время пленения. Верно? То есть он был более или менее современником Даниила.
0: Конечно. Он жил в Вавилонском плену, он был священником и был Божьим пророком. И Господь ему посылает видение, которое в первую очередь описывает тот период. И это очень понятно и самоочевидно. Сейчас, когда Иезекииль живет, храма нет. А Господь ему показывает...
1: И чаяние людей о храме есть.
0: Естественно, и о восстановлении есть пророчество Иеремии, что 70 лет пройдет, и я вас возвращу. Если я вас возвращу, то, значит, вам нужно же будет жертву приносить, вам нужно будет Господу служить. Да. Это возможно делать только в храме. И вот что Господь делает. Он посылает, открывает Иезекиилю пророчество о том, какой храм надо построить после возвращения из Вавилона. Это все, я сказал, на основании просто лишь вот такого простого сравнения исторических реалий и исторического контекста. Но Господь Иезекиилю непосредственно это и говорит. 43 глава книги пророка Иезекииля, стихи 10 и 11. «Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». То есть снять меру означает записать размеры, записать все то, что здесь указано. А повторюсь, указано все очень подробно. Далее сказано, и если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы... Вот цель. Чтобы они сохраняли.

0: Сняли все очертания его и все уставы его, и, ключевой глагол, и поступали по ним. То есть своим современникам Иезекииль должен был все это показать, рассказать, передать чертежи, чтобы они это сделали, чтобы они так осуществили его.
1: То есть примерно как и с Давидом получается. Давид получает чертежи, да, и передает их Соломону, чтобы Соломон сделал точно так, как ему было сказано.
0: Как и перед этим Моисей получает и отдает Веселиилу, и Голиаву, и остальным всем, которые фактически должны были это все осуществить. То есть Бог этот вопрос того, каким должен быть храм, не оставил на произвол. Потому что это его представительство, это его посольство, на земле это его жилище. К великому сожалению, несмотря на то, что Господь все условия предоставил, народ, когда вернулся, вы читали из Агея, они не родили о том, чтобы построить храм. А когда уже собрались это делать, то, сравнивая размеры храма Иезекииля и все это устройство с тем, что Зарававель построил, это очень сильно отличается. То есть храм Иезекииля должен был быть еще более славным, чем храм Соломона, а храм Зарававеля, сказано, когда закладывали основание, то старики плакали. Плакали, потому что они...
1: Недостаток веры, недостаток средств.
0: Это, в первую очередь, недостаток веры. Дело в том, что царь Кир, он, когда дал повеление, точнее, позволение, чтобы народ вернулся, то он говорит, идите, чтобы, вот цель, чтобы строить дом Господу Богу. Господь, сказано, Бог повелел мне построить ему дом в Иерусалиме. И он деньги дал. Он охрану дал, он все сделал для того, чтобы можно было дом построить. И если бы это было сделано первым, там был пустырь. Можно было построить именно вот так, как Иезекииль говорит.
1: Но, по большому счету, когда тебе дают полностью, спонсор говорит, иди строй, и не спрашивает ни сколько, никак, никаких ограничений не дает, то почему бы не построить действительно так, как оно положено?
0: Да, и таким образом это пророчество должно было исполниться, но, к сожалению, не исполнилось. А тот храм, который вот сегодня хотят построить, есть институт постройки храма, это не храм Иезекииля. Я разговаривал непосредственно с раввином, который его возглавляет. Это храм, который хотят уподобить храму эпохи Соломона.
1: То есть, получается, и он даже не совсем по тем канонам, как оно должно быть.
0: Он совсем не по тем канонам, потому что нужно, грубо говоря, пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья, что вы были с нами. Видите, насколько неисчерпаема эта тема. Но мы знаем, что храм, истинный храм, находится не здесь, не на земле, а в небе. Верно. И об этом мы еще будем говорить в наших последующих темах. Оставайтесь с нами.
2: Очень красиво, все золотое, серебряное.
0: Да, золота там было, пожалуй, больше всего. Город, где обитает Всевышний, он назван Скинией. И показал мне чистую реку воды жизни.
2: То есть... А ведь действительно, это выглядит как дерево.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся на нашем уроке о молитве. И сегодняшний наш урок и тема называется «Молитва настойчивости». Как мне

еще одно условие. Условие, чтобы Бог принял нашу молитву. Для чего нам нужно это условие принятия нашей молитвы? Настойчивость. То есть продолжать молиться, даже когда кажется, что Бог не слышит молитву, не слышит снова, не беспокоится о том, когда молитва будет услышана. Павел в послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 17 стихе пишет: «Непрестанно молитесь». Павел имеет в виду, что у нас должна быть молитвенная жизнь. Нет определенного места и времени для молитвы, потому что в любом месте, в любое время, в самых разных обстоятельствах мы можем обращаться, мы можем молиться Богу. Мы должны научиться доверять Богу в мелочах нашей жизни. Так мы научимся молиться непрестанно и в каждой ситуации. Христианская писательница Эллен Уайт заявляет: «Нет неподходящего времени или места, чтобы вознести искреннюю молитву к Богу. Ничто не может помешать нам вознести сердце в духе искренней молитвы. На улице, в толпе, во время деловой встречи мы можем вознести молитву к Богу с просьбой о божественном руководстве». Библейский рассказ из Первого Царства, 1 главы 10 и 12 стихи, показывают желание женщины Анны иметь ребенка, потому что она сильно страдала от унижения со стороны Фенаны, другой жены ее мужа. В своей скорби Анна молилась в Доме Божьем в тишине. Мы можем представить, как непрестанно эта женщина молилась и горько плакала о том желании иметь ребенка. Как известно, в ее молитве с настойчивостью была услышана, и Бог даровал ей сына. Она назвала его Самуил. Сын в ответ на молитву веры, сын в ответ настойчивости. Когда Самуил родился, Анна поняла, что стоило каждого мгновения молитвы, каждой слезы, пролитой в Божьем присутствии. И это показывает нам, что мы должны настаивать в молитве, будь то о ребенке, об исцелении, о восстановлении брака или обращении родственника. Во всем этом мы должны быть настойчивы в молитве. Через притчу о неправедном судье в Евангелии по Луке, 18 главе с 1 стиха, Иисус учил своих учеников никогда не переставать молиться. Ибо настойчивость – одно из условий, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Иисус говорит о судье, который не боялся Бога и который решил удовлетворить просьбу одной вдовы, не потому что хотел воздать ей справедливость, а чтобы она перестала его беспокоить. Иисус использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог благословляет и отвечает не потому, что мы его докучаем, а потому что он всегда внимателен к нашим нуждам, к нашим просьбам, к нашим молитвам. Именно поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами, с настойчивым желанием. Эллен Уайт подтверждает эту истину следующими словами: «Приносите к нему свои нужды, радости, печали, заботы и страхи. Вы не можете обременить его или утомить. Тот, кто сосчитал волосы на нашей голове –

не безразличен к нашим нуждам, потому что мы его дети. Многие считают, что Бог медлит с ответом, потому что не понимают этого Божьего замысла для наших молитв. Бог желает, чтобы мы смирялись пред Его лицом в молитве с уверенностью в том, что те, кто взывают к Нему день и ночь, будут благословлены. Иногда ответ на нашу молитву приходит, как только мы заканчиваем молитву и встаем на ноги. В других случаях нам нужно терпеливо ждать и продолжать усердно молиться и просить о том, в чем мы нуждаемся. Как показала вдова в притче о несправедливом судье, те, кто готов молиться, должны усвоить урок из псалма, который пишет нам в 5 главе 4 стихе: «Утром услышь голос мой, утром предстану пред тобой и буду ожидать тебя». Бог желает, чтобы наша вера развивалась. Когда мы становимся в положении ожидания после совершенной молитвы и высказанной просьбы. Но это не значит, что мы перестанем просить Бога восполнить наши нужды. Наоборот, это означает, что мы будем продолжать просить и ждать Его ответ, ответ Его любви и благословения к нам. Много библейских текстов говорят о важности и необходимости настойчивости в молитве. Библия учит нас молиться постоянно за наших правителей, что непрестанная молитва – лучший ответ тем, кто ищет причинить нам зло, что мы должны создавать молитвенные группы для укрепления веры и общения друг с другом, и что мы всегда должны просить Бога научить нас молиться в духе понимания, что настойчивость – это условие для того, чтобы молитва могла быть услышана. Благодатью Иисуса мы приглашаем вас принять решение посвящать больше времени в настойчивости в каждой молитве и ваших нуждах в Его присутствии. Давайте мы закончим небольшой молитвой наш урок. Отец наш Небесный, дорогой наш Бог, Творец и Спаситель, помоги нам всегда в настойчивости молиться Тебе и ожидать Твоего благословения к нам, потому что Ты наш Отец, а мы дети Твои. Благодарим Тебя именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремление и желание тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Здравствуйте. Как-то раз мне встретилась открытка с шуточной надписью. Если бы не ты, мы были бы идеальной парой. А действительно, почему мы не идеальная пара? И можем ли мы такой стать? Об этом мы сегодня и будем говорить с нашими гостями.

Так, у нас сегодня с вами тема – это идеальная пара. Handmade. Своими руками, в общем. В идеальной паре должны быть идеальными оба. Но мы сегодня с вами начнем обсуждать его. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный муж? –

0: Моя мама всегда говорила мне, что два самые главные качества должны быть у мужчины. Он должен быть добрый и щедрый.
1: Хороший, наверное, да,
2: совет. Да, лаконичный в точку. А ты, Катя, что скажешь?
3: Ну, вот я, например, у меня какое-то время, когда я была маленькой, не было телевизора, поэтому я читала книги и читала романы. Вот, очень много перечитала книг, и у меня сложился такой книжный образ мужчины и мужа. Вот, для меня понятие «идеальный муж» — это то, что он заботливый, то, что он главный в семье и ведет всю семью за собой, и детей, и жену. Вот такая вот опора, поддержка. А еще для меня очень важно, чтобы он был верный, чтобы я знала, что для него только я, и больше никого нет. Вот. Я такое.
2: Я тоже хотела бы согласиться с Катей. Думаю сейчас о том, что для меня очень важно, чтобы муж любил меня, любил моих детей. Потому что, когда я сейчас смотрю на мужа, который играет с детьми, занимается с ним, для меня это прям очень ценно и важно. И понимаю, что то, что
1: я
2: надо.
1: Считаю, что, наверное, я не смогу говорить об идеальном мужчине, потому что, чтобы рядом с тобой был идеальный мужчина, наверное, я сама должна быть идеальной. Поэтому, когда я все качества идеальной женщины в себя впитаю, тогда я смогу размышлять о том, какой бы я хотела, чтобы рядом со мной был идеальный мужчина. А пока, наверное, не могу сказать, каким я его вижу.
4: Я тоже согласна с Юлей, потому что действительно в семье очень многое зависит от жены. Как она себя поставит, как она себя будет вести, этим она формирует, в общем-то, и свое окружение, в первую очередь, мужа. Я вот за наши годы совместной жизни увидела, что на самом деле мы очень многому научились друг друга. Те качества, которые раньше были у моего мужа, теперь они есть у меня, а мои перешли к нему. Я знаю, что у Юли сегодня, девочки, вообще очень много интересного материала для нас, интересные притчи, которые помогут нам раскрыть семейные отношения. И чуть позже мы дадим ей слово. А пока посмотрим, что там у Гали.
5: Суп в горшочке – это всегда очень вкусно. Горшочек запечатывает в себе все ароматы супа, и суп получается очень вкусный. Для меня этот рецепт всегда праздник. Что нам потребуется? Морковь, одна луковица, полстакана гречи, 3-4 картофелины, растительное масло без запаха, соль и белые грибы. Начнем мы с пассеровки. Для этого нам понадобится морковка, мы ее потрем, и лучок. Надо будет его аккуратно порезать.
1: Иногда ко мне перед свадьбой приходят проконсультироваться девушки, чтобы обсудить роль свою как жены, как они представляют себе жизнь жены в семье.

обычно я задаю им один вопрос. Я им говорю, зачем ты выходишь замуж? Зачем ты выходишь замуж? Для чего тебе это нужно? И я слышу много разных ответов. Я слышу ответ, я хочу, чтобы обо мне заботились, я хочу детей, я хочу любви. И ответы бывают разные, но чаще всего звучат именно вот эти. И я понимаю, что все они сконцентрированы на одном, потому что девушка, она представляет себе, у нее есть свои мечты в этой семье, у нее есть достижения и цели, но вопрос все равно вокруг нее вертится. Мы все понимаем, что главным инструментом для построения счастливой семьи является любовь, а основой любви является желание и умение давать. Как крестьянин любит свои посевы, как архитектор любит мосты, которые он построил, так же и тот человек, который частичку себя вкладывает в другого человека, начинает любить себя в этом человеке, тратя свои силы, молитвы, свое время, свои деньги, возможности, тратя на другого человека, ты начинаешь любить его. Для того, чтобы ваша семья была счастливой и гармоничной, мы предлагаем вам сегодня узнать три очень важных принципа, на которых строится полноценная и счастливая семья. Первый принцип звучит так. Правильное давание оставляет ощущение «я был должен тебе дать», а правильное принятие оставляет ощущение «мне была необходима твоя помощь». Например, приносит вам муж цветы, а вы хотели вообще, чтобы была сковородка или что-то совсем другое, но муж из чистых побуждений принес вам и хотел, чтобы вы обрадовались, потому что в мужчину встроена эта функция радовать свою жену. И вот вы сказали, ну да зачем ты мне принес цветы, лучше бы принес сковородку. Не ждите в следующий раз, что вам подарят цветы. То есть муж уже не будет с такой радостью это делать. Но если вы его похвалите, если скажете, мне это было так нужно, то он будет захочет это делать. Точно так же, когда вы просите мужчину, нельзя приказывать мужчине или говорить, вынеси, пожалуйста, мусор, или что-то сделать. Это не просьба, а это уже такая мягкая директива. Просьба, важно запомнить формулировку, не мог бы ты это сделать? И мужчина чаще всего отвечает, да, мог бы. Второй принцип очень важный. Никогда нельзя человека заставлять, даже если вам это очень нужно, делать помимо его воли. То есть если вы просите мужа починить кран, и нужно это сказать всего один раз, и в форме «не мог бы ты мне помочь, мне нужно починить кран», и оставить ему место для маневра. Он не сможет по-другому поступить, если вы будете на него давить. И третий очень важный принцип, о котором мы должны помнить, прежде чем что-то попросить, нужно похвалить. И если ваш муж помыл посуду или что-то сделал много-много раз мы благодарим, прежде чем просить. Я со своей стороны желаю счастья вашим семьям, чтобы вы вместе, муж и жена, одним целым стремились создать гармоничную, полноценную, счастливую семью.

А у меня все замечательно. Я приготовила пассеровку, и эта пассеровка состоит не только из моркови и лука, но еще и из грибов. Грибы я нарезала очень мелко, и, наверное, будем все уже закладывать в наш горшочек. Горшочек берем, берем нашу пассеровочку. Я думаю, можно заложить, наверное, вот ложечку, потому что горшочек не такой большой. Положим туда картошки. Кому как нравится, можете больше пассеровки положить, можете больше положить картошки. Положим туда гречку. Мне кажется, что одной ложки хватит гречки туда положить. Ну, давайте все-таки полторы. Вот так. Она там разбухнет. Будет очень вкусно и красиво.

0: и посолим. Солим по вкусу. Закрываем горшочек и ставим в духовку. Дальше я расскажу, как испечь очень вкусный хлеб. Ну, по крайней мере, моим друзьям очень нравится. Он получается как будто бы слоеный. И если подавать его теплым к супу, будет очень великолепно. Для хлеба нам понадобится мука, три вида воды – холодная, теплая и горячая, масло без запаха, соль, сахар.
1: Юля, как же повезло твоей дочке, что у нее такая мама и муж с такой женой.
2: Не знаю, повезло ли им, но повезло мне точно с ней.
3: У меня такой практический вопрос родился после услышанного насчет просьбы. Угу. Чем плоха просьба? Пожалуйста, вынеси мусор. Угу. Вот спросишь его, не мог бы ты там починить кран или мусор вынести?
2: Не мог бы. Наоборот, вот смотри, когда ты мужа просишь именно так, в таком тоне, то это уже вопрос, насколько сильно ты его уважаешь. А мужчины, у них это очень тонкий момент уважения, потому что Творцом встроена в него особенная его суть, из которой мужчина стоит. Ему очень нужно уважение. Нам, женщинам, столько не нужно уважения, сколько для него. Может быть, мы подальше в передаче об этом поговорим. Понимаешь, когда ты просишь именно так, сделай то, пожалуйста, даже если ты очень вежливо говоришь, ты будто бы ему, мягко говоря, приказываешь. То есть ты не спрашиваешь разрешения у него. Это говорит о том, что мы равноправны, у нас все поровну. Моего поровну, твоего поровну. Но когда ты с уважением говоришь, ты не мог бы мне помочь, мне очень нужна сейчас твоя помощь, то любой мужчина, чувствуя, как его в этом уважают, ему чаще хочется сказать, мог бы, я бы это сделал. Он чувствует сразу интонацию, с какой вопрос этот ему
4: просьбой. Мне кажется, в этот момент женщина предстает такой какой-то хрупкой, вообще такой какой-то, вот, что она нуждается, а он более сильный.
2: Если не спекулировать этими моментами, да. Если просить искренне и вот очень нуждаясь, любой мужчина почувствует себя атлантом, даже если он у вас худенький, даже если у него нет плеч, и он вообще такой. Любой мужчина, когда ты начинаешь бережно очень относиться вот к его достоинству, он расцветает на глазах.
1: Вот вы сказали, что надо его хвалить перед тем, как просить. Вот там ты такой хороший. Там. Вот не будет это лицемерием, если я чересчур там его буду нахвалиться. Вот у меня нет, может, желания его похвалить. Но помыл он посуду, а я вот считаю, так и надо. Вот должен ты помыть посуду. Но не все на мне висит. А тут я приду и говорю, ой, да ты такой молодец, да ты такой, да ты раз такой, да?
5: Избаловать его.
1: Мне кажется, что я буду, ну, как-то лицемерить.
2: Потому что у нас у женщин все по справедливости. Давайте так, начнем вот с чего. Мы поколение, принадлежим к поколению женщин-победительниц, которые на свои плечи взвалили такой тяжелый груз. Вы вспомните, что пережила наша страна. Но в целом мужчины и женщины поменялись ролями. Женщины потеряли свою женственность, потому что они вынуждены были занять мужскую роль. А мужчины, так как у них очень сильно поредело в их рядах, им на кого опереться? Почему вот мы сейчас на данный момент имеем очень сильных женщин духом, волей, даже где-то силой, и очень слабых, не опирающихся на какие-то принципы чести, мужества, достоинства мужчин? Женщины должны осознать свою женственность и снять на себя то ярмо, которое мы на себя взяли временно во время войны. Оно нам досталось через наших мам, через наших бабушек. Снять со своих плеч хрупких это, отвыкнуть от этой тяжести, переложить это на мужчин, или, по крайней мере, если мужчины не готовы это взять, переложить рядом и сказать, я женщина, я хочу свою роль исполнять. И тогда рано или поздно мужчина все равно включится, он поймет, и мужчина начнет обретать свою мужественность, и он поймет, что он принадлежит к как бы к роду мужчин, что у мужчин есть свои определенные ответственности. Но, знаете, как в споре, кто первый мирится? Тот, кто понимает, что уже происходит ссора. Точно так же, если мы, женщины, своей мудростью поймем, что мы свою роль должны выполнять и перестанем выполнять роль мужчины, тогда рядом с нами окажутся мужчины.
3: А мужчины в шоке не окажутся от того, что была одна система, там, допустим, мы 5 лет в браке, одна система взаимоотношений,

0: уже друг к другу там привыкли. Uh-huh. И тут, например, я решу стать женственной и что-то кардинально поменять в семье. Кстати, а да. Что до этого было плохо?
1: Надо представить, Катя, другой.
2: Я думаю, вопрос, это надо все оговаривать. Ну, понятно, что любая революция, она ведет только к жертвам и потерям. Но любая эволюция постепенная, она приводит к миру и согласию, и гармонии. То есть, если ты скажешь, милый, дорогой, я осознала, что у меня образ мысли совсем другой был, я так хочу вновь стать слабой, я хочу женственность проявить. Я думаю, любой мужчина, он подсознательно к этому стремится, чтобы рядом оказалась слабая женщина. А если женщина сильная, и все на себя берет, и вперед тащит, как таран, все вперед, пробивает танк, то рядом с ней окажется мужчина безинициативный. Или он скажет, слушай, ну ты хочешь сама? Ну иди сама, я ничего не буду делать. А все женщины начинают жаловаться сразу. То есть они говорят, ну вот он ничего не делает, я все сама, на мне весь дом, на мне все. Если женщина довольна, что приносит муж цветы, или она его хвалит, что он ей делает, так он будет стараться из кожи вон лезть, потому что она его хвалит, она его уважает. И дом – это единственное место, куда он приходит и может расслабиться, сказать, меня здесь любят, меня здесь понимают. Если женщина в этом мире научится быть довольной при любых обстоятельствах, даже когда у вас миллион кредитов и надо выплачивать, и негде жить, и мама мужа допекает, и дети бегают вокруг. Но если в этой ситуации прямо не заставить себя, невозможно резко поменять себя, да, но стремиться к тому, чтобы быть радостной, быть довольной, то это 90% мира в семье. Если женщина довольна и счастлива ее муж.
3: Бывает такое, что если, например, жена для себя решила, что буду делать. Вот она делает, а отдачи нету. Бывает такое?
2: Бывает такое. Знаете, в каком случае бывает? Надо давать в браке то, что человек любит другой. Не то, что нравится тебе. Да. Если ты стараешься и заботишься о нем, но это вовсе не то, что он от тебя просит, и не то, что ему для него важно и нужно, это нельзя назвать любовью. Это любовь, ты любишь себя. Ты со своей точки зрения считаешь, что для него лучше.
1: Ну вот знаешь, я тебе опять скажу, не так вот, а мера прощего, да? Как, например, можно, например, печь пироги, стоять у плиты, а муж хочет, чтобы ты с ним пошла прогулялась.
2: Например, да.
3: Да, печь пироги.
2: Я уверена в том, что злоупотребления любовью не бывает. Если искренне заботиться и наполнять сосуд, скажем так, уважения и любви в мужа, то рано или поздно он перельется через край, и вам это все вернется той же монетой, добротой, любовью и заботой. Как только муж увидит, что вы уважительно с ним относитесь, если он видит, как вы заботитесь о нем, зачем он, что зверь, он специально так настроен, чтобы только вам все делать наоборот.
1: Он же вас любил, вы точно знали, когда вы ходили замуж.
2: Вопрос обиды, понимаете? Да. Вопрос же обиды всегда в браке начинается. Ты когда выходишь замуж, думаешь, ага, я думала, будет так, а оказывается, вовсе по-другому.
1: Юля, вы знаешь, действительно, многие женщины, они боятся оказаться в роли какой-то тряпки, которая все делает, а в нее ноги вытирают и даже не замечают. Где вот найти эту грань?
2: В плане тряпки женщина никогда не сможет стать, если она, во-первых, себя любит, понимает, что она человек, что она должна холить или лелеять себя тоже как человек, потому что ни один здравомыслящий человек не будет себе приносить вред специально.
1: То
2: да?
1: есть она оставляет время для себя, для собственной
2: радости. Она оставляет время для себя, она может, хотя не всегда, она может что-то недоделать из дома, да, у нее будет не медицинская чистота дома, но зато она примет ванну, зато она понежится и... Наши женщины в нашей стране не всегда умеют получать удовольствие. Им говорят, пожалуйста, муж тебе говорит, иди ты прими эту ванну, иди понежь себя.
1: Нет,
2: у меня столько дел. Вопрос, как бы женщина иногда сама выбирает мучиться. А еще знаете, как она бывает? Она мучается, берет на себя много, а потом говорит, вот видишь, как я страдаю, я делаю то и то, ты виноват. Угу. Мы сейчас такие вещи, я думаю, обсуждаем. Да. Я так понимаю, тебя больше интересовала крайность. Да. Еще раз, я считаю, что если для мужчины делать все и делать то, что ему нравится, и если при этом уважительно к нему относиться и делать это с добрым сердцем, а не искать, вот я для тебя и это сделала, а ты не обращаешь внимания, то мужчина, нормальный мужчина, не больной психический человек, он отвечает добротой. Нет, не видела я ни одной такой семьи, в моей практике лично не было, где жена делала бы все и делала именно то, что мужу нужно, то, что он любит, и при этом уважительно и радостной была, и чтобы он не отвечал. Если вы мне приведете такой пример, предметно будем разговаривать, я лично не встречала.
4: Еще, Юль, скажи, пожалуйста, мы говорили о том, что мы должны с себя снять обязанности мужа, да, то есть и

0: И вот, например, мы в семье решили, что мусор не я теперь выношу, ну, не решили, а так вот мусор муж выносит, потому что мужская вроде как обязанность.
1: И потому вот, что дома с детьми сидишь,
0: ну,
1: на
0: да.
1: улице, не
0: выходишь. Я ожидаю, что любящий муж мусор вынесет, а я доверяю ему, что он вынесет, и никто не выносит там. Он не смог, устал, я, естественно, жду, ведь он мужчина, все сделает. Кто будет выносить?
2: Я поняла твой вопрос. Значит, конечно, когда вы в брак вступали, изначально все равно какие-то вещи оговаривались. И это понятно вообще, что Творцом женщина создана как существо внутреннее, которое все-таки в доме. Она как клей заботится о доме. А мужчина как существо внешнее, который постоянно во внешнем мире, он борется, у него есть какие-то цели, стремления, дела, он зарабатывает деньги. И, соответственно, все, что связано с домом, хорошо бы, конечно, чтобы этим занималась женщина. Но в отдельных случаях кто-то может договориться, да, например, в нашей семье или там в какой-то семье муж всегда выносит мусор. И если он понимает, что, в принципе, это его обязанность, как обязанность жены готовить, то иногда у нас, например, в семье случается, я могу вынести мусор, это нормально, иногда муж может помыть посуду и приготовить еду. То есть вопрос опять доверия, постоянного обсуждения. Другое дело, когда это происходит хронически, прям постоянно, то есть, ну, тогда нужно садиться за стол переговоров и говорить, милый, дорогой, мы с тобой обсуждали, у нас с тобой, мы говорили, что вот я занимаюсь домом, ты занимаешься теми вещами, я немного переживаю за мусор, который у нас скопился, я уже несколько раз его вынесла. Что ты скажешь по этому поводу? Задайте ему вопрос. То есть он скажет, жена, ты знаешь, у меня такой завал по работе, прости меня, пожалуйста, я исправлюсь. Или скажет, слушай, а я вообще... Ну, то есть надо говорить. В этих вещах вы, когда начинаете разговаривать, а не обижаться друг на друга, выясняются многие подробности, начинаете понимать, почему так, почему так.
0: Ну, в общем, опять же, самое главное, вести этот разговор спокойно, с той же самой любовью, а не нападками. Ну вот, говорили мы с тобой о мусоре.
2: Да, да, да. Так и семья – это же постоянный рост. То есть ты нельзя один раз все решить, и все друг друга все поняли. Это постоянно будет разговоры, разговоры, одно будет не получаться. В тысячу раз вы еще вернетесь к разговору о мусоре и будете постоянно говорить, но вопрос, что вы будете вместе, постоянно это обсуждать и в дружеской как бы атмосфере. Золотое правило. Если ты хочешь, чтобы с тобой обращались как с королевой, ты относись к мужу как к королю. А если ты будешь с ним обращаться как с рабом, он будет с тобой обращаться как с служанкой. Если ты постоянно будешь говорить, сделай то и сделай это, ты опять это не сделал, то и он с тобой так же будет. А если очень уважительно и учтиво, то и он, соответственно, к тебе будет уважение как к королеве.
1: Да, Юль, я чувствую, что эта тема просто безграничная.
2: Да.
1: Спасибо тебе большое, мы ее еще продолжим, я думаю, неоднократно. А пока посмотрим, что там Галя для нас приготовила.
2: Да.

Очень интересное обсуждение, но у меня не менее интересное. В общем, здесь я замесила тесто, раскатала, тесто уже готово, и я могу выкладывать его на противень. Выкладываем его на противень и равномерно распределяем. Вот такой красивый хлебушек у нас получится. Затем хлебушек ставим в духовку и выпекаем примерно при 180 градусах 20 минут. Когда хлеб готовится, он поднимается такими пупырышками, и именно они очень красиво запекаются. Но я заранее приготовила хлеб и хочу показать, как он выглядит. Ну вот так. Приятного аппетита!

0: Программа мне очень понравилась. Хочется эти советы применять в жизнь и самой быть более женственной.
1: Эта тема сегодня, которая была, для меня очень актуальна и вызвала у меня просто бурю эмоций. У меня просто мозговой какой-то вот произошел штурм, что сейчас я уже вижу для себя план работы. Как мне работать над собой, чтобы изменить моего мужа и отношение ко мне.
2: Из этой передачи я вынесла еще один принцип для себя, что в первую очередь нужно работать над собой, чего я желаю всем девушкам.
0: Мне очень понравилась эта тема, и я буду стремиться стать идеальной женой, чтобы рядом со мной был идеальный муж.
3: Любовь не имеет предела. Давайте учиться дарить больше любви и счастья друг другу. Всего вам доброго. Благословений.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с 6 периодами брака. И сегодня говорим о 2-м периоде – молодожены. Очень удивительно, но лично мне интересно, почему вот этот период –

0: вообще находится в стадии или в периодах брака, молодожены. Вроде же еще брака не было.
1: Потому что уже есть регистрация отношений, и до появления ребенка есть определенные задачи. Людям нужно научиться.
0: Молодожены — это еще до бракосочетания?
1: Нет, это уже после бракосочетания. То есть стадия молодоженов, периодизация — это как раз вот факт заключения брака до появления ребенка. Этот период, пока у молодой пары нет детей,

0: чтобы у людей есть время проходить стадию молодожена, да, стадии появления ребенка. Понятно, что на практике эти периоды могут пересекаться. То есть стадия появления ребенка может пересечься со стадией молодожена. Но тут просто нужно знать, что это просто людям сложнее будет. Вот и все.
1: Ну вот вы говорите о стадии молодожена. В прошлой программе мы говорили о стадии начала выбора супруга.
0: Да.
1: Вот две этих стадии, первая и вторая, где их граница, где ее искать?
0: Граница бракосочетания, штамп в паспорте, да, это граница.
1: А, все, ну, наверное, сейчас в умах наших зрителей картинка более так понятна стала. Хорошо, вот такой вопрос. Мы обычно говорим о том, что все эти периоды, они чем-то проблемы создают в семьях. Ну, все-таки, мы же чаще говорим...
0: Кризисные этапы.
1: Связаны с проблемами, с какими-то переживаниями в семье. Вот с какими переживаниями могут столкнуться муж и жена вот в этот период?
0: Какие сложности, да?
1: Какие сложности
0: данной стадии. Ага. Но вообще хочу сказать основную задачу, главную, первейшую задачу этой стадии, что нужно сделать, это создать команду двух людей, команду именно, думающих вместе, живущих вместе, вместе решающих проблемы. То есть сложнейшая задача – объединение два мира в один. Вот. И как говорят, что брак – это сделать достаточно сложно, достаточно непросто, потому что брак – это не просто соединение двух людей, это слияние двух миров. То есть каждый мир содержит множество верований, требований, ожиданий, представлений в отношении себя, в отношении супруга, распределения ролей, как должны кто себя вести. Эти представления подчас не совпадают, очень часто не совпадают. Это очень такой болезненный процесс соединения вот этого два мира в один и выработка своих собственных каких-то правил внутрисемейных. Не обязательно брать под копирку то, что было в родительской семье. А люди как раз неосознанно воспринимают то, что было в родительской семье, так правильно, по таким шаблонам. И на этой почве возникает очень много конфликтов. Но еще задача, как бы даже первичные условия для того, чтобы произошло именно такое хорошее соединение вот этого двух миров и переход от «я» к «мы». То есть нужно выбор партнера – это «я» и «я», ну, как бы отдельные личности. Когда мы уже в браке, когда уже штамп в паспорте есть, да, там бракосочетание, уже... Я не просто я, а я уже часть мы. Ну и мой супруг тоже не просто сам по себе единый человек, а часть мы. И важно понимать, что раньше все решения, которые я принимала, которые он принимал, касались только меня саму, либо него самого. А сейчас каждое мое решение касается другого человека. Это нужно ставить в учет. Ну и это очень большая работа, ну как сказать, работа нашей психики. Вот. И так вот, еще вот условие необходимое, при котором это возможно, вот как бы слить два мира в один, выработать свои собственные правила, свои собственные семьи, вот эту самую идентификацию «мы» найти. Это возможно только в том случае, если человеку, ну, если людям реально получится отделиться от своей родительской семьи, то есть отделиться от родителей. Причем отделение должно произойти на всех уровнях. На материальном, на физическом, на психологическом, потому что это... Когда человек является маленьким ребенком, он живет на территории родителей, родители его обеспечивают, и с эмоциональными проблемами он бежит сразу же к ним. И это нормально совершенно. Для ребенка это нормально. Но когда человек вырастает во взрослую личность, он уже становится самостоятельным, и желательно вот отделиться, оставить родителей, потому что если этого не произойдет, то не получится создать вот такую полноценную связь со своим супругом. И если допустить такую ситуацию, что родители вмешиваются в семью, родители постоянно вмешиваются в семью, это очень будет аукаться потом на других стадиях. Появление ребенка будет очень тяжело. На стадии семейных уз.
1: Многие люди, родители... как раз-таки не хотят отпускать своих детей. И часто говорят, вот, выйдешь замуж, уедешь, или женишься, уедешь от меня, больше внимания будешь уделять супруге, нежели родителям, все, родители для тебя теперь не существуют. Мы часто это слышим, и многие родители сами не хотят отпускать своих детей.
0: Да, да. Мы об этом, вот что должно произойти со стороны родителей, да, мы будем говорить на стадии опустевшего гнезда, как родителю себя вести, да, как вообще себя настраивать изначально, свой мозг. Но здесь, как бы, этот процесс такой двоякий. То есть понятно, что задача родителей – отпустить ребенка, отпустить его в самостоятельную жизнь. Задача ребенка – отделиться. Ответственность взрослого человека тоже есть. Вот, потому что это совершенно нормально.

0: мозг развивается до 21-25 лет. После этого взрослый самостоятельный человек. И, по сути, если человек вот вышел во взрослую позицию, он уже способен взять ответственность за свою жизнь на себя, он уже способен зарабатывать, он уже способен не жить на территории родителя. Если он способен принимать самостоятельные решения. Если этого нет, это значит, что человек находится пока в детской позиции, а ребенку создавать семью пока рано.
1: Вот сейчас существует такая статистика, и часто она приводится, цитируется, мужчина позже взрослеет. Угу. Это проблема вот для данной стадии?
0: Угу. Для данной стадии, я бы сказала, знаете, в чем проблема состоит именно для мужчин? Мужчине трудно налаживать совместную жизнь, потому что мужчины все-таки больше боятся потерять свою независимость и сформированные до брака привычки. Ну, какие-то привычки вот той вот жизни еще холостяцкой.
1: Боится что-то потерять, да?
0: Боится, да. Ну, как бы, ну, для мужчины может воспринимать это как хомуту какую-то, что его там охомутовали. Ну, даже есть такие, как бы, пословицы, поговорки, mm-hmm. такие шутки. Вот. Женщине же сложно принять новое «мы», сформировать, потому что они не могут отказаться, и женщине сложнее отказаться от старого «мы», от родительской семьи. Потому что для женщины очень важно взаимоотношения, она постоянно находится в системе взаимоотношений. И ей кажется, что если она сейчас будет отрываться, это предательство ее семьи.
1: Кому больше, мужу молодому или молодой жене хочется вот эту вот модель своей семьи родительской и в свою семью перенести?
0: Я думаю, что это неосознанные вещи. Люди приносят эти модели просто на автомате. И вот поэтому тоже задача этой стадии пересмотреть свои вот просто какие-то фундаментальные верования и привычки.
1: Но с этим стоит бороться или все-таки нужно как-то идти и
0: надо,
1: искать мировую?
0: Я думаю, надо, да, искать мировую, конечно, надо выработать что-то новое. Угу. То есть если устраивает, если это, в принципе, хорошо, то давайте это оставим, а вот это, вот, может быть, уже к нашей семье конкретно не подходит.
1: Но это нужно обсуждать? Или
0: конечно.
1: Оно должно приходить как-то так, тихонечко?
0: Конечно, конечно, это нужно обсуждать. Вот тоже задача, одной из задач главной стадии, вот этой стадии, что нужно сделать для того, чтобы эту стадию пройти хорошо и на других, как бы, стадиях проблем, чтобы не было, это умение решать конфликты. Умение решать конфликты и научиться общаться. Потому что очень часто люди не умеют общаться, просто вот выражать свои желания, ну, то есть прямо говорить без намеков, говорить свои чувства, говорить «я» сообщением. То есть люди это как-то, ну, не умеют делать на самом деле. Это очень большой барьер потом создает. Потому что когда, например, если люди... Это как раз период дается для того, чтобы люди научились, ну, в идеале, общению друг с другом и навыкам разрешения конфликтов. Потому что если люди не научатся здесь решать конфликты, а стадия, допустим, потом пойдет дальше, появление ребенка, там уже совсем другие задачи. Людям будет очень сложно. Они просто не смогут договориться, кто будет там, ну, за ребенком в данный момент там, следить, заботиться, сидеть. Ну, да. Вот. То есть, и это как снежный ком. И если еще плюс люди не отделятся от своей родительской семьи, и создаться такая ситуация, когда родители будут вмешиваться постоянно в жизнь, либо люди будут эмоционально как-то зависеть от родителей, то... Это тоже не очень хорошая ситуация создает, ну, на дальнейших стадиях брака. И вот даже вот если переход к «мы» осуществлен успешно, то люди чувствуют в течение времени очень большое, ну, как удовлетворение. Они находят свой брак очень таким, ну, удовлетворяющим, крепким, позитивным. Он приносит очень много радости. Если вот этот вот переход к «мы» так и не осуществлен, то есть, а это происходит в том случае, если человек не смог оторваться от своей родительской семьи, вот, то люди чувствуют на более поздних стадиях брака одиночество, то есть больше одиночества.
1: А что может способствовать к тому, чтобы кто-то из членов этой молодой семьи притормаживал вот это развитие? Слишком сильно я любил свою семью, ну, это банально. Не хочу создавать чего-то нового. Давай вот полностью смоделирую то, что было в моей семье. Вот что может способствовать?
0: А вот опять же таки, вот сейчас, да, то, что вы перечислили, это зрелость, во-первых, да? Слишком сильно любил свою семью. То есть если взрослый человек, ну, по сути, ему это не мешает, да? Он вырос, он взял ответственность. Давай будем, как у меня было, ну, все возьмем под копирку. Этот человек демонстрирует негибкость просто. Угу. Опять же, мы приходим к этой зрелости и гибкости, которая, ну, по сути, очень желательно, чтобы у людей была.
1: А нежелание менять?
0: Угу. Тоже негибкость.
1: То есть держаться за какие-то свои... было хорошо. Но в моей семье было хорошо, вот скажем. Угу. Почему мы должны что-то менять? Давай сделаем так, как у меня было.
0: Если жена с этим согласна, то проблем нет. Если,
1: да.
0: если жена тоже так же считает, ну, что вот это хорошо, да, давай это так оставим, без проблем. Если, допустим, жена так не,

0: считает, ну, партнер так не считает, надо как-то переговариваться, да, учиться переговариваться и что-то новое создавать, свои новые правила. Потому что так как было в нашей семье, это было у них, у моих мамы с папой. А сейчас я с другим человеком, и мой партнер — это не копия моего папы, например, да, вот моего папу вот устраивало. Ну и также то же самое там про жену, ой, про мужа и про маму, про его.
1: Угу. Вот. А существуют ли такие ситуации, когда заведомо все идеальное? Вот и он, и она, ну просто вот ни к чему подкопаться невозможно. Они поженились после штампа в паспорте, у них все как по рельсам пошло. Такое бывает? И как вообще этого достичь, если это возможно?
0: Ну, опять же таки, от личной зрелости каждого человека. Если люди очень зрелые, если они готовы идти на уступки, на компромиссы, готовы решать проблемы, то, конечно, почему бы нет? Этот период можно пройти легко, то есть не обязательно, ну, как бы, у кого-то этот период более сложный, у кого-то он не особо сложный.
1: Угу. А вот что сделать для того, чтобы вот этот период был максимально продуктивным? Чтобы в это время можно было бы сделать нечто, что повлияло бы на всю последующую жизнь?
0: Угу. Ну, я бы сказала, научиться общаться — раз, навыком общения. Научиться решать конфликты — два. Перейти от «я» вот к этой вот связке «мы». Создать вот команду действительно двух людей. И получается брак, интересы брака поставить в приоритет. Выработать новые правила. И еще плюс важнейшая задача — донести новый уклад нашей семьи до расширенной родительской, ну, до семьи расширенной, до родительских семей. Что, конечно же, может тоже не проходить без трений. Что как бы может сопровождаться конфликтами. Потому что каждая родительская семья, она почему-то вот априори, ну, неосознанно ожидает, что новая семья, ну, как будет принимать именно их правила, их устои. Но так не происходит.
1: Их советы, да?
0: Их советы, да.
1: А вот, кстати, относительно советов. Насколько важно их просить, и потом, когда они уже даны, стоит прислушиваться, либо где-то стоит вот прям четко рубить эти советы на корню и говорить родителям: вы уж извините, но тут мы вынуждены вот по-своему как-то.
0: Ну, советы у родителей, конечно, просить можно, ну, в каких-то случаях даже нужно, потому что, как бы, отделиться от родителей — это не значит там куда-то их послать и совершенно неуважительно там отрезать их от себя, да. Но советы просить можно, а дальше, когда совет дан, это уже ваша ответственность, ну, как бы, понять, подходит вам совет или нет. Угу. И родители, они не вправе, как бы, требовать, чтобы, ну, вы исполняли их советы.
1: Ну да, действительно, мы будем говорить об этом чуть-чуть позже, именно о родителях. А
0: да.
1: Вот о молодоженах. Ну, скажем, простая ситуация. Мама приходит, его мама приходит домой и говорит: вот ты знаешь, он любит вот так и так. Вот ты лучше сделай вот это вот так, а вот это сделай вот так. Она как? Должна делать вид, говорить: спасибо. Я, конечно, да, конечно, все сделаю. И при этом делать по-своему? Или все-таки нужно прислушиваться?
0: Вообще такое правило, что взрослому человеку, ведь муж и жена, да, это, по сути, взрослые люди. Взрослому человеку нежелательно давать никаких советов, когда он не просит. Потому что это получается нарушение границ.
1: Это, наверное, родителям совет.
0: Нарушение,
1: да?
0: Границ личности, да. Это тоже, ну, важно понимать, что все, как бы, ребенок покинул дом, ушел в самостоятельную жизнь. И дальше это уже его ответственность строить свою жизнь.
1: Я понял.
0: Так, как он считает нужным.
1: Да, а вот такая ситуация, поскольку мы говорим о вот этом рубеже брак, свадьба. Наверное, свадьба тоже для многих является ключевым моментом, и существует вот такой стереотип, и часто готовят молодых к этому, и мне лично тоже говорили: ты ж смотри, когда свадьба будет, вы со своей супругой обязательно поругаетесь, обязательно. Без этого еще никто никогда не обходился, хотя я знаю такие семьи, где не было никаких недопониманий, но тем не менее. Что можно сделать, чтобы при переходе из первой стадии брака во вторую вот этого конфликта не было?
0: Во-первых, как я предполагаю, почему люди ругаются перед свадьбой или на свадьбе, да? Потому что свадьба — это событие, само свадьба — это стресс. Это очень большой стресс. Это вот весь организационный стресс. Это все вот... Нужно очень много задач сделать, людей пригласить, очень много вопросов решить организационных. Это очень сильный стресс. И потом люди еще боятся, ну, как такой мандраж, да, ну, так, изменить свою жизнь, то есть вступить в брак. Это уже новый статус получается. И все вот это копится напряжение. И ссора — это не что иное, как просто слив вот этого вот напряжения накопившегося. Но это не значит, что партнер в чем-то виноват. Это не значит, что я ошибку делаю, что я там не из-за того замуж.

0: замуж выхожу. Тут опять же таки нужно понимать, что происходит.
1: Угу. Ну да, действительно, проблема очень актуальная. И, наверное, многие бы хотели бы найти легкого решения, но, как мы понимаем, не всегда это так легко. Действительно, к браку нужно готовиться и очень планомерно, мудро подходить. Спасибо, Ольга. Действительно, очень хорошие, добрые советы. Мы в следующей нашей программе будем говорить о следующей стадии появления ребенка, потому что приходит время, ребенок появляется, и молодые папа и мама, они сталкиваются с определенными проблемами. В следующей нашей программе Ольга будет отвечать на вопросы и проблемы этой стадии. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

фактически порицала за то, ну, что находила его лежащим там, на земле, в слезах, в молитве. А он отвечал ей: «О, женщина, у меня 3000 душ, за которых я в ответе, и я знаю, что происходит со многими из них». Да, когда ты слышишь такие опыты, от 8 до 10 часов молитвы ежедневно, и при этом совершал служение, у него было огромное количество людей, за которых он нес ответственность, и получается, ну, как-то успевал. Следующий – это Пейсон, тоже известный служитель, которому приходилось чинить полы в том месте, где он совершал ежедневные молитвы Господу. Да, потому что там, стоя на коленях, он просто проминал толстые деревянные доски. Тоже, да, пример. Его биограф, он говорил так: «Времяпрепровождение его в молитве происходило вне обстоятельств, которые могли бы быть наиболее значимым фактором в его жизни, и указывает обязанность всех, кто хотел бы достигнуть его уровня. Именно его горячим и упорным молитвам, без сомнения, должен быть приписан его выдающийся и почти непрерываемый успех». А секрет очень прост. Время в общении с Господом. Адонирам Джадсон – это первый миссионер в Мьянме, переводчик Библии на мьянский язык, автор первого бирманско-английского словаря. Вот он провел в Мьянме в общей сложности около 40 лет. Он потерял там двух жен и трех детей, да, которые умерли от малярии. Но он не отказался от выбранного им пути. Он много времени проводил в молитве и так говорил относительно этого. Он писал так: «Устройте ваши дела, если возможно, так, чтобы вы могли бы неторопливо посвятить 2 или 3 часа в любой день не просто религиозным упражнением, ну, под которым можно понимать чтение Библии, да, изучение, чтение духовной литературы, но самому акту тайной молитвы и общения с Богом. Постарайтесь 7 раз в день оторвать свою душу от своих дел и компаний и вознести к Богу. Начните день с того, чтобы проснуться после полуночи и посвятить некоторое время среди тишины и темноты ночи для подготовки к этой священной работе. Позвольте часу поднимающегося рассвета застать вас во время этой работы. Пусть 9, 12, 3, 6, 9 часы ночи станут свидетелями этого. Будьте решительны в этом. Идите на всевозможные жертвы, чтобы осуществить это. Думайте о том, что ваше время коротко, и что делам и компании нельзя позволить отнять у нас нашего Бога». Ни один человек не может выполнить трудную работу, да, или совершить какое-то значимое служение без Бога, без того, чтобы черпать, да, вот это вдохновение, силы в Господе. И опять же, пример для нас – это Иисус, который уходил и ночами проводил в молитве Отцу для того, чтобы совершить то служение, для которого Он пришел. Поэтому ни один человек не может быть мужем молитвы, если он не уделяет много времени молитве. Приведу пример еще одного священника и профессора Оксфордской семинарии Кеннон Лиден, который писал: «Позвольте тем, кто действительно молился, дать ответ. Они иногда описывают молитву как борьбу патриарха Иакова с невидимой силой, которая может длиться зачастую в нашей жизни поздно, в ночные часы и даже в полночь. Иногда они описывают это как ходатайство святого Павла, как их совместную борьбу. Во время молитвы их очи устремлены

на великого ходатая в Гефсиманском саду, на капли крови, капающих на землю в этой агонии смирения и жертвы. Успешная молитва очень важна. Важность означает не мечтательность, но длительную работу. Именно через молитву можно избавить Небесное Царство от страданий из-за насилия и зла. Это было высказывание епископа Гамильтона, что ни один человек, вероятно, не сумеет хорошо помолиться, если не будет подготовлен упорно продолжать заниматься со всей серьезностью, которую мы применяем по отношению к делам, которые являются, по нашему мнению, для нас наиболее интересными и наиболее важными. Это тоже хорошая мысль. Да, несколько последних примеров мы видим, подчеркивается идея того, что к молитве мы должны относиться намного даже более серьезнее и ответственнее, чем к тем делам, которые кажутся для нас наиболее значимыми в нашей жизни. Ну, приведу простые примеры. Например, верующий человек с утра может не найти время для, допустим, общения с Богом, но при этом он, потому что он поздно, возможно, проснулся, но при этом он приложит максимальное старание и усилия к тому, чтобы не опоздать на работу и быть там вовремя. Как это понять? Это говорит о том, что он осознает и понимает, что опоздание на работу может привести к серьезным последствиям, к выговору, а может быть даже к увольнению. А пренебрежение молитвы для него не так серьезно и не так страшно, потому что он думает, что ничего нет тут такого, если пренебречь общение с Господом один день. Не понимая, что в духовном мире происходят удивительные изменения тогда, когда человек ежедневно находится в тесных отношениях с Господом. И стоит человеку только оторваться от Бога, как в его жизнь приходит разрушение и хаос. И не сразу. Человек может избегать общения с Богом день, два, несколько, и считать, что да, как по инерции вроде бы в его духовной жизни все хорошо и в порядке, но нет. То есть наступит тот момент, когда он просто начнет вопиять и задать вопросы Господу, почему так происходит, за что мне это, а ответ будет очень прост. Потому что ты оторвался от Бога. Как только мы отрываемся от Него, ну, в нашей жизни начинает происходить то, чего мы очень бы не хотели. Поэтому нам очень ценно правильно расставлять приоритеты в нашей жизни. Если я верю, что отношения с Богом для меня приоритет номер один, то я должен так выстроить мой день, да, мое расписание, так спланировать свое время, чтобы для общения с Богом оно всегда было. И об этом мы поговорим в следующих темах, поэтому обязательно послушайте их. Да, друзья, вот история этих мужей веры, да, это не просто страница прошлого, это приглашение в наше настоящее. То есть они нам напоминают, молитва – это не побег от реальности, а это единственный способ изменить ее. Эти люди не искали славы, но их колени, стертые полы молитвенных комнат, их слезы, смешанные с псалмами в ночной тишине, их упорные еще один час перед рассветом стали вот этим мостом, по которому Божья сила приходила в мир, в жизни других людей. Они оставили нам простую истину. Величие начинается в тишине. Когда Мартин Лютер вставал до зари, когда Адонирам Джадсон терял семью, но не веру, когда Джон Уэлч молился за 3000 душ, они не думали о памятниках в свою честь. Они просто любили Бога больше, чем сон, комфорт или даже собственную жизнь. И именно это сделало их необыкновенными. Сегодня нам не нужно становиться аскетами или, может быть, молиться по 10 часов. Опять же, то, что я сказал вначале, не стоит, конечно, измерять молитву только часами. Но их пример зовет нас к одному – найти свое священное время. Может, это будет не 4 часа утра, да, и не 8 часов молитвы. Может быть, это будет 15 минут утром после пробуждения. Может быть, это будет не ночная борьба, а искренний разговор по дороге на работу. Бог ждет не рекордов, а сердца,
готовы откликнуться на его зов любви, на его желание общаться с нами. И посмотрите на их наследие, этих людей. Пробуждение, переводы Библии, тысячи спасенных душ. Все это родилось не в шуме собраний, а в тишине, где человек оставался наедине с Богом. Если вы сегодня чувствуете, что мир слишком тяжел, что ваших сил не хватает, помните, молитва превращает слабость в силу, а обычных людей в творцов истории. Пусть жизни этих людей станут для вас не поводом для расстройства, да, вот, и осознания чувства вины о том, что вы не проводите столько времени в общении с Богом. Пусть это послужит вдохновением открыть свое сердце тому, кто жаждет говорить с вами. Бог не измеряет, да, повторю еще раз, нашу веру часами, но наша вера измеряется, наверное, глубиной доверия Богу. Начните с малого, и вы увидите, как ваша тайная комната станет местом, где рождаются чудеса. Готовы ли вы, да, украсть, если так можно сказать, у суеты хотя бы 5 минут сегодня? Возможно, именно они изменят все. Пусть ваша молитва станет дыханием, а ваша вера истории, которую будут рассказывать, да, возможно, после вас еще многие-многие годы ваши дети или внуки, да, делясь опытом вашей молитвенной жизни, вашего общения с Господом. Таких историй достаточно много, и благодарность за то, что мы можем слышать их, мы можем вдохновляться ими, и они действительно побуждают нас к тому, чтобы пересмотреть наши личные отношения с Богом, понять, сколько времени я готов сегодня уделить моему любимому Господу, который не пожалел своего времени, не пощадил себя, пришел в наш мир для того, чтобы восстановить эти разрушенные отношения, для того, чтобы дать нам все необходимое к тому, чтобы ежедневно быть в этих близких отношениях с Ним. И как Иисус говорит в той же самой Нагорной проповеди, язычники ищут того, что есть, что пить или во что одеться. Вы же ищите, что? Прежде всего, Царство Небесное. А Царство Небесное, оно там, где наш Господь. Царство Небесное, оно только в общении с Богом. Поэтому Иисус готов позаботиться о всех наших нуждах, да, о наших проблемах. При этом эти истории этих людей говорят о том, что личное общение с Богом не гарантирует нам жизнь, как в раю здесь на земле. Мартин Лютер, да, и многие другие, о ком я сегодня говорил, они в своей жизни испытывали и гонения, и непринятие, да, и горечь где-то разочарований, но при этом они находили в Боге силы для того, чтобы совершать вот эти удивительные преобразования, да, не только в своей жизни, но и в жизни церкви и других верующих людей. Поэтому я бы хотел сейчас совершить молитву о том, чтобы Господь помог нам всегда понимать ценность и важность отношений с Ним. Потому что, опять же повторю, Он так сильно стремится к этому, и так высоко Он оценил нас и отношения с нами, что посчитал необходимым прийти на нашу грешную землю и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы быть в этом общении с нами. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за эти чудесные, вдохновляющие примеры людей, которые настолько полюбили Тебя и настолько они стремились и желали быть в общении с Тобой, что они готовы были не досыпать, может быть, не доедать, да, подниматься ранним утром, либо в течение дня и в другое время, среди суеты, забот, служений, находить возможность приходить к Тебе для этого общения. Помоги нам, Господь, в нашей жизни иметь это священное время, иметь место для того, чтобы быть в близких, личных отношениях. Спасибо за то, что услышал нас, за то, что вдохновляешь нас. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша очередная тема подошла к завершению. Надеюсь, она стала для вас благословением и вдохновением. Хочу напомнить, что это целый цикл, который состоит из 30 тем, поэтому обязательно прослушайте весь цикл. И я верю, что для себя вы сможете подчеркнуть много полезной, интересной, важной информации, которая вдохновит вас и снарядит вас или научит вас
тому, как проводить

время с Господом, о чем с Ним общаться в тайной комнате, как познавать Его все больше и больше, наслаждаясь этим общением с Ним. Потому что общение с Ним, оно ценно тем, что ты можешь общаться с тем, кто создал тебя, кто любит тебя безусловной любовью, кто умер за тебя. Это самое ценное, что есть в общении с Ним. А все остальное – это следствие проведенного времени с Ним. Возрождение, пробуждение, да, какое-то служение, которое ты можешь совершить, какое-то влияние, которое ты можешь оказывать. Самое главное, то, с чего все начинается, это тайная комната. Я желаю вам сегодня и последующие дни всегда находить на это время. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте. Мы рады вас снова видеть.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном и о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я увидел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
1: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иса, Иисус Христос. Христос, вот Христос – это греческое слово, обозначающее масло. Угу. То есть Христос можно перевести как слово масло.

«помасленный». «Масих» – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих». Угу.

0: руке, а по голове.
1: А это другой знак, да?
0: Это совсем другой знак, потому что Христое масло, которое лили на голову царей, это был символ коронации. Угу. Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе, когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, на царствование народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем, но почему-то он Христос. Он помазанный, он коронованный на что-то, на служение. Угу. То есть масло полили ему на голову так, и помазали его.
1: Кто его короновал тогда?
0: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
1: Вопрос тогда, кто родил?
0: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране, в принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в 3 главе 44 аята, мы можем прочитать это с вами. Знаете, 3 глава 44 аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марьям, Марии, матери Иисуса, и начинается разговор. Сейчас я вам прочитаю. 45 аята. «И как ангел сказали, Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от него, имя которому Мессия Иса».
1: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
0: Здесь большой буквой написано.
1: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
0: Оно здесь звучит как «калимат Аллах». «Калимат», «калом», «келеме» – слово. То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.
1: То есть все, что он будет говорить, это будет слово Божие.
0: Это будет откровение Бога. Угу. И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный, сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом.
1: В другом это в каком мире?
0: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или после нашей смерти, или в дни суда.
1: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
0: В другом мире... В другом мире, куда доступ только дает Бог.
1: Понятно.
0: Один из тех, кто Господу приближен.
1: То есть он слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
0: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет. Она сказала, о Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина. И он сказал, Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, он молвит, будь, и явится оно. И он писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону.
1: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Марьям или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит, я девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит, будь.
0: Да.
1: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он что ли его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
0: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит «да будет свет»,
1: И он появляется.
0: И свет появляется, все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.

0: Но Аллах говорит, так будет, и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
1: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, ну, второе существо, помощница. Поэтому полигамия, она своего рода тоже унижала женщину. И патриархат был явным. Но в Коране один единственный посланник, один единственный пророк, один единственный рожденный ребенок называется по матери.
0: То есть все остальные там ибн, то есть сын того-то, сын того-то.
1: Сын мужчины.
0: Сын мужчины.
1: Какого-то ни было. А тут сын женщины. Это неприемлемо вообще. Это неприемлемо арабской культуре. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины, понимаете?
0: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
1: Поэтому вы задали вопрос, кто его помазал? А я вам сказал, тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
0: То есть Всевышний его короновал?
1: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, да, вот если мы продолжим чтение этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, вот посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон и Торе», то есть Бог научит Иисуса, «посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением». Это слова Иисуса, потому что они идут...
0: То есть он как слово приходит при сознании.
1: Да, это прямая речь уже его. И посмотрите. «Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. Я исцелю того,
0: Джабир, секунду.
1: Кто слепо».
0: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
1: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
0: Иса берет птицу.
1: Иса берет глину.
0: Глину лепит.
1: Делает куклу.
0: Дует.
1: И она оживает. И...
0: Слушайте, у меня тут
1: подождите,
0: нету
1: подождите.
0: Слов в данном случае.
1: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот, вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, вдохну в нее и волею Господней оживет она. То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет
0: его. Его этой силой творческой.
1: Так я это слышал, скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать
0: наравне.
1: На уровень с Богом. Понимаете, да? Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, и оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь его гнева и будьте мне послушны».
0: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
1: И побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. Открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит, делай так. В плане, Иисус был для нас показателем и учителем.
0: У меня сразу несколько вопросов.
1: Да.
0: Во-первых,
1: да.
0: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
1: Ни один. И с волею Господа, и без волею Господа. То есть, когда мы говорим, что да, Иисус это делал с волею Бога, рождается вопрос, а кто-нибудь другой пророк с волею Бога мог не просто птицу сотворить, а даже умерших оживить? Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
0: Ну, как была.
1: Воля Бога не была на Ное.
0: Они же получили откровение. Была воля Божия?
1: Но не было такой вот даяния творческой силы.
0: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
1: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие. Мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария представительница Израиля.
0: А, ну да, евреи его и слушайте.
1: Да, вот евреи вы его слушайте. И будьте умерших оживит. Ну вот представьте, если ваш ребенок сегодня заболевает. Какая разница, если вы знаете, да.
0: что...
1: В Израиле, В Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И потом, и он не говорит, что я возьму глину из израильской земли, или он не говорит, что я воскрешу только израильтян, или он не говорит, я исцелю слепорожденного там, из семьи еврейской.
0: Да, или прокаженного только исключительно.
1: Он говорит то, что он может сделать с человеками, с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
0: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так, я возвещу то, что вы делаете в своих домах. То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает
1: все. Вы знаете,
0: все.
1: В Священном Писании в Инджил есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала оттирать его, плакать, и начала оттирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
0: Он даже мысли читает.
1: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку, а дали оценку книги и зрители, которые смотрят нас, они сами дали оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется, она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называется 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
0: То есть он особый знак.
1: Знамением часа. Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем». И следуйте за мной, сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал, я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне. Вот есть слово «повинуйтесь».
0: Иса, повинуйтесь.
1: Повинуйтесь мне. Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественная личность, ты поклоняешься ему, даешь
0: уважение.
1: Ему поклон. Поклон, да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит, делай так, повинуйся. Это все равно, что вот…
0: Как тренеру повинуйся.
1: Как тренер говорит своему ученику, вот я тебе показал, а теперь ты должен повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
0: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало и для нас, и для наших зрителей. Дорогие наши зрители, спасибо вам за то, что вы смотрите нашу передачу. Вы видите, что вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма. И поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания. То есть, если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого.
1: Он говорит, что я готов принести себя в жертву.
0: Понятно. То есть, без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвой.
1: Человек рождается во грехе.
0: Сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество?

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века, и сегодня у нас в гостях священнослужитель Глиненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили

0: просили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его: «Ты видишь что-нибудь?» Взглянув, слепой сказал: «Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами: «Ты даже в селение не заходи».
1: Интересное такое исцеление, да?
0: В два этапа, как называют, да, исцеление, да. В два этапа.
1: Почему?
0: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило, может быть, силы, вот, исцелить его сразу, или почему так, да. Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так.
1: Угу.
0: Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту учеников.
1: Угу.
0: Христос им указывал, да, что вы видели знамение, но не видите, да, слышали знамение, но не слышите. Вот. Иногда возможно, что вот действительно фарисеи остались слепыми. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
1: Да, не физическая, приняли. А вот именно...
0: Да,
1: вот.
0: Да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек в первом этапе исцеления Христа видит людей, как деревья.
1: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
0: Да, видит людей, как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели. Да, они не оставили Христа, они не восстали против Него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно. И поэтому Христос дальше, вот будем читать эту же главу, конец этой главы, да, делает переход к более таким событиям Его жизни и пытается открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история об исцелении этого человека, она находится внутри 8 главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся, «Ты даже не заходи в селение», действительно, у Христа были события, когда Он просил исцеление, когда Он просил исцеленного никому не рассказывать. Но были моменты, когда он говорит им: «Ты не иди за мною, а пойди к себе домой
1: и расскажи».
0: И расскажи. Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и ему самому, или наоборот навредить.
1: Угу.
0: Поэтому возможно в этой ситуации, что Христос говорит: «Ты даже не ходи туда».
1: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть, как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?
0: Я не думаю, что, может быть, с предшествующими событиями. Может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, да,
1: что... Обступают,
0: что написано, они даже кушать не могли. Не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да. Возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл. Они всегда имели какой-то смысл.
1: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно,

0: Бог даже показывает и рассказывает про слепоту.
1: Угу.
0: Про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, и как Бог постепенно, как тонко чувствует он, и как он понимает, что вот их, да, ну, учеников еще можно как-то так вот, ну, направить.
1: Безусловно.
0: И показывая, как это можно сделать.
1: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что... Если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью.
0: Угу.
1: Его пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики, которые должны были прозреть, они не должны были обращаться к религиозным лидерам как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди, двигайся, да. Может быть, новое место впереди, ну, если взять именно этого слепого, жизни и так далее, и так далее. Потому что мы не знаем, что бы там случилось, да? Что бы с ним там произошло.
0: То есть это, может быть, еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
1: Да, да.
0: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом, или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог... действительно преподнести.
1: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом.
0: Угу.
1: Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо, не возвращайся туда.
0: Угу. Угу. Как здорово, что Христос в наше время знает больше, чем мы,
1: да,
0: направляет
1: это так,
0: нас.
1: Это так.
0: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
1: «И пошел Иисус с учениками своими в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих, за кого принимают меня люди? И они сказали ему в ответ, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков. А вы, спросил он их, за кого меня принимаете? Ты Мессия, ответил ему Петр. И Иисус строго наказал им никому не говорить о них».
0: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал, ты Христос. Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или что было бы потом с Петром?
1: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу. Да. Или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо. Ну, то есть преждевременно сказать, да. Вот. Или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять.
0: Угу.
1: Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
0: сложных
1: людей.
0: Вещах, да,
1: сложных, да. Вещах. Вот, может быть, что-то подобное и здесь происходит, да, потому что действительно, когда Петр ему говорит, Господи, ты Мессия, вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли.
0: Угу.
1: Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу,
0: угу.
1: Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественное.

0: сверхъестественную силу, Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить Его: «Господи, Ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого?» То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих: «То, что я делал, оно вообще имело смысл?»
1: Угу. «Ты тот?»
0: Да, «Ты тот, кому я должен был приготовить путь, или я все не понял, все неправильно сделал?»
1: Угу.
0: Понятно, что Христос был Сыном Божьим. Его как бы понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос спрашивает учеников: «Кто я, по вашему мнению?»
1: Угу.
0: И Петр в этот момент говорит: «Господи, Ты Мессия».
1: Угу.
0: Вот, соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия.
1: Угу.
0: И как дальше быть?
1: Угу.
0: Если ученики пойдут об этом скажут, их послушают?
1: Ну, вот они же перед этим, да, он спросил, за кого принимают меня люди?
0: Да,
1: одни там за
0: люди уже
1: Крестителя, другие, да, за Илию, третьи за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос.
0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально,
1: угу.
0: чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия, конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый Мессия вне их круга,
1: угу.
0: а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы опасно, mm-hmm. потому что лидер, мессия – это готовящееся восстание. Поэтому Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете.
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим: «Ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно?» Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит: «Сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас.
1: Угу.
0: Вот чуть-чуть пройдет времени, я тебе объясню, или ты сам поймешь». Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на словах, слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось,
1: угу.
0: и Христос дальше им откроет.
1: Угу. Давайте прочитаем вот.
0: Хорошо.
1: С 31-го.
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут Его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют Его, но через 3 дня Он воскреснет. Ясно и открыто говорил Он им об этом. Петр же, отозвав Его в сторону, стал Ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников Своих, укоризненно сказал Петру: „С глаз моих уйди, искуситель. Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом“».
1: Угу. Вот так написано в современном, да, переводе: «С глаз моих уйди, искуситель». Да? А если мы смотрим
0: синодальный,
1: там написано
0: более конкретно:
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты Мессия, тут ему начинает прикословить. И вообще Христос ему говорит: «Отойди от меня, сатана». Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
0: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении.
1: Mm.
0: Потому что когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями,
1: mm-hmm.
0: для них это было не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит: «Господи, Ты не должен так поступать», да?
1: Угу.
0: С другой стороны, мы видим, что Христос жил

0: был как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное. Угу. Что его ученики, его окружение, да, говорит ему: «Господи, да избавит, да не будет этого с тобой». Мы помним, что потом в Гефсимании, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания он говорит: «Господи, да минует меня чаша сия». То есть ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому он говорит Петру очень как бы так резко, да, «Отойди от меня, сатана», или «С глаз долой моих», как написано в современном переводе, «искуситель».
1: Угу.
0: Тут другой момент есть, что как вот, смотря на Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию,
1: угу.
0: Буквально через несколько минут
1: начинает ему прикословить.
0: Он находится на стороне того, кому говорят: «Ты сатана».
1: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал, до конца понимал, что он Мессия, или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить.
0: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать Мессия.
1: Угу.
0: Вот, то есть он, я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его. Вот, здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он Мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, и Петр там услышит голос, да, «Это мой сын возлюбленный, угу. его слушайте». Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе и слов, и понимания, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, и можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет.
1: Mm.
0: Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
1: Mm-hmm. То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
0: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
1: Не хотелось бы.
0: Да, но мы видим, что он никогда не отступает.
1: Угу.
0: То есть ты никогда не избавишься. Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как он, как сатана заявлял, мне дана здесь власть.
1: Угу.
0: Не дана здесь власть. То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
1: Вот здесь такой вопрос тогда, Вадим Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся как Петр именно здесь? Или как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично? И можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто... так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ. Да? Вот, не зря говорят, в споре рождается истина. Или это со Христом так не работает? Или не стоит, так скажем, с Ним так поступать?
0: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда... на каком уровне вот эта беседа, вот это противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов,

0: там о камень, детей их там о камень, вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
1: То есть это его личный разговор.
0: Да, его, вот это как бы, вот это его поры, вот это ревность его, это происходит в молитве. Да, он там высказался, а потом говорит: Господи, но ты знаешь мое сердце, если взять там 138-й псалом, он говорит: испытай меня, Боже, узнай сердце мое. Да, вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в сторону и что-то там ему нашептался.
1: Да,
0: но мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, было в, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? Молился и плакал, да? Вот. Если бы он пришел ко Христу и сказал: Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все? Но у Петра понимание или, скажем, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
1: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.
0: Да, границы.
1: И границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
0: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им: кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
1: Здесь интересный отрывок, в котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
0: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
1: Да.
0: Но безусловно, что связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром. Потому что…
1: Можно вот это вот пояснить?
0: Да.
1: Что значит с миром?
0: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, она противоречит этому миру. Противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, вопрос принципов закона Божьего, соблюдения чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да? Потому что мир живет, ну, около принципа. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены на законах Божьих и законах морали Священного Писания. Но есть и обходные пути. К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу. Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот Христос говорит, да, это твой крест.

0: Это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию. Да? А сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории, и еще будет, об этом мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы. Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому, к тому, к другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословение, когда Господь придет, но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст более чем.
1: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что но человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
0: Безусловно.
1: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
0: это
1: вместе
0: так.
1: с Ним.
0: Это так.
1: Я благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирали Евангелие от Марка, 8 главу. Всего вам доброго, до свидания.

0: Привет, ребята. Смотрите, что у меня есть. Вот Марк обрадуется.
1: Привет.
0: Привет, Марк. А что с тобой случилось?
1: Так, пустяки. Зуб сегодня вырвали. Передо мной к зубному одна девочка заходила. Крики по всей больнице были. А я ни одной слезинки не уронила.
0: Ну ты герой, Марк.
1: Завтра опять пойду в больницу. Пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть. Ни шоколада, ни конфет.
0: Да, ну и как ты выдержишь?
1: Подумаешь, конфеты. Я уже большой. Могу обойтись. А это у тебя что такое?
0: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
1: У тебя что, день рождения?
0: Да нет, просто так подарили.
1: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
0: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
1: За правду? Ну тогда давай, делись.
0: Ой, Марк, я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
1: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
0: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.

0: питание.
1: Да, ведь самолет не съешь.
0: Но конфеты съешь, ничего не останется. А самолета можно сколько хочешь играть.
1: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался. А пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
0: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
1: Роликовые коньки? Ты взаправ...

0: подарит мне роликовые коньки?
1: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
0: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
1: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты прав. Конфеты лучше.
0: А ролики? От конфет у меня зубы болят. Вот.
1: Ну ладно, так и быть. Подарю тебе роликовые коньки.
0: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
1: А какие у Петьки?
0: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
1: Марк, так у тебя же есть велосипед.
0: Да, но у Мишки лучше.
1: Но ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
0: Например, что?
1: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
0: А, я знаю такую историю.
1: Тогда давай расскажем.

0: Жил-был один человек, звали его Иаков.
1: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
0: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
1: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
0: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
1: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
0: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
1: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
0: А братья еще больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
1: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
0: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
1: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они схватили его и сорвали с него разноцветную одежду.
0: Потом они бросили его в яму и стали думать, что делать дальше.
1: В это время мимо проходил караван, который направлялся в Египет. Братья пошли к чужестранцам и продали им Иосифа в рабство за 20 монет. Чтобы отец не узнал правду, братья придумали хитрость. Они разодрали разноцветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
0: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
1: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
0: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
1: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо?
0: А что ты понимать? Я и раньше знал.
1: Да, а как же конфеты, как же ролики, велосипед там?
0: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
1: Неужели?
0: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все и настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
1: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
0: Как это? Он что, съедобный?
1: Вот именно.
0: Мне же нельзя сладкое.
1: Я думаю, что такой сладкой, Марк, можно.

0: Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать из каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
1: Очень нравится.
0: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
1: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
0: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
1: Да, даже петь захотелось.
0: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу. Но вы помните, что если у вас поселились вредные завистки, гоните их прочь. Иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Сереж, ты мне друг?
1: Ну да.
0: А что ты хотела?
1: Сюрприз себе сделать?
2: Конечно, друг.
0: Тогда тебе маленькую собачку приведу пожать?
1: Подожди, подожди. Мне без разрешения нельзя. Да и кот, наверное, против будет. А ты где ее вообще взяла?
2: Соседи попросили приютить на недельку. А у меня с собаками дружба с детства не складывается. Аллергия, может, какая. Как увижу собаку, бежать хочет. Однажды в деревне идет на меня такая с открытым ртом, хвостом машет быстро-быстро. Я как побегу, в крапиву за нее нырять пришлось. А она до крапивы за мной так и бежала. Хотя и русским языком кричала. Фу, местная я, Маша Грачева. А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о дружбе, о животных. Ладно, о друзьях. Вот ты от собаки убежала, а она, может, с тобой подружиться хотела.
1: Сомневаюсь, глаза-то у нее были голодные, как у волка.
0: Есть хотела, значит. Может, потерялась. Я тут недавно видел, как люди для таких приют сделали. Пойдем покажу.
3: Все эти кошки и собаки здоровы, привиты и ждут хозяев. Целую кошачью семью привезла Ирина. Выброшенных четвероногих подбирает она на улице с детства. Раньше всех оставляла.

0: у себя. Позже начала пристраивать через фонды и приюты. Только за этот год таких найденышей на ее счету около сотни.
1: Жалко. Очень жалко. Хочется дать шанс. По идее, можно же, да, закрыть глаза, отвернуться и проехать. Но не могу. Останавливаюсь, все время в машине переноска кошачья, запихиваю, привожу.
0: Сегодня на улицах Москвы десятки тысяч бездомных животных. Эту проблему создают сами люди, говорят волонтеры. 75% дворняг выброшены бывшими хозяевами. И даже редкая порода не гарантирует собачьего счастья. Волонтеры надеются, что все эти животные уже сегодня попадут в хорошие руки.
2: Мы хотели подобрать себе собачку в качестве питомца, потому что кошечка у нас уже есть. Не хочется именно покупать собаку, а хочется помочь какой-то собаке, которой нужен дом.
3: Домашним животным без людей никуда. Им тоже друзья нужны. В Библии написано: если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. А не бегай за добрым человеком с открытым ртом. Не нападай. Так не все же нападают. Это да. Может, котенка я и завела бы. Была бы главной над ним, дотировала. Главным быть – это кормить, поить, как я своего кота. Быть главным – это когда тебе во всем подчиняется. Интересно, все так думают? Сейчас узнаем.
4: А у тебя есть домашнее животное?
5: 3 кошки.
4: А что им нравится и что не нравится?
5: Им нравится бегать, прыгать и убегать от моего брата.
6: Собаке нравится, когда с ней гуляют, а не нравится, когда его моют.
4: А у тебя есть домашнее животное?
7: Да.
4: А какое?
7: Попугай.
4: А что ему нравится, а что не нравится?
7: Он любит грызть все подряд.
4: А не нравится?
7: Когда его... гоняет из угла в угол.
8: Кошка любит играть с клубком и с мягкими игрушками, которые мы обычно приносим. А хомяк любит спать.
4: Они любят?
8: Когда его берут очень часто на руки.
4: А у тебя есть домашние животные?
8: Нет.
4: А ты хотел бы его завести?
8: Да.
4: А какое?
8: Собаку.
5: А что значит быть главным над своим питомцем?
8: Ну, когда ты за ней ухаживаешь, кормишь ее и делаешь то, что она хочет.
5: Надо следить, значит, заботиться о нем. Не обижать.
9: Это значит за ним ухаживать, ходить гулять.
10: Ну, как бы быть за него в ответе. То, что если с ним что-то случится, например, что-то плохое, например, когда собак погонится за, например, кошкой, то спасти от собаки кошку. Чего-то такого опасного, что они боятся.
11: Я думаю, то, что это большая ответственность, которую нужно сначала заслужить.
5: Это значит их любить и целовать.
9: Ухаживать за ними. И чтобы они слушались.
5: А за что бы мог сказать тебе спасибо твой питомец, если бы умел разговаривать?
9: За то, что я его люблю, за то, что я ухаживаю.
7: Спасибо, что заботишься обо мне.
9: Конечно, он мог сказать спасибо за то, что я ему помог что-то сделать, но такого нету. Жаль, такого нету.
12: За еду, за то, что я его глажу, за то, что я забочусь о нем.
6: За то, что, ну, как бы ухаживали за ними и давали свою любовь им.
5: В общем, главный тот, кто любит, защищает и заботится.
13: Я бы тогда лучше козу завела. Выведешь ее на улицу, она сама по себе гуляет.
14: Корм добывает. А еще и пользу приносит, молоко дает. А я его очень люблю.
13: Польза не только в молоке, шерсти. В чем же еще?
14: Пошли спросим у того, у кого уже есть животные.
13: Хорошо.

0: Маш, смотри!
1: Пойдем, Пуш.
0: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: А это ваша кошка с собакой?
1: Мои.
0: А еще у вас есть какие-нибудь животные?
1: Да, у меня еще есть кошка и кот, но они дома.
3: А вы всегда хотели несколько кошек?
1: Честно говоря, нет. Это получилось совершенно случайно. Я никогда не мечтала о таком количестве домашних животных.
3: А как получилось, что у вас несколько животных?
1: У каждого кота, даже у этой собаки, своя история. Ну, например, я расскажу историю Тяпы. Эту собаку зовут Тяпа. Когда-то я подобрала ее достаточно морозным таким днем. Она была маленькая, дрожала, ей было очень холодно. А вокруг проходили люди, и мне было так ее жалко. И я подобрала, положила к себе в карман, привезла, намыла, начесала. И выросла такая чудесная собака. Таким же образом и коты к нам попали. Случайно подбирали там-сям, у дома, на участке. Маленькие, голодные, несчастные. Но, тем не менее, мы их подбирали, лечили, выхаживали. Вот, смотрите, какие красавцы у нас получились.
3: А как кошка с собакой уживаются друг с другом?
1: В это трудно поверить, но кошка с собакой могут дружить. Единственное условие – они должны постепенно привыкать друг к другу. Если мы возьмем незнакомую собаку и возьмем незнакомую кошку, и в каком-то небольшом помещении будем как-то пытаться их объединить, конечно, ничего хорошего у нас не получится. Но если постепенно, с любовью приучать их друг к другу, знакомить, чтобы они не боялись друг друга, тогда, конечно, они подружатся и будут прекрасно ладить.
3: А вот какая польза от кошки с собакой? Ведь они не дают молоко, как коза.
1: Да, действительно, кошка с собакой не дают молоко. Более того, бывают такие моменты, когда от них один ущерб. Они могут цветочный горшок разбить, они могут ободрать обои или обивку дивана. Такие случаи у нас бывали. Но польза ведь не этим измеряется. Польза измеряется той радостью, которую они дарят тому, у кого есть животные. Потому что они чувствуют наше настроение, они угадывают малейшие наши желания, они всегда безумно рады нас видеть. А когда возвращаешься домой, они так счастливы тебя видеть, как будто ты из космоса вернулся, не было у тебя лет 50. Хотя всего-навсего ты, может быть, уходил каких-то полдня. Так что радость, безумная радость, вот что дарит нам домашние животные. Но когда о них заботишься, когда их любишь, когда переживаешь за них, то на душе становится хорошо и тепло. Потому что любовь, она чувство ответное. Они мне дают много любви. Соответственно, я даю им ответную любовь. И таким образом мы счастливы.
0: А в этой будке кто-нибудь живет?
1: В данный момент там никто не живет. Когда-то в нашем дворе обитала одна бездомная собачка. Ее жители кормили, но шел сильный дождь, и однажды я подумала, вот мы все ушли в квартиры, у нас там сухо и тепло, а она, бедная, так и лежит на листиках под дождем. Мне стало очень жаль ее, и мы с мужем построили ей будку. Но собачку ту забрали, она обрела семью. И я знаю, что, допустим, летом, может быть, там и никто не живет, но зимой в сильные морозы или дождливыми вечерами в этой будке ночуют бездомные животные. И иногда зимой даже видно такая тропиночка, которая ведет к этой будке, протоптанная лапками животных. Так что она, в общем-то, приносит нам пользу. Там можно переночевать и согреться.
0: А за что бы вы хотели сказать спасибо вашим животным, если бы они понимали вас?
1: Дело в том, что они меня понимают. Они меня прекрасно понимают, даже без слов. А спасибо я бы им сказала за радость, которую они приносят, когда с ним общаешься.
4: Спасибо!

0: Кажется, Серёж, у меня аллергия на собак уже проходит.
1: Да ладно как.
0: Правда. Надо, пожалуй, приютить собачку на недельку. Приходи, вместе поиграем с ней. Сказать ты, пожалуй, не поиграешь. Поднёт ещё.
1: Может, тебе лучше лошадь завести? На ней кататься можно.
0: Что уж сразу не слона? Вообще, лучше дельфина. Я слышу, это самые умные животные, между прочим. Они умеют играть, дружить, утопающие помогают до берега добраться.
1: Лошади тоже очень умные животные, даже маленькие пони.
0: Докажи.
1: Пойдем, я тебе об этом видео покажу.
2: Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эдди. Между Энн и пандой настоящая дружба. Миниатюрная лошадка все понимает с полуслова.

0: такого.
1: Когда панда ведет меня, мне кажется, она делает все даже лучше, чем моя первая собака-поводырь.
0: Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во что бы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов. 11 тысяч собрали через онлайн-компанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
1: Конечно, я хотела сделать все, чтобы ее спасти, ведь она особенная и очень мне дорога.
2: Доказал, этот пони классный. Жаль, что не все животные такие. Некоторые кусаются, в лесу вообще едят друг друга за каждым углом. Ничего, Маш, когда Господь снова придет на землю, то волк с ягненком будет жить мирно, лев с теленком, собака с котом, а змея с поросенком. Ну да, даже сейчас есть те, которые ведут себя как друзья и помогают, и прощают.
3: Это да. А вот ты, Сереж, иногда на меня обижаешься. Выходит, друг-то ты не настоящий.
2: Ну, всегда прощает и любит только Бог, Маш. Значит, только он один настоящий друг.
3: А как можно с Богом дружить? Самым главным над всеми.
2: Как? Радовать его, про все дела рассказывать, просить помочь.
3: Представляю себе, Маша Грачева дружит с Богом. Фантастика!
2: Все реально, Маш, никакой фантастики. Иисус Христос сам называл нас своими друзьями. Вот так вот.
3: Ну, дела.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика не

0: никак, в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Thank you.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
1: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
2: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
3: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
4: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
3: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами, написано слово «Библия». Вот один из примеров такой «Библия» – книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «Библия». Это множественное число, означает «книги».
4: Слово «Библия» греческого происхождения, от названия финикийского города Библ, по-гречески «Библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевой материал. Его греки называли «Библиос».
5: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское

0: восприятие.
1: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов. Рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
2: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на 3 таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прямо определенно, да, то есть историческая часть распадается на пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь, от Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой Песнь-песни. И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаии, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахии. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном 4 рассказа о жизни Иисуса и 4 Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал Евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем, да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон, это книга Откровения, или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
1: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
3: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2500 лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, вот они это все обсуждают.
1: Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему,

0: во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
1: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все. Начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
0: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
2: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
1: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга «Бытие» отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух – Северного и Южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет – это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
0: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
1: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это, весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем познакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков.

0: Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет прочитаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
1: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
0: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории. Но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз. Проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помню, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
2: Библия – простая книга для понимания или сложная?
3: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей или тайна божественного предвидения. Как Бог может знать наперед то, чего еще нет? Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет. Но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
4: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день, я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
5: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя –

и сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует. Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений

0: с различными государствами. Он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства. Возвел первый Иерусалимский храм. Впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы. Построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
1: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
0: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
1: Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем.
0: И Господь ответил Соломону.
1: Я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем.

0: Израилем вовек. Как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом.
1: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир, и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему кроме мудрости и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
0: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
1: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным. Ведь Бог создал мужчину и женщину, и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих, цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
0: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
1: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
0: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя

0: тебя царство, и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
1: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны.

0: Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которой говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна. Царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
1: Суета, сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо.

0: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Тогда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином. А он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его.
1: Чудо превращения воды в вино, как и чудо приумножения хлебов, со всей очевидностью содержит в себе элементы Евхаристии. Этим объясняется то, что сюжет этот стал общепринятым в искусстве. Уже с первых веков христианства он появляется в катакомбах. Трапеза эта ранними христианами связывалась с идеей преодоления смерти и обретения бессмертия. Идея жертвы составляет основу христианского миропонимания и литургической жизни Церкви. Трапеза в христианстве тесно связана с главным таинством – Евхаристией, центром христианского богослужения. Пища, которую принимают за трапезой, питает не столько тело, сколько дух. Люди, изображенные за трапезой, лишены имен, признаков возраста, пола, социального статуса. Скупое изображение сюжета в катакомбах, тем не менее, сохраняет глубокий духовный смысл евангельского рассказа. С развитием христианского искусства в средневековой Европе сюжет брака в Кане обогащается введением в него большего количества персонажей, предметов быта, украшений интерьера, отнюдь не символических. Величайший художник проторенессанса, истинный новатор итальянского искусства Джотто,

удивительно реалистично передает веселье сельского праздника на фреске капеллы дель Арена. В этом сказывается революционность его стиля. Мистичность в джоттовской трактовке заключается только в наличии нимбов над головами святых. Изображение интерьера с пузатыми амфорами, накрытым скатертью столом, со столовыми приборами, с почти карикатурным изображением слуг, собирающихся разливать вино, тучный дегустатор создает домашний настрой. Обычно главные персонажи сцен у Джотто отличаются достоинством и внушительностью, сосредоточенностью. Однако роспись капеллы включает в себя не только фигуры подобного высокого образного строя, но и второстепенных персонажей, более динамичных. Ученик Джотто, флорентиец Джусто, написал сцену пира в Кане с выспренной торжественностью, которая граничит со стилем придворной сцены. На фреске запечатлен довольно большой зал, окруженный лоджиями, в которой за столом сидят гости. В горизонтальном ряду изображена Мария, и с ней четыре женщины, символы четырех добродетелей. Крайне слева за столом Иисус. Он со смиренным достоинством обращается к слугам. Справа на переднем плане изображен шафер. Он пробует воду, превратившуюся в вино. Его одежда соответствует придворной моде того времени. Художники Возрождения и более позднего времени – Тинторетто, Веронезе, Рубенс – имели обыкновение изображать в этой сцене большое число гостей. Однако далеко не всегда они выделяли учеников каким-либо особым способом, ну, например, нимбом, как это делает Джусто. Иногда, увлекаясь живописными эффектами, художники далеко уходили от библейского повествования. На картине венецианского художника Паоло Веронезе изображено около 130 фигур, среди которых позднейшая традиция выделяла портреты известных правителей эпохи Возрождения, таких как Карл V, Франциск I, Сулейман Великолепный. А вот в образе музыкантов на первом плане Веронезе запечатлел знаменитых венецианских живописцев Тициана, Тинторетто, Бассано и самого себя в белых одеждах. Населять монументальные картины, которые писались для церквей и монастырей, портретами заказчиков и друзей, было обычным для того времени делом. Действо разворачивается на фоне величественных сооружений. Роскошный и обильный пир идет своим чередом. Среди богато одетых гостей множество слуг, подающих все новые и новые кушанья, выделяется фигура Христа. Он сидит в центре стола. Поза его спокойна и напоминает зрителю о другой евангельской трапезе, которой еще только предстоит свершиться, о Тайной вечере. Впрочем, игра смыслов и подтекстов, похоже, мало интересует Веронезе. Куда больше он увлечен самим духом празднества, пышностью нарядов, яркими красками и живописными деталями. Он воссоздает в картине атмосферу отнюдь не библейского, а современного ему венецианского пира. Сам склад искусства мастера, изначально светского, лишенного религиозного пафоса, предопределил характер этого полотна. Еще один из знаменитейших венецианцев – Джакопо Тинторетто. Он держался в стороне от шумного праздника венецианской жизни. Он был одержим страстью к работе. В 1561 году для монастыря Деи Кроциферии он написал картину «Брак в Кане Галилейской», поражающую широтой и свободой своего пространственного дыхания. Пространство у Тинторетто сделалось иным по своей световой и воздушной насыщенности. Впервые оно стало иметь не только объем и протяженность, но и своеобразную эмоциональную температуру. Оно может быть холодным и жарким, угрюмым,

и сияющим, спокойным или тревожным. Интенсивность пространства приводит еще к одному существенному моменту в замысле брака в Кане Галилейской. Если у многих итальянских художников Возрождения событие разворачивается обычно в центре или на переднем плане картины, то у Тинторетто центральный мотив композиции перемещается не только к краю картины, но и в ее глубину. Все перспективные линии, тесные ряды пирующих неудержимо уводят зрителя вглубь картины, к далеким и маленьким фигуркам Христа и Марии. Там основной стержень события, там его внутренний смысл. Там, в тишине молчания, совершается чудо, тогда как шумное движение больших фигур переднего плана является лишь его внешним отголоском. Если сравнить брак в Кане Галилейской Тинторетто с одноименной картиной Веронезе, то у последнего она пышнее и богаче по красочному звучанию, разнообразнее по мотивам и характерам, можно сказать, пиршественней по настроению. Но насколько глубже, сокровенней и человечней образы, созданные Тинторетто. Красота почти не имеет для него значения. Не заботится он и о красоте форм и красок. Тинторетто никогда не вдавался в мелкий реализм деталей, а всеми средствами художественной техники стремился к грандиозному изображению великой тайны мироздания, к раскрытию смысла евангельского повествования. Художник, вслед за евангелистом Иоанном, рассказывает не только о том, что Иисус сделал однажды в Палестине, а и о том, что Иисус делает еще и сегодня. Первое чудо в Кане Галилейской полно глубокой символики. Здесь, в Кане, Христос претворил воду в вино и сделал всех участниками радостного и светлого земного веселья. А на Тайной вечере, в конце своего служения, он дал ученикам испить из общей чаши вино как символ своей крови. Тем самым сделал их, а после всех верующих в него, членами своего пречистого тела и участниками пира небесного в Царстве Божием. Очень важно, чтобы мы увидели не то, как Иисус однажды обратил воду в кувшинах в вино, а то, что когда Иисус приходит в жизнь человека, в нее приходит нечто новое. И это походит на то, как вода обращается в вино. Жизнь без Христа монотонна, пресна и единообразна. А вот когда в нее приходит Иисус, она становится живой, искрящийся и захватывающий. Без Иисуса жизнь вяла и неинтересна. С Ним она захватывающая и радостна. Нам нужно открыть глаза и увидеть это.

0: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
1: Пятидесятница – один из основных религиозных праздников иудеев, который празднуется на 50-й день после Пасхи. Изначально в этот праздник, называемый также праздником Седмиц, отмечался сбор урожая зерновых, а позднее – дарование Моисею закона на горе Синай. И то, и другое считалось величайшим благословением и проявлением заботы Бога о своем народе. Во второй главе книги «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как в день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух.

0: По велению Иисуса 12 апостолов оставались в Иерусалиме после Его вознесения. В 9 часу утра дом, где они находились, наполнил сильный шум, и на каждого из апостолов сошел в виде языка пламени Дух Божий. Исполнившись его, апостолы стали благовествовать на языках, которых прежде не знали. Петр проповедовал народу и паломникам в Иерусалиме, и около 3000 человек приняли его проповедь и были крещены. Этот день принято считать днем рождения христианской церкви. События Пятидесятницы стали исполнением обещания Христа послать ученикам Святого Духа.
1: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».

0: Божье обетование или Божье обещание? Играет ли какую-то роль человек в том, чтобы Бог их исполнял? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич и я, Юлия Фимина Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы продолжаем говорить по книге «Деяния апостолов», и вот мы говорим о Божьих обетованиях, о Божьих обещаниях. Да, Лена, тебе как помнится, в каком контексте мы говорили вот к этому моменту о Божьих обетованиях?
1: Ну, вообще мы как бы, когда говорил Стефан, он говорил об истории народа, среди которого он жил и среди которого он сейчас проповедовал. Да? И он начал с Авраама, то есть тот, кто первым послушал Бога и пошел за ним в исполнении обещаний, которые он ему обещал. И далее мы сейчас уже продвинулись. У Авраама появился сын, потом появились внуки, да, и вот как сейчас уже патриархи как исполняют те обетования, которые даны, то есть как человек принимает вот участие в исполнении обетований Божьих.
0: Коль, вот мы когда думали о том, как назвать эту программу, вот у нас прозвучала эта роль человека, и ты сказал, роль человека крайне велика в исполнении Божьих обетований, да? То есть мы сегодня вокруг этого будем рассуждать, да?
2: Ну, попробуем. Вокруг Слова Божьего мы будем рассуждать, потому что вот то, что говорил Стефан, оно, это Слово Божье, это Библия. Это не просто речь человека, а это речь человека, наполненного Духом Святым, вдохновленного Духом Святым. И обетование это как раз дается вот таким людям, которые принимают Духа Святого. А вот те, которые, к которым обращался Стефан, они Духа Святого отвергают, поэтому обетования в их жизни не исполняются, к сожалению.
0: Давай немножко расшифруем, что такое люди, которые принимают Духа Святого, и люди, которые отвергают Духа Святого. Что это значит?
2: То есть люди верующие и люди религиозные. Вот немножко разница есть тут. Не то, что немножко, а это колоссальная просто разница. Вот эти люди, которые судили Стефана здесь сейчас, они соблюдали вплоть до мельчайших вот деталей все требования, которые предъявляла им религия их, которые предъявляло Божье Слово в том числе, и их талмуды, то есть вот те постановления, которые они уже на Слово Божие накладывали сами. И не случайно Христос тогда их обвинял и упрекал в том, что накладывайте бремена, неудобно, носимые.

0: неудобно варимы на людей, сами-то не можете понести их, а от них что-то требуете. И не должен так быть. То есть у Бога очень все просто. И дальше мы увидим, насколько просто. Угу. Что Бог не требует ничего такого, что человек не может совершить там или свою жизнь так вот устроить, что она будет невыносимой. Бог абсолютно чужд этому. Угу. Он делает так, что человек, который, ну, доверится ему, на него нисходит Дух Святой. Это Дух Святой, это личность Божества, это Бог. Угу. Бог есть Дух. И когда Дух Святой сходит на человека, у человека появляется уверенность, что Бог с ним, что Бог его благословляет, что он прощает его, у него нет никаких, собственно говоря, ну, причин, чтобы не довериться ему и не наследовать то, что он обещает. А нас привлекает в Библии то, как раз, что он обещает. Это Божье обетование. Божье обетование вечной жизни, вечной радости, никакого зла ни в сердце, ни в мыслях, нигде, ни вокруг. То есть вот это наши мечты, собственно. Они вот как-то, ну, где-то, может быть, в глубине сердца нашего. Мы надеемся, что так должна быть устроена жизнь. Видим совершенно другую жизнь. Это многих разочаровывает, да. Но а те, кто, кого коснулся Дух Божий, они обретают смысл. В том числе вот мы с вами его обрели. Да. Я надеюсь, что те люди, которые нас смотрят, тоже обретут его, этот мир, эту надежду, эту веру, эту любовь Божью, любовь к Богу, любовь к людям. Угу. Вот я так бы сказал по поводу Духа Святого.
1: Угу. Ну вот кажется, да, вот мы будем читать с вами сейчас далее, что как будто очень много препятствий в исполнении вот тех обетований, которые Господь дает, да? И кто ж источник вот этих препятствий-то?
0: Ну вот смотрите, стих 9. Угу. Патриархи по зависти, вот патриархи – это те 12 сыновей Иакова, которых потом нас стали называть патриархами в Израиле, там, ну и мы с вами тоже. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Иосиф их брат, один из 12. Иосиф, он еще назван в Бытие прекрасным, то есть красивым очень. Любимым сыном Иакова был. И настолько любимым, что братья стали завидовать ему.
1: А завидовали еще и тому, что он видел пророческие сны, которые рассказывал своим братьям. И в этих снах он был лидером, а они ему поклонялись. И мало того, еще и отец с матерью должны были поклониться ему. То есть явно он сам на себя вызывал как будто огонь. То есть все старшие братья, он самый младший, а он еще и хочет быть тем, кому должны поклоняться.
0: Ну вот о патриархах мы можем увидеть вот на фресках даже в церквах. Они изображены, там такие, ну, серьезные люди, такие святые, с нимбами, в роскошных таких одеяниях. И мы говорим, да, вот это вот, наверное, патриархи веры, вот не случайно.
2: Безгрешные, святые.
0: Да, святые люди, с которых пример нужно брать. И вот эти люди, оказывается, вот они по зависти продали Иосифа в Египет. Люди религиозные. Продают люди, человека верующего. Ведь они же соблюдали все обряды того времени. Вот эти патриархи. Потому что их так отец научил. Но, очевидно, они еще не познали Бога. Так, как Иосиф. Иосифу Бог открывался вот в снах. Да? Он, наверное, с ним разговаривал в молитвах. И поэтому совсем другую жизнь он представлял себе. Наверное, вот то, о чем мы мечтаем как раз, чтобы не было зла, чтобы не было никакого лукавства, лжи кругом, не было насилия. И все были бы, люди относились бы дружелюбно, с любовью. А братья, они жили другой жизнью. То есть у них как-то вот

0: Наверное, в позиции силы, что ли. Кто сильнее, тот и прав, тот и счастлив. И вот они вот так вот поступили с Иосифом. Продали его в Египет. Но важно не то, что человек делает или не делает, а то, с кем же Бог. Угу. Написано, что Бог был с Иосифом. Угу. Он был с ним. И избавил его от всех скорбей его. Вот от чего Бог избавляет нас. Угу. От всех наших скорбей. Вот почему мы так и любим его и доверяем ему, что он избавляет все-таки. Что угу. бы с нами ни случилось, какую бы утрату мы ни понесли, угу. Бог, он это все вот лечит. Он убирает вот эту скорбь, вот эту тоску. Он избавляет нас.
1: Это можно сказать, что это исполнение Божьих обетований в жизни верующего человека, да? То есть того, кто верит, Бог вот избавляет, что ли. Он не уводит нас в какую-то такую среду, в которой нету боли, в которой нету греха, но он нам помогает в той среде, в естественной, в которой мы находимся, а она, к сожалению, полна греха, к сожалению, естественная среда такова наша, да. Вот, но он помогает нам, он нас защищает в этом, он нам дает другое отношение, вот, чем, например, у неверующих людей к той же ситуации, да, они, к сожалению, не испытывают вот этого мира, вот этой защищенности, да, вот этой уверенности в Боге, не испытывают.
0: И он так благословил Иосифа, что у того никакого чувства мести к своим братьям не осталось.
1: И вообще, хотя страданий он из-за них пережил очень много.
0: Да, и, возможно, даже и не возникло у него это. У него было только одно, чтобы ты, Господи, был со мной, чтобы ты мне вот вызволил из тех вот условий, в которых я оказался. Угу. И он чудесным образом, просто вот мы читаем, когда эти
2: да,
0: главы,
2: да? Книгу «Бытие» – это вообще просто
0: это самые светлые главы, наверное.
2: Захватывающие события, которые происходили с Иосифом, и действительно, как рука Божия была на нем, и как он помогал ему от раба, которого продали в Египет, да, подняться до как бы первого помощника фараона. То есть
1: премьер-министр.
2: Да, на такие возвел его высоты, но пройдя непростую жизнь.
0: Да, то есть и вот это вот об этом напоминает Стефан тем людям, чтобы растрогать их сердце. Ведь это очень трогательная история. Когда вот ее читаешь, если вот вдуматься, что вот Иосиф, находясь вот на вершине власти, он мог бы сделать с этими братьями вот что угодно, поиздеваться там над ними как-то, да, помучить их там, даже казнить. И потом сказать: «О, я отомстил, и я прав». Вот зато...
1: Справедливость восторжествовала.
0: Да, да, да, да, да. У Иосифа таких мыслей вообще не было. Он их проверил, искренны ли они, да. И были там некоторые моменты. Но, тем не менее, вот Стефан дальше говорит: «И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и хнанскую, и отцы наши не находили пропитания. Яков же услышал, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз, а когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосиф». То есть он открылся им. Вместо того, чтобы там репрессию учинить, он сказал: «Я брат ваш, а вы братья мои».
1: А к нему, они к нему пришли в бедственном положении, да, с протянутой рукой, можно сказать, а он в богатой стране, в которой он прекрасные условия процветания сам и создал, и он там премьер-министром, мы бы сейчас сказали, вот, и он так принял своих братьев очень, ну, ведомый Духом Святым, да.
0: Так вот, те люди, которые слушали Стефана, должны были теперь понять, ну, вот к вам тоже простирает объятия. Вот Стефан вот сейчас стоит перед вами. Вот он простирает к вам объятия. Придите к Богу, доверьтесь Ему обетованиям, примите Христа. Единственное ваше спасение в Нем только. Вот вы только через Него можете в Царство Божие попасть. К чему так стремитесь? Раскройте объятия Ему, как Он раскрывает их вам. Хотя вы Его и продали, и казнили, и

0: до сих пор продолжаете казнить вот его помазанников в том числе. И что же, ну что же вы так вот? Ну, может быть, это хоть тронет вас, вот хоть эта история, хоть ваши каменные сердца, может быть, расколет все-таки. У него надежда была такая, у Стефана, угу, на это. И, он,
1: и у Бога была через
0: конечно,
1: него,
0: да,
1: Бог действовал.
0: Он же через него говорит, да, угу, да. Иосиф, послав, призвал отца своего Якова и все родство, свое душ 75. Вот всего-то 75 человек, да?
1: Да, все.
0: Это во время
1: все входа. Все братья, 12 человек.
0: Входа в Египет.
1: Их семьи. Они уже назывались евреями в то время? Это уже был еврейский народ, да?
0: Ну, евреем называли Авраама уже.
1: А, еще с Авраамом.
0: Ведь это переводится как вроде путешественник, да, скиталец. Да. Еврейский, с какого-то
1: перешедший
0: языка.
1: Там, через что?
0: Или перешедший, да. Но что тут движущийся к человеку, к чему-то.
1: Поэтому, да, то есть конечно, эти 12 патриархов, они были уже это патриархи еврейского народа.
0: Да, но это все равно еще была не их земля. Вот тот, где они там жили, обетованная, современная вот Палестина, они же там не владели ей.
1: То есть это не та земля, которая была обещана Аврааму?
0: Она та же самая, но только они ей не имели не собственности, как и Авраам тоже, точно. Угу. И вот... 75 человек. Это вошли они. И, наверное, у этих людей, у первосвященника должно было возникнуть мысль, а сколько же оттуда вышло-то? Вот вошли 75, а вышло?
2: Ну, а там... вышло, там уже 400 лет прошло почти.
0: Через 400 лет, да.
2: Да, более чем 400.
0: Огромное число народу. Кто-то говорит, даже 2 миллиона. Но в это трудно поверить, в такую цифру. Наверное, все-таки...
1: Это вышли откуда они?
2: Из египетского плена. Да.
1: А, из плена.
0: Тем не менее, это были тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни, но не 75 душ уже. То есть они там
2: Бог
0: процветали.
2: Их.
0: Бог их через Иосифа начал благословлять и вот так благословил, что они вот так размножились. Mm-hmm. Показались они в рабстве, можно сказать, по своей вине.
2: Mm-hmm. Но уже это гораздо позже
0: это было. Да.
1: Да. То есть это было исполнение Божьего обетования через веру Иосифа, можно так сказать?
0: Да, да, через веру Иосифа. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и принесены были в Сихем, положенные в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихем. Вот всего-то навсего. Вот
1: это
0: пещера.
1: Стефан продолжил.
0: Да, да, мы читаем
1: свой
0: дальше.
1: Экскурс, да.
0: Угу. Здесь говорится о том, что земли-то было всего вот эта вот могила, вот этот вот склеп.
2: То, что куплено было, да?
0: То, что принадлежало Аврааму, ага, из всей земли. Ну, соответственно, и всем его потомкам. И где же обетование? Как же вот сказано же в 6 стихе, сказал он Бог, что потомки его будут... Да, дал ему... Не дал ему наследство, не на стопе, а обещал дать... Ее во владении ему.
1: Это Аврааму.
0: Аврааму, да. Угу. Но во владении ему только вот этот склеп, угу, остался. И потомство его по нем. И потомство-то по нем не получило ничего, казалось бы. Что же, Бог обманул, выходит? Да нет, Бог послал Авраама как предтечу, как помазанник своего, как предтечу, чтобы эту землю приготовить. В конце концов, к его потомкам последующим.
1: Чтобы эту землю благословить?
0: Чтобы благословить, да. Он готовил ее. Он ее благоустраивал. Он ее, во-первых, благословлял через Авраама. Потом, в течение 400 лет, когда эти потомки проводили в Египте это время, Бог эту землю обильно изменял вот так вот. Там, ну, благоухающе делал ее на протяжении вот этого всего времени. Бог время не терял. Он все делал. Он с этой землей, он ее
1: готовил.
0: Из дыры превратил в рай, по сути. Угу. Ко времени Иисуса Навина, когда вот они подошли уже к пределам вот этого Ханаана, эта земля была, ну, вожделенная. Это просто сказка, а не земля. Помните, да, как пошли вот эти разведчики? Угу. Давайте-ка посмотрим, что это там Бог нам приготовил, что за землю-то. Очень, очень хорошая земля, очень. Ну, закавык там была, да, жили рослые там исполины, которых они испугались. Но земля-то сама благословенная. Вот это благодаря тому, что Бог начал с Авраама ее благословлять, и вот в течение этих вот всех лет, столетий даже, эта земля была готова к тому, чтобы ее отдать во владение.
1: Опять же, это вот через верный Богу остаток, да? Потому что там они были. Потому что это были не развращенные какие-то местные народы, из-за которых, ну, все только рушилось, которые не могли принять Божье благословение, не могли способствовать Божьим благословениям, да? А наоборот, вот через верных людей эти благословения Бог осуществлял и воплощал свои обетования таким образом. Да.
0: А вот в 17 стихе мы читаем: «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте». Угу. Вот, да, Бог готовил землю, Бог умножал народ, чтобы в конце концов с таким вот триумфом из этого рабства его вывести и вселить в плодороднейшую землю. Мечта просто. Каждого человека, наверное, оказаться там на месте жительства таком. И это все произошло, в конце концов.
2: А это вот благодаря Аврааму, да, произошло? То, что вот Авраам на протяжении всей своей жизни, как бы вот ставя эти жертвенники, да, он тем самым весть о Боге, да, распространял. И вот благодаря, ну, вы же вот говорили, да, что Авраам благословлял как бы это. А ведь язычники, по сути дела, ее осваивали-то, эту землю, вот на протяжении этих 400 лет-то.
0: Да, язычники осваивали, но у Бога может и кто угодно осваивать, и камни могут выпиять. То есть все, что сказано Богом, вот опять же, это подтверждает того, что Божие обетование неуклонно, несмотря ни на что, осуществляется.
2: И то есть кто выполняет, как бы, да, кто является орудием в руках Божьих, да?
0: Ну, без человека не обходится. Господь не обходится без человека. Хотя он, конечно, может и обойтись, да, но тем не менее он высоко ценит свое творение, свой образ и подобие в человеке. И он хочет жить в человеке. Вот это ключевая, по-моему, мысль вот книги «Деяний», что он хочет жить в человеке, действовать через человека. Это ему приятно. Это доставляет ему удовольствие.
1: Это очень-очень сильная и важная мысль, что Бог хочет жить в человеке. И в нас с вами, да, Коля, во всех людях, в каждом.
0: Да. И вообще, вот, можно подумать, что Стефан тут о каких-то процессах исторических тут говорит, как вот двигается история там, да. Но никакая история, вот из этой речи Стефана мы можем сделать такое заключение, что никакая вот история, какая бы то вот, которая не рассказана в книге «Бытие», она не совершается без Божьего человека, без Божьего помазанника, без человека, исполненного Духа Святым.
1: Помазанник – это кто еще раз?
0: Ну, это Иосиф, вот, да, это Авраам, это Исаак, Яков, это Иосиф. Вот это помазанники, это люди, в которых Дух Божий живет.
1: Угу. То есть помазанный Духом Святым,
0: помазанный,
1: вот так,
0: да,
1: вот, да?
0: Да, да?
1: То есть помазанник – это тот, кто помазан Духом Святым.
2: Но вообще, вот, конечно, интересно, да, сейчас вот время уже подходит выхода как бы из египетского плена, да, а ведь вот Аврааму обетование очень даже такое, ну, суровое было дано, да, вот мы читали как раз в шестом, что его потомки будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. То есть, mm-hmm, вот, ну, такое нерадостное обещание это дано, по сути дела, Богом Аврааму.
1: Это, может быть, пророчество? Можно рассматривать, как просто он видел, что будет происходить?
2: Да, да. Но он ему и открыл это пророчество, что это будет, и 400 лет его потомки будут находиться в порабощении.
1: Ну, mm-hmm, вот... Ну, как Коля сказала, они сами ведь в этом виноваты.
2: Да, но вот скажи каждому из нас, да, я думаю, что, ну, Авраам очень даже был опечален этим обетованием, этим, ну, как бы, исполнением, что ли, обетования в жизни его потомков.

0: Ну, может быть, опечален какое-то время, да, но Авраам хорошо знал Бога, и он полностью ему доверял, и поэтому он воспринимал это все как благо. То, что говорит Бог, что он обещает, это для нас только благо. И если 400 лет, значит, ну, значит, будет гораздо лучше, чем я даже мог подумать, что будет с этой землей. И потом, ну, 400 лет ведь тоже не случайно. Бог хотел и язычников спасти вот на этой земле.
1: Да, вот это вот, да, это очень важно, что Господь давал шанс.
0: Какой еще шанс? Да, шансище, да. Это же 400 лет, 4 века. Смотреть на то, как они, ну, развращаются год, там, десятилетие за десятилетием, эти язычники, и говорят, нет, еще красная линия не перейдена, нет, еще есть, еще возможность сесть. Но вот 400 лет искает, ну, теперь уже все, теперь уже возврата не будет, все. Люди выбрали окончательно свой путь жизненный, без меня, вне меня. Меня в свою жизнь они не пускают. Я не насильник, я не вламываюсь туда. Я их оставляю на произвол их выбора. Как вы хотите жить без Бога? Ну, хорошо, ладно. Но вот придут из Египта мои люди, и вас просто отсюда выселят. Так произошло, действительно. Ну, 400 лет, да. И вот Стефан, он как бы с каждым своим вот словом он усиливает вот эту напряженность, он усиливает вину слушателей вот этих первосвященников. Вот видите, вот она все, вот все это ложится опять же на вас. Вот столько Бог свидетельств дал, столько долготерпения проявил, даже к язычникам. Вы-то уж, верующие, казалось бы, люди, вы-то уж должны принять то, что Бог говорит. И обетование сына своего, это тоже вы должны принять. Прежде всего, вот это, сейчас, вот в данный момент. К этому Стефан их, ну, подводил к решению покаяться, обратиться и принять царство. Кстати, многие священников уверовали. Вот книга Деяний говорит, что многие из них действительно покаялись и приняли Христа.
2: Из тех, кто слушал Стефана, да?
0: Возможно, из тех, кто слушал Стефана, да. Хотя там был Синедрион, это избранные, и там особое приглашение, ну, наверное, люди получали такие уже. Когда Христа судили, там был тоже избирательный такой Синедрион, и таких людей, как Иосиф Римофейский или там Никодим, их просто это не приглашали туда, без них.
2: То есть самые жесткие, да?
0: Были те, которые, другие первосвященники, священники, которые слушали вне Синедриона. Апостолов, то есть помазанников Божьих. И в конце концов они покорились вере, как сказано.
1: Ну и самое-то главное, наверное, это Павел, который тоже присутствовал при этой проповеди, да? И мы читать будем далее в Деянии апостолов, то посещение Божие Павла, да, какую совершило работу среди того, какие он путешествия миссионерские совершал, и да, как много людей уверовало после его обращения. Иногда говорят, да, что даже когда на проповеди присутствует, может быть, один человек, да, и если он уверует, и через него потом тысячи придут, да, то это самое такое...
0: Было не зря, да.
1: Да, да. Поэтому я думаю, что вот в результате как раз этого, то есть и произошла встреча Павла с Богом, да, которая изменила его жизнь на 180 градусов. Он развернулся и пошел в другую сторону. Из гонителя он стал проповедником Иисуса. То есть это чудо, которое совершилось. И я думаю, что это в результате все-таки проповеди Стефана.
2: Ну, потому что Павел слушал, да?
1: Да, да, да, да. А там же написано в конце, мы как раз вот 7-й главы и прочитаем, что Павел, хотя он был послан для того, чтобы притеснять верующих людей, христиан, да, на пути в Дамаск произошло чудо, обращение Павла, и произошло то, что произошло. Вот, действительно, роль человека в исполнении Божьих обетований, да, она великая. То есть Господь

0: творит чудеса в жизни каждого из нас.
1: Да. А Павле особый разговор, конечно, да, будет. Да. И много времени посвятим деяниям апостола Павла. А сейчас мы пока деяния Иосифа, который назван прекрасным. И вот Стефан, здесь еще одну мысль подчеркивает. Вот то, что происходило с народом, когда он отвергал помазанника, и когда принимал его.
0: Угу.
1: Вот происходили чудесные вещи, когда люди принимали помазанника, вот в случае с Иосифом. То есть братья объединились, братья покаялись, они приняли опять Иосифа, Иосиф принял их, и это принесло огромное благословение народу. Они получили лучшую землю в Египте и процветали там очень долго. И вот Иосиф назван, да, прекрасным. А потом мы читаем дальше. До тех пор, пока восстал иной царь, который не знал Иосифа.
0: Иной фараон, да?
1: Иной фараон, да. Угу. И сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждал их бросать детей своих, чтобы не оставались они в живых. И в это время родился Моисей. И был прекрасен перед Богом. Вот тоже назван прекрасный. Еще один прекрасный. Вот Иосиф прекрасный, Моисей прекрасный. И сейчас вот перед ними стоит Стефан прекрасный, как лицом, как у ангела. Еще один прекрасный человек, то есть исполненный Духом Святым. И 3 месяца Моисей был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, в смысле в Нил, да, в реку, в корзинке, то есть спрятан, да, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен и в словах, и в делах. Вот люди отвергают помазанника, а Бог все равно с ним. И все равно он хранит, и все равно благословляет. И подобно Иосифу, Бог благословил Моисея так, что он стал принцем Египта. Угу. По сути, того же Египта, как царем был Иосиф.
0: Вот если узко к этому подойти, то можно так сказать, что он же оказался сыном, приемным дочери, по-моему, фараона. Да. Да? То есть он оказался в такой языческой среде, подверженный таким отвратительным влиянием вот того мира извращенного, да? Как же это можно считать благословением? Ну, это если смотреть вот узко, вот возможно, на очень коротком промежутке времени. А теперь, когда мы можем вот с высоты своей, что ли, смотреть, потому что у нас уже эта вся история, давняя, свершившаяся, то мы понимаем, насколько на самом деле это была цепочка Божьих действий, которые были необходимы вот именно таким образом, даже если это кому-то было непонятно, и долго непонятно, и на протяжении, может быть, всей жизни непонятно, как Авраам, он так и не стал владельцем этой земли, да, так же вот и нам в нашей жизни нужно вот ободриться, нужно вот верой принять эти Божьи обетования, что Он нам желает только самого лучшего, и спокойно, с доверием Богу принимать все, что происходит в нашей жизни, потому что оно в конечном итоге ведет вот к исполнению главного, да, того, чего хочет Бог для нас, к нашему спасению.
1: Наша вера меняет нас и внешне. Вот то, как она меняла Иосифа, Моисея, Стефана. Также она может менять лучше всякой косметической мази и нашу внешность. Если мы доверяем обетованиям Божьим, если мы окунаемся, погружаемся в Священное Писание, верим им, Бог преобразует и нас. И к нам начинают люди тянуться и говорить, что это вот ты как-то изменился, там как-то у тебя какое-то лицо другое, какой-то сияющий, там, вот что-то такое.
0: Как у Стефана.
1: Как у Стефана, в подобии Моисея или в подобии Стефану, да. То есть, ну, надо читать Слово Божие, да, и доверять его обетованиям, да. И еще надо прославлять.

0: Бога при этом. Вот когда мы читаем с благодарностью, вот как ты говоришь, да, за все благодарите, конечно, и Богу это приятно слышать, и нам самим становится легче, когда мы Бога прославляем за все, что вот Он нам посылает в нашей жизни.
1: Да.
0: Да прославлен будет Бог, как у нас есть такой гимн.
1: Да, позитивное отношение, оно ведь даже на физиологическом уровне, на гормональном уровне.

0: то это, ну, это убивать себя постепенно. Да, а если видеть хорошее, а хорошее можно видеть тогда, когда видишь Божью руку, когда уверен в Божьей руке, когда уверен в Божьих обетованиях. Так что это даже на уровне нашего физического здоровья тоже проявляется.
1: Да. Когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен и в словах, и делах. Вот интересно, что вот Божий человек, Моисей, был научен мудрости египетской, то есть языческой страны,
0: да,
1: где о Боге-то вообще не знали, об истинном. У них был там пантеон целый. И вот что это за мудрость такая вот? Можно подумать, что это какая-то, ну, давно умершая, давно замшелая какая-то мудрость, там какое-то древнее государство, которое уже не существует, по сути. И что это была за мудрость? Но, тем не менее, отголоски вот этой так называемой замшелой мудрости можно увидеть в той же истории с Моисеем, когда они подошли с народом к горе Синай, и они тогда там отступили и предались идолопоклонству, да, то вот Моисей тут проявил знания передовых технологий того времени. Вы помните, что он сделал с этим тельцом золотым?
2: Он его сжег.
1: Он его сжег. Вот представьте, да, в условиях пустыни, вот в этих вот, да, что там, какое-то топливо нужно взять, чтобы это сжечь. Или это был огонь с неба, который сжег его. Ну, мы не знаем. Но вот то, что он потом сделал с этим сожженным золотом, тоже очень интересно.
0: То есть он убил всех.
1: Он его растворил в воде, сделал из него вот такой напиток и заставил всех это, вот отступников, это все выпить. То есть вот такая технология обращения с драгметаллом. Это похоже, вот сейчас вот такой есть раствор или смесь, называемую ормусом. Это смесь, водный раствор золота. И некоторые люди даже его пьют. И говорят, это улучшает мозговую деятельность. Вот эти вот все нейронные связи в мозгу там настолько становятся, ну, эффективными, что у человека работоспособность повышается так вот резко.
0: Вот, ну. То есть он уже такими знаниями обладал. Вот опять то, что нельзя узко подходить, да, надо широко на все смотреть, не пытаться уложить Бога вот в какую-то маленькую коробочку наших представлений о том, что правильно, а что неправильно. Потому что если бы по-нашему Бог действовал, то да, вообще все было бы совсем по-другому и с печальными итогами.
1: 23 стих. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». И вот тут как бы история Моисея, она разбивает его жизнь на три таких 40-летних периода.
0: Угу.
1: И вот первый из них – 40 лет, в завершении которых ему пришло на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых.
0: То есть 40 лет в Египте, да?
1: Они в Египте все,
0: от рождения, да. И вот до того, как он уже был сыном дочери фараоновой.
1: Народ в рабстве. Почему он оказался в рабстве? Ну, потому что оставил Бога, скорее всего. То есть предался, вот, потихонечку вот ввинтился в эту языческую среду с ее, со всеми обрядами идоложертвенными, идолопоклонством вот этим всем. И забыл о Боге совсем. И вот тут вопрос, откуда Моисей мог его так хорошо узнать, что вот он пришло ему на сердце посетить братьев. Он увидел одного из них обижаемого, вступился, отомстил за оскорбленного, поразив египтянина, причем поразил его до смерти. То есть он при этом убил египтянина. Что это было за действие такое со стороны Моисея? А он уже знал обетование. Он от кого-то услышал, от матери, или он это услышал от отца, или где-то еще. Может быть, вот витало как народное сказание какое-то, но он вот этому доверился, поверил. И если для многих людей, даже сегодня, вера – это лишь, ну, подобие что-то увлечению там, или хобби, или как-то вот, я не знаю, ну, не очень серьезно к этому относятся люди, то Моисей, вот вера Моисея, она настолько фундаментально.

0: оказалось, что он пожертвовал даже своим троном. Вот он,
1: египетским.
0: Ему светил трон. Он оставил это все. Он оставил эту египетскую мудрость, египетское обучение. Он доверился только на основании того, что он услышал о Божьем обетовании и поверил в это. Угу. Настолько, что отдал ему свою жизнь. Угу. Вот как бы было здорово, если бы у нас была такая вера.
1: Очень здорово, Лена, очень интересно, да, то есть, казалось бы, столько раз мы читали книгу «Деяния апостолов», и уже казалось настолько знакомой и изученной вот эта вот проповедь Стефана об истории, израильского народа, и вот такие интересные повороты, Коля,
0: слава
1: Господу.
0: Богу.
1: Да. В следующий раз продолжим. Да,
0: да,
1: продолжим,
0: конечно, да.
1: В 7 главе. Мы еще не завершили историю.
0: Да, она очень долгая.
2: Даже еще не середина.
1: Даже еще до середины проповеди Стефана не добрались.
2: Да, да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что вам интересно. Пожалуйста, продолжайте писать свои комментарии на наши программы. Это очень важно. Это нас поддерживает, нас ободряет, направляет нас определенным образом. Очень благодарны вам за то, что вы вместе с нами. Ждем следующей встречи. До свидания.

Меня часто спрашивают верующие люди, что делать, если я вдруг начал сомневаться в существовании Бога? Действительно, понятно, что человек верит, и когда человек верит в Бога, это хороший момент. У него вроде бы нет никаких вопросов, он живет, и все идет гладко. Но вдруг начинают какие-то появляться детали, тонкости веры. Когда его что-то не удовлетворяет, и человек начинает потихонечку вот этими вопросами задаваться, и эти вопросы вроде бы вот ту веру, которую человек есть, начинают ее расшатывать. И человек вдруг чувствует, что у него нету основания крепкого и надежного, которое было раньше. И вот теперь что с этим делать? Знаете, какая бывает иногда реакция у людей? У верующих, воспринимать сомнения как грех. Вот если ты сомневаешься, значит, ты грех делаешь. А раз делаешь грех, значит, у тебя нету веры, и все. Неправильный подход. Вот в корне неправильно. Сомнение вообще, оно нейтрально. Даже само русское слово «сомнение» подразумевает, что это совокупность разных мнений. Это означает, что человек находится в поиске, то есть он чего-то ищет. Почему он стал искать? Ну, возможно, потому что вера его перестала удовлетворять. И в этом отношении, если человек ищет ответы на свои вопросы, задумывается и ищет эти ответы, то это нормальный процесс, мыслительный процесс, когда мы действительно ищем и хотим разобраться. И это не является никаким грехом. Искание Бога нормально, и даже несмотря на то, что ты веришь в Бога, сомневаться в Нем не является греховным. Многие люди великие, даже герои в Библии, сомневались в Боге, в Его делах, в Его справедливости или милости. Но, тем не менее, они продолжали верить. Поэтому в этом случае нам очень важно понять два момента. Первое. Чего касаются твои вопросы? Они касаются мировоззрения, то есть, возможно, твои представления о Боге, они устарели. Возможно, тебе передали представления какие-то о вере стереотипные, передали какие-то предрассудки. И настал тот момент, когда этот предрассудок рушится, то это не вера рушится, это рушится предрассудок, стереотип. И сомнение помогает разбить этот предрассудок. И в этом отношении это вполне нормально. Нормально, что так происходит. Ты растешь, и растет твоя вера. И вот на этих обломках старой веры вырастет новый росток веры, настоящий, подлинный. Второй момент, который нужно выяснить.

если аспект касается не мировоззрения, то есть не убеждения, какой в Бог, существует он, как существует и так далее, а касается именно отношений с Богом, то есть вопроса доверия, то есть ты перестаешь сомневаться в том, что он есть, и ты не можешь ему довериться в этой ситуации. Это уже другой момент. Потому что на самом деле здесь вопрос встает к тому, что вот именно это доверие Богу, оно может действительно пошатнуться. И здесь нужно понять следующий шаг, предпринять следующий шаг. Когда ты пытаешься найти ответы на какой-то вопрос о именно Боге, нужно понять одну деталь, что мы ограничены в своих суждениях, и мы не всегда можем найти ответы на все вопросы. Но их никогда нет. И как бы ты ни старался быть умным или интеллектуальным, иногда зайдешь в какой-то тупик. Но это не значит, что теперь нужно отказываться от этого. А довериться Богу в этом отношении, это означает пройти с Ним вот этот путь твоих исканий и увидеть действительно какие-то в жизни твои дела Божьи или чудеса Божьи. Когда вдруг вот это сомнение, оно перестанет тебя мучить, потому что ты что-то в жизни увидишь. И вот здесь всегда в вопросах сомнений нужно понять причину твоего сомнения. Итак, что делать, если я сомневаюсь? С одной стороны, это нормально, что ты сомневаешься. С другой стороны, нужно разобраться просто в причине твоих сомнений. Либо пойти к пастору, к служителю церкви, который компетентен в этом вопросе и который поможет тебе разобраться вот в этих поисках твоих, исканиях твоих. Может быть, ты запутался, не знаешь всего, да? Но пастор, компетентный человек, может помочь тебе разобраться, то есть понять что-то, да, если это вопрос мировоззрения. Либо самому искать, интересоваться, углубляться, изучать, читать, находить материал, который поможет тебе увидеть картину более шире. Может быть, он разрушит твои предрассудки, представления. И, как я уже говорил, вера оживет, и она будет более такой настоящей, подлинной, живой. Не детской, а верой уже более взрослой, осознанной, осмысленной, основанной на каких-то более твердых убеждениях. Поэтому сомневаться – это нормально. И пусть в этих сомнениях ты обретешь еще более глубокую веру в Бога.

0: Какое влияние, ну или взаимовлияние политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития?
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательства государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что ну, Россия отличается тем, что у нас никогда не было религиозных войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный, неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья и процветания, именно государство стало вмешиваться в угоду чужеземному греческому уставу православия.

0: вмешиваться в православную жизнь в нашей стране. Вот это может быть такой один из ярких и печальных случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Каждому из нас в жизни приходилось и приходится сталкиваться со скорбью. Со скорбью потери близких, друзей и всех, кто дорог нашему сердцу. Мы понимаем, что такое скорбь. Это не просто расстройство, это не просто негативные чувства, а скорбь, печаль, они полностью меняют жизнь. Они способны поломать жизнь. Это очень серьезно. И мы не можем просто так обойти эту тему стороной. Мы не можем просто не обратить внимания и просто соглашательски или ожесточенно отнестись к этому. Нам очень важно знать, как нам получить утешение, как нам получить освобождение и как нам получить восстановление. Сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить о том, как утешиться. И обращая внимание на Слово Божье, обращая внимание на то, что говорит Бог об утешении, потому что Бог не раз участвовал, когда был на нашей земле, в похоронных процессиях. Он совершал чудеса, и Он понимает скорбь и боль утраты. Сам Небесный Отец, который послал Сына Своего Единородного, Он тоже понимает боль утраты. Священное Писание нам показывает путь утешения. И нам очень важно понять несколько принципов, несколько столпов, на чем мы можем утвердиться, чтобы получить утешение и исцеление. Первое, на что следует обратить внимание, понять, принять и согласиться с этим, это то правило или та истина, которая говорит, что Бог могуществен. Он по своей воле действует. Кого хочет, милует, кого хочет, прощает, а кого хочет, наказывает. Господь могуществен. Все, что Он желает, Он делает. И нам очень важно согласиться с этим. У Господа сила. Как Он поступит, это значит самый лучший путь. Нам важно не оспорить, а правильно понять и принять Его. Нам очень важно обратиться к Богу и уразуметь Его могущество. Его сила – это не произвол. Его сила – это наивысшая мудрость, наивысшее проявление самых лучших шагов по спасению человека. Итак, первое – Бог могуществен. И если мы согласимся с этим,

там нам очень легко и доступно будет следующее. Бог любит. Наш Господь любит нас с тем могуществом, с той силой, которой обладает. Наш Господь любит нас весьма великой любовью. Послушайте хотя бы эти слова, которые записаны в Иоанна в 3 главе 16 тексте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Апостолы также напоминают нам и говорят великие слова о любви Божией. Например, апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе из 38 текста говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Господь любит. Господь настолько сильно возлюбил каждого человека, что послал Сына Своего Единородного в наш мир. Иисус пришел в наш мир, показал любовь и заботу Бога, показал, что Господь хочет от человека и что Господь готов предоставить человеку. Его любовь, наивысшее проявление, выразилось в том, когда Он был на кресте. Он умер за нас. Его смерть показала многое в Его отношении. Знаете, часто словами можно говорить многое. Уверять в любви, уверять в верности, уверять в понимании. Но самое малое дело, самое маленькое, самое мельчайшее дело, оно может показать истинность, глубину или ложность наших слов. Итак, Господь могуществен. Господь любит. На этих двух понятиях зиждется философия нашего утешения. Нам также необходимо знать, как Библия смотрит на человека. Как она видит человека? Как он сотворен? Из чего состоит? Что делается с человеком? Что происходит с человеком после смерти? Нам очень важно знать, что об этом говорит Библия. Итак, первое, о чем упоминает Бытие, говорит о том, что взял Бог прах земной. И взял Господь, сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Земля, Божья работа, он вдунул свое дыхание, и тогда человек – душа живая. Простой житейский пример. Когда мы смотрим телевизор, есть программы интересные, есть не очень. Но вот наступает время, когда нам нужно его выключать. Когда мы выключаем телевизор, куда девается изображение? Пусть телевизор состоит из трех частей. Это корпус, это электричество, которое подается, и изображение. Когда выключается электричество, что происходит с изображением? Куда оно девается? Вниз уходит, вверх,

где-то прячется. Его нет. Пока нет телевизора и нет электричества, нет изображения. Будет телевизор, но не будет электричества, тоже нет изображения. Нужен и телевизор, и электричество. Вот примерно так состоит и человек. Прах земной, то есть наше тело, наша плоть. Дыхание от Бога, и тогда происходит жизнь. Когда Господь забирает дыхание, мы этот момент называем смертью. Наше тело с самых первых секунд смерти подвержено распаду, тлению. И проходит совершенно немного времени, и тело распадается. Для этого нужны только благоприятные условия для распада. Что же происходит с так называемой душой? Нет. Ее нет. Когда Господь придет во второй раз, Он возьмет прах земной, даст дыхание жизни, и тогда вновь появится человек. Псалмопевец Давид говорит очень интересные слова. «Господь знает состав наш и помнит, что мы персть», то есть земля. Интересные слова, которые помогают нам понять, как же живет человек. Он знает состав наш, то есть Он, Бог, знает, из чего мы состоим, знает нашу формулу нашего тела индивидуально. Он ее помнит, она у него записана. И нет проблем, когда Господь возвратится во втором пришествии на нашу землю, когда Он скажет «воскресне», то воскреснет именно тот человек, который умер. Земля, дыхание Божье и тот состав, который Господь знает, воскреснет именно тот человек, который умер. Нам, возможно, сложно это понять, потому что мы не можем на опыте это сделать. Мы не можем воочию взять и опытным путем это провести. Но Господь утешает нас этим. Господь любит нас и желает нашего спасения, желает нашего утешения. Потому, так как человек создан из праха, потому так как человек обладает дыханием жизни от Бога, он принимает от Бога дыхание жизни, и потому, что человек имеет надежду, великую надежду, воскресение. Когда Иисус Христос был распят на кресте, Его похоронили в пещере. На третий день пришла Марфа и Мария, чтобы совершить некоторые обряды. Иисус воскрес. И в этом все ученики были свидетелями. И этим самым действием Он даровал каждому надежду о том, что каждый человек, если умрет во Христе, оживет. Христос воскрес, воскреснут и умершие. Послушайте, что говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам. В первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 текста. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут».

воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Апостолы уверяют каждого из нас, так как умер Христос и воскрес, то и мы имеем великую надежду. Великую надежду на спасение. Господь сегодня приглашает всех покаяться и принять Его, услышать Его зов. Патриарх Иов когда-то сказал великие слова, что Бог обращается к человеку 2-3 раза в жизни, чтобы отвести душу его от смерти. Бог обращается к каждому ясным, понятным языком. Тем языком, который понятен тебе. Не просто всем людям, а именно тебе. Божье Слово, оно способно проникать в душу и совершать утешение. У Господа есть великое утешение. Его слова, которые нам передает Слово Божье, показывают, что Господь заботится о нас. Он заинтересован в том, чтобы мы получили освобождение и утешение. Дорогой друг, как получить утешение? Как утешиться? Я согласен, что с одной стороны можно говорить много, но как пережить это? Поверь, что Господь знает ответ для тебя. В самой последней книге Библии, в Откровении, говорят, Иоанн говорит нам такие прекрасные слова. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Представьте, что это значит. Когда к нам подбегают дети со слезами, плачут, и мы просто погладили их, просто объяснили, просто показали им что-то, о чем не стоит скорбеть, и вдруг слезы исчезают, появляется улыбка, и у ребенка совершенно другое настроение. Вот что-то подобное Господь сделает с нами. Господь способен утереть слезы. Господь способен утешить, и Его утешение – это исцеление. Это не какой-то трюк, это не какое-то временное освобождение, это настоящее исцеление и утешение. Господь желает сегодня утешить тебя. Если твое сердце скорбит, если ты думаешь об утрате или потере, пусть Господь понятными для тебя словами пригласит тебя, утешит и благословит.

Затем Иисус рассказал следующую притчу, желая показать, что нужно постоянно молиться и духом не падать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе жила одна вдова, и она постоянно приходила к нему и просила: «Защити меня от обидчика моего». Он долго отказывался, но потом сказал самому себе –

хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова не оставляет меня в покое. Заступлюсь за нее, чтобы она больше не приходила и не досаждала мне». И сказал Господь: «Послушайте, что говорит этот нечестивый судья. Так неужели Бог не защитит тех, кого Он избрал, тех, кто взывает к Нему день и ночь? И станет ли Он медлить? Говорю вам, Он защитит их вскоре. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле?»

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Действительно ли худые сообщества развращают добрых людей? Почему Бог решил уничтожить Содом? Как Лоту удалось спастись от кары небесной? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: Ну, мы продолжаем уже серию наших программ об Аврааме, о его окружении, о его семье, о Божьих благословениях Авраама. Ну и, собственно, у нас сегодня не совсем об Аврааме. То есть вот в прошлый раз мы говорили о том, как Авраам пытался заступиться за грешных жителей Содома, Гоморры, ну и той земли. И, в общем-то, казалось бы, заручился, ну, почти гарантией. Будет там 10 праведников, место останется ну, целым, живым. Ну, давайте о продолжении этой истории.
6: Да, как бы история действительно очень знаменитая. Содом и Гоморра на сегодняшний день у нас как бы уже это пословичное выражение, да? Когда мы хотим описать какое-то ужасное место, совсем-совсем безнадежное и грешное, это для нас все-таки Содом и Гоморра, да? То есть еще мы, наверное, под Содомом подразумеваем еще и гомосексуальные отношения.
5: Ну, так традиционно как-то это воспринимается. Содомский грех там, ну, он даже так...
6: Ну, давайте мы немножко почитаем из текста, собственно, о чем идет речь, да, и в чем была проблема. Это 19 глава книги «Бытие». «Пришли в те дни ангелы в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдите в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ, от всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что угодно, только людям не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди отсюда».

0: Иуда и сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотой от мала до большого, так что они измучились искать входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу. И Господь послал меня истребить его». И вышел Лот и говорил к зятьям своим, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестностях сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не настигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это, не спровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и город сей назван Сигор». Ну, пожалуй, что можно остановиться в прочтении, можно дальше потом продолжить. Да, то есть достаточно длинная глава, но что из нее можно увидеть, да? А первое, что можно увидеть, Лот сидит у входа в город, да?
1: У ворот.
0: У ворот. Ну, там, где сидят старейшины, уважаемые люди, и он, наверное, среди них. Но когда вошли путники, то есть чужестранцы, да, гости города, то он встал, поклонился до земли, да, он пригласил их к себе домой под свой кров. Они не захотели, говорят, что мы будем ночевать на улице, но тот сильно упрашивал, когда они все-таки к нему пришли. Он их накормил, дал им умыться, одеться, отдохнуть. И вы обратили, наверное, внимание, что то же самое делал Авраам, который также трех этих путников увидел, подбежал к ним, пригласил к себе в тень дерева, также приготовил теленка, накормил, и они его благословили.
1: Ну, Лот, по сути, делает то же самое.
0: То же самое. Вот мы видим в этом праведного человека, да? Это закон гостеприимства. На Востоке закон гостеприимства, ну, как бы актуален и поныне. Где-то даже рассказывают истории, что если враг такой, знаете, прямо такой закоренелый, да, придет к человеку в дом, он его примет, напоит, накормит, ничего с ним не сделает. Ну, он вошел под кров.
1: Да, это принцип. То есть, если враг стал твоим гостем, то как минимум, пока он в твоем доме, да, ты не можешь ему ничего сделать.
0: Вот этот закон, видимо, известен для них. Да? Потому что так поступает Авраам, так поступает Лот, находясь в Содоме.
1: Ну и по большому счету, я думаю, что он должен быть известен и жителям Содома.
0: Конечно, но обратите внимание, как автор описывает ситуацию, что когда все стемнело, собрался весь город, понимаете, от мала до велика. Ну,

0: я не знаю, вот так ли это, вот прямо весь город может поместиться перед дверью лота, ну, если это улица, сколько же их было, да? Под этим описанием можно увидеть единодушие от мала до велика жителей в том, что они просят вывести этих гостей для того, чтобы, ну, так сказать, их там подвергнуть насилию. Так же ведь?
1: Ну, как минимум, видно, что никто не противится. То есть, если в городе есть какая-то власть, какое-то управление, и эта власть, ну, она хочет какого-то сохранения, вообще говоря, уклада и всего, то, наверное, власть поступает так, как сейчас поступает любая власть. То есть, всякие вот эти вот несанкционированные собрания, которые вдобавок еще люди подогретые чем-то, ну, неважно чем, там, веществами или просто какими-то, ну, чувствами сейчас, что там мы тут устроим, то понятно, что власть должна этих людей, ну, как минимум, разогнать, утихомирить, ну, то есть применить эту власть. А тут никто ничего такого не делает.
0: Вот здесь, конечно, мы видим, что нарушается вот этот вот священный закон гостеприимства. Мы увидели в этом какие-то гомосексуальные отношения, да?
1: Ну, хотя там этот момент есть, в общем-то. Выведем, мы их познаем.
0: Но в целом, да, здесь видится, что Господь, в общем-то, прежде всего осуждает любое насилие над пришельцем. Любое насилие. Угу. Обрати внимание, что люди начали обвинять Лота, да, в попытке защиты путников. Причем они стали как обвинять его? Ты пришелец, и ты будешь, или ты хочешь судить? Да?
1: То есть, вообще говоря, устанавливать тут свои правила.
0: Они тоже видят его пришельцем. То есть они видят его чужаком. Они видят его не своим. А следовательно, они сильно приступили к нему, да? Вот это вот сильно приступили, что это означает? Схватили за грудки, начали колотить его спиной и головой об его же дом. Вот как сильно приступили? Начали пинать его ногами, бить кулаками. Что с ним стали делать? Ну, вот это слово «сильно приступили», да, то есть означает, что тут тоже началось насилие. Да?
1: Ну, как минимум, угроза.
0: Ну, насилие. Видимо, все-таки его могли просто здесь же и затоптать, этого Лота, так же ведь, возле своей же собственной двери. Но вмешиваются эти самые путники, хотя мы понимаем, что это были ангелы. Как раз первый текст об этом говорит, что два ангела взошли в Содом. Да? Они его затащили обратно в дом и поразили слепотой практически вот эту всю толпу от мала до велика. Это означает, что они, в общем-то, ну, ничего сделать не могли. Слепой человек, люди в шоке и так далее, вынуждены рассеяться, в общем-то, по всем остальным улицам.
1: Мне представляется, что вот это описание, оно просто должно подчеркнуть степень падения вот этих людей. То есть не гостеприимство, а это просто, ну, как это сказать, это, ну, это как печать, это как вот финальное вообще... Ну, то есть, если уж они так к гостям относятся, которые вообще под
0: последняя капля, да,
1: под защитой и так далее, то что ж там происходит вообще по отношению к своим-то? То есть это город, Содом, крупный город, процветающий город, надо думать, город торговый, ну, потому что на торговых путях. То есть за счет чего он живет? Он живет, в общем-то, за счет, в значительной степени, за счет разных купцов, гостей, кого-то. Но приходят гости в этот город, ну, правда, гости без товаров, без там большого каравана, там еще чего-то. Но они приходят в этот город, и они готовы этих гостей просто вот
0: растерзать.
1: Сейчас растерзать. Причем не за что-то растерзать, а просто ради развлечения.
0: Просто они чужие. Они не свои.
1: Но чужие, понятно, но вот зачем? Вот получается ради развлечения. Нам вот сейчас вот так хочется показать свою власть, свою силу, поиздеваться.
0: Но поэтому, наверное, не случайно, да, то есть

0: чуть ранее была история с их пленением от войсками Кедорлаомера, да, то есть, видимо, все-таки это все как-то взаимосвязано. То есть Бог что-то пытался им сказать. Слушайте, смотрите, вот как вы в плен попали, да, то есть, уж не знаю, били их там в плену, не били, ну, как бы история умалчивает, понятная история.
1: Ну, я думаю, что очевидно, что как минимум в момент...

0: есть нужно действительно вот поддерживать этих людей, которые пришли к ним в гости, в их дом, да, то есть ну, накормить и хотя бы вот здесь вот обеспечить им безопасность. И как бы, видите, дальше интересно, да, смотрите, Лот, ангелы говорят Лоту о том, что сей город будет истреблен. Все, точка. А вот к вопросу, а сколько же праведников в этом городе? Посмотрите, Лот говорит со своими зятьями, то есть, опять мы видим, не сыновей, а зятьев, некоторые дочери замужем, что город будет истреблен Господом, но зятья его, зятьям его показалось, что он шутит. То есть, вот это посмотрите, да? То есть реальная угроза не воспринимается как действительность. Люди считают, что это все какие-то басни, сказки, ну, я как бы, вот уничтожение города, да, ну, это не может быть.
1: Хотя совсем недавно это было реальностью.
0: То есть, когда были войска, да?
1: Да, там, ну, да, были войска, но... А кто сказал, что вот, ну, не знаю, на расстоянии получаса от города не стоит войск?
0: Но вот смотрите, здесь, получается, Лот говорит о Господе. Что, вот посмотрите, да, то есть, ибо Господь истребит сей город. То есть, кто? Всевышний, Бог неба и земли. А они видят, что это шутка. А когда люди видят, превращают в шутку весть о Господе, да? Но когда они уже от вот этой вот религиозной мысли, да, то есть от религиозной жизни, весьма далеки, понимаете, в чем вопрос? То есть у них есть что-то свое, видимо, какие-то свои боги, не знаю, насколько они верны им. А серьезные какие-то вести, ну, для любого верующего человека, вспомните Ниневию, да, приходит пророк и говорит, все, вас вот все истребят вот через там какое-то количество времени, и весь город, и царь этого города в прахе, пепле, и даже животных не стали кормить и поить, понимаете? Это потрясение жуткое, но как так? Бог сказал, что их уничтожат. Вот реакция Ниневии, сравните, да? Угу. А здесь люди ха-ха, посмеялись, подумали, что Лот шутит, и все это несерьезно. Какой бог вы о чем говорите? Да кто тут что будет истреблять? Понимаете, в чем вопрос? Это состояние же ума?
1: Да? Ну да, то есть, в принципе, даже ну, такой вопрос, он как бы у меня был подготовлен задать, но даже не знаю, насколько он уместен. То есть, какие шансы были у жителей Лота, у жителей Содома? Могли ли они спастись?
0: Ну, наверное, нет.
1: Ну, получается, что шансов-то у них было много. То есть те же самые ангелы пришли, да, они пришли точку поставить, но Лот идет к зятьям, Лот кого-то предупреждает, Лот и ничего,
0: ничего.
1: И смех в ответ. То есть сознание людей настолько изменилось, ну то есть как...
0: То любая весть, она как бы не... трогает сердце и душу, не наполняет тревогой.
1: Мы говорим, что люди в состоянии измененного сознания. Подразумеваем измененное сознание, там, я не знаю, под гипнозом, под наркотиками, там, еще как-то. А получается, что они уже просто всю жизнь живут в состоянии измененного сознания. И уже какую-то реальность...
0: не воспринимает.
1: Уже не воспринимает.
0: И как бы, обратите внимание, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену, двух дочерей, тех, которые вот еще не замужем, да, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Он медлил, мужи по милости к нему, Господни, взяли за руки его жену, двух дочерей, и вот я бы даже такое слово здесь употребил, выволокли его за пределы города. Тут вывели, а я еще усилил это слово. Эмоционально немножко. Речь идет о том, что и ему ходить тяжело. То есть вы понимаете, да? А все-таки насколько привлекательно богатство.
1: Даже он не вполне верит в то, что вот сейчас тут все будет уничтожено.
0: Может быть, он и верит, но вот, вы понимаете, образ жизни, Ведь этот же человек, видя беззаконие, это же, наверное, насилие над путниками были не единственное. Почему он их забирает с улицы?

0: хочет, может быть, как-то компенсировать насилие этих людей своим гостеприимством, хотя бы этих двух. Он говорит, давайте я вот сейчас как-то их, может быть, спасу от этих вот развращенных людей. Так же?
1: Ну,
0: но
1: да.
0: Он не уходит оттуда. Вот в чем весь вопрос. И он же тоже был в плену у этих как бы завоевателей. Почему он вернулся опять в Содом? Для чего? Что он там оставил? Он же мог вернуться и где-то рядом, опять же, с Авраамом путешествовать.
1: Ну, это... что оставил? Дети, внуки?
0: Вот получается, что образ жизни такой, вот знаете, это же не просто городской образ жизни. Это образ жизни людей, которые, в общем-то, и Бога отвергли. Да? То есть вот они построили для себя высокие стены, они устроили, вероятно, хорошую жизнь, там очень обеспеченные люди, там все в зоне комфорта наверняка, да, то есть все очень хорошо, там просто прекрасно жить, богатейший город. Но вот вопрос, да, то есть а Господь там вообще не видит никаких шансов, потому что в основном это люди весьма-весьма злые и грешные. Так вот, любовь Божья, интересно, здесь проявлена. По милости Господней, да, что делают ангелы? Они выволакивают оттуда Лота с семьей.
1: Ну, по сути, насильно выводят.
0: За руку схватив, сильно, видимо, да, то есть они подтащили за собой. То есть все равно есть время уже уничтожения, они торопят его, выходи, выходи, беги в другой на гору. Почему они предлагают ему бежать на гору, да? Опять-таки, да, древние люди мыслят жизнь таким образом, что на горе живут боги. Да, там, я не знаю, у нас много псалмов, да, откуда придет помощь моя, да, то есть от Господа, да, откуда? Угу. Возвожу очи мои горам, да, откуда придет помощь моя.
1: Ну, горам вверх, к небу вообще-то.
0: На горе Кармели стоят жертвенники, да, богам, в том числе и Яхве, где, который Илья будет там.
1: Но к Богу говоря, ближе.
0: Да, к Богу ближе. И вот вас, любая возвышенность, да, у Осии будет, у пророка. Любая гора, там будет место для жертвенников, там будет место для святилищ. Да, то есть, опять же, Авраам сына поведет на гору, да, на жертву. Там будет жертвенник. И вообще храм Яхве будет на горе стоять. Да, то есть понятно, что именно гора – это вот там, где живут боги. Да, даже в греческой мифологии боги живут на Олимпе, это тоже гора, так же ведь. Ну и так далее, то есть такой устойчивый образ. А Лот что видит? Очередной город. Он говорит, вот город, он маленький, маленький, маленький, он вот уперся в то, что город маленький. И Сигор, да, то есть этот город его назовут, ну как бы он маленький, но он город опять. Что ценит этот человек? Ему предлагают бежать к богам, ну, к Богу, да, то есть, а он хватается за город, да, пусть маленький, но город, пусть маленькое, но убежище, пусть маленькое, но защита. Конечно, было бы, если больше написано о жизни Лота, может быть, можно было бы больше его понять, да, что, в чем его страхи, в чем его ценность жизни, да, почему он категорически не хочет жить вот там в степи рядом со своим дядей, среди жертвенников Яхвы, вот там защита, там благословение. Почему он цепляется за города, за стены, за войско, если уже, так сказать, он уже побывал в плену?
1: Ну, а дальше же вообще история странная очень, что получается, что там вообще никого не было. Там дочерей не за кого замуж отдать.
0: Ну,
1: то
0: да.
1: Есть буквально даже так.
0: Ну да. И все-таки он вышел, и вышел вот из Сигора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его. Ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. Да? Это следующие тексты, группа текстов 30 и далее. Рождение Моава, рождение Амона. Да? Но дело в том, что опять страх им над ним,
1: ну, да,
0: взял вверх. Теперь уже и в том городе, который Господь не стал трогать, маленький городочек, но, видимо, ничуть не лучше, чем Содом и Гоморра. И, видимо, что он увидел образ их жизни и уже понял, что и они не выживут, то есть и Сигор не выживет. И тогда все-таки он бежит на гору, видимо,

0: Там все-таки были какие-то поселения, не один он там живет. Но опять, почему не возвращается к своему дяде? То есть большой вопрос, да? Почему все-таки он цепляется опять хоть за какую-то, но свою жизнь? Хотя будет притча о блудном сыне, рассказанная Иисусом Христом, где младший сын все-таки сказал, что да ведь, ну, как бы у отца там даже наемники лучше живут.
1: Знаете, мне кажется, что здесь есть травма определенная, которую Лот переживает. Если у него вся его жизнь связана с Содомом, его-то вывели, а всю его жизнь сожгли, уничтожили. Вот в один момент. И мне кажется, что у Лота вот тоже произошла вот эта вот деформация сознания, когда он Богу уже просто не доверяет. То есть в Сигоре он уже жить не может, потому что он увидел, что происходит с городом. И у него в сознании возникло, что Бог вот, вот он настолько жесток. То есть вроде бы мы читаем, что Бог со своей стороны даже в суде, даже во время суда предлагает людям возможность выйти. Да. Убежать. Они не идут, не убегают. А Лот видит, что ну, есть какое-то неотвратимое наказание. Он не идет к Аврааму. Мне кажется, что это все-таки бунт против Бога. Недоверие Богу, недоверие в его, ну, в какие-то в его планы. Недоверие планам Бога, недоверие милости Божьей и так далее. То есть тут просто жестокое разочарование. Лот, вот он у разбитого корыта во всех отношениях.
0: Вот и получается, да, что все-таки как бы хороший человек на самом деле, да, праведник, его позже праведником назовут. Но вот прилепилось сердце его, да, вот к этому образу жизни. И расстаться с ним крайне тяжело. Это как притча для нас с вами, потому что и мы живем во время очень глобальных таких вот перемен, да, то есть меняются границы, начинаются войны, а вообще перед пришествием Иисуса Христа, да, то есть тоже сильные потрясения. И вот вопрос, да, а когда нужно оставлять это место и переезжать в какое-то другое? За что цепляется человек? Вот это очень важные вопросы, которые перед человеком встают. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы все-таки дорожили отношением с Ним, да? И были у Его жертвенника больше, чем ценили, может быть, даже самую комфортную жизнь где-то или в городе, или в маленьком городе, или в большом городе. Пусть Господь нас этим благословит.
1: Спасибо, Игорь Михайлович. Дорогие друзья, нечего добавить. Цените отношения с Господом, ищите этих отношений. И тогда вы не окажетесь однажды у разбитого корыта своей жизни. Всего доброго. До свидания.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог

Спешу навстречу со Христом, субботний ранний час. И даже если все идут на рынок, я знаю, что Отец

Он говорит мне: «Ромчик, ты несчастный, слепой и жалкий ты. Но покайся,

Зачем нужны в рационе белки? Что рисуется у вас в воображении, когда вы слышите слово «белок»? Наверное, у тех, кто когда-то занимался ПП, приходит на ум отварная куриная грудка. Но важно понимать, что белки – это гораздо более широкое понятие. И сегодня мы с этим попробуем разобраться. Первоначально посмотрим на животные белки. Да, откуда мы их можем брать? Это мясо, это птица, это рыба, это молочные продукты, это яйца. В принципе, это все неплохо усвояемые виды белка, которые мы можем потреблять в качестве источника белка. Какое же допустимое количество белка в рационе? Принято считать, что это примерно от 0,8 грамм на килограмм веса человека до 1,5 грамм. Кто-то делает рацион с большим количеством белка, но это уже не всегда будет полезно, да, и нужно грамотно отслеживать. Если мы хотим иметь здоровый рацион, то 0,8-1,5 грамма белка – это хорошее соотношение. Как понять? Да, то есть если, например, вы мужчина, который весит 100 килограмм, соответственно, вам нужно, ну, берем условно 1 грамм белка, да, то вам нужно 100 грамм белка съесть. И это не значит, что вы должны съесть 100-граммовую котлетку, например, куриную. Да. Нужно понимать, что любой продукт, который вы едите, содержит не только белки, даже если он белковый, но он содержит там и жиры, и другие какие-то питательные вещества. Поэтому проще всего отслеживать количество съеденного белка в каких-то приложениях. Завели туда то, что вы съели, и посмотрели, а сколько грамм белка у меня в этом блюде было. Если мы говорим про другой вид белка, да, растительные белки, то, наверное, важно отметить, что изначально в Эдемском саду людям в пищу вообще были даны только растительные белки. И заметьте, что продолжительность жизни в те времена была в разы больше, чем сейчас. Интересно, наверное, было бы в качестве эксперимента вернуться к эдемскому стилю питания и посмотреть, а продлит ли это мою жизнь. Сегодня на самом деле проведен ряд исследований, в котором пытались выяснить, а какое соотношение животных и растительных белков является максимально благоприятным для организма. И в результатом данных исследований было выяснено, что полезное соотношение животных и растительных белков в рационе должно быть примерно 15% к 85%. И заметьте, что именно растительных белков должно быть в 6 раз больше, чем животных. По результатам исследований, при таком соотношении в организме происходит даже самоудаление злокачественных опухолей. То есть организм видит, что у него какие-то клетки начинают работать неправильно, и он начинает их разбирать на запчасти, и таким образом опухоль исчезает. И, конечно же, важно заметить, что эти исследования проводились не на людях, а на мышах, поскольку скорость старения, развитие болезни у мышей, она в разы быстрее, чем у людей. И можно уже за короткий период проверить массу гипотез, что, конечно же, нельзя сделать с людьми, но и никто и не будет проводить такие эксперименты на людях, потому что это опасно. Но я абсолютно уверена, что стиль питания, при котором растительных белков в вашем рационе будет в 6 раз больше, чем животных, точно так же положительно скажется и на нашем человеческом здоровье. Попробуйте прямо сегодня в приложении проверить, а какое соотношение белков в вашем рационе. Итак, где же содержатся растительные белки? Традиционно мы привыкли думать, что это только бобовые. Фасоль, мышь, чечевица, соя и так далее. Но важно понимать, что здесь может быть ряд сложностей с их усвоением. Ведь бобовые – это семена растений. И растения, они будут защищать себя от тех, кто их поедает, для того, чтобы сохранить свою популяцию. И растения выделяют определенные вещества, которые называются антинутриентами. И если мы не умеем правильно готовить бобовые, если мы...

0: съедаем их недоваренными, то они могут каким-то образом потихонечку наносить вред нашему организму. Именно поэтому мы сделали ряд программ, где вы можете увидеть, как правильно готовить бобовые, какие блюда из бобовых можно готовить так, чтобы они приносили только пользу и максимально хорошо усваивались. Также, если мы говорим не только про блюда, да, то можно покупать изоляты, например, гороховый изолят, соевый изолят и другие изоляты из бобовых, когда там уже убраны основные вот эти вот антинутриенты, и остается только хороший растительный белок, который будет хорошо усваиваться организмом. Нужно также знать, что белками богаты еще и крупы. Например, такая крупа, как греча, такая крупа, как рис, они тоже богаты белками. И существуют еще и другие, правда, почему-то редко используемые источники белка, например, водоросли. И, наверное, самый известный из водорослей – это спирулина. Употребляя определенное количество спирулины в день, можно тоже полностью возместить необходимую норму белка. И люди, которые находятся на веганстве, используют этот способ и достаточное количество белка получают в своем рационе. Также белком богаты семена некоторых растений, ну, впрочем, наверное, как и бобовые, да, семена. Чем же опасен дефицит белка? Здесь важно знать, что весь наш организм состоит из белка. То есть то, что мы видим, то, что мы можем потрогать, это все белок. Наша кожа, наши ногти, наши волосы, эпителий, с которым выселены наши органы и так далее. Это все белки. Все клеточки в нашем организме имеют белковую структуру. И чем опасен дефицит белка? Да? То есть каждый день наш организм теряет белок. Выпадают волосы, отшелушивается кожа, меняются стенки наших органов и так далее. И мы теряем белок каждый день. Плюс мы можем пораниться где-то еще, и эти белки тоже идут на заживление этих ран. И если мы не потребляем нужное количество белка, то наш организм начинает, конечно же, страдать. Страдают органы, страдают многие функции в организме. И мы начинаем, кроме того, что более быстро стареть, начинают выходить из строя те или иные системы в нашем организме. То есть мы комплексные существа, да, нам нужно получать все для того, чтобы организм работал хорошо. И, наверное, важно ответить себе на такой вопрос, а как я могу определить вообще низкий белок или нет? Для этого можно сдать, в принципе, анализы на белок. Ну и также можно, это в лаборатории, да, сдается, и также можно по каким-то симптомам, ну, тоже определить, может быть, у меня не хватает белка, как это сделать? Если у меня, например, были хорошие волосы, да, а последнее время они стали не очень хорошие, они стали ломкими, не так блестят, например, да, как раньше. Плюс стали страдать ногти, да, они стали тоже более ломкими, стали крошиться. То это, наверное, повод сходить и проверить в лаборатории свой уровень белка. Ну и кроме того, в принципе, полезно время от времени делать какие-то чекапы и смотреть белок, смотреть какие-то витамины, микроэлементы, что у меня есть в организме или чего не хватает. И если действительно белок у вас оказался низким по анализам, то надо понять, а почему это происходит. Либо я ем недостаточное количество белка, либо, может быть, у меня не усваивает организм белок в тех формах, в которых я его потребляю. И вот здесь нужно разобраться, что я могу сделать для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Может быть, у меня недостаточно ферментов, да, для того, чтобы расщепить белок. Может быть, у меня плохо работает кишечник. И вот здесь важно поработать с каким-то специалистом, который поможет вам выстроить систему поступления белка в ваш организм так, чтобы он усваивался и его было достаточно для функционирования вашего организма. Обязательно следите за белками в вашем рационе, особенно в рационе детей, подростков. Берегите свое здоровье и будьте счастливы, потому что здоровье почти равно счастью.
1: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками?

Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Состояние мышц в пожилом возрасте – это очень важный показатель качества жизни. Саркопения – это заболевание, связанное с уменьшением объема и силы мышечной ткани. Этому подвержены пожилые люди, потому что после 50 лет 1% нашей мышечной массы каждый год мы теряем. Представьте себе, 50 лет и 70, 20% мышечной массы теряет человек. Поэтому сохранить мышечную массу – это очень важно в пожилом возрасте для того, чтобы качество жизни не ухудшилось. И сегодня мы покажем несколько упражнений для пожилых людей, которые помогут сделать это. Базовое упражнение – это приседания, но многие люди в пожилом возрасте боятся приседать. Что бы им ни говорили, как бы им ни помогали, они боятся приседать, потому что думают, что это навредит им. Мы хотели бы предложить вам замену приседания. Для этого нам нужен стул и резиновый эспандер. Мы садимся на стул. Вставляем ногу в эспандер, сгибаем ее и выпрямляем. Мы нагружаем мышцы бедра. Это упражнение, оно заменяет приседание на первом этапе. Когда человек будет делать его постоянно, его мышцы окрепнут, и он уже не будет бояться делать приседания сначала с маленькой амплитудой, а потом все с большей и большей. Помимо нагрузки на четырехглавую мышцу бедра, здесь также прорабатывается и тазобедренный сустав. Растягивается тазобедренный сустав за счет упругости резины, и таким образом человек получает двойную пользу. Это делается 15-20 повторений одной ногой, 2-3 подхода, и то же самое делается другой ногой. Следующее упражнение, которое будет полезно для людей пожилого возраста – это обычное зашагивание на стул. Для этого можно использовать поддержку какую-то, но нужно просто зашагнуть на стул. Некоторые люди в пожилом возрасте не могут сделать этого, потому что для них такая высота – это высоко. И поэтому можно использовать маленькую табуреточку или что-то подобное на небольшой высоте, куда можно тоже поставить ногу. Но нужно стремиться к тому, чтобы в конечном счете поставить ногу на обычный стул. Стул с обычной высотой, со стандартной. Это упражнение очень хорошо тренирует мышцы тазобедренного сустава и помогает человеку спокойно ходить по лестницам. Можно разнообразить это упражнение и не просто ставить ногу на стул, но и выпрямлять ее над стулом. Раз, два, три, четыре. То есть можно делать один раз поставить, один раз выпрямить. Один раз поставить и один раз выпрямить. Да. Если будет легко человеку уже, это будет, может быть, маленькая табуреточка, то можно не ставить ногу, а просто ее над стулом оставлять и потом возвращать обратно. Над стулом и обратно. Над стулом и обратно. Над стулом выпрямить и обратно. Над стулом и обратно. Также очень полезное упражнение, когда стул стоит сбоку, мы также используем опору и зашагиваем на стул, используя мышцы тазобедренного сустава, отводящие мышцы бедра. Это тоже может быть маленькая скамеечка сначала, а потом обычный стул. И опять мы можем сначала ногу ставить на стул немножко,

отдыхая, а потом мы вырастем до такого состояния, наши мышцы окрепнут, когда мы можем просто заносить ногу и ставить обратно, не ставя ее на стул, возвращать ее в исходное положение. Это очень хорошее упражнение, особенно вот последняя его форма, когда напрягается не только нога, но и напрягается весь бок, напрягаются мышцы спины, когда человек держит так ногу. Это хорошее упражнение для увеличения, для сохранения мышечной ткани в области бедер, ног, тазобедренного сустава. Еще одно упражнение, которое я хотел бы показать, которое тоже использует стул, и нужна опора. Мы поднимаем ногу, отводим ее и опускаем. Таким образом происходит работа мышц бедра и тазобедренного сустава. Косвенно это упражнение помогает людям с заболеванием тазобедренного сустава, как с артрозом, чем часто страдают люди в пожилом возрасте, укрепляя мышцы, которые находятся около тазобедренного сустава. Мы можем делать это с согнутой ногой. И отодвинув стул немножко подальше, мы можем делать это с прямой ногой. Раз, два. Раз, два. Вращение. Раз, два. И раз, и два. Еще одно упражнение, которое позволит сохранить мышцы ягодиц, мышцы поясницы и мышцы задней поверхности бедра в хорошем состоянии, я хотел бы показать на спортивном коврике. Мы ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, и человек поднимает таз, делая выдох. Таз поднимается высоко, ноги на ширине плеч стоят, руки можно положить за голову или положить их вдоль пола, и мы поднимаем таз. Когда мы поднимаем таз, то напрягается вся задняя поверхность спины, ягодиц и заднее бедро. Мышцы заднего бедра, двуглавая мышца бедра. Это базовое упражнение, его можно делать 15 раз в 2-3 подходах. Когда это упражнение будет уже легко даваться человеку, он может его немножко усложнить. Поднимая таз, он может одновременно выпрямлять ногу. Раз, два. Раз, два. Поднимая таз, он обязательно должен выдыхать, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему и не делать себе угрозы. Если человек совсем хорошо себя чувствует, его мышцы укреплены, то тогда он может выпрямить ногу и делать то же самое одной ногой. В этом упражнении мы дали 3 варианта, которые позволят человеку разнообразить его физическую активность и для себя подобрать необходимый вариант упражнения. И еще одно упражнение, которое хотел бы я посоветовать людям, которые хотят сохранить и силу, и массу своего тела. Это упражнение простое. В положении стоя человек ставит руки вот так и отводит локти максимально назад, соединяя лопатки. Это уже само по себе упражнение, когда человек отводит лопатки назад, соединяет трапециевидные мышцы и остается в таком положении. Это хорошая нагрузка на позвоночник. Это первый вариант. Человек может просто натянуть локти, соединить спину и остаться в таком положении на 10-15 секунд. Следующий вариант этого упражнения – в таком состоянии мы поднимаем руки вверх. Раз, два. Раз, два. Спина всегда остается в напряженном состоянии, но подключаются мышцы плеч и шеи. Трапециевидные мышцы и мышцы шеи подключаются. Таким образом, нагрузка увеличивается. И помимо мышц спины включаются мышцы плеч и шейные мышцы. И тоже идет 10-12 повторений. После этого обязательно нужно сбросить нагрузку, немножко наклониться и дать расслабление.
и так сделать несколько подходов.

подходов, 2-3 подхода по 10-15 упражнений. Таким образом, и большие мышцы спины и плеч будут нагружены и будут сохранять свою форму. Божьи принципы здоровья просты, доступны и почти бесплатны. Учитывайте это, когда выбираете упражнения для себя. И помните, что движение – это жизнь.

0: мало кто откажется от лишнего кусочка вкусного тортика. А вот как насчет лишних килограммов? Избыточный вес в состоянии испортить не только наше настроение, но и повлиять на здоровье всего организма в целом. Представьте только, что каждый лишний килограмм заставляет сердце прогонять кровь по 22 километрам сосудов. И как быть, если речь идет даже не о паре тройки лишних килограммов, а о весе, при котором ставится диагноз ожирение? Почему в последнее время вокруг все больше тучных людей? И как защитить себя и свое сердце, если у вас есть предрасположенность к лишнему весу? Хочу представить вам нашего эксперта, врача-кардиолога Павлову Марину, которая поможет нам сегодня найти ответы на все наши вопросы. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось бы поговорить о том, что такое ожирение.
1: Во-первых, надо начать с того, что ожирение, в принципе, да, само слово уже как бы предрасполагает ответ определенный. Ожирение – это избыток жировой ткани в организме.
0: Угу.
1: Конечно же, жир и жировая ткань нам нужны, иначе бы их у нас не было.
0: То есть совсем, вот совсем без него нельзя?
1: Совсем без него и не получится, на самом деле. Жир всегда у нас присутствует в организме в том или ином количестве.
0: Угу.
1: И он выполняет достаточно важные функции. Первая функция – жировая ткань – это депо питательных веществ.
0: Угу.
1: То есть та пища, которую мы употребляем, у нас переваривается, и она у нас не вся расходуется на наши энергетические потребности. Часть ее откладывается в жировой ткани. На всякий случай, кто его знает, вдруг наступят голодные времена. Во-вторых, жировая ткань, особенно подкожная жировая клетчатка, играет очень большую роль в плане терморегуляции. То есть мы можем выйти, да, в жаркую погоду или в холодную погоду, и мы не будем так сильно на себе ощущать перепады температуры именно благодаря жировой ткани. Особенно она заметна, это заметно очень хорошо у детей, у маленьких. Вот, у них очень хорошая терморегуляция у детей. Да. Вот. Ну и кроме того, жир в некоторых местах, например, вокруг почек, вокруг печени, он образует как бы такие подушки, если можно так сказать, ложа образует для этих органов, и таким образом он предохраняет их как от переохлаждения, если мы про почки говорим, так и от какой-то излишней травматизации. Поэтому жировая ткань, безусловно, нам нужна.
0: Угу.
1: Другое дело, что когда ее много, это уже единственное, да, это уже, естественно, играет против нас. Когда ее много, да, жировая ткань у нас из ниоткуда не берется, на самом деле. Она у нас может браться только из пищи. То есть сколько мы едим, если мы эти килокалории, которые мы съели, если мы их не израсходовали, у них путь, в общем-то, один.
0: Один
1: это
0: туда.
1: Это отложится в жировую ткань.
0: Понятно. В общем, это и есть причина того, что мы растем вширь.
1: Да, да.
0: Понятно. Ну, а как понять, что со мной происходит? Вот в нормальном ли я весе нахожусь? Uh-huh. Или уже у меня есть ожирение? Или вообще уже какой-то диагноз серьезный можно мне поставить?
1: Uh-huh. Ну, вообще, в принципе, ожирение – это диагноз, безусловно.
0: А, это и есть
1: это уже заболевание, считается, это не просто там какой-то дефект косметический. Для того, чтобы понять, есть у человека ожирение или нет, достаточно посчитать такой показатель, как индекс массы тела.
0: Uh-huh.
1: Он вычисляется довольно-таки просто. Берется вес в килограмм этого человека
0: так.
1: И делится на рост в метрах в квадрате. Ну, для примера можем посчитать ваш индекс массы тела.
0: Ну, давайте.
1: Давайте.
0: А он всегда ли он точный? То есть, потому что я видела, что есть разные достаточно таблицы. Ну, допустим, в каких-то на сайтах спортивных каких-то там спортивного питания, там спортивного образа жизни. И вот там часто пишут тоже,

0: и немножечко отличается. Вот...
1: Но нормы индекса массы тела, они в принципе одни.
0: Одни.
1: Другое дело, что есть еще идеальный вес, там еще, то есть есть в принципе другие еще как бы понятия, но чтобы на этом сильно не замудряться...
0: То есть мы о норме сейчас
1: будем говорить? Да, мы говорим именно о норме, потому что если мы говорим именно об ожирении как о диагнозе, диагноз ставится именно исходя из индекса массы тела. Так, то есть другие показатели там не учитываются.
0: Разграничили, значит, говорим не об идеальной фигуре, а о норме.
1: Да, о норме.
0: Понятно. Хорошо, значит, итак, что от меня требуется?
1: Мне требуется ваш вес в килограммах.
0: Так, вес у меня 58 800. Так, можно округлим. Давайте 59.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Так, и рост в метрах.
0: 100, так, метр 64 сантиметра.
1: Метр 64. Так, сейчас мы метр 64 возведем в квадрат. 22. Ваш индекс массы тела 22. Значит, в том случае, если индекс массы тела до 25, это считается нормой. Так что вы радуйтесь, вы уложились.
0: Я сначала даже не понимала, думаю, что такое 22, там, что это, килограммов я столько должна весить.
1: Это именно, нет, все хорошо у вас.
0: Все,
1: а в
0: понятно.
1: Том случае, если индекс массы тела превышает 25, но не доходит до 30, говорят об избыточной массе тела, то есть это еще не ожирение, но уже, если дальше продолжится в том же духе, может перерасти в ожирение.
0: Так, здесь надо уже записывать.
1: Да, если индекс массы тела от 30 до 35, говорят об ожирении в первой степени. Если от 35 до 40, это ожирение второй степени. И 40 выше, это ожирение третьей степени. Это самый тяжелый такой вид ожирения.
0: Так, понятно.
1: Запущенный.
0: Ну, вот человеку с ожирением сложнее скинуть вес, чем человеку с небольшим количеством лишних килограмм.
1: Естественно.
0: А почему? Вот что можно посоветовать такому человеку? Какая-то конкретная помощь оказаться ему может?
1: Ну, естественно, может. Просто, да, проблема в том, что если у человека, чем выше у человека вес, да, чем у него выше степень ожирения, тем у него более глубоко нарушен обмен веществ.
0: Так.
1: Таким образом у нас развивается ожирение, что жировая ткань при, скажем так, большом ее количестве, она начинает так перестраивать обмен веществ, что начинает работать на нее.
0: Чтобы все
1: то
0: себе.
1: Есть, да, сначала питает себя, а потом уже все остальное как придется.
0: Так.
1: Поэтому, естественно, чем выше человек масса тела, тем сложнее ему сбросить лишние килограммы. Лечение ожирения должно быть комплексным, безусловно, мы об этом немножечко в дальнейшем поговорим. Да? Должна быть, конечно, четкая мотивация человека, потому что нужно понимать, что ожирение – это заболевание, заболевание хроническое. Если человек заболел ожирением, значит, у него есть склонность к этому. И значит, ему нужно будет определенные мероприятия проводить в течение всей своей жизни. На это нужно будет настроиться. Вот. А как настроиться? Нужно прежде всего понимать, что ожирение — это не просто какой-то вот, я плохо выгляжу, да? Ах, я толстая.
0: Ну, подумаешь, я толстая.
1: Ладно, хорошего человека должно быть много, да? Ожирение – это именно заболевание, и оно настолько глубоко влияет на наш организм, что может стать причиной развития очень многих заболеваний и состояний.
0: Так.
1: Мы уже говорили о том, что ожирение повышает риск развития артериальной гипертонии, да? Что ожирение может нарушать холестериновый обмен и быть причиной развития ишемической болезни сердца, мозговых инсультов. Кроме того, ожирение может быть причиной развития желчекаменной болезни, может быть причиной развития так называемого синдрома ночного апноэ. Это ночная остановка дыхания. Она возникает у человека, страдающего избыточным ожирением. Почему? Потому что в положении лежа вот этот вот избыток жировой ткани
0: давит.
1: Он давит до такой степени, что возникает остановка дыхания. А что такое остановка дыхания? Это гипоксия мозга. А что такое гипоксия мозга? Ну, мы понимаем, что это не очень хорошо, да. И это еще одна из причин тоже развития артериальной гипертонии. Когда мозг испытывает гипоксию, он повышает давление в организме, чтобы хоть как-то себя чем-то там напитать, конечно, чтобы помочь себе. Вот. Это очень серьезное заболевание, которое может даже привести к смерти. Кроме того, мы не говорим о том, что ожирение – это проблема с суставами.
0: Так.
1: Конечно, коленки болят, тазобедренные суставы болят. Почему? Потому что они на себе таскают огромнейший вес.
0: Понятно.
1: Вот.
0: А вот меня интересует сейчас, очень я так задумалась над тем, вот когда задерживается дыхание во сне, да, я, к сожалению, не запомнила, как это точно
1: синдром
0: называется.
1: Синдром ночного апноэ.
0: Да, вот. Человек это ощущает или это может пройти как бы незамеченным?
1: Это может пройти незамеченным. И часто это замечают, например, близкие супруги,
0: да?
1: Которые спят рядом с этим человеком, говорят, слушай, ты...
0: Не дышишь.
1: Ты сначала громко дышал, а потом раз, и ты вообще не дышишь несколько секунд. То есть чаще всего, да.
0: То человек, есть один человек об этом
1: или,
0: даже может...
1: человека могут мучить кошмары, он может просыпаться в холодном поту от чувства нехватки воздуха.

0: почему. У него до этого была остановка дыхания, он даже не знал об этом. И что самое интересное, для того, чтобы вылечить эту ночную остановку дыхания, требуются очень дорогостоящие приборы, которые облегчают дыхательную функцию. А порой достаточно человеку просто сказать, тебе надо похудеть.
1: Так, прежде всего. Вот, а как же худеть? Вот, может быть, медицина чем-то может помочь, потому что далеко не всегда человек сам может справиться одной только диетой.
0: Да, это так. И медицина действительно может помочь, особенно при высоких степенях ожирения, когда действительно диета может оказаться недостаточно. Угу. И прежде всего это хирургические методы лечения, к коим относятся, во-первых, липосакция. Липосакция – это физическое удаление избытка жировой ткани.
1: То есть прям берут,
0: прям берут
1: его,
0: врезают. Ну, его отсасывают, на самом деле, потому что жир, он в таком мягком состоянии находится в организме. Да, и таким образом у человека меньше жировой ткани, она уже не настолько метаболически активна, и дальше ему легко худеется уже естественным путем с помощью диеты. Есть и второй вариант борьбы с ожирением, именно хирургической борьбы. У человека с ожирением, который привык очень много кушать, а потому что большой организм приходится усиленно кормить, у него, как правило, перерастянут желудок. И проблема в том, что насыщение, чувство насыщения возникает только тогда, когда желудок полностью заполнен пищей. Если человек вот его до краев не заполнит, он будет голодным.
1: Да.
0: Вот в этом случае...
1: Сама даже страдаю иногда.
0: В этом случае хирургически уменьшают объем желудка. Вот, ну, могут не делать резекции какой-то там, то есть прям вот его не вырезают, а просто вшивают в него такой вот валик, которые надувают воздухом, и объем желудка уменьшается, и человек испытывает чувство насыщения как бы при меньшем количестве съеденной пищи. И таким образом тоже он,
1: соответственно,
0: проще худеет.
1: Худеет, да, проще худеет. Меньше кушает, быстрее насыщается, меньше
0: количество. Да.
1: Сбрасывает вес.
0: Вот. Были одно время медикаменты, вот, рекламировались различные
1: лекарства.
0: Да, лекарства для похудения. Вот. Но они потом с рынка ушли, потому что начались различные проблемы в плане их побочных эффектов.
1: Так.
0: Вот, в частности, было доказано негативное влияние как раз-таки в плане развития сердечных заболеваний.
1: Ага.
0: И поэтому плавненько, так тихонечко эти медикаменты все ушли, и все, что сейчас предлагается, все вот эти чаи для похудения, там, или какие-то там сборы, еще там много чего сейчас можно почитать, это не точка зрения официальной медицины, вы должны это как бы знать, и зритель, надеюсь, что будут это знать, что официальной медицине пока вот таких препаратов, зарекомендовавших себя в плане лечения ожирения, и безопасных, их пока нет.
1: Марин, с медицинским вмешательством все понятно. Ну вот давайте поговорим, может быть, подробнее о диетах, потому что их очень много. Может быть, что-то конкретное вы можете посоветовать?
0: Хорошо, да. Безусловно, борьба с ожирением, она зиждется на двух китах.
1: Так.
0: Это адекватная диета и, конечно же, физическая активность, потому что потребляемые калории нужно тратить на что-то.
1: Не лежать после.
0: Да, не лежать. Итак, когда мы говорим о диете, мы должны задать себе три вопроса. Во-первых, что надо есть? Во-вторых, сколько надо этого есть? И в-третьих, когда надо это есть? Приведу пример, как не надо.
1: Так.
0: Пример типичного трудового дня. Ну, например, у меня даже такое было одно время, пока я за голову не схватилась. Просыпаешься, ты на работу. Ранним утром, в 5 часов утра, встаешь. Ну, есть, в общем-то, не хочется, потому что организм еще спит. Ну, ты так что-то чаек заварила, там пару бутербродов похватала, поехала на работу. На работе крутишься, вертишься, обеденного перерыва нет. Постоянно тебя пациенты, родственники, там еще куда-то надо бежать, что-то делать. Не получается пообедать. Ну, ты так, покусошничаешь. Тут конфеточку схватила, там печененку схватила.
1: Да.
0: Нет бы хоть фрукт какой-то. Нет, ну, печененки, пироженки. А тут еще пациенты торт подарили. Ты тортиночку, значит, потом схватила. Ну, ничего, так вроде бы...
1: Перехватила, вроде бы
0: есть не хочется, а ничего, хорошо. Приезжаешь домой уже поздно, ну, потому что работа тяжелая была, работала весь день. Приезжаешь поздно, и вот думаешь, во-первых, стресс такой был, ну, работа ведь порой сопряжена со стрессом, расслабиться хочется.
1: Хочется получить удовольствие.
0: Да, хочется сесть спокойно, накрыть себе на стол и расслабиться. И вот ты начинаешь, идешь к холодильнику, на там у тебя первое, второе, а потом еще чаечек, и вот ты все это накрываешь на стол.
1: Вкусно.
0: Да, вкусно, и ты в расслабленном состоянии, все это с удовольствием употребляешь, а в общем-то уже вечер, и в общем-то пора ложиться спать. Да, и ты ложишься после этого спать, замечательно засыпаешь, ну, потому что ты же наелась, хорошо теперь. Вот. Ночью, естественно, ты все это дело перевариваешь, активно перевариваешь, утром встаешь, а что-то есть не хочется, потому что вчера очень хорошо наелась на ночь глядя. И начинается тот же самый круг. Опять утром мы не поели, в обед мы не поели, потому
1: то
0: что с временем. И опять вот то же самое. А выходные наступают, но тут уж вообще. В выходные ты дорвалась до магазина, сходила, наконец-то затарилась продуктами, до плиты.

0: Дорвалась, наготовила себе всякого вкусного, наготовила к вечеру уже ближе, естественно, и это все за вечер съела, но не дожил до следующего утра. И вот в выходные ты вообще отрываешься, ты вообще снимаешь стресс, готовишься к рабочей неделе. Вот
1: отъедаемся.
0: Да. Вот так делают на самом деле очень многие люди. Я знаю, я это вижу со своими глазами и сама так жила, пока проблема не получилась с пищеварением. Вот, поэтому это вот как не надо. Поэтому отвечай на вопрос, что есть?

0: всего сладости, пироженки все вот эти вот, все вот эти хлебобулочные изделия, пышечки из добочки. Вот это все, по сути дела, надо очень серьезно ограничивать. Кроме того...
1: Только по праздникам.
0: Только аккуратненько просто. Я не говорю полностью исключать, потому что я понимаю, что значит человеку сказать: все,
1: не ешь.
0: Это твой враг. Ты не должна есть ни этого, ни этого, ни этого. Когда тебе говорят нельзя, тебе очень сильно хочется. Поэтому хорошо, можно, но делай это дозированно. Да, это не должно быть всем твоим приемом пищи. Ну, побалуй себя там одним кусочком шоколадки, там заешь ты свое горе, в конце концов. Вот. Но все-таки основное, да, основные продукты. Это продукты с низким содержанием легко усвояемых углеводов и жиров и с высоким содержанием клетчатки. Почему? Потому что клетчатка препятствует всасыванию жиров в организме.
1: Прекрасно.
0: А что у нас клетчатку содержит? Фрукты,
1: наверное, зелень.
0: Зелень, фрукты, овощи, крупы, вот все бобовые, все вот эти вот продукты содержат много клетчатки. То есть преимущество должно быть за ними, за крупами, за фруктами, за овощами. Если человек употребляет мясо, это должно быть мясо нежирных сортов. И это без видимого жира, без кожи, никакие не субпродукты, там, не печень, потому что печень это очень жирный продукт.
1: Понятно. Ну, вот.
0: И, естественно, приготавливать это мясо лучше всего не с помощью жарки на сковороде, еще варить. В дополнительном масле, да, а лучше его сварить или потушить, или запечь, то есть, чтобы дополнительно жиры не использовать в процессе приготовления пищи. Это вопрос, что есть. Потом вопрос, сколько есть. По сути дела, нужно ограничить свой рацион в среднем на 500 килокалорий. То есть, если хотите, да, конкретно уже заняться борьбой с ожирением, посчитайте, не поленитесь, сколько килокалорий вы съедаете в день.
1: И уберите. Это надо все взвешивать.
0: Да.
1: Все,
0: да, но сейчас, благо, на всех продуктах написан состав, и что, сколько там чего, посчитать это уже несложно. Посчитайте, посмотрите, мне столько-то надо 500 убавить. Убавляйте. И так, вы начинаете худеть. Потом вы прекращаете худеть, и еще убавляете 500 килокалорий, потому что организм перестраивается, он не будет вам худеть непрерывно, постоянно. Вот. И так вот постепенно можно дойти примерно до 1600-1800 килокалорий в сутки.
1: Ну, то есть все равно должна быть какая-то нижняя граница, которую нельзя переступать.
0: Ну, нижняя граница, в принципе, вот для женщин, да, примерно 1200-1300, ниже уже нельзя, уже организму тоже надо на чем-то жить. Ну, вот, для мужчин чуть побольше, 1500-1600. Вот это хотя бы минимальный тот запас, который нужно получать человеку с ожирением. Вот. Вопрос, когда есть, да? Следующий вопрос. Должен быть полноценный завтрак и полноценный обед всегда. Не оставляйте весь ваш прием пищи на ужин. Ужин должен быть легким, должен содержать примерно 20% от общей калорийности. И должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна, а лучше всего не позднее 6 часов вечера. Лучше спать ложиться на голодный желудок. Оно и сон будет легче, и утром будет аппетит, чтобы нормально позавтракать.
1: Спасибо, Марин. Ну вот, не знаю, успеем ли мы последний вопрос, очень интересный. Сейчас очень много детей страдает ожирением. Вот чем можно помочь и, может быть, как-то предотвратить?
0: Ожирение детей во многом это проблема родителей. Мой самый главный совет – а вы питайтесь как дети. Вот какое есть меню годовалого, полуторагодовалого ребенка? На утро каша, на обед у него овощной суп или овощную рагу, на ужин у него там или творожок какой-то, или салатик, или что-то. Вот питайтесь так же. Потому что если вы сидите за столом и пирожные гоняете с чаями, ваш ребенок что, будет кашу при этом есть? Да нет, конечно, будет ходить вокруг вашего стола и клянчить еду.
1: Ну, да.
0: Поэтому, прежде всего, это проблема в питании самих родителей. Надо решать ее.
1: Спасибо большое, Марин, за такую увлекательную беседу, за то, что так подробно все нам рассказали, разжевали. Будем стараться, я думаю, как-то это применять в жизнь. И до новой встречи.
0: Спасибо.
1: Подведем итоги. Диагноз ожирения ставится, когда лишний вес превышает 20% от нормального веса. Человеку, страдающему ожирением, труднее сбросить вес, так как лишний жир изменяет метаболизм, заставляя весь организм работать на себя. Главное, если вы боретесь с ожирением, не останавливайтесь. Постепенно вес будет уходить все быстрее. Зачастую дети перенимают привычки питания своих родителей. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своей семьи. Завтракайте, планируйте рацион на основе овощей и фруктов. Не переедайте и не перекусывайте между приемами пищи. А я желаю вам здоровья. До встречи!

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастном растирании. Это очень простая процедура, которую легко сделать в домашних условиях. Она основана на чередовании использования горячей и холодной воды. Но в отличие от других процедур, когда мы погружаем руки или ноги в воду, в этой процедуре мы делаем растирание горячей или холодной водой. И в этом преимущество этой процедуры в том случае, если, например, в вашем доме нет душа, и вам неудобно использовать ванны, или, например, у вас есть ребенок, которому вы хотите сделать закаливающую процедуру, или, например, у вас есть лежачий больной, которому нужно делать какие-то такие закаливающие процедуры, чтобы избежать осложнений при длительной болезни. Для процедуры нам необходимо 2 тазика, в которые мы наливаем горячую и холодную воду. Также нам нужно 2 полотенца, лучше, если они будут сделаны в форме такой варежки, это удобнее. И наш, так сказать, пациент, наш человек, которому мы делаем процедуру, он должен быть прикрыт простыней и одеялом, для того, чтобы тело не остывало во время проведения процедуры. Температура горячей воды должна быть 38-39 градусов. Температура холодной воды 30 градусов и ниже. Чем больше будет разница температур, тем лучше будет эффект процедуры. Растирание проводится следующим образом. Например, мы достаем одну руку из-под одеяла и растираем ее горячей рукавицей. Пока мы меняем рукавицу с горячей на холодную, лучше прикрыть руку. Затем мы снова ее достаем и растираем холодной рукавицей. И снова прячем под одеяло. Насухо вытирать не нужно. После этого мы переходим на другую конечность. Или на другую руку, или на ногу с этой же стороны. И дальше точно так же. Сначала растираем горячей рукавицей в течение 1 минуты.

и затем холодной рукавицей в течение 1 минуты. Нам нужно растереть все тело. Обычно мы начинаем с конечностей и потом переходим на само туловище. Вначале растираем руки и ноги. Вы можете сделать, как вам удобнее. Можете растереть сначала одну руку, потом другую руку. Можете растереть сначала руку, потом ногу с этой же стороны и затем перейти на другую сторону. Это не принципиально. За счет такого простого действия мы усиливаем кровообращение во всем организме, мы уменьшаем застой, поэтому мы, по сути, добиваемся профилактики всех застойных состояний, особенно это важно у лежачих больных. А также мы предупреждаем острые респираторные заболевания и даже усиливаем защитные силы организма, если вдруг это заболевание уже началось. Также эта процедура очень хорошо будет работать для детей. Закаливающий эффект мы получаем. Особенно это актуально для детей, которые часто болеют, потому что родители, очень часто берегут таких детей, и при этом они все равно могут подхватывать какие-то простудные заболевания часто. Вот такое щадящее контрастное растирание, оно будет оказывать закаливающий

эффект и снижать частоту заболеваний для них. Ну, это в комплексе других мер. Это не единственная мера, которую можно предпринимать. После того, как мы растерли все четыре конечности, растираем грудь, живот и затем растирание спины.

хочу напомнить здесь такой деликатный момент, что если мы делаем процедуру женщине, то мы не раскрываем грудную клетку.

После растирания передней части туловища немного поворачиваем человека для того, чтобы было удобнее растереть спину. И делаем все точно так же. Растираем сначала горячей рукавицей, а потом холодной. По 1 минуте. Итак, процедуру мы проводим, растирая все конечности и затем туловище. Каждую часть тела мы растираем горячим, холодным, насухо не вытираем. Таким образом мы пройдем все тело и закончим процедуру. Итак, дорогие друзья, это простая процедура, легкая в исполнении, поможет вашим близким гораздо лучше себя чувствовать. Поэтому пользуйтесь этим Божьим даром и будьте здоровы!

0: «Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

не придумал, новый мир он ждет тебя. Когда ты снова, может быть, опустишь руки, тогда ты вспомни, здесь твоя судьба. Хотя сейчас, пока мы с Господом в разлуке, ты сам и я с тобой представить не могу, как это будет в день обыкновенный. Раскроют небеса густую мглу, и свет увидим наяву с волнением. И все не так, как на картинках и в словах. Когда ты полон счастья с нами вознесешься, себе не веря, шевельнется страх. А вдруг, как ночью среди сна, опять проснешься? И потому давай не тратить лишних слов. Подай мне руку, если я в пути устану, смятенье отступить уже готов. Ты спой мне эту песню.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья и слушатели, исследователи Слова Божьего. Сегодня я предлагаю вам такую тему, когда Бог задает вопросы. И мы посмотрим на те вопросы, которые Господь задавал человеку в Священном Писании. По порядку, начиная от самого первого вопроса и дальше. Первый вопрос, который мы встречаем из уст Бога, звучит в сторону Адама. «Адам, где ты?» Естественно, мы помним сразу всю историю, которая вокруг этого, и придется нам эту историю немножко поподробнее сейчас вспомнить. Адам и Ева прекрасно живут в раю, все у них замечательно, до того момента, пока они не согрешили. В чем они согрешили? Единственным условием для них было не есть от одного дерева в раю. Запретный плод, который они, скажем так, известен всем на слуху, это то, что они сделали, то, что они съели, и то, чем они согрешили перед Господом. После того, когда Ева и Адам съели от этого плода, они вдруг осознали, что они наги, поэтому они спрятались, поэтому они начали листьями как-то прикрываться, делать себе какие-то одежды из листьев. И проходит время, и Господь выходит навстречу к Адаму, искать его, пообщаться с ним, поговорить с ним, что же произошло. Итак, предыстория вот такая этого вопроса, и Господь, гуляя по саду, задает вопрос: «Адам, где ты?» Знал ли Бог, где находится Адам? За каким конкретно деревом или кустом, или в каком закоулке сада он спрятался? Да знал, конечно. Зачем тогда этот вопрос? «Адам, где ты?» Наверное, этот вопрос нужен не Богу, нужен самому Адаму. Каждый вопрос, который мы задаем, есть смысл проецировать на себя. Если бы Бог спросил тебя, меня: «Андрей, где ты?» Что бы я ему ответил? Я сейчас вот здесь стою за кафедрой, читаю Библию, что-то рассказываю. Где я? Или я нахожусь где-то на работе, занимаюсь какими-то своими делами. Или я после работы отдыхаю, сидя в своем удобном кресле на диване, или перед телевизором, или перед компьютером, или вообще пытаюсь уснуть. Где я? К чему этот вопрос вообще? Он был бы, наверное, не важен, если бы не было бы следующего вопроса. Когда Бог спрашивает у Адама: «Где ты?», как Адам отвечает? Адам отвечает: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». После этого Бог задает ему другой вопрос: «А кто тебе сказал, что ты наг? У тебя вдруг появились новые водные. Мы с тобой общались, все замечательно, и вчера общались, вот, и сегодня я пришел с тобой пообщаться, и ты вдруг подумал, что ты наг, ты вдруг спрятался. Что изменилось?» Интересный вопрос второй Бог задает человеку. Кто сказал тебе? В данном случае, кто сказал тебе, что ты наг? Берем суть этого вопроса для себя. Кто сказал тебе? И, естественно, расширяя этот вопрос, мы начинаем понимать, что главный-то смысл не в том, кто и что нам сказал,

Голосов разных в этом мире есть много. Вопрос в том, а кого мы послушали? Мы живем в век информации. Информации полезной, вредной, ложной, и истинной, и научной, и какой угодно. В этом мире огромное количество. Кого мы слушаем? Когда кто-то что-то нам говорит, кому мы верим? Это как раз-таки отсылка к тому диалогу, который был между змеем, искусителем и Евой. Когда змей говорил: «Нет, не умрете», а Бог говорил: «Умрете». Когда Бог говорил: «Не ешь от этого дерева», а змей говорит: «Да ладно, вот я тоже ел, у меня ничего, со мной ничего не произошло, все нормально, можно есть». Откроются ваши глаза, это Бог хочет от вас скрыть какое-то сакральное знание. Бог не хочет, чтобы вы достигли чего-то большего. Кого ты послушал? Кому ты поверил? Следующий вопрос, который Бог задает практически сразу после этого, когда он спрашивает, кто сказал тебе, что ты наг, то есть кого ты послушал, кому ты поверил, следующий же вопрос: а не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть? Перефразируем: а что ты сделал? Не согрешил ли ты в чем-то? Кого ты послушал и что ты сделал? Три вопроса идут к ряду, и каждый из этих вопросов действительно поясняет нам наше положение. Адаму – его положение, и если мы применим эти три вопроса к самим себе, мы поймем наше положение, где каждый из нас в данный момент жизни находится. Что ты сделал, кого ты послушал и где ты сейчас находишься? То, где ты сейчас находишься, напрямую связано от того, кому ты поверил, кого ты послушал и что ты сделал. Где ты находишься? У тебя все в порядке, ты в своем доме, в своей семье, у тебя все замечательно? Или наоборот, у тебя все плохо, и у тебя, может быть, нет даже и дома, и семьи, или еще чего-то? Кого ты послушал, кому ты поверил, кому доверился? Что ты в итоге сделал, какие решения принял? Это ответ на вопрос «Где ты?». Но самое интересное начинается дальше. Какой же следующий вопрос Бог задает человеку? Да, мы следующий вопрос можем увидеть здесь, когда Бог потом оборачивается к Еве и спрашивает, что ты сделала. Но это тот же вопрос. Нас интересует реально следующий. А следующий вопрос надо искать уже в следующей истории. Переворачиваем страничку Священного Писания и читаем историю про Каина и Авеля. Еще не произошло непоправимого. Господь обращается к Каину. Глава 4, Бытие, стих 6. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Суть вопроса. Почему ты огорчился? Понятно, если ты делаешь доброе, если все хорошо, то ты поднимаешь лицо, тебе нечего ни огорчаться, ни переживать, ни стыдиться. А если не делаешь доброго? Почему ты огорчился? А почему Каин огорчился на самом деле? Надо вспомнить и эту историю. Каин и Авель приносят жертву Господу. Авель принес от стада ягненка в жертву Господу. Каин принес от того, чем сам занимался, а он был земледелец, принес от плодов земли, написано, Господу. И Господь принимает жертву Авеля, потому что его жертва указывает на Спасителя, но не принимает жертву Каина. И Каин огорчился. Господь нигде не велел приносить в жертву от плодов земли. И раз Каин огорчился, то он затаил обиду на своего брата. Как это? Бог жертву брата принял, мою жертву не принял, а я так старался, а я тут... Какие мысли были у Каина, кто знает?
Но когда Каин огорчился,

и начал жить с этой обидой, эта обида до добра его не довела. Проходит некоторое время, и Каин улучил момент, когда он будет мстить. И вот нет больше Авеля. И Господь приходит к Каину еще раз и задает еще один вопрос. «А где Авель, брат твой? Что ты сделал?» Очень важный, у нас три вопроса до сих пор было, три сути вопроса. Где ты, кого ты послушал и что ты сделал? Не ел ли ты от дерева, или что ты сделал, или что ты сделала, когда он обращался к Еве? Где ты, кого ты послушал и что ты сделал? Четвертый вопрос, очень важный. От чего ты огорчился? Контекст мы сейчас уже посмотрели. Что огорчает нас? Когда мы, как люди, вдруг огорчаемся или обижаемся на что-то. Что происходит с нами, по какой причине это происходит? Ну, здесь важно сказать, наверное, что обида – это самое ненужное чувство, которое может быть у человека. Оно всегда вредит человеку. Нет никакого обстоятельства, при котором мы могли бы оправдать нашу обиду. Все очень просто на самом деле. Если человек обижал нас сознательно, то он, естественно, хотел нас обидеть, он хотел причинить нам что-то. Вот. И если мы обиделись, кому мы сделали хорошо? Нашему обидчику, потому что он достиг своей цели. А эта обида нас будет убивать, она гложет нас, она мучает нас. И, в общем-то, мы ни к чему хорошему не придем. Она либо приведет нас к мести, что будет дальше, вот как у Каина и Авеля, приведет нас просто к очередному греху, либо это будет непрощение, как мы в другой теме говорили о том, что непрощение может привести нас к непрощению перед Богом, к погибели. Так или иначе, если человек сознательно хотел нас обидеть, и мы обиделись, мы сделали лучше только тому, кто нас обижал, и хуже себе. А если человек не хотел нас обижать, он что-то сделал нечаянно, может быть, даже и не понял, что он нас обидел, а мы ходим тут, обижаемся, дуемся на него, а он и не знает, кому от этого плохо. Тоже нам. Можно рассматривать все остальные варианты, множественные варианты и детали, как это происходит, когда нас обижают. Никогда обида не приносит пользы. Она всегда приносит только вред, только огорчение, только боль, страдания, а может привести дальше к греху и, как следствие, к смерти. От чего ты огорчился? Каин, подумай, что привело к твоей обиде. Авель тебя обидел? Нет. Авель принес жертву, как должен был. А кто тебя обидел? Бог тебя обидел. Да, Бог тебя обидел, Бог не принял твою жертву, ты так старался. А ты что сделал для того, чтобы эта жертва была действительно достойна? Принести жертву, которую Бог не велел приносить? Принести жертву, которая Богу не угодна? Ну, это, наверное, не знаю, равносильно, как принести на день рождения другу подарок, который другу не нужен, а нужен мне. И даже толком, ну, подарить его другу, а потом, когда друг посмотрит и скажет, а что мне с этим делать? А, ну тебе не нужно, давай мне. А потом еще обижаться, почему другу не понравился мой подарок. Может быть, грубое сравнение, но... От чего ты огорчился? А следующий вопрос, а где брат твой? И Каин такой, а разве я сторож брату моему? Ну, мало ли где он. Но этот вопрос уже сознанием дела. Бог знает, что брата уже нет. Этот вопрос призван подготовить Каина к покаянию, обратить его. Может быть, Каин скажет хоть что-то, что смягчит его участь. Когда Бог дальше спрашивает, что это ты сделал? Каин отрекается, он говорит, я не знаю, где брат мой. Да знаешь ты, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет от земли. Я знаю, что ты его

убил. Я знаю, что его больше нет. Что ты сделал? Когда Бог обратился к Адаму и Еве, что ты сделал? Мы не знаем дальше, как развивалась история, но мы знаем, что этот разговор привел к покаянию и Адама, и Евы. Потому что после результат этого разговора в 3 главе Бытия записан, что они получили одежды кожаные. Одежды кожаные они не могли получить никаким другим способом, как только принести жертву. Принести жертву кровную. Ягненка из стада, который символизирует жертву Иисуса Христа. И таким образом получить прощение. Да, наказание за их грех однозначно последовало. Они были изгнаны из Эдемского сада, в котором они жили. Но прощение также было получено. Смерть, которая должна была последовать за этим нарушением, не последовала, потому что последовала смерть того самого жертвенного животного, как символ будущей смерти Иисуса Христа. Именно Он по-настоящему умрет за их грех. А сейчас пока аванс, вот эта жертва. Каин, что ты будешь делать? У дверей грех лежит. Очень многие исследователи читают этот текст и говорят, грех и жертва за грех обозначалась одним и тем же словом. Что ты принес в жертву? Ты принес в жертву не то, что ты должен был. Ты должен был точно так же принести ягненка. Вот, пожалуйста. И сейчас еще не поздно. Раскайся, принеси. Но что он говорит? Каин говорит, нет, от лица твоего я скроюсь, буду скитальцем. Мне не нужно, я уйду от тебя. Адам разве не скрывался от Бога? Скрывался. Когда Адам согрешил, первое, что он захотел делать, он спрятался. Так и мы, когда грешим, первое, что хочется сделать, это спрятаться от Бога. Вспоминается известный пророк Иона. Когда Бог обратился к нему и сказал, иди проповедуй в Ниневию, это настолько пророку не понравилось, что написано, он решил сбежать в Фарсис. Сбежал, спрятался, еще в трюм корабля, лишь бы Бога не видеть, не слышать. Убежал от Бога. Далеко? Каин тоже говорит, от лица твоего я скроюсь. Неужели? Помнится, в псалмах написано, Давид говорит, куда я денусь от твоего лица? Куда бы я ни пошел, ты везде, Господи. Так и мы, когда делаем что-то неподобающее, ищем, куда бы спрятаться от Господа, вместо того, чтобы со своим покаянием, с жертвой за грех, прийти к Господу, поклониться Ему и попросить прощения. Все вопросы, которые Бог задает, имеют одну единственную цель. Обратить нас, наше внимание на то, что мы из себя представляем, где мы находимся, что мы совершили, и привести нас к покаянию. Сложнее со следующим вопросом. Какой следующий вопрос задает Бог в Священном Писании? Я думаю, первые вот эти вот 3-4 вопроса любому читавшему Священное Писание было бы несложно найти. Со следующим вопросом сложнее. Надо перелистывать уже не одну и не две, не три странички. Его мы найдем аж в 16 главе книги Бытия. Незаметная история. История Агарь. Агарь, служанка Сарина, которую та отдала фактически в жену, в наложницу Аврааму, когда вместе они решили, не дождавшись Божьего благословения, как-то своими силами делать себе сына. К чему это привело? Это привело только к разладу в семье, это привело к ссорам, к проблемам, к притеснению Агари со стороны Сары. В итоге Агарь не выдерживает и сбегает. Сбегает, и интересно, что в этом ее побеге находит ее Господь. Бытие, глава 16, стих 7. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, и сказал ей,

Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она отвечала Господу, что она бежит от Сары, от госпожи своей, а ангел Господень велит ей возвращаться обратно и покориться. И она поступает по слову Господу, Господа, она возвращается обратно. Но вот этот маленький вопрос не должен остаться для нас незамеченным. Откуда ты пришла и куда идешь? Он очень похож на вопрос «Адам, где ты?», но он расширяет немножко этот вопрос. Как ты сюда попал? Откуда ты пришел и куда ты идешь дальше? Очень часто мы можем ответить только на половину этого вопроса. Мы можем ответить на вопрос, откуда мы пришли. Мы можем ответить, проанализировав, и то не всегда, на вопрос, как мы сюда попали. Но на вопрос, а куда ты идешь, на этот вопрос далеко не все люди могут ответить. Хотя бывает наоборот. Бывает, мы очень точно знаем, куда мы идем, чего хотим достигнуть. И тогда забываем другие вопросы. Что ты сделал? От чего ты огорчился? Кого ты послушал? Почему ты вообще принял такое решение? Принял решение прятаться от Бога, шить себе листья смоковные, прикрываясь ими. Откуда ты пришла и куда ты идешь? Обратите внимание, Агарь в этом моменте не может сказать, куда она идет. Она может сказать только, откуда она пришла. Она бежит от Сары. Куда бежит, ей, по сути, все равно. Она не знает, куда она бежит. Господь хотел бы, чтобы и мы время от времени останавливались на путях своих. Останавливались и задавали себе вот эти вопросы, которые Господь задает нам. Где ты? Кого ты послушал? Кому ты поверил? Что ты сделал? Куда идешь? Иной раз задавались вопросом, а где брат мой? Не по той причине, что мы сторожа своим братьям или своим сестрам, или своим родным или близким, а по той причине, а не согрешили ли мы против нашего брата или сестры или близкого? Не являемся ли мы обидчиками? Не должны ли мы примириться? А может быть, уже нет возможности примириться. Может быть, нужно было слушать Господа, когда Он задавал вопрос, от чего ты огорчился, и примиряться тогда? Что бы ни случилось, еще не поздно примиряться с Господом. Никогда не поздно, пока мы живы, примириться с Господом. Но есть еще вопрос. Следующая серия вопросов, когда Бог задает, спрашивает что-то у человека, нужно перелистнуть еще одну страничку. Это 18-я глава книги «Бытие». В этой истории Авраама посетил Господь в виде трех путников, двое из которых потом пошли дальше в сторону Содома, вершить суд над Содомом и Гоморой, а один остался у Авраама. И пока еще эти путники были у Авраама, написано, сказал один из них, что у Авраама будет сын, и будет сын именно от Сары, от его жены. И здесь повторяется вопрос, 18 глава Бытия, 9 текст, «Где Сара, жена твоя?» Авраам отвечал, «Здесь, в шатре». Очень похоже на «Где Авель, брат твой?», но только разная ситуация. Если там, спрашиваю у Каина, где Авель, брат твой, Авеля уже не было в живых, то здесь все нормально. Здесь Авраам и Сара, муж с женой, все у них замечательно. Почему Бог задает такой странный вопрос? Где Сара, жена твоя? Ну, логично, вот она здесь, в шатре. Что-то большее в этом вопросе есть. Наверное, есть и отсылка на то, что произошло чуть раньше. Где Сара, жена твоя? Почему ты пытался исполнить Божье обетование своими силами, да еще используя Агарь? Кого ты послушал? Потому что вы помните, что Агарь ему предложила именно Сара, жена. А кого надо было послушать?

точно так же, как и Адам в свое время. Кого ты послушал? Тебе жена предложила немножко не то. Ты должен был сделать вывод правильный. Ты должен был принять правильное решение. Но следующий вопрос еще более странный. Когда Бог объявляет Аврааму, что у него будет сын, и сын будет от Сары, и уже через год, то написано, Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» Рассмеялась она внутри себя. Она даже не вслух рассмеялась, но следующий вопрос, «И сказал Господь Аврааму, от чего это рассмеялась Сара?» Сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Господь услышал вот этот внутренний смех. Это неверие. И задает вопрос Аврааму. А почему Бог спрашивает за веру Сары у Авраама? Почему он не спросит Сары, «Сара, а почему ты рассмеялась?» Почему спрашивает Авраама? Не потому ли, что Авраам ответственен за веру не только свою, но и Сары в том числе. А что он сделал, чтобы укрепить ее веру? Пытался решить этот вопрос со служанкой? Не получается ли так, что она не верит, потому что Авраам виноват? Авраам, а почему Сара не верит Господу? Точно так же, как Каин был ответственен за жизнь Авеля, и Бог спрашивает, «Каин, где Авель, брат твой?» Так же сейчас Бог спрашивает Авраама за веру Сары, потому что от этого может зависеть вечная участь. Авраам, а почему не верит Сара? И этот вопрос, который стоит бы нам и себе иной раз задать. Как часто мы, верующие, думаем о своих близких, которые не доверяют Богу во всем. Так вот, стоит задать себе вопрос, а почему они не верят? Вопрос себе. Может быть, они не верят по причине нашего поведения? Что я сделал? Где я огорчился? А где я огорчил? И последний вопрос – который Господь задает. Есть ли что трудное для Господа? Единственный из этих вопросов по-настоящему не нуждающийся в ответе. Нет ничего трудного для Господа. Господь желает благословить человека. Господь желает спасти человека. Все эти вопросы, которые Бог задает, не только героям Священного Писания, но и каждому из нас, задает с одной целью – обратить наше внимание на то, где мы находимся, для того, чтобы нас спасти. Итак, где ты? Кого ты послушал? Что ты сделал? Не согрешил ли ты? Где брат твой? Где жена твоя? Где близкий твой? От чего ты огорчился? Откуда ты идешь и куда ты идешь? Почему ты не веришь? Почему не верят твои близкие? Все эти вопросы каждый из нас должен периодически задавать себе. И когда мы, задав себе все эти вопросы, поймем, что мы зашли в тупик в своей жизни, вспомните последний вопрос. Есть ли что невозможное для Господа? Есть ли что трудное для Господа? Приходите к Нему, и Он призывает, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Принесите к Нему все свои проблемы, Он может их решить. Пусть Господь благословит вас в ваших взаимоотношениях с Господом, в вашей повседневной жизни. Пусть Господь поможет вам в решении любых проблем. Только не убегайте от Него и не прячьтесь от Него. Только с Его помощью можно быть успешным в этой жизни.

0: Здравствуйте. Одобряет ли Бог ложь во спасение, так называемую благую ложь? Когда библейские герои обманывали друг друга, как Бог это оценивал? Ведь иногда ложь – это единственный способ предотвратить зло. На эти вопросы мы будем искать сегодня ответ. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Мы знаем, что есть Божья заповедь «не лжесвидетельствуй».
1: Да.
0: То есть здесь присутствует во фразе слово «ложь», лжесвидетельство. Да? Кстати, интересно, что это такое? И любая ли ложь является лжесвидетельством?
1: Угу.
0: Потом мы знаем, что немало есть библейских героев, которые направо и налево обманывают своих ближних.
1: Есть такой.
0: И Бог их не губит, они продолжают быть его людьми. И вот на основании этих историй некоторые говорят, если ложь во благо, если я кого-то спасу, обманув, значит, это нормально, Господь меня не спросит. Вот как вы прокомментируете это, этот момент?
1: Давайте тогда по порядку. Всякая ли ложь это грех, да, и что же там подразумевается под лжесвидетельством в заповеди? Достаточно большое количество комментаторов, вообще исследователей Библии пытаются придираться к вот этому слову, говоря, что в заповеди там стоит чуть ли не судебный термин – лжесвидетельство. То есть, когда ты обманываешь именно на суде, и когда твой обман влечет за собой какие-то последствия по отношению к твоему ближнему, ну, само собой, некрасивые последствия. Вот. И пытаются ранжировать ложь из разряда, нанесла ли она вред кому-то, то есть ближнему твоему. И пытаются сказать, что если она не нанесла кому-то вред, то, в принципе, скажем так, безобидная ложь. Но Священное Писание говорит на эту тему немножко строже. Вот, и у нас есть такой текст в первом послании апостола Иоанна. Апостол Иоанн говорит так, что «всякая неправда есть грех». Правда, дальше поясняет, но есть грех не к смерти. Это пояснение больше относится к самой теме, которую он там развивает, потому что там он говорит еще о некоторых грехах к смерти. Немножко не относится к нашей сегодня теме, поэтому нам важно то, что он четко заявил, что всякая неправда есть грех. Таким образом, если мы хоть как-то говорим неправду, значит мы грешим. Нарушаем заповедь, получается.
0: Но это как-то даже трудно принять. Ну, понятно, что мы грешим, но есть же разные ситуации. Например, умерла бабушка, ребенок 5-летний спрашивает, а где бабушка? Мы что скажем, в землю закопали? Ну, тогда здравствуйте, ночные истерики, НРС и так далее, детский. Мы говорим, бабушка на небесах, там, ну, кто как, или там, она с ангелами. Ну, в чем-то здесь действительно есть и правда, что, возможно, как бы ее душа будет на небесах при втором пришествии, но все равно это не до конца правда. Или какой-то момент, связанный с трудностями, мы не говорим своим пожилым родителям. Потому что будет еще удар, не дай бог, какой-нибудь, ночью человек пожилой не спит, сердце вот так вот, просто потому, что мы рассказали все подробности нашего трудного дня. Будем правду говорить, будет хорошо.
1: Ну,
0: вот, что делать?
1: Здесь вопрос, наверное, в следующем. Если говорить о детях, то мы должны отвечать ребенку на его вопросы, но должны отвечать, соответственно, с его возрастом. Потому что ребенок нас не будет спрашивать о квантовой физике. А если все-таки будет, наверное, надо что-то ему будет ответить и на его вопрос. Вот. И дети разных возрастов спрашивают нас о, смер-

И в разном возрасте мы по-разному будем отвечать на этот вопрос. И речь не идет о том, что мы желаем солгать. Речь идет о том, или утаить от него какую-то информацию. Речь идет о том, что мы желаем объяснить ему на его уровне, для его понимания, чтобы ему было понятно, что происходит. На эту тему скажу, что мы своих детей всегда берем на похороны.

0: супругой, с семьей, то мы берем всех детей, вне зависимости от их возраста. Я помню первую реакцию одних родственников, которые: «Как, зачем вы приводите деток?» А потом, когда они увидели благословение от этого, когда они увидели, как присутствие ребенка, который относится к этой смерти немножко по-другому, начинает успокаивать бабушку, которая хоронит своего, дедушку, да, мужа своего хоронит, как эта бабушка меньше в итоге плачет. Потому что она видит ребенка, да, ребенок, он не носится, не веселится там, он понимает, что происходит что-то скорбное, он, может быть, до конца не осознает всего, но бабушка уже переключается на ребенка, этот ребенок становится отвлекающим фактором и успокаивающим фактором для бабушки. Проблема здесь в другом. Люди не знают, как это объяснить. И не зная, как объяснить смерть ребенку, не зная, как объяснить смерть самому себе, в конце концов, они начинают пытаться избегать острых вопросов. То же самое про сексуальное воспитание и многие другие вот такие вот моменты. Поэтому это не вопрос обмана, это вопрос незнания, как объяснить.
1: Правду мы говорим, но ведь придет время, и мы будем говорить больше и больше, просто дети растут, это все растянуто во времени.
0: Да, давайте, наверное, попытаемся дать определение, а что же такое неправда, что же такое обман?
1: Да.
0: Вот если этому дать определение, тогда мы как-то будем от чего-то одного отталкиваться. И я бы предложил следующий вариант. Он тоже как бы не на пустом месте основан. Можете попытаться эти вопросы посмотреть в толковых словарях, что такое неправда или что такое обман. Это введение в заблуждение. Вот введение в заблуждение, это, наверное, будет максимально такой вот емкий и понятный ответ на что такое обман. Потому что, когда мы говорим, как ребенку сказать, не все, например, или престарелым родителям, которые спрашивают, как у тебя прошел день, не объяснять о том, что у меня случалось, ради того, чтобы сохранить их, им спокойствие. Да, у меня что-то произошло, и, да, я с этим как-то справился, с чем-то еще завтра справлюсь. Я им рассказываю, в целом хорошо прошел день. И им это достаточно. Если им нужны какие-то подробности, я расскажу какие-то подробности из моего дня. Все равно не буду рассказывать поминутно. Значит ли это, что если я поминутно не отчитался, то я им что-то солгал? Нет. Вопрос в другом. А что они хотят знать?
1: Что у сыночка все хорошо.
0: Что у сыночка все хорошо. То есть они хотят знать в целом, что у меня все хорошо, и я в целом эту информацию предоставляю. Если у меня действительно есть какая-то серьезная проблема, то я могу сказать, да, вот здесь хорошо, но вот у меня есть вот такие-такие переживания, я с ними работаю, в принципе, все будет хорошо, потому что у меня есть способ из этого выйти. Другое дело, когда родители или, там, не знаю, кто-либо что-то у тебя спрашивает, а ты сознательно вводишь его в заблуждение. Взять, например, того же самого Авраама, которого как-то спросили про его жену, кто она ему. И он ответил, что она ему сестра. И там была как бы отчасти правда, потому что она действительно была ему сестрой. Вот. Она была дочь отца, но не дочь матери. То есть они были, как это называется, кровные, по-моему, да, это называется?
1: Сводные, да.
0: Не суть, понятно. Да, дочь отца, но не дочь матери. Поэтому в некотором смысле она ему сестра, но в некотором смысле она ему жена одновременно.
1: И даже в самом главном смысле жена.
0: А вот вопрос, да, а что, когда ему задают вопрос, кто она тебе, и когда он отвечает, что она ему сестра, а потом это чуть ли не приводит к серьезным последствиям, потому что ее собираются взять в жены другой человек, вот, и Бог начинает в это дело вмешиваться, чтобы предотвратить вот разрушение семьи и нарушение уже других заповедей, да, тогда ему говорят, слушай, а что ж ты такое сделал, почему ты нам соврал? Он говорит, да я как-то вроде как бы даже и не соврал, потому что она действительно моя сестра. Но что он сделал? Он ввел в заблуждение. Сказав правду или часть правды, но он ввел в заблуждение. Здесь был вопрос, а с какой целью интересуетесь? Да? То есть, если бы они просто спрашивали о родственных отношениях, все было бы нормально. Но они-то спрашивали, понять, свободна эта женщина или нет. Они хотели это знать, А он им, сказав правду, по сути, ввел их в заблуждение, потому что они решили, что она свободна, а она была не свободна, она была

0: замужем. Причем ввести-то в заблуждение можно и ничего не сказав, вообще молча. Ввести в заблуждение можно, сказав чисто правду, своей интонацией, своим еще просто промолчав. Когда на тебя смотрят, ожидают, например, какой-то ответ, вот, спрашивают, был или не был. Им скорее кажется, что не было, они ожидают этот ответ, ты молчишь. Они ушли со своим пониманием. А ты это знаешь, а ты сознательно, по сути, ввел их в заблуждение. И ты потом, господи, так я же ничего, это, я же не соврал. Я вообще даже ничего не говорил, какое вранье.
1: А, или, что это значит?
0: Вот, вот понимаете, поэтому понятие введения в заблуждение, оно более емкое. И там написано, всякая неправда есть грех. Таким образом, когда я привел человека к неправильному пониманию, неправильному ответу на его вопрос, и я согрешил.
1: Вот, а значит, Авраам согрешил.
0: Авраам согрешил, да. Никто Авраама в той ситуации не оправдывает.
1: Потому что очень важно знать, поскольку библейский герой все-таки для нас пример, и раз там написано, что этот герой избранный Божий человек, что это не просто там какой-то грешник, которого Бог потом наказывает, тот умирает, ну там все понятно. Тут Авраама Бог за это не наказал, ну так явно, что явился ему ночью Господь и сказал, зачем же ты, сын мой Авраам, так сотворил, так вот тебе наказание, тут все понятно. А здесь как будто в этой ситуации Бог-то и не осуждает, и дальше, и проехали, простите меня, и идем дальше. И мы делаем вывод, так значит, и я так могу, как Авраам, иногда, чтобы спасти себя от каких-то неудобных ситуаций, или ну, других спасти, чтобы мне навредили.
0: Знаете, вопрос греха и наказания за грех, он немножко более емкий, чем просто взять пример одного Авраама, где он обманул и за это не поплатился. Поплатился. Поплатился в первую очередь взаимоотношениями с теми людьми, с которыми он, которым он должен был проповедовать. Он ходил там среди них, говорили, ты среди нас как князь Божий. И тут он среди них как князь Божий. И делает такие вещи, что ему потом предъявляют, говорит, знаешь, такие вещи у нас не делаются, что ж ты сделал, так нельзя. И это порицание, на самом деле, наказание уже большее, чем нам порой кажется, потому что это было нарушение серьезных взаимоотношений между фактически двумя народами. И оно имело далеко идущие последствия. А если еще добавить, что его сын потом сделал то же самое, и вполне возможно с тем же самым царем, потому что как минимум имя там одинаковое, но это действительно далеко, далеко идущие последствия. Поэтому сказать, что Господь не наказал, Господь выгнал Адама и Еву из рая. Наказание. И с другой стороны, прощение где-то было, потому что, по идее, должен был наказать смертью. Поэтому вопрос наказания с точки зрения Бога, кого и каким способами, насколько серьезно Бог будет наказывать, я думаю, надо, с одной стороны, предоставить Богу, а с другой стороны, понимать, что там влияет еще вопрос покаяния. Когда ребенок что-то сделал, опять же, в семье, скажу, что-то сделал не так, и он знал, что так нельзя, но он поступил неправильно, по идее, мы должны его как-то наказать. Но наше наказание будет варьироваться в зависимости от его покаяния. Если он осознал и покаялся, то наказание будет либо легкое, либо его может в принципе не последовать, потому что, да, он, потому сам, что он уже сам себя наказал. А смысл? Да. Наказание должно приводить к покаянию, к осознанию и к тому, чтобы не повторять это в будущем. Если он уже осознал, зачем наказывать? Все, он сам себя наказал.
1: Понятно. Но вот с такими ситуациями, может быть, да, это понятно, вот как у Авраама была. Хотя там тоже, там же опасность угрожала семье Авраама. Да, там. Потому что если она жена, его могут убить, а ее забрать в гарем. Ведь, ну, как бы да. И мы ведем речь не просто о том, чтобы обмануть, а обмануть во спасение. И классический пример, наверное, это пример людей, которые прятали евреев во время Второй мировой войны. И вот есть у тебя? Нет. У меня нет. И, например, не обыскивают дом. Хотя часто и обыскивали. Вот. И, а если бы сказано, а кто-то говорил, ищите.
0: Да.
1: Да, ну как бы, да, не соврал, но люди не все так отвечали. Кто-то говорил,
0: что сделал?
1: Нет.
0: Ввел в заблуждение, да. Ну или, по крайней мере, попытался.
1: Нет, он сказал, ну ищите, ну и без этих его слов все равно бы люди с оружием обыскали дом, если бы хотели.
0: Смотрите ситуацию,
1: ну,
0: да?
1: Вот что с этим ситуацией?
0: Он пытается словами не обмануть, а интонацией, выражением лица, своим каким-то максимально

0: ослабленным положением тела, там, не знаю, выражением, ввести вот проверяющих в заблуждение, что якобы здесь ничего нет, можете не тратить тут время. То есть он это ничего не сказал, но он пытается это транслировать.
1: Что мне нечего скрывать, что мне нечего... моя совесть чиста, никого не прячу.
0: Понимаете, это и есть обман уже.
1: Ну так и что, не надо было так делать, надо было выдать людей или не прятать их у себя.
0: А вот, вот в это и есть ключевой вопрос, надо или не надо. Потому что иногда я сталкиваюсь с ответом на вот этот вот классический вопрос про спрятанных евреев, да, что словами надо не соврать, а всячески пытаться, ну, насколько можешь, отвадить. Вот, и я здесь... усматриваю, что всякая неправда есть грех. Всякий обман – это введение в заблуждение. То есть, если ты пытаешься даже без слов ввести в заблуждение, то ты уже грешишь, ты уже обманываешь. Вот как из этого тогда выходить? Потому что здесь получается одно из двух. Либо ты так или иначе обманул, либо так или иначе кто-то погиб. А если ты допустил, что кто-то погиб, и ты мог спасти, то ты соучастник. Вот. И это то, где происходит коллизия одной заповеди и другой заповеди. И очень часто задают вопрос, да, есть ли разница в заповедях, есть ли какое-то ранжирование, когда ты в одной ситуации не можешь соблюсти сразу обе, и нет возможности избежать вообще какого-либо нарушения. Как быть? И на эту тему у нас есть интересный ответ самого Иисуса Христа. Когда он говорит следующее. Евангелие от Матфея, глава 12. «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Как интересно он выразился. «Священники в субботу в храме нарушают субботу». В чем нарушают? Ну, заповедь говорит, не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, и так далее, и так далее. Находись в покое. А священники в субботу в храме совершают огромное количество жертвоприношений. На минуточку, что такое принесение жертвы, да? Это надо животное заколоть, это надо снять с него шкуру, это надо определенным образом разделать, это надо все это возложить на жертвенник, чтобы там это все сгорело, а потом еще что-то сделать. А потом, это же не одна жертва. А в субботу, в день богослужения, там идет поток, там они, один священник не справляется, там целый ряд священников работают, и работают тяжело. И он говорит, они нарушают субботу, они нарушают конкретно эту заповедь. Но добавляет, однако невиновные. Почему? А потому что у них есть специальная заповедь. Потому что священникам показано Богом, что они обязаны приносить там жертвы. И именно поэтому выражение здесь крайне точное. Христос очень четко дает определение. Он не говорит, что они не нарушают. Он говорит, они нарушают. Но он с них не спрашивает за это. Они нарушили, но они невиновны, потому что они исполнили другую заповедь. Заповедь, которую Бог дал конкретно священникам совершать эти действия в субботу в храме.
1: Поэтому, если человек видит, что другому угрожает смерть, и надо обмануть ради того, чтобы человека спасти, и он обманывает, да, он нарушает заповедь, он совершает грех, но Бог его прощает, потому что он спасает жизнь.
0: А есть ли специальная заповедь об этом?
1: Ну, именно
0: как... Потому что же должна же быть...
1: Об этом нету, наверное, нету.
0: Сейчас найдем.
1: Так же, как и об этом. Вот священники. Да, они нарушают субботу.
0: А священник, там есть целая книга Левит, где там расписывается, что и когда, и как они должны делать. Поэтому у них заповедь есть, да.
1: А, ну то есть они выполняют свою священную.
0: Они выполняют свой священник. Да, у них есть заповедь.
1: Да.
0: То же самое мы можем говорить отчасти об убийстве, да. Когда есть общая заповедь, не убей. А в другом случае Господь говорит, иди и порази. И не оставь там это, пусть это будет заклятый город, не оставь там целым никого. Это отдельный приказ, отдельное поручение. Мы точно так же можем говорить и в рамках современного мира. Да, у нас тоже в законе сказано, что нельзя убивать, а кто убьет, есть определенное законодательство по этому поводу. И в каждой стране оно может где-то что-то отличаться, но оно

0: каждой стране существует какое-то наказание за убийство. Однако, если происходят какие-то военные действия, ты военнослужащий, и тебе приказано иди, то в каком случае ты будешь нарушителем? Когда ты ослушаешь приказы, и когда ты не пойдешь. И вот тебя будут судить не за то, что ты убил, а за то, что ты не стал этого делать, потому что ты был военнослужащим. Я говорю о гражданском, вот о гражданской случае, о военных случаях, о том, что у нас в мире происходит. Для того, чтобы показать, что всегда специальный приказ, специальное установление, специальная заповедь будет важнее общей.
1: Ну, а что же вот с этими случаями, опять же, возвращаясь
0: тогда, да,
1: да, как с ними?
0: Мы можем открыть один серьезнейший пример, где мы увидим, как... Ну, давайте прочитаем, да, это будет, будет понятнее, наверное, сходу. Первая книга Царств, глава 16. Предыстория. Царь Саул был отвергнут Богом за непослушание, в частности, как раз за то, что Господь повелел Саулу истребить определенный город Амаликский, и Саул недоистребил. Что-то не доделал. И в ответ на это Господь посылает Самуила и говорит, ну, извини, ты не можешь, это уже не первое твое нарушение, ты вот будешь отстранен от царства. Дальше Господь говорит Самуилу, доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, как я пойду, Саул услышит и убьет меня. Господь сказал, возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу.
1: Сам Бог говорит.
0: Сам Бог повелевает своему пророку, что сделать?
1: Обмануть.
0: Ввести сказать, в заблуждение.
1: Сказать, что он не для этого пришел, вот, да. Вот для чего. Хотя на самом деле не пришел.
0: На самом деле он, да, он там совершил жертвоприношение, это была полуправда. Но извините, это было введение в заблуждение, потому что когда его спрашивают, зачем ты пришел, зачем он туда пришел? Помазать нового царя. Угу. Поэтому, сказав полуправду, он все равно вводит в заблуждение. А здесь, на минуточку, это приказывает сделать Бог. Угу. И это серьезное заявление. В данном случае мы видим приказание Божье. Но о чем переживает Самуил? Самуил переживает, что Саул, когда узнает, убьет его. Если бы речь шла о жизни Самуила только, то это было бы недостаточно. Чуть позже поясню, почему. Но в данном случае речь идет не только о жизни Самуила. То, что между Самуилом и Саулом произошел конфликт, люди уже знали. Потому что, когда Самуил сказал Саулу, что Бог тебя отвергает, Саул там чуть ли не вцепился в Самуила, даже одежду ему порвал. И люди это видели, это было на глазах у людей. Поэтому об этом конфликте они знали. Кто такой Самуил, и его репутация как пророка Божия тоже была всем известна. Поэтому то, что Бог отверг Саула, люди прекрасно понимали. А что должно последовать дальше? Значит, должен быть выбран назначение нового царя. А что потом может быть? А характер Саула тоже известен.
1: Саул еще жив.
0: И Саул еще жив. Это действительно, серьезная проблема. А мы знаем еще наперед, когда уже был помазан Давид на царство, когда уже начался конфликт Давида и Саула, Давид убегал, Саул как-то вырезал весь город, даже не обратив внимания, что город был священнический город, за то, что кто-то из священников помог Давиду, хотя этот человек не знал, что у них конфликт. И Давид обвинил этот город в измене, вырезал весь город. То есть Саул обвинил город в измене, вырезал весь город. И это серьезная проблема. Поэтому вот жестокость Саула. И когда Самуил идет в Вифлеем по приказу Господа, чтобы там помазать царя, то когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? То есть они боятся уже. Они увидели Самуила издали, они боятся уже. И они, даже не дожидаясь, пока он до города дойдет, выходят ему навстречу, старейшины города. Где это видано, да, чтобы выходили вот так? Выходят ему навстречу и переживают, мирен ли приход твой. Он говорит, я пришел для жертвоприношения, все будет мирно. Они переживают, зная об этом конфликте, и они переживают за свою жизнь. Господь, когда повелевает Самуилу фактически ввести в заблуждение и старейшин города, и жителей этого города относительно цели его прибытия,

0: Господь знает характер Саула и знает, что Вифлеем пострадает в свое время, но не сегодня. Угу. Сегодня Вифлеем должен остаться целым. Если бы Саул об этом услышал... Вифлеем.
1: А, Вифлеем,
0: Вифлеем, да. Город Давидов. Поэтому он приходит туда, он говорит для жертвоприношения. Это было вполне себе нормой и логичным ответом для всех, потому что Самуил, как пророк, одна из его обязанностей была обходить города израильские, учить, естественно, закону Божьему и приносить там жертвоприношения, и вот при этих жертвах объяснять все. Поэтому случайные уши, которые могли что-то услышать, ничего не узнали. Дальше он приглашает к этому жертвоприношению Иессея. Вот. Он, скорее всего, тоже входил в число старейшин этого города. И там среди них помазывает царя. Причем исследование свидетельствует о том, что даже момент помазания был не публичным. Он отвел его в стороночку. Это мы не видим сходу, но есть свидетельство для этого.
1: Ну, то есть Бог здесь сам говорит.
0: Да.
1: Это не я сама придумала, что, возможно, это будет по Божьей воле, если я обману. Бог сам прямо сказал, так же, как Моисею сказал, идите, просите народ израильский отпустить на 3 дня пути для жертвоприношения, а сами бегите из Египта. Тоже Бог сказал, да?
0: Только 3 дня пути, речь была не о том, что мы через 3 дня вернемся.
1: Да.
0: 3 дня пути – это расстояние. Тоже, это не время, это расстояние.
1: Тоже введение в заблуждение.
0: А вот
1: не забыли
0: вернемся
1: просто
0: мы
1: сказать,
0: нет,
1: что не вернутся.
0: Да, это вопрос был другой. И здесь речь о том, что есть специальная заповедь. Вы спрашивали, есть или нет? Есть. «Спасай взятых на смерть» написано. Непосредственно приказ спасения жизни. Если у тебя есть возможность спасти жизнь, ты обязан спасти жизнь. Поэтому вот специальное повеление. И если для исполнения вот этого специального повеления приходится где-то ввести кого-то в заблуждение, то выясняется, что ты даже обязан это сделать. Какой будет вердикт? Согрешил, но невиновен. Точно так же, как у священников. Они согрешают, нарушая субботу, но невиновны, потому что исполняют другую заповедь.
1: Потому что у них правило приоритета.
0: Да.
1: Другого.
0: Здесь тоже есть правило приоритета. Вот на примере это мы видим.
1: Ну, понятно, хорошо. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо, Андрей Дмитриевич, за разъяснение. Благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Случалось ли вам чувствовать себя недостойными или, может быть, людьми второго сорта? А может быть, крутилась в голове мысль о том, что Бог не примет, не услышит или не ответит на просьбу? Так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы также продолжаем наш цикл «Библия 21 века», и с нашим гостем, священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко мы разбираемся и отвечаем на эти и другие вопросы, которые у нас возникают при прочтении. Мы продолжаем сегодня с вами, да, Вадим Анатольевич, читать 7 главу. Но прежде мне хотелось спросить, вот мы все-таки про 21 век, да, говорим, и здесь

0: и живем, можете ли вы сказать о том, что же важного и ценного мы можем почерпнуть из предыдущих глав для нас сейчас?
1: Да, безусловно, это важно. Даже в нашей истории государства какого-либо или всемирной истории есть события, которые в прошлом повлияли на современность и будущность. Угу. Если мы говорим о истории, описанной в Евангелии от Марка, о том, что Сын Божий Иисус Христос пришел на нашу землю, мы должны согласиться и понять, что это повлияло на нас сегодня, на наше будущее в общем и на будущее всей нашей земли, нашей планеты Земля. То, о чем мы говорили уже до сих пор, как Царствие Божие захватывает новые территории. Здесь, на этой земле, пришел Царь Иисус Христос, обещанный Мессия. Он действует таким образом, чтобы люди могли его понять, принять, услышать и пожелать последовать за ним. Он помогает им сформировать доверие, упование, веру, помогает увидеть, что он готов поддерживать их, служить их нуждам, если человек готов с Господом строить взаимоотношения посредством молитвы, упования, понимания Бога через Его Слово, через Его закон.
0: Спасти его от этого греха,
1: да,
0: от этого зла,
1: да,
0: которое, к сожалению, мы порой погрязаем или,
1: да,
0: да, увязаем в этом. Хорошо. Вообще, это на самом деле важные мысли, которые, мне кажется, наши зрители так и хотят услышать вот эту поддержку, вот эту опору, которую мы находим в Иисусе Христе. И мы продолжаем сегодня с вами говорить про интересные такие истории, про интересных персонажей Библии, которые своим опытом показывают, да, и учат нас важным мыслям, да, и как порой выходить из каких-либо ситуаций. Да, и те истории, которые происходили с ними, актуальны и,
1: да,
0: для нас.
1: Это,
0: да, тоже важны нашему зрителю, как, да, учат нас о том, как мы можем спастись в этом мире.
1: Это точно.
0: Так, о чем же у нас сегодня пойдет речь?
1: Да, мы сегодня вновь последуем за Господом туда, куда Он пойдет. И еще раз увидим, что то, о чем вы в начале нашей встречи сказали, о чувстве недостоинства, если кто-то из нас их испытывал, такие чувства, или испытывает сейчас, то мы не одиноки в этом нашем мироощущении или понимании. Да? И как Иисус Христос пытается развеять вот это утвержденное в некоторых людях недостоинство своим отношением к ним. Об этом мы сегодня будем читать и говорить.
0: Хорошо, тогда начнем.
1: Так, итак, последуем за переводом современным в Библии. Мы читаем перевод Института перевода Библии в Заокском, 7 глава, с 24 текста. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать этого было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышав об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крохи, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежавшим в постели, и бес вышел.
0: Отрывок, который, допустим, у меня возникает, благодаря которому у меня возникает очень много вопросов. И, наверное, самый первый – это, да, почему вообще Христос как бы вышел, и снова какое-то таинство возникает, да, он,
1: да,
0: вошел в дом, да, и просил об этом снова никому не говорить.
1: Мы с вами немного ранее читали о том, что Христос предлагал своим ученикам пойти в уединенное место немного отдохнуть.
0: Да.
1: Когда мы читаем здесь в начале этого отрывка, что Иисус Христос отправляется в пределы или в область Тира, это была языческая территория. А если вспомнить, мы можем вспомнить то, с чем, с каким отношением Иисус Христос сталкивался на территории Галилеи или Палестины. Какое это было отношение? Враждебное. Он всегда чувствовал враждебность со стороны

0: духовных лидеров, правителей. Да, его везде хотели подловить где-то, в чем-то укорить и так далее, и так
1: судить,
0: далее.
1: Да, вот
0: это один момент. То есть Христос тоже нуждался в моменте тишины. Другой момент, который очень часто мы находим в Евангелии и Марка, и не только евангелиста Марка, это то, что, что называется, можно читать между строк. Иисус Христос никогда не оказывался в каком-то месте случайно. Он всегда, его действия были продиктованы каким-то внутренним откликом на ту нужду, которая оказывалась там, где он оказывался. И очевидно, когда мы читаем дальше, что Христос не просто так оказался здесь, хотя он хотел побыть один. Мы читаем, да, что он хотел уединиться в доме, но невозможно было этого сделать. И то, что дальше мы читаем о женщине, если есть, да, какие-то мысли, вопросы, давайте вместе разберем.
1: Да, вот здесь вот возникает такой вопрос. Ну, самый первый, наверное, который возник, это мы уже, конечно, говорили про изгнание бесов. Но вот хочется еще раз прояснить. Вот здесь ребенок. Да, был одержим. Хочется спросить, за что, вот, за что ребенку? Что, он был как-то, что, ребенок уже был в детстве недостоин, что вот тут вот бесы его посетили? Где он так нагрешил?
0: Да, очевидно, что как бы, но это не действиями ребенка обусловлена вот его одержимость. Видите, может быть, нужно еще раз сказать, что любое наше болезнь, скажем, или одержимость является следствием греха. Но не всегда это следствие моего греха, личного греха. То есть любая болезнь на земле, она является следствием первого греха, который совершили наши прародители. Если расширить вот, рамки только Евангелия от Марка. То есть все несовершенство, все поломанное, судьба человеческая, болезнь, неизлечимая болезнь, это все следствие греха. Который когда-то,
1: падение, которое,
0: да,
1: когда-то произошло.
0: Когда-то наши прародители отступили от Господа и доверили себя в руки дьявола, сатане. Это, во-первых, первая мысль. Вторая мысль, что действительно некоторые наши болезни являются следствием моего греха, моего греховного поведения.
1: Но можем ли мы сказать, допустим, о том, что вот когда мы грешим, это значит, Бог нас так наказывает, потому что мы вот неправы, потому что мы делаем неправильно, как там написано. Или, может быть, ну, наверное, логичнее это то, что следствие нашего греха, это, скорее всего, следствие того, что мы делали неправильно и навредили себе. Бог же не просто так давал правила для того, чтобы мы их как бы исполняли, да, а для того, чтобы нам становилось лучше.
0: Безусловно. Вот вопрос в том, что Бог настолько как бы верен своему же правилу и закону, что он дает мне свободу выбора испытать последствия моего же выбора. Ведь он предвидит и знает, что мои действия могут привести меня в очень тяжелое состояние. Но он не всегда становится впереди меня и говорит только, извините за выражение, через мой труп.
1: Да.
0: Да, он не делает этого. Он дает мне возможность пойти тем путем, которым я желаю пойти. Но в то же время, когда я хочу пойти к Господу, он уже стоит и ждет меня, что он уже будет меня встречать. Это один момент. Другой момент. Мы уже с вами тоже читали в предыдущих главах, когда бесы, обращаясь к Иисусу Христу, и не только в Евангелии от Марка, есть и в других евангелистах, обращаясь к Нему, говорят, «Ты пришел мучить нас. Зачем ты пришел?» Вот. А в других местах, когда у евангелиста Марка это не описано, но у других евангелистов описано, когда Христос был искушаем сатаной в пустыне в начале его служения, то там есть такая фраза, когда сатана говорит, если ты поклонишься мне, я дам тебе все царства мира, потому что они принадлежат мне. Нужно понимать, что Христос пришел на территорию врага. И наша земля – это территория сатаны. Потому что наши прародители отдали ему, себя отдали ему во власть. Поэтому сатана, как законный правитель, он может властвовать над ребенком, он может властвовать над взрослым человеком, над здоровым, больным от того времени. Поэтому мы не можем всегда сказать, почему это так.
1: Мне кажется, вот здесь вот такая хорошая параллель, о которой вы тоже уже говорили, о том, что когда мы приходим ко Христу, да, ну то есть мы принимаем его, там, да, открываем свое сердце, делаем его чистым в плане того, что разрешаем ему жить,
0: да,
1: да, у нас, мы тем самым наполняемся силой, да, Христа и уже идем, так скажем, по доброму пути, да, да, следуем его.

0: Благой Вести,
1: да.
0: Как мы это говорили. И также вы говорили о том, что мы можем находиться во власти сатаны, когда не делаем этот выбор.
1: Да.
0: При этом мы не можем, да, осуждать наших там прародителей, говорить, что они там не правы, а мы правы, да, потому что мы все грешны.
1: Верно. Вот как бы нам не хотелось верить в истинность этой, в этой фразы, истинность этой фразы, но она действительно имеет место быть, и ее совершенство абсолютное. Нету середины.
0: Угу.
1: Когда мы говорим о человеческом сердце, о его принадлежности к какой-то идее, желанию, простите, моде, там, веяниям времени и так далее, нету середины.
0: Угу.
1: Конечно, есть вещи безобидные. Вот, есть вещи безобидные, на которых я стою, и это там, может быть, середина. Но когда мы
0: говорим... Какие это могут быть вещи?
1: Сейчас, ага. Я скажу об основных, да? Но когда мы говорим о том, что человек имеет цели, желание, направление жизни, да, ради чего он живет, что он делает, каковы его мотивы в сегодняшнем дне и вообще в жизни, здесь середины не бывает.
0: Угу.
1: Или я знаю Господа и стараюсь жить по принципам Господа, я всегда на стороне Господа, а это поддерживается тем, что я с утра встаю и говорю: «Господи, я приглашаю Тебя в свою жизнь, пожалуйста, будь со мной, я хочу с Тобой прожить этот день».
0: Угу.
1: Если я этого не делаю, я всегда нахожусь на стороне дьявола. Будет ли он мной властвовать в этот момент открыто, как бесы властвовали тем или иным человеком, мы не знаем.
0: Угу.
1: Но даже пассивное его действие или пассивное мое действие не избрание Бога автоматически переставляет меня на сторону врага,
0: угу.
1: дьявола.
0: То есть середины нет.
1: К сожалению, да, наши телезрители, слушатели, к сожалению, Мария, то, как нам открывает Библия, таков расклад, простите за выражение, да?
0: Да.
1: Вот в нашем мире. Поэтому, ну, это и ничего, ну, с другой стороны, мы не можем сказать, что это очень что-то сложно или невообразимо. Нет, Бог приглашает, приходи ко мне, да, живи со мною. И Он говорит, что Царствие Божие уже пришло, оно уже вот реально, можно его пощупать.
0: Причем мы говорили с вами в прошлых программах о том, что на самом деле это просто. Просто помолиться, сказать о том, что, Боже, я так в Тебе нуждаюсь, да, мы... Каждый вообще день в чем-то нуждаемся. У нас есть нужда.
1: Безусловно.
0: Поэтому в этом нет ничего сложного. Вот как раз-таки счастье в простом.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Но вы спросили, какие
0: да.
1: могут быть нейтральные вещи. Да?
0: Угу.
1: Но бывает так, что я, допустим, одежду выбираю.
0: Угу.
1: Да. Если, конечно, допустим, моя одежда не оскорбляет кого-то, потому что я могу прийти в какое-то общество, где социальный статус тех людей, которым я пришел, он очень низкий, ну, в силу обстоятельств.
0: Угу.
1: Но я могу прийти в такой одежде, которая вызовет у этих людей чувство недостоинства. Если я вот этого не понимаю, и из моего поведения люди чувствуют себя униженными, это и есть вот этот выбор, где я стою. Я уже автоматически перехожу на сторону врага душ человеческих, потому что его задача угнетать, убить, погубить и так далее, и так далее. Есть интересная фраза, которая мне нравится. Это не библейская фраза, но комментаторы христиане говорят, да, что любой человек в присутствии Христа не чувствовал себя униженным.
0: Угу.
1: А когда мы читали с вами о книжниках, о фарисеях, о религиозных лидерах общества, в их присутствии человек считал себя грешником.
0: Угу.
1: Как это происходило, да, доподлинно мы не можем описать. Но мы уже читали, они осуждали то, как люди омывали руки или не омывали, как они сидели, как они стояли, какой профессией они занимались, насколько они знали закон или не знали, и так далее, и так далее. Вот по отношению ко Христу, человек, когда встречался с Ним, он не чувствовал себя ниже по положению.
0: Угу. Значит, мотив униженный и оскорбленный – это сатанинский мотив.
1: Только
0: да,
1: так.
0: Которому да. мы не должны следовать.
1: Ну, вот в этой как раз таки истории этот эпизод и показывает, да, что женщина, она была язычницей, еще раз поясним, это люди, которые во времена Иисуса Христа поклонялись не живому Богу, а любым
0: богам.
1: Идолам, да, изображением, сделанным из камня. И вот она просит у Господа помощи.
0: Мне интересен, кстати, вот здесь ответ, который дается, очень такой... философский. Можно ли как-то его обосновать и применить в нашей жизни? Что здесь вообще имелось в виду? Он вообще говорит о том, что все, дочь твоя исцелена, когда вот он дает ему ответ.
1: Вы имеете в виду, что Христос отвечает ей? Или...
0: Да, да, и то, что Христос ей отвечает.
1: Да, ну давайте последовательно дойдем. Да, то есть Христос ей говорит, она его спрашивает,

0: спрашивает, она просит его о помощи. И Христос ей говорит фразу: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам».
1: Да.
0: Вот, очевидно, но и то, как отвечает женщина Христу, она поняла, о ком речь. И она поняла, кто она.
1: Угу. Ну, то есть тем самым он ей дал ответ. Да.
0: Указал на ее место.
1: Да.
0: Конечно, мы понимаем, что или что-то здесь Бог забыл, кто он, то есть пытаясь поддерживать разделение, которое было, или что-то здесь было другое. Но нам нужно еще раз понять, да, что Христос пришел в языческую территорию, с ним пришли ученики.
1: Угу.
0: И в то время, как мы уже читали, религиозные лидеры поддерживали эту идею, что они, последователи иудаизма, евреи, они исключительный народ, потому что Бог им дал законы напрямую, а все остальные – это нечистые.
1: Угу.
0: Это нечистые. И благословение, в первую очередь, если вдруг Бог, давайте возьмем кавычки эту фразу, захотел кого-то благословить, то он в первую очередь благословит кого?
1: Тех, кто ему.
0: Иудея, да, из народа израильского. А эти все, они второсортные. И, к сожалению, окружающие люди понимали это, язычники понимали это, что если прийти ко Христу, то нужно пройти очень-очень долгий этап, потому что там впереди стоят те, кто достойны, а мы недостойны. Эта женщина, вот она говорит, я недостойна, я знаю, что я, простите за выражение, собака.
1: Угу.
0: Но наш Бог так не поступает, наш Господь так не действует. Поэтому в этом случае мы, очевидно, понимаем и видим, что Иисус Христос допускает в своих словах такое отношение, чтобы ученики посмотрели на то, что происходит. Потому что, будучи под влиянием религиозных лидеров своего общества, они, возможно, также относились к этим людям. А Христос пытается вот эту стену, не знаю, китайскую, или как ее хотите назовите, религиозную стену, разрушить. Он пытается показать, что есть нужда, нужда и у язычника, но Господня помощь не видит барьеров или пределов, по которым нельзя бы помочь этому человеку.
1: Помощь Бога без границ.
0: Да. Поэтому вот здесь как бы, когда мы читаем, я иногда сам, когда читаю эту историю, я съеживаюсь, но думаю, ну как Христос мог так ответить? Как Он допустил себе в Своих словах это произношение? Но в то же время вот то, что она ответила, и Христос ее поддержал. Она сказала, да, что собаки едят также крохи из-под стола. То есть она говорит, я готова лишь на малую часть, но, пожалуйста, помоги мне. И мы видим, что Христос, он не удержался. Он сказал, да, конечно, я хочу помочь тебе. То есть заведомо от начала у Христа не было нежелания помочь.
1: А может быть, можно ли мы здесь так рассуждать, что на самом деле он не хотел бы унизить и оскорбить, но при этом сам он как бы отстаивает здесь свою границу в том плане, что мы же все-таки на вражеской территории, и она-то не верит в Бога живого. И тем самым показывая, что как бы, ну, ты же вообще не веришь, ты тут не со мной, как бы напоминая ей про этот момент. Можно ли мы так рассуждать здесь? Что он как бы просто не возвышается, не унижает, а просто расставляет все точки над «и», так скажем.
0: Вы знаете, вот опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, иногда Иисус Христос, обращаясь к кому-то, кто приходил к Нему просить помощи, исцелялся, Христос говорит им такую фразу: «Иди, вера твоя спасла тебя».
1: Угу.
0: Хотя в данный момент человек обращался к Нему не о спасении, в общем плане, а об исцелении от какой-то болезни.
1: Конкретно
0: какой-то болезни. И мне кажется, я как читаю Евангелие, понимаю, что иногда Христос кому-то помогает в рамках только исцеления от болезни. И больше этот человек, к сожалению, не мог ничего воспринять. В силу его социального, может быть, поражения, простите за выражение, или духовного понимания, или еще чего-то. Только это он мог воспринять. Но были случаи, когда исцеленный видел в Иисусе Христе не просто врача хорошего, а видел что-то большее. И вот такому человеку Христос говорит, да, это я, вера твоя спасла тебя. То есть ты нашел вот это единение с Богом. Поэтому в отношении этой женщины мы не знаем, каков ее был поиск, богопоиск. Был ли у нее или не был. Да, хотел ли этим Христос подчеркнуть ее вот эту религиозную религиозной

0: религиозное мировоззрение, что она там на уровне, ну, простите за выражение, плинтуса, да, поклоняется какому-то изображению, которое сама же сделала, может быть, из камня. Мы не знаем. Вот. Но Христос готов был помочь, потому что Он видел нужду этой женщины.
1: Можем ли мы сказать о том, что сейчас мы тоже с этим сталкиваемся? Что, допустим, ну, мы знаем, что у нас очень много есть разных религиозных течений, да, в 21 веке, да, и люди верят в разное, совершенно в разное. Мы знаем, что человеку очень важно во что-то верить. Да, ну, либо не верить и быть убежденным в противоположной точке зрения. Можем ли мы сказать о том, что Бог все равно относится ко всем людям также, ну, одинаково, да, и готов прийти на помощь?
0: В Евангелии мы видим, что, вот, в частности, по отношению к ученикам, мы это всегда подчеркивали. Христос вел их от одного знания к другому знанию. От одного знания к другому знанию. И Христос очень огорчался, когда они не делали вот эту связь между прошлым опытом и настоящим опытом. Конечно, Господь принимает даже плач маленького ребенка или любого человека, как он есть. Но если человек, научаясь, имея возможности научаться познанию Бога, и не делает этого, его сердце просто огрубевает, как у учеников. Он перестает понимать, да, Бога. Поэтому у Господа нет пределов нашему принятию. Будь я христианином, иудеем, мусульманином или кем-либо другим. Я не могу запретить Богу меня слышать. Бог меня слышит, как свое дитя. Но когда я не сопоставляю, не расту в этом богопознании и вхождении с Богом, я просто окаменеваю. Я начинаю, да, больше, может быть, исполнять обряд какой-то, забывая о том, что Бог не требует служения ни рук, ни ног, ни других моих частей тела. Да? Вот. Поэтому, да, Бог слышит. Искренность всегда Богом принимается. Искренность всегда принимается. Но Бог хочет, чтобы я возрастал в богопознании. Чтобы я понимал Его волю и Слово Божие, которое Он оставил для меня. Понимал Его закон, а Его закон возлюби Господа, возлюби ближнего. Понимал, как жить здесь на земле, как действовать в тех или иных ситуациях. В этом суть.
1: Да, спасибо. Да, интересный такой момент.
0: Давайте закончим, да, чтобы эту главу, и еще раз тогда мы вернемся и к этой части. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю. Морю Галилейскому, со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эфата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ, и с восхищением они говорили, как хорошо он все делает. И глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
1: Да, как хорошо он все делает.
0: Мы можем тоже это резюмировать, да?
1: Да, это точно. Да, с каждым разом все равно эта фраза очень применима. Это правда. Почему так? Почему, кстати, вот раньше мы видим, да, постоянно были исцеления, Бог исцелял, а мы вообще сейчас, ну, не можем, кстати, исцелять людей. И нет такого, что люди исцеляются от каких-то сильных, так скажем, болезней.
0: Я как-то размышлял об этой истории и постарался в ней увидеть больше, чем просто, ну, текст. Мы понимаем, что Библия была ограничена, поэтому только эпизод описан. Мы же знаем, что, допустим, глухие, они глухи не потому, что они, прошу прощения, немые. Они немы не потому, что они немые, а потому, что они глухие.
1: Да. Да, это вот взаимосвязано.
0: Да, и вот здесь я то, что вижу, написано, что когда Христос совершил действие, которое для нас может быть непонятное, он плюнул, да, он коснулся, он помазал. Нет никакой здесь магии в этих действиях. Так Господь совершил, да. Но что произошло? Написано, что этот человек стал говорить ясно. То есть я понимаю, что не просто Христос восстановил его речевой аппарат. Он наполнил его разум всеми теми звуками, которые он до сих пор не мог слышать. Это все равно

0: равно, что как если бы ребенку, да, который никогда не слышал, ему ставят слуховой аппарат, и он начинает говорить, но его речь действительно очень несвязная, потому что у него нет взаимосвязи между звуком, слухом и языком. А у этого человека в мгновение это произошло. Поэтому вот в этом чуде, ну, для меня невообразимое чудо. Это как,
1: это правда.
0: Да, как вот размер этой вселенной. Да, мы видим солнце, каждый даст свет, но оно настолько от нас далеко, что мы бы узнали о нем, если бы его отключили только через 7,5 минут, как мы говорили с вами. Также и здесь. Здесь происходит намного больше и совершенное, чем можно только вот, используя наши слова, это почитать. Вы спросили, почему таких явных событий или чудес не происходит сейчас. Нет, безусловно, сила Божия не ограничена. Но мы с вами уже читали и находили эпизоды, когда в некоторых местах, и в частности в своем городе, Христос не мог совершить чудес. И там были условия того, что в Него не верили. Господа не верили. Более того, когда мы читаем дальше Евангелие, повествование, мы находим, что ученики совершали чудеса. Но в истории христианства потом это сходит на нет. То есть было время, когда необходимо было показать, что у Бога есть сила это сделать. Но у Бога не было цели, ну, если так можно сказать, да, только так и всегда действовать. У Бога есть цель. У Бога есть план, и у Бога есть завершенные события, когда эта земля восстановится от всех болезней. От всех болезней. И даже если взять этих людей, которые, допустим, мы читали в предыдущей встрече или чуть ранее об исцелении дочери Иаира. Маленькая девочка, 12 лет, да, Бог ее воскресил, но она в конечном итоге не жила вечно.
1: Нет, конечно.
0: Она все равно умерла. Поэтому то, что делает Господь вот в этом повествовании, Он показывает, что придет время. И в частности, мы читаем это в последней книге Откровения, когда Господь говорит, я сотру с глаз всякую слезу, не будет никакой болезни и ничего. Но и сегодня у христиан очень много опытов и эпизодов в жизни, когда Бог совершает такие чудеса, исцеление совершает. Поэтому мы можем быть уверены, можем сказать, что Бог продолжает действовать, но Он совершает это намного в большем масштабе для того, чтобы в будущем все восстановить. Чтобы не было ни одной уже как бы болезни, ни одной печали, которую сегодня мы испытываем.
1: Спасибо большое, Вадим Анатольевич, что рассказали нам о том, что на самом деле мы все равны, что мы каждый достойны общения с Богом, и то, что Он нам может помочь в наших сложных и трудных ситуациях, и вообще, когда мы просто к Нему обращаемся.
0: Лишь закончим, может быть, мы по-человечески, наверное, понимаем, что мы бы не были бы согласны на такие взаимоотношения в семье между родителями, детьми или мужем и женой, когда я прихожу к жене только тогда, когда мне что-то нужно от нее.
1: Ну,
0: когда
1: да.
0: Я с чем-то сам не могу справиться. Мы ведь радуемся вместе, вместе огорчаемся, плачем, что-то строим, делаем. Также мы не хотели бы учить нашего ребенка, чтобы он обращался ко мне только тогда, когда ему нужна помощь. Что-то подобное в наших отношениях с Господом. Моя нужда... она сразу обращает взгляд Господа на меня. Бог смотрит на меня, готов. Но Он огорчается, когда когда Он удовлетворил мою нужду, и я потом живу без Него. А потом приходит эпизод, и я вновь это делаю. Это не взаимоотношения, это потребительство. А Господь хочет вот чистоты вот этих взаимоотношений, чтобы я и радовался с Ним, и печалился с Ним, потому что Он мой Отец, Он небесный мой Отец.
1: Да. Совершенно верно. Он наша жизнь, наша опора и поддержка.
0: Это точно так.
1: Благодарю вас за такие мудрые размышления и за участие в программе.
0: Слава Богу.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нашу программу. Делитесь впечатлениями и вопросами в комментариях. Нам важно ваше мнение. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго.

0: Аной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
4: А я знаю, какой.
5: Какой?
4: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
6: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
6: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
7: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
4: Каждый.
3: Папа.
6: Охотник.
3: Вита.
8: Желает.
3: Лёлик.
8: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
7: Фазан.
8: Фазан.
6: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
8: Красный.
3: Лёлик.
8: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
8: Зеленый.
3: Вита.
8: Голубой.
7: Синий.
2: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
6: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
8: Времена года?
3: Да. А какие времена года вы знаете?
8: Лето.
4: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
6: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
2: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
3: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
2: Это северное полушарие и южное полушарие.
6: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
8: Южным.
0: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
8: Дедушка, а что это за горка?
0: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
3: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
6: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
4: Одновременно и лето, и зима?
3: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
0: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
3: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
6: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
3: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
0: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
4: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
6: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
0: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
8: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
6: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
9: Подвесил нашу землю ни на чем.
10: Все известные мне люди ни при чем.
9: Кто по небу звезды ночью раскидал?
10: Я не знаю.

0: ми за правду.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет, ребята. Смотрите, какие я классные ветки наломала. Только осталось выбрать самую большую и самую крепкую.
1: Надя, это что, новые идеи для нашей поделки?
2: Угу. Такой поделки у нас точно не было.
1: И что это будет?

0: корзинку. Дед Леш, а у вас ее случайно нет?
1: Нет. Надь, а зачем тебе рогатка-то понадобилась?
0: Мишку из нашего класса хочу напугать. Он сегодня из своей рогатки в меня выстрелил. Я еле-еле увернуться успела. А еще сказал, что завтра подбежит ко мне и пульками закидает. Но это мы еще посмотрим. Я как вытащу свою рогаточку из портфеля, он от меня быстрее ветра побежит.
1: Побежит, побежит, чтобы рогатку еще больше это сделать.
0: Дядя, думаешь, что он больше этой рогатки сможет найти?
1: Угу.
0: А что же мне тогда делать?
1: Нужно обратиться за советом к нашей заправдошней книге. В ней есть удивительная история о том, как на одного человека напала целая армия врагов. Но он, между прочим, не стал делать рогатки.
0: А что же он тогда сделал?

давние времена среди народа Божьего жил человек по имени Елисей. Очень часто Елисей предупреждал свой народ об опасности, отправляя посланников к своему царю. «Пойдите и скажите, что царь сирийский решил напасть на народ Божий и будет поджидать его в таком-то месте. Берегитесь проходить там.

0: Так предостерегал Елисей свой народ, и враги не могли захватить его. А в это время царь сирийский очень сильно злился, что его сверхсекретные планы становятся известными.
1: Он позвал своих слуг и спросил: «Кто из вас выдает секреты нашим врагам?»
0: Один из его слуг сказал: «Никто, царь, это делает пророк Елисей. Он знает все слова, которые ты говоришь даже у себя в спальне».
1: Тогда царь сирийский узнал, где находится Елисей, и послал вооруженные до зубов полчища на конях и колесницах, чтобы напасть на одного единственного человека. Когда рано утром Елисей увидел вражеское войско, которое пришло, чтобы расправиться с ним, он начал молиться: «Господи, пусть эти люди ничего не смогут видеть, порази их слепотою».

После того, как все войско перестало видеть, пророк сказал: «Идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И они согласились идти за Елисеем.

повел Елисей полчища город Самарию. Воины шли, держась друг за друга. Они сильно проголодались и устали.

0: Наконец, они пришли туда, где народ Божий жил в укрепленном городе. Жители очень удивились, увидев беспомощных людей в военных доспехах посреди города.
1: Тогда Елисей опять помолился Богу, чтобы он открыл глаза воинам.
0: И когда их глаза открылись, то они увидели, что находятся в самом центре Самарии, и ужасно перепугались.
1: Потому что увидели не только пророк Елисей, но и множество лучников. И не с рогатками, а с длинными копьями и острыми стрелами.
0: Тут вышел царь народа Божьего и сказал: «Не убить ли нам врагов этих?»
1: «Нет», — ответил Елисей, — «дай им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, а потом отпусти их домой». «Дед Лёш, а я знаю, почему пророк сказал такие слова».
0: «И почему же?»
1: «Он хотел быть похожим на Бога, прощать и делать доброе».
0: Взаправду, пророк Елисей всем желал добра. Поэтому был приготовлен большой вкусный обед. После того, как воины отведали угощение, они радостные отправились к себе домой.
1: И никогда больше эти полчища не нападали на народ

0: Чтобы такое интересненькое придумать, чтобы с Мишкой подружиться. Наверное, добровольно он ко мне в гости не пойдет.
1: А ты пригласи его поиграть.
0: Во что? Он только в рогатки играет.
1: Вот в рогатки и поиграйте.
0: В рогатки?
1: Ну, не совсем в рогатки, а в бадминтон, который можно из этих рогаток сделать.
0: А ты мне покажешь, как?
1: Конечно, очень просто. Возьмем вот такую сетку и вырежем треугольник по форме рогатки. Для этого приложим его вот сюда и обведем фломастером. Немножечко прибавим, чтобы можно было краешки завернуть. И вырежем ножницами. А так. Теперь краешек подогнем. А уголочки заправим вот так. Раз, два. И с этой стороны. Раз, два. Теперь нам понадобятся нитки. Возьмем ниточку и сложим ее вдвое, чтобы покрепче было. Завяжем узелочек, чтобы закрепить край. И начнем пришивать. Два. У края можно несколько раз в одном месте провести, чтобы он был покрепче. А потом пойдем дальше. Вот так. Еще немножечко. Наша ракетка почти готова.
0: А где мы возьмем валанчик?
1: Его мы сделаем

0: такой будет валанчик.
1: А еще можно сделать края зубчиками.
0: Сделаешь?
1: Угу.
0: А я пока займусь другой рогаткой.

0: я все. Баллончик готов.
1: И ракетки наши тоже готовы. Ну что, испытаем наш бадминтон?
0: Давай.
1: Держи. Опа! Давай, лови. Вот, раз. Давай.
0: О. Ну что, можно звать Мишку поиграть. Посмотрим, кто кого. Уй.

0: Привет! Мы наверняка с кем-нибудь видимся впервые. Как вы относитесь к черепахам? А к новым знакомствам? Нас зовут Наташа,
1: Кирилл и Паша.
0: Если вы не против, то присоединяйтесь к нашей компании. Мы направляемся к своему другу в огород.

0: Вообще-то, Димыч, мы говорили шепотом, чтобы не рыбу, а тебя сильно не испугать.
1: Привет, да.
2: О, привет, Кирилл! Привет, Наташ! Привет, ребята!
0: Какая удивительная у Димыча рыбалка, ребята.
2: И улов! Смотрите! Вот это, Наташ, специально для тебя. Я знаю, ты любишь такие штучки.
0: Ой, спасибо.
2: Я это все специально придумал для того, чтобы не скучать здесь одному, дожидаясь вас.
0: Так ты здесь бываешь совсем-совсем один.
2: Ну, совсем-совсем один? Нет, никогда. Никто из нас не бывает один. Ведь у нас есть добрый друг, который невидим.
0: У каждого человека есть невидимый друг?
2: Ты что, шутишь, что ли? Ты же сама все знаешь.
0: Ну, я знаю, а ребята?
2: Я думаю, ребята знают, что Бог невидим. Они знают, что Бог может быть рядом с каждым из нас. Со мной, с тобой, с Кириллом, с вами, ребята. Даже если мы все вместе будем находиться в разных местах. Это удивительно.
0: Вместе в разных местах? Интересно,
2: как
0: Дим.
2: Он умудряется находиться везде. Но Бог – самое удивительное, что есть на свете. У меня про это есть
1: песенка.
2: А как вы это догадались-то?
0: Случайно.

0: не играть, со всех сил в небо мяч бросать.
1: Я ему мяч бросаю, а он мне его обратно возвращает. Здорово!
2: Интересно, как себя чувствует Паша. Ух ты, маленький ты наш. Не замерз?
3: А вы что делаете? Возитесь с черепахой?
4: Хочешь подержать?
3: Нет, я не люблю черепах.
4: Почему?
3: Да они ползают так неуклюже, медленно. Ой.
2: Ничего себе. Кирилл, положи-ка, пожалуйста, своего красавчика. Так, чувствую, Паш, подошло время для одной истории.
5: Не сходя с места и сразу в море, бултых. Говорить под водой не получится. Об этом я как-то не подумала. Что ж, придется думать вслух. Ерунда какая. Так ведь не бывает. А что делать? Как бы невероятно это ни было, а придется думать вслух, иначе ребятам скучно будет. Итак, как и положено в море, вокруг много всего удивительного. Стаи разных рыб, красные медузы, сияющие, как красные звезды. А вот и прекрасный пловец, морская черепаха. Это только на суше черепахи неуклюжи и медлительны, а в воде они быстры и ловки. Смотрите, она словно летит, машет лапами, как крыльями, и парит в морской лазури. Эта морская черепаха частенько приплывает сюда, на прибрежье, поскольку неподалеку находится ее привычный выпас. Вот он. Здесь растет трава, которой она кормится. Сейчас, видимо, подошло время черепашьего завтрака. И нам самое время ей не мешать. Устроимся-ка поудобнее в сторонке и займем себя чем-нибудь. Вот как бы случайно рядом лежит замшелая устричная раковина. Как она вам на вид? По сравнению с красотой, которую мы встречали, не очень, правда? Но именно ради нее мы забрались в это теплое море и спустились на дно уютного прибрежья. Ради замшелой, устричной раковины. Еще ради Паши. Чуточку терпения, и вы поймете, почему. Чуточку терпения, и узнаете то, чего, по-видимому, не знаете. Хотя кто-то, может быть, уже и догадался. Ну да хватит слов, смотрите. Совсем невзрачная с виду раковина, а хранит в себе жемчужину. Вот это да! За внешней неприглядностью прячется такая красота. Пожалуй, эта устричная раковина – хороший пример для разговора с Димычем.
4: Смотри!
3: О, Наташа! Ты куда пропала?
2: Искала подходящую историю в защиту черепах.
3: Нашла?
2: Нашла. На дне.

0: и море, истории устричной раковины. Представляешь, Димыч, замшелая устричная раковина может быть очень невзрачной на первый взгляд. Смотришь, нет ничего удивительного. До тех пор, пока не узнаешь, что в ней хранится драгоценная жемчужина. Представляешь, красавица-жемчужина может быть спрятана внутри невзрачной устричной раковины. Скажу по секрету, мир умнее, чем кажется. Поэтому не стоит относиться, судить о нем поверхностно, в том числе и о черепахах. Что ты о них знаешь?
1: Если честно, то ничего.
0: А между прочим, вы с ними даже похожи.
1: Если присмотреться повнимательней, сходство не такое уж и большое.
0: Димыч, ты любишь тепло?
1: Конечно же, я же ведь подсолнух.
0: Представляешь, он тоже тепло любит.
1: Да? А что же он такой холодный?
0: Это он после плавания. Между прочим, черепахи неуклюжие только на суше, а в воде они очень даже ловкие. Димыч, погрей Пашу на солнышке, ему это понравится.
1: Да? Ну ладно.
0: Знаешь, каких только на свете нет черепах. Есть малютки, а есть гиганты. Слоновые черепахи весом по 400 килограмм.
1: Да.
0: Есть черепахи, у которых в темноте глаза светятся, как у кошек. Есть черепахи, которые по 200 лет живут. Вообще черепахи долгожители. У них времени много, поэтому они могут позволить себе ползать не спеша. А вот у нас, к сожалению, время летит так быстро. Я еще не успела все интересное рассказать о черепахах, а уже пора прощаться.
1: Жаль.
0: Зато до новой встречи у тебя будет время, чтобы о черепахах разное узнать. И, если захочешь, с Пашей получше познакомиться.
1: Да. А Кирилл будет не против?
2: Да нет, конечно.
1: Спасибо. Ребята, а я, в свою очередь, буду с нетерпением ждать ваших писем. Пишите мне каждый час. Ну, или хотя бы каждый день. А это секрет от Наташи. Если вы поняли, зачем она рассказала нам историю про жемчужины и раковины, объясните мне, пожалуйста, ладно? А я, в свою очередь, напишу вам, что интересненького узнаю о Паше. Пишите.
0: И пока.
1: До свидания.

Что такое ложное чувство вины и как его определить? Одна женщина делится своими переживаниями. У меня такая проблема, я все время чувствую себя виноватой. Во всех ситуациях, пусть даже самых крошечных. Причем пусть произойдет что-то очень серьезное или сущая мелочь, но чувство вины абсолютно одинаковые силы. Произошел конфликт, я анализирую поведение свое всех участников и тщательно ищу, где моя ошибка. Самое противное, что я ситуацию буду анализировать до тех пор, пока все-таки не найду хоть какую-то зацепку. Пусть в искаженном виде, но чтобы эта зацепка говорила о том, что я все-таки виновата. Я устала от этого, умом понимая, что неверно поступая, но ничего изменить не могу. И второй момент. Я сама готова последнее отдать другим. Кому-то нужна помощь. Я считаю своим долгом сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь.